как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: не смешно кино.
1: Как повороты сюжета, в глупом не смешном кино.
0: И что бы она ни скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это моя.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот такой вот дает.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Говорит Москва! Поющее сердце столицы. Родные песни.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит

было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: не везет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

счет. Продаются грампластинки, радио поет. Каждый день звучат новинки. Продаются грампластинки, радио поет. О любви эти песенки в почете. Их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя.

Отличной темы книг на свете нет. Есть романы, есть поэмы, но без этой вечной темы книг на свете нет. Без любви. И по этой же причине надоело мне отныне фильм смотреть любой. И в театрах все спектакли про любовь идут, не так ли? Только про любовь. Надоело, надоело это мне и то. Любят всех моих знакомых, а меня никто.

0: надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Там за седьмой горою, там за недоброй

0: повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные.

0: раздаются тары-бары.
1: Тары-бары, тары.
0: К нам приехали гусары.
1: О, гусары, о, гусары.
0: Все красавцы-усачи.

В эту ноченьку немало. Баб солдаты не шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Та-ра-дам-да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для тех,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

страна трудовая поют. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

поющее сердце столицы. Родные песни.

Зайка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что она, прости.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

На заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался,

Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она моя в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и снова.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

в дыму. Жил парнишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 94.8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: счастлив человек, если счастлив человек.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: дорогу зовет. Наш возраст такой переходный, переходный. Не страшен любой переход. Не страшен любой переход.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
5: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Именно поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
6: «Имена поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу.

слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе объявили о намерении России добиться обнуления эффекта западных санкций. Москва рассчитывает сделать это при помощи создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Александр Трофимов. Важно помнить, речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного обнуления эффекта односторонних принудительных мер, сообщил дипломат РИА Новости. На прошлой неделе Кая Каллас анонсировала самый масштабный с 2022 года пакет санкций в отношении России. Глава евродипломатии подчеркнула, что ЕС планирует значительно усилить экономическое давление на Москву уже осенью. При этом Каллас не раскрыла, какие именно рестрикции планируется ввести. В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Волгограда, Сочи, Кирова и Екатеринбурга. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, уточнил посол республики в Российской Федерации Винай Кумар. «Мы поддерживаем контакт с Москвой по этому вопросу, но точных дат пока нет», — заявил он «Известия». Кумар подчеркнул, что Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Такой прогноз дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. Она позволяет значительно снизить риск осложнений и нежелательных исходов заболевания, заявил специалист ТАСС. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Dear, I don't believe it! What a
4: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор. Мотор.
2: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 27 августа. Я приветствую вас. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. У нас продолжается лето. А что, не видно, что ли? А как вы это называете? Планы по строительству космического порта Starbase Луизиана анонсировала компания SpaceX стоимостью 100 миллиардов триллионов секстиллионов долларов, который будет поддерживать тысячи запусков корабля Starship в год. Кораблей, наверное. Но во множественном. Согласно плану, это будет отдельный гигантский космодром, включающий в себя как минимум 10 стартовых площадок Starship. Производство Starship, компонентов ракетного топлива, генерацию электроэнергии, аэропорт и морской порт. Строительство планируют начать в следующем году. Первый запуск Starship из Луизианы должен состояться уже в 29-м. Ага, что тут есть у нас? Вон тут вот. Камера летит. Вы в трансляции? Вы в трансляции, вы на связи, вы это видите? Земля, вы видите это? Это невероятно! Это что это такое вообще? Это побережье Луизианы, там много зеленых крокодилов, болот и всего такого. Джаза черного. И вот, пожалуйста, старшипы стоят. Вот их везут. Пока один везут, второй уже взлетает. И полетел, голубчик, полетел. Но куда? И зачем? Куда ты полетел, Starship? Потому что ведь уже 11 тысяч спутников выведено на орбиту. А к тому моменту, когда этот порт закончит строить, будет же вообще просто караул. И куда мы собираемся летать в таком случае? Вопрос. Куда? Это орбита Земли будет, вероятно, выглядеть так, как она выглядела в мультипликационном фильме «Валли». Помните, люди загадили настолько абсолютно и окончательно планету, что им пришлось однажды улететь и уже не возвращаться, потому что невозможно было улетать больше с нее. И все, и кранты. ООН и США осудили кровавую бойню в Гаити, в которой погибло 47 человек. Вот кровавая бойня. Коалиция банд совершила варварскую атаку на фермеров и граждан недалеко от столицы страны. Вот такая вот история. Генерал Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хаксет и директор ЦРУ Джон Рэдклифф были замечены выходящими из Белого дома после вчерашних переговоров по вопросам разведки между США и Россией. Джон Рэдклифф, глава ЦРУ, слетал в Москву. Зачем-то за таким, что нельзя было сделать по звонку, нельзя было передать курьерам, нельзя было отправить дипломатической почтой. Нужно было только встретиться лично. С кем-то здесь у нас, кто по статусу был примерно схож с главой ЦРУ. ЦРУ, наверное. Но с президентом, как утверждает Песков, но там так обтекаемо было сказано, не было запланировано встреч. Не было запланировано и не было встречи. Это же, по-моему, не одно и то же. Так что, не было запланировано. СМИ подводят итоги вторых всемирных игр человекоподобных роботов, которые завершились в Пекине. Там ряд рекордов существенные технические ограничения устройств выявили эти рекорды. Некоторые рекорды побили человеческие рекорды, там в скорости бега, к примеру. Роботы не могли вовремя останавливаться после финиша, врезались в ограждение, ломались, взрывались, падали. Ну, в общем, все как мы любим. А что, мы разве не для этого все устраивает? Кому интересно смотреть на робота, который просто проехал и все сделал как надо? Это глупость. Зачем? Это что в этом прикольного? Мы не хотим смотреть чистый спорт роботов. Вы что, организаторы, зачем? У нас есть Олимпийские игры людей, мы болеем за людей, все. Нам нужно, чтобы это было драмеди. Чтобы это была драма, замешанная на комедии, чтобы они взрывались, выходили из себя. Еще их нужно снабдить огнеметами, чтобы... Вот, видите, вот бежал, и второй в него тут же врубился. Значит, он бежал, и он словно Форест. Помните, как Форест играл в американский футбол? И ему кричал весь стадион: «Беги, Форест, беги!» А потом весь стадион кричал: «Стой, Форест, стой!» Потому что остановиться он не мог. Он убегал со стадиона и убегал дальше. Вот это робот такой. Он бежал, дорожка уходит налево. Ну, вокруг стадиона. Она же круговая вообще. А он прямо бежит. И он такой... И тут специально были поставлены маты, такая мягкая стена для него. И он такой со всего разгона в нее... Сложился пополам и загорелся. И тут второй падает робот еще, который бежал за ним, наверное. Видите, вспышки какие-то электричества. Ну, батарея, вероятно, повредилась. И все, лежат два трупика такие. Так, а ты что? Ты что нам покажешь? Здесь какой-то в тюремной одежде робот в рыжий. А, нет, это просто... Чикс и сломал футболист. А, это вот всякие косяки и баги, которые с ними происходили на этих играх. Класс. Вот это я понимаю. За этим мы можем смотреть на игры роботов. Только вот, хоп, развалился. Так, а вы поняли, что эти маты поставлены специально, потому что они не могут останавливаться. Их когда, ну, могут, но только им нужно гораздо больше места, чтобы остановиться. И поэтому они бегут, бегуны эти, там, 100-метровку пробегают, а потом в конце стоит мягкая стена, и они все в нее бьются. И они таким образом останавливаются. И некоторые, удар у некоторых такой силы, что они самовозгораются. Смотрите еще раз. Один просто пополам развалился, не добежав до стены. А тут вот этот бамс. И все, на инвалидной колясочке увезли. Гимнаст тоже уносит кого-то. Вот это я понимаю шоу. Как попасть туда? Как купить билеты? Как купить билеты на это шоу? Да, приезжайте вместо Кэнни Веста. Привозите сюда эту Олимпиаду к нам в Лужники. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
0: Рома, здравствуйте.
5: Да, вот, доброе утро.
0: Вчера, по-моему, Гришина.
5: Ага, да, слушаю.
0: Вот, хотел, ну, заруба, не заруба, но, может быть, что вы скажете. Вот у подруги. Ага. У нее Nissan X-Trail. 21-го года, сейчас, внимание, пробег 33 тысячи.
5: Uh-huh.
0: Вот. Значит, и она такая была в салоне, там и ТО насчитали, что-то большое, не стало ничего, 150 тысяч, не стало ничего делать. F7, ей так понравилось, Хавейл. Вот.
5: Uh-huh.
0: И вот, как бы в наших реалиях, когда, скорее всего, F7, наверное, турбит, там в Китае там же все, по-моему, турбированные. Вот, турбированные. Она сейчас там евро, там, один будет заливать. Потом у нее, причем она мне год назад звонит, машину продавать уже. Какой пробег? 27 тысяч. Я говорю, ты охренела? Вот этот X-Trail. В общем, вот что в наших реалиях? Ну, я консервативный человек. Я говорю, да, ставь, ты же у тебя обкатку прошла только машина, блин. Вот.
5: Нет, ну тут, ну а что в наших... Это надо, чтобы она звонила и рассказывала, что ей нравится, какой бюджет с этого нужно исходить. Автоматы, полный...
0: 3 миллиона. Тут 3 миллиона стоит этот новый, а этот берут за 2.
5: Ну, за 3 миллиона надо брать и валюту iSpace. Да, iSpace полноприводная.
0: А, iSpace. Ну, розетку, которая...
5: Ну, он и на бензине, и через розетку, конечно. И все. И...
0: В наших
5: абсолютно. Я так вот сделал бы. И сделаю, наверное, однажды.
0: А, Рома, а он за 3?
5: Он за 3. Он за 2. За 2 и 9.
0: За 2.
5: Ну, он стоит под 4, но у него субсидия миллион. И, соответственно, он на миллион дешевле.
0: А в Вот и он же у нас собирается, да, и он такой сравнительно новый. Тут, ну, как бы, я всегда боялся чего-то нового, чтобы его не
5: было. Новая итерация. Не-не-не. Спасибо большое, Гриш. Он итерация новая, модель не новая, а итерация новая. Он получил обновленную внешность немножечко, он получил новый абсолютно интерьер уже соответствующий. Тем... Да что ж все поумирали, я смотрю, тот умер, этот умер. Умер Юрий Цурило, актеру было 79 лет. Цурило. Вот. Широкую известность принесли работы в кино, в том числе роли в фильме «Хрусталев», «Машину», «Поп», «Ви-3D». Ну, это так. «Дурак» в августе 44-го. Юрий Дурило. А, ну он такой. На Лукашенко чем-то похож. Вот я смотрю на фотографию. Ему было 79 лет. Еще умер вот этот глазастый актер, который в «Один дома два», помните, играл портье в отеле, такой, с глазами. Еще написано, что он играл якобы Пеннивайза в «Оно». Но это, наверное, то базовое «Оно», которое первое самое, да, которое. Его зовут Тим Карри. Его очень любили в Индии. Потому что каждый раз, когда говорили: «О, в этом фильме играет Карри!» Они такие: «Карри, Карри, Карри, Карри, о, Карри, хорошо, Карри». Тим Карри его звали. Ну и продолжают звать. Хотя, я не знаю. Да-да-да, это старый Пеннивайз. Тим Карри Пеннивайз. Ага, ну он прям похож на Пеннивайза. Вот сразу так вот смотришь на него, на выкате выпученные вот эти зеньки его... И сразу видишь, что это страшный клоун Пеннивайз. Или нельзя зеньки говорить про мертвого. А почему? Он все время играл в комедиях. Я не помню его в серьезных ролях вообще. Он играет какого-то такого все время чувака на грани. Поэтому, я думаю, он обрадовался бы, если бы люди вспоминали его как нечто, нечто прикольное, классное. Так, Карри, Карри, Карри, Карри. Нам тут Карри тоже подвезли, если что. Карри, Кришна. Карри, Кришна, Карри. Нет. Кришна, так называется эта штуковина, которой мы сейчас начнем себя пробуждать. Случайно так совпало. Не то чтобы здесь религиозное песнопение мы устраивали. Это просто пилюля такая.

Где и как вы сегодня заправились? Пишите или звоните, но звоните потом после пилюли. Ладно, как и где? Что с бензином? Я вчера проехал несколько заправок, где автомобили были уже только на территории заправки. Пробка не выходила за территорию АЗС. Это днем было, и это внушало определенную надежду на то, что вторая волна тоже заканчивается. Как бы подтверждая этим фактом истину, известную аксиому, ничто очень плохое или очень хорошее не длится очень долго.

Так это потому, что вы запись смотрите. У меня идет сегодняшняя. Сейчас я помашу вот так рукой, и надо будет подождать какое-то время. У меня сегодняшняя идет трансляция в ВК. Сейчас, если я помашу так рукой, то значит она сегодняшняя. А, вот. Все, размахивает чувак в экране у меня рукой, так что трансляция сегодняшняя. Может, ссылку другую, ну, неправильную поставили в анонс, который я перекинул в Телеграм. Только что заправился, стоял 10 минут в очереди, но очередь прибавилась после моей заправки. Виктор Пурич, и мы не знаем, где это произошло. Интересно, есть ли у этих роботов допинг-контроль? Ну, я думаю, да, конечно, там. А вдруг их каким-то термоядерным электричеством их заряжают, и они такие прямо...

Что, ведущего не очень хорошо слышно? Что, извините, я буду погромче! Верунчик Моисеенко, доброе утро, Андрей Скорпион, Алекс Антон, Алекс Игорь Гудини, Григорий СПБ, Виктор Пуричи, Александр Первый, просто Алексей 762, товарищ Зе тоже здесь с нами. Доброе утро!

Говорит МСК-бот, вот здесь читаю. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. В Санкт-Петербурге туман. У нас тучи наползли. Ощущение такое, что хорошая погода была. Была в последнее время. Например, сегодня ночью. Она была хорошая. А вот днем снова наползло что-то такое свинцово-темно-черно-фиолетовое на небо. 7373948, уже через минутку буквально я попрошу вас позвонить и отчитаться, где и как вы заправили свой автомобиль. Мы продолжаем создавать нашу настоящую в реальном времени карту работающих заправок и топлива, его наличия.

0: У Бандераса получилось. На территории заправки был в третьей очереди. Есть все виды топлива. Озерный на территории перед улицей «Газпром». На МКАД перед улицей Озерной. На территории заправки был третий в очереди. Все, видите, на МКАД закончилось. А в Раменском продолжается бензиновая засуха. И все. Вот она продолжается, но что это значит, что вообще нет, или очередь, или тяжело, мы не знаем.
1: В движении.
0: Так, коротко про движение вам, коротенечко я сейчас вам про движение. Как расскажу все. Внутренний МКАД авария, но из-за аварии стоит внешний МКАД тоже. Это между Верхними Полями и Беседами. И оттуда все стоит. Потом на Липецкой улице, где железная дорога у вас. И Буянова больница такая, знаете, центр крови имени Гаврилова, ГКБ Буянова. Вот здесь из города как бы в сторону МКАД, прямо на эстакаде на этой какая-то такая авария, что все черное. Эстакады, они вот тем и не хороши, тем, что там, если что-то происходит, то блокируется полностью движение. Еще въезд по М-12 СВХ МСД тоже авария. И Ярославка перед МСД, там, где этот большой торговый центр, тоже ДТП. И до МКАД уже движение стоит. Все, там вы не проедете.
1: Моторы.
0: Давайте коротко, коротко, быстро, дайджест, где, как заправился, не получилось. А что же вы бросаете-то тропку? Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. Ну, блин, такое ощущение, что юг Московской области самое плохое место по бензину, потому что вчера опять еду с работы, проезжаю, «Газпром» нет, только дизель. «Роснефть» только дизель, погнал в город, и на весь город работал только на заправку «Роснефть». И я попал под перерыв в час. В общем, заправился через 2 часа только. Вот такая вот история.
0: Понял, спасибо. Да, юг это... Юг это, знаете ли... Не зря сейчас люди продуманные, просчитанные, вовсе не на юг ездят отдыхать, а на север вообще туда. В Карелию, например. Или в Калининград. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сейчас заправился на Красин, на «Газпром» нефти. Был вторым. К сожалению, работает только 2 крана, но проблем нет.
0: Ага, понял, спасибо. На Южном Урале по-прежнему второй бензин 115, пятый 130, но его вообще нет. На трассе Челябинск-Екатеринбург на ЗС есть только дизель. В Екатеринбурге есть топливо, но очереди большие. Перед метро Алтуфьево не работает светофор. Стоят сотрудники и... регулируют. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, это Дмитрий нам сообщил. Я слушаю вас, здравствуйте.
4: Да, Роман, доброе утро.
0: Доброе.
4: Максим, бизнес-такси.
0: Да, Максим,
4: возвращаюсь в Шереметьево. По движению все нормально, Химки проехал нормально. Заправка «Газпромовская» возле вашего дома, возле «Мерседес-центра». 12 машин в очереди стоят, есть и 92-й, 93-й. На въезде в Москву там есть это татарская «Татнефть». Заправка. Там очередь подлиннее, ну, машин 20. Но в целом чувствуется, что очередя стали покороче. Уже, да, только на этих, на территории самой заправки, как бы, народ.
0: Да, торопится. Да, уже таких пробок, чтобы на дороге стояли, такого не было. Хотя я такую увидел где-то в районе, вот где молодежное метро на Рублевке. Вот там вчера как-то, ну, там территории самой заправки мало, и они стояли. А на Аминьевке, вот «Лукойл» на Аминьевке, только у колонок были машины. Удивительно вообще, я думал, что нет бензина никакого, потом смотрю, даже как-то захотелось в что-то такое внутреннее, как это же жаба такая внутренняя, которая, а это мне на помидоры, помните этот анекдот, и бросает камень. Так вот это, внутренняя жаба говорит, ну давай заправимся, раз такое дело, а, говорит она. «Давай развернемся», — говорит она. «Сейчас вот тут вот направо под эстакадой разворачиваемся и на заправку сюда, и заливаем». На что я сказал ей: «Спокойно, жаба, не ты за рулем». И поехал дальше. Не стал заправляться. А так захотелось. Плесну хоть чего-нибудь, пользуясь случаем. Вот, и там вообще только на территории стояли автомобили, а бензин весь есть. Весь на стеле. А напротив, на противоположной стороне, там, где... BP раньше была, сейчас там «Роснефть». Но там много колонок, И, возможно, из-за этого, из-за того, что колонок много, создалось ощущение, что много автомобилей, но они тоже все стояли там на территории. Никто, никакой очереди, выходящей на дорогу, ничего такого не было. На М4 с 52-го километра в сторону Домодедово «Газпром» бензин есть. Пятый и второй, очереди нет. На М4 объезд Домодедово в сторону Москвы «Татнефть» бензин есть. И там небольшая очередь, Илья сообщает. Спасибо, Илья.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 7:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Воронежские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов ВСУ. В течение ночи ликвидированы 18 беспилотников, уточнил губернатор Александр Гусев. В своем канале в мессенджере «Макс» глава региона написал, что БПЛА сбиты над двумя городскими округами и 6 районами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Росавиации заявили о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Волгограда, Сочи, Кирова и Екатеринбурга. В России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров пояснил, что такой считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас ее продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Машаров добавил, что увеличить лимит до 240 часов можно только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре или отраслевом соглашении, пишет РИА Новости. Нововведение не затронет работников с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени, шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов, а также государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них годовой лимит останется прежним. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 1 сентября. Столбики термометров могут зафиксировать максимальную отметку плюс 26 градусов. Будет тепло, без сильного ветра, возможен небольшой дождь. Ночью ориентировочно плюс 11, плюс 16 градусов. В утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что аналогичная погода в столичном регионе будет и в последний день летом 31 августа. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
6: Моторы.
0: 7.36, 37 практически. Моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Четверг, 27 августа. В Непале, конечно, да, в Непале, конечно, конец света какой-то произошел. Катаклизм невероятного уровня. Вероятно. Такое происходит, может быть, и часто, но не часто попадает на камеры. А здесь, поскольку это все происходило в местности чрезвычайно, как это сказать, насыщенной, в местности обжитой, в местности, где таможенные пункты, где населенные, вот, я вспомнил слово, населенная местность. Все это, там поселки какие-то, городки такие небольшие. Это, конечно, но давайте так, моторов у нас часик-то сейчас всего, и поэтому Непал, Липен, что там еще рифмуется, и прочие вещи, не связанные напрямую с автомобильным миром, на потом оставим, на после восьми, после девяти, ладно? А сейчас сосредоточимся на тематике автомобильной, около автомобильной. Тем более, что здесь тоже есть что сказать. Здесь тоже происходят вещи большие и значительные. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Роман. Забавную историю хотел рассказать по поводу заправки. У нас в районе есть заправочка такая местечковая, красно-белая. Ездил туда заправлять.
0: В каком районе, сразу говорите, у нас в районе в каком?
8: Медведково.
0: Понял, вот другое дело.
8: Угу. Да, ездил туда заправлять дизельный автомобиль свой и обратил внимание, что заезжают машины и заправляют бензин.
0: Угу.
8: Вернулся, взял свой автомобиль, заехал. На стеле только дизель.
0: Угу.
8: А по факту был 92-й и даже немного 95-го. В итоге вот на прошлой неделе и на этой неделе заезжал, заправлялся там бензином. Очереди нет вообще, потому что на стеле только дизель.
0: Но поговаривают, что они такое придерживают для того, чтобы заправлять ведомственные автомобили. Ну, все те, кто имеет право вообще без очереди проезжать, и для них держат вот этот бензин, запас такой.
8: Но версия девчонок-сотрудниц была такая, что перегорела лампочка.
0: А, может так. Ну, кстати говоря, а почему нет? Просто лампочка перегорела, и все. Просто, ну все, просто перегорело. Просто вот была и не стало. Все. Надо было предложить им, давайте я сгоняю в Ашан, сейчас куплю лампочку в Кручевом. Так, Маломосковская, Лукойл, очереди нет. На этом Лукойле сейчас две машины и весь бензин, пишет мне про Аминьевку. Все на Аминьевку! Граждане, вступайте в авто... Да, граждане, все на Аминьевку. Там, на Аминьевке, перед съездом, сразу после съезда на Дорохова, по той стороне, которая идет от Кутузы к Мичуре, сразу после Дорохова Лукойл маленький стоит, притаившийся. Он так в глубине, деревья закрывают стелу. Рубить деревья дорого и жалко, правильно? Жалко и дорого. Поэтому ты видишь стелу и видишь, что на ней написано, уже тогда, когда ты, скорее всего, проехал заправку эту. В этом секрет того, что...

0: Есть. Второй, пятый есть, очереди нет, Роснефть видная напротив рынка, бензин есть, очередь маленькая. Перед метро Алтуфьево не работает светофор, это мы уже говорили. Вам в 32.10 нужно звякнуть и про светофор им рассказать. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
1: Помните, я как-то тему поднял, что заправляясь на, ну, скажем, на Роснефти и на других заправках, расход разный.
0: Mm-hmm.
1: Как-то замяли все.
0: Возможно, возможно.
1: Ну, я более кардинально подошел, стал просто записывать, сейчас вот езжу. Ну, маршрут примерно одинаковый каждый раз, и езжу, как бы темперамент у меня тоже.
0: Mm-hmm.
1: Все одинаковый. Автомобиль Fiat Ducato.
0: Mm-hmm.
1: Разница получается, в общем-то, приличная. Сегодня заправился на Татнефти, там машина, она даже не дымит вообще.
0: Mm-hmm.
1: То есть люди смотрят, там по ценам там стоят очереди большие, там на заправках. То есть это как бы не очень, мне кажется, оправдано, потому что по расходам цена как бы она выравнивается. Я думаю, там качество разное просто топлива.
0: Но это
1: смысл стоять там.
0: Возможно, возможно. Здесь мне нечего сказать, кроме как развести руками и говорить, что всем нам в этом вопросе нужно надеяться на лучшее и на то, что ничего драматически скверного не случится с мотором. И там что-то мы можем потом почистить, что-то заменить. Понедельник в минеральных водах был Денис. Бензин есть на каждой заправке. Второй 65 рублей. Нет, второй 62, а пятый 65. Ничего себе. Там наладилось все значительно мощнее, чем у нас. Алекс присылает Хьюстон Москвич 3, специальная цена 1 344 000. Да, это новость две недели назад, по-моему, или неделю назад, уже как-то так в эфире мы здесь обсуждали. А Москвич, да, вот это к вопросу, что тут был упрек такой, прозвучал, опять же, на днях, что, дескать, что же это такое, экономическая наука не очень работает в вопросе автомобильного рынка, регулирования автомобильного рынка в России. Машин становится больше, насыщение рынка продолжается, а на ценах это никак не сказывается, они только растут и растут. Это субъективное ощущение, построенное на личном опыте и узкотоннельном взгляде собственного мнения. Это не должно никого обижать, потому что это присуще всем людям. Мы можем судить о глобальных больших процессах структурных, вот если лично смотреть на них, то мы можем прозревать только узенький тоннель нашего мнения, нашего взгляда, потом источников, из которых мы черпаем информацию. Как правило, это источники, не хочется никого обижать, но очень похожи на ОБС. Агентство информационное. Одна бабка сказала. Вот у меня друг там сказал, а еще вот это вот. А еще все пишут, как вот накручивают дилеры цены, допы туда привинчивают, и цены такие вот. Все пишут об этом. А сам-то я был только в одном, в двух дилерских центрах и вижу, что цены вот растут, но в интернетах-то все пишут, что все же растет, а еще утиль же такой высокий. И все это формирует твою полную убежденность в чем-то. В данном случае в том, что цены растут, цены дикие, и они продолжают расти, они дикие и продолжают расти. Все. И ничего не происходит хорошего. Так как же тогда наука работает, если машин больше, а цены выше? Это один из вариантов ответа на этот вопрос в том, что мнение субъективное. Оно строится исключительно на источниках, которые вам доступны, и не все из них вообще имеют отношение к реальности, эти источники. А по факту для того, чтобы, понятное дело, что вам не нравится доверять агентствам, там, информационным, еще кому-то, а по факту лучше все же доверять тем, кто статистикой занимается профессионально, для кого это работа. Не какая-нибудь правильная статистика, а вообще статистика как таковая. И такие организации есть. К примеру, вот Автостат. Это такое специальное агентство, которое занимается статистикой профессионально. У них механизмы, методики и прочие вещи. К примеру, автомобили с пробегом за полгода подорожали на 4%. Вот я сейчас открыл Автостат. Один из автостатов. Потому что есть глобальный автостат какой-то общий, а есть автостат Статистика и...

0: и аналитика рынка называется. Здесь он только вот именно по цифрам. В июле 26 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в нашей стране составила 1 448 тысяч рублей. Такие данные получили эксперты «Автостата» в ходе подготовки ежемесячного обзора мониторинг цен на вторичном рынке. То есть это работа людей, там целый штат сидит, они занимаются по специальной методике, используя алгоритмы, специальные инструменты, базы, аналитикой, и потом все это суммируется и в виде удобного поста или удобного аналитического материала, если вы заказываете, его публикуется. В начале года, это январь нынешнего года, средняя цена автомобиля с пробегом была равна 1 миллиону 391 тысячи рублей. За полгода на 57 тысяч увеличилась цена, или на 4%. Подержанные автомобили в нашей стране дорожают третий месяц подряд, то есть с мая. При этом в июле по отношению к июню они стали дороже на 11 тысяч рублей. Понятно, что это средняя по больнице, это же понятно. А вот еще статистика. Мировой автомобильный рынок в июле сократился на 3%. Однако масштаб мазков, которыми рисуют картины, от рынка подержанных в России до мирового. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей во всем мире по итогам июля 26-го составили 7 216 193 единицы. Это на 3,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вот. Лидеры по продажам автомобилей в мире в прошлом месяце остается Китай лидером. С показателем 1 536 926 экземпляров. В США за этот же период реализован 1 378 464 автомобиля. На 1,2% меньше, чем в прошлом году. Ну, в смысле, в этом же месяце прошлого года. А в Китае падение на 22,9% к июлю 25-го. Авторынки стран Западной Европы в июле выросли суммарно на 2,9. 1 127 099 автомобилей. А в Восточной Европе в середине лета сократились на 3,3. Ну, такая любопытная и, в общем, по большому счету, для обывателя ни о чем не говорящая статистика. Так, что тут еще статистически интересного? Около трети или 31% владельцев автомобилей «Лада» считают их компромиссом между ценой и качеством. Ох, какой хороший опрос. Результаты опроса «Автостат» приводит, приняли участие 500 респондентов, являются участниками клубов «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Лада Искра». То есть опрашивались исключительно владельцы автомобилей, реальные, настоящие, живые. Выяснилось, что ключевой причиной покупки автомобилей «Лада» является их цена и стоимость владения. Этот вариант ответа набрал 29% голосов. Значит, отвечая сразу на ваш сарказм. Здесь у кого-то сейчас, у вас с клыков сарказм капает. Или это не сарказм? Или это не клыки? Значит, отвечая на ваш сарказм сразу же. Вы просто, опять же, ориентируясь на вот это показание агентства ОБС и мифы, слухи, отсутствие личного опыта, когда слышите про АвтоВАЗ и цены в одном предложении, у вас тут же возникает цифра 2,5 миллиона за Весту! 2,5 миллиона! Что, где же это видано? Во-первых, таких Вест не существует. Кроме Весты CNG, о которой мы вчера говорили, то она не 2,5, там скидка 500 тысяч на нее можно получить, и она будет все равно 1 900 000, что такое. Вот, не существует таких цен в прайсе, в принципе. Самая дорогая Веста SV Cross 2,2 стоит. Но потом еще скидки там какие-то могут полагаться ей. Но даже если она вот столько и стоит, в общем портфеле продаж такие автомобили занимают очень незначительную долю. Поэтому, когда люди говорят, это компромисс между ценой, там, оснащением и еще ремонтопригодностью, стоимостью владения, ликвидностью на вторичном рынке, потому что нужно ли вам рассказывать, насколько «Лады» на вторичке ликвидны? Очень сильно «Лады» на вторичке ликвидны. Гораздо ликвиднее каких-нибудь китайцев, не очень известных, не очень массовых. Так вот, люди, как правило, находятся внутри ценового ряда автомобильного. То есть основные приобретения делаются внутри. И тогда становится понятно, что приобретаются гранты не по максимальной цене, а где-то в районе миллиона или дешевле. С учетом того, что они участвуют в программе господдержки. Там, сейчас, помните, мы вчера смотрели, там вообще 600 сколько-то там тысяч гранта стоит. От или 700. Вот, «Искра», «Веста», все то же самое. Берутся комплектации средние. А это где-то в пределах там полтора миллиона, 1,6, плюс кредит там и все остальное. А что еще за эти деньги вы возьмете? Новые. С гарантией, ликвидные на вторичном рынке, потому что ликвидность на вторичном рынке — это же ключевой момент для вас, судя по, опять же, по комментариям многих. Потому что все, покупая... Вы все, выбирая себе жену, выбираете ее такую, чтобы она, когда будет старенькая, чтобы была красавица. Правильно? Чтобы ликвидная была, работящая, борщи, чтобы мне варила, чтобы она энергичная была, и вот это все. Вот такую вы выбираете себе жену. Правильно? Ну, наверное. Смотрите на маму, говорите, а где же твоя мама? Покажи, как мама твоя выглядит. Я хочу посмотреть, как так ты будешь выглядеть. О, не пойдет. Не, такое мне не надо. Отказываюсь от приобретения. Никакой свадьбы. Значит, вот так вот. Но с автомобилем мы так делаем. Это действительно нормально. В общем, вы думаете об этом. Так вот, ликвидность у Лад очень высокая. И тогда оказывается, что в пределах полутора миллионов с господдержкой, с распространением дилерских центров по всей стране, с полностью доступной базой комплектующих этих запчастей, вообще чего угодно. Ну, то есть вообще никаких вопросов, ни логистических, никаких не существует. И еще плюс ликвидность. Ну, вот, собственно говоря, потому и выбирают. На бабку смотреть надо, если что. Это если вы себе молодуху берете, 20-летнюю, у которой мама 38-летняя, 39-летняя, тогда смотреть, конечно, на бабку надо. А так-то, если вы уже в зрелом возрасте, уж как-то. Каширы Тамбов, туда одна заправка за налик по 140, обратно две заправки за налик по 120. 408 сообщает. Окей. Ну вот, пожалуйста, как я и говорил. Вот появляется тут слушатель. Бомбило. Китайцы — это не ликвид. Вот он пишет. Понятно все. Китайцы — это не ликвид. Поэтому, товарищ, они стали самыми, этими самыми, главными производителями мира и продают больше всего машин в мире и за рубеж в том числе. Именно потому, что весь мир — идиоты. Китайцы захватили Британию, Бельгию, продают автомобили по всему миру. Ровно потому, что весь мир идиоты, набирают себе не ликвида, правильно? Бомбил, правильно. Все-таки все кретины такие покупают не ликвид, чтобы потом выбрасывать его весь, выбрасывать. Скажите, а когда? Вопрос у меня к вам. Тут вот пришло уточнение, что типа на вторичке. А когда закончится тот период, который вы обозначаете, посмотрим на них через 3 года. Вот когда он закончится, этот период? Потому что вы напоминаете этих украинских военных, у которых у России, в 22-м, у России ракет осталось на 2-3 недели. Все, ракет осталось на 2-3 недели. Вот это люди, которые рассказывают, посмотрим на них через 3 года. Ёлки, китайцы здесь с 18-го года. С 18-го. С 18-го года по сейчас сколько прошло лет? Вы все еще ждете, когда 3 года пройдет с 18-го, чтобы посмотреть на них. Идите посмотрите. Ну, елки-палки. Ну, серьезно, граждане. Но со 2-го года уже сколько прошло, когда они пришли сюда ультрамассово? Да все вон на этом самом, на рынке, на вторичном, все в китайцах. Что здесь нет запчастей? Господи, хватит мне, вы что, вы бот, что ли, бомбило, простите, пожалуйста, вы пишете мне какие-то кликбейтовые вещи из интернета, это я читаю у этих самых, у 18-летних диванных, как их называют, блогеров, но нет запчастей, у них ломаются педали, у них кресло с отваливающейся спинкой, у них дрожащие, что вы мне присылаете, какие-то эти... заголовки роликов из Ютуба. Серьезно, ну хватит. В смысле нет запчастей? Здесь заводы стоят полного цикла, производят. Они из чего их производят? Комплектация, это самое, наполнение складов, это официальные лица официально заявляют. За это их подтянуть можно юридически, если это не соответствует действительности. Поэтому просто так ляпать они не будут. Официальные лица. Значит, комплектация склада. Вот сейчас появляется у нас СТО, который там Эксидом был раньше, новой модели. Комплектация, укомплектованность склада запчастями 96-98%. 96-98%. Вероятность того, что в те 2%, в которые попадет что-то вам необходимое, крайне мала. А если это попадает и ремонт срочный, его нельзя отложить, то существует авиадоставка. Так делают в Ханчи. Авиадоставка в течение от 7 до 10 дней. Авиадоставка. Прекратите питаться слоганами из Ютуба. Поймите, вам обязаны продавать говнецо. Потому что говнецо так пахнет. Прикольно. Это так выглядит, что на него слетается максимальное количество людей. Максимальное количество людей. Как мухи на какашку слетаются. Понимаете? Это выглядит вот сейчас то, что вы делаете, как вот эта Олимпиада роботов. Вы так серьезно относитесь к тому, что вам продают подрастающие блогеры, чья задача привлечь внимание максимально, а как уже было сказано, именно, ну, такое, именно что-то выходящее за рамки, экстра-рамочное, привлекает внимание. Так на дороге вам почему-то так хочется посмотреть, что там с аварией произошло, что там размята машина, в хлам разбита, и чем больше она разбита, тем больше внимания это привлекает. Так и здесь. Вам продают фигню, которая обязана только привлечь ваше внимание, за ней ничего не стоит. А вы это съедаете так, как если бы это было информационное агентство какое-то вам это подавало. Но вы можете с долей, иронии, аналитики к этому относиться? Это как на полном серьезе смотреть вот эту Олимпиаду роботов сейчас. Это же для прикола это сейчас сделано. Конечно, производители что-то выясняют для себя, гоняют их, делают какие-то там открытия научные, может быть, технические заключения получают. Да, для них это тест. Но вы-то что с серьезными лицами такими смотрите за этим? Можете серьезно относиться к тому, что вам дается официально? Нет, официально нам соврут обязательно. У них же задача официально только соврать нам всем. Навешать лапши на уши. Только для чего? Этому блогеру на вас плевать, который снимает ролик. Вообще, плевать полностью. Ему надо, чтобы было просмотров в районе 150 тысяч, чтобы продавать себе интеграцию и рекламу в этом блоге. А эти люди, которые официально делают заявление, они пришли сюда на годы. Они репутацию себе зарабатывают. Они хотят, чтобы вы у них остались из поколения в поколение, меняли тачки. Чтобы вы стали ультралояльным покупателем. И поэтому им нельзя верить, правильно? То есть они вам будут фигню рассказывать. А тот, кому, 18-летнему мальчишке с телефоном, который вам продает свои эти самые измышления в блоге, этому можно верить. Вот он точно правду даст. Потому что, он же, правильно? Не знаю я, граждане, серьезно. Опять же, по Ханчи. Это официальная информация. Я прям с руководителем бренда в России говорил. Они не могут просто языком молоть то, что не соответствует действительности. Потому что я же первый его и подтяну за это. Все, склад. На складе вообще разобраны там десятки автомобилей. По комплектующим, если захотите, можно собрать несколько десятков автомобилей с того, что на складе хранится, с тех комплектующих. Это у Ханчи так. А если что-то срочное нужно, так мы привезем самолетом в течение недели. Это официальные данные. Поэтому, простите, я вообще не понимаю, о чем говорить.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Ростовской области в течение ночи ликвидированы более 70 украинских дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что беспилотники, в частности, уничтожены над Каменск-Шахтинским и в 8 районах области. Глава региона уточнил, что в Тарасовском районе повреждены 2 частных дома, а в Шолоховском в результате падения фрагментов БПЛА в лесничестве возник пожар, который локализован на площади 3,3 гектара. Пропавшими после наводнения в Непале числится 826 человек. Обновленные данные привели в Национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий ЧС. Премьер-министр Болендра Шах сообщил, что сегодня утром из зоны наводнения на вертолетах эвакуированы около 116 человек. По словам премьера, туда оперативно продолжают доставлять предметы первой необходимости, а также генераторы, портативные вышки сотовой связи, медицинское оборудование и палатки. Наводнение произошло в северных районах Непала накануне утра. Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в ряде регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, сообщили в пресс-службе перевозчика. В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве некоторых регионов Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета и увеличения времени полета. Часть самолетов направлена на запасные аэродромы, говорится в заявлении. В Росавиации при этом сообщили о снятии временных ограничений в аэропортах Пензы, Самары, Саранска, Саратова, а также Казани, Нижнекамска, Волгограда, Сочи, Кирова и Екатеринбурга. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Такой прогноз дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. Она позволяет значительно снизить риск осложнений и нежелательных исходов заболевания, заявил специалист ТАСС. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 27 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, ребенка, о здравом смысле, логике, происходящем в ваших информационных, в наших информационных пузырях, потому что каждый из нас живет в своем информационном пузыре, в котором ему уютно. Кто-то живет в домашнем чате, кто-то в городе, кто-то в стране, кто-то в мире во всем. Всем интересуется. Вот, и попробуем рассмотреть интересы всех и каждого сегодня. Ну, насколько хватит наших ресурсов. Андрей Лав, доброе утро, приветствую. Шихте, зачем вы мне это пишете? Как вы относитесь к заборам из профнастила? Вот никак вообще. Если честно, заборы из профнастила в пирамиде моих интересов или того, что меня интересует, находится где-то... Ну, где-то... Ну, термитники их опережают в этом. Термитники, воробьи, водомерки, резиновые сапоги. Вот, все это их опережает. Забор из профнастила, поэтому, простите, у меня нет моей позиции по этому поводу. Возможно, это одна из очень немногих вещей, по которой мне сложно высказаться. А я бы Туарег свой 18-го года не променял бы на какую-нибудь Чунга-Чангу. Ну, понятно, бомбило. Знаете, как бы вам сказать, есть... уберите от своих радиоприемников детей сейчас. Есть анекдот. Можно я вам расскажу шутку такую? Она проктологическая, о проктологе. Проктолог — это вы сами знаете, чем занимается этот человек. Вот. Это когда на прием пришел к нему пациент и говорит: доктор, вы знаете, у меня постоянно как-то неприятные ощущения такие. Вот как-то зуд такой. Вот, сейчас, вот. Он говорит: а где конкретно? Он такой: ну вот где-то здесь, вот в районе входа, вот здесь, вот здесь. Как-то что-то так... Что доктор ему говорит: дорогой пациент, вот это у вас будет продолжаться ровно до тех пор, пока вы будете считать, что это вход. Понимаете, какая история. Вот, пока вы будете считать чунга-чангой какой-нибудь то, чего вы не знаете вообще, а вы же не знаете, правильно? Вы даже не пробовали. И не хотите. Вот. Так вот, пока вы так будете относиться к этому, это действительно будет вашей данностью, той реальностью, в которой вы живете. Но поверьте человеку, который вам ничего не продает. Я вам сейчас ничего не продаю вообще. Даже названий не буду никаких говорить. Но вы заблуждаетесь. Потому что с 18-го года по сегодняшний 26-й год бренды, которые территориально находятся в Китае, для вас, я так понимаю, само слово «Китай», китайский автомобиль, это уже ругательство, все, это уже приговор. Окей. Так вот, бренды, которые находятся там, сделали не просто скачок, они опередили все то, что делается сейчас в мире. Это просто вот, ну, как бы мнение человека, который профессионально занимается автомобилями, журналистикой на протяжении последних 20 лет. И смотрит на то, что как развивается за последние 20 лет промышленность всех производителей. И европейских, немецких в частности, британских, которых не осталось вообще ни одного, американских, корейских и японских, и китайских. И на этом основании я делаю заключение, которое подтверждается фактами. Ну, фактически, фактической продукцией, то, что они делают. Это же, ну, как вы узнаете, что там, условный iPhone — это крутой аппарат технически? Как? Исходя из репутации компании Apple, так ее не было еще несколько десятков лет назад. А телефонной репутации у них вообще не было никогда. Как вы узнаете, что какое-то устройство классное, если у него, к примеру, нет 80-летней истории выпуска до этого? Просто вы этим пользуетесь. Вы берете и начинаете эксплуатировать. И по ходу эксплуатации оцениваете эксплуатационные качества, технические параметры, комфорт, удобство, эргономику, вес, температуру, греется, не греется. Вы просто берете и пользуетесь этим. Поэтому, когда вы рассказываете про то, что там Чунга-Чанга, я свой, 16-го года, это все понятно. Это значит, слушал я этого вашего Шопена, мне Изя насвистел, полнейшая фигня. Полнейшая. Просто нечего там вообще слушать. Вот это ваш случай. Я вас не переубеждаю. Я просто хочу понять, что, ну, в смысле, сообщить вам, что мир развивается, и рядом с вами происходит масса любопытных, интересных, потрясающих историй, а вы живете в 18-м году. И все. Пожалуйста, пожалуйста, я не против. Я абсолютно, вы что? У меня у самого много знакомых, которые ездят на европейцах, там еще на чем-то. Вот. По разным причинам. В основном только из-за того, что нет денег на автомобиль новый. Все. Только из-за этого. Потому что те, у кого есть деньги на новый автомобиль, но они не верят в китайцев, они ездят на Туарегах 25-го года, а не 18-го. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Роман, здравствуйте, друзья, лимузин.
0: Да, лимузин.
10: Спорить с вами не буду, потому что спорить с вами трудно,
0: не,
10: да и
0: незачем. А я и не хочу спорить.
10: Смотрите, какая история. Меня, например, устраивают автомобили, ну, чтобы был мощный мотор, это понятно, но развитие, ну, например, каких-нибудь там начала нулевых годов, там должен быть кондиционер, печка, музыка, кожаный салон, ну, и, собственно, там какие-то еще гидроусилители руля, условно говоря.
0: Да, да, понимаю.
10: Но мне не нужны помощники никакие, мне не нужны вот эти логические кнопки. Я спокойно крутилочку на радио покручу, это займет одно мгновение времени. То есть вот эти вот удобства, которые... Я ездил на разных автомобилях, ну, в силу профессии, действительно, это круто, действительно, когда там какая-нибудь Toyota Camry новая, там, держит дистанцию сама, что-то подруливает. Это да, да, да. Но мне это не надо.
0: Понимаю.
10: И это платить деньги за это я тоже не хочу, в общем.
0: Понимаю. Нет, но на этом же основании вы не считаете, что адаптивный круиз-контроль — это такая фигня, это вообще мрак, который вы не понимаете. Нет. Просто вам это не нужно. Вам это не нужно.
10: Вот, вы все правы. Вот именно я и хотел донести эту мысль. Но
0: я
10: вариантов
0: понял.
10: Нет. Мне предлагается за большие деньги вся вот эта вот накрутка непонятных там вещей, вернее, понятных, и они, да, это круто.
0: Нет, ну, это не накрутка, и... они просто стали базой. Они базой стали. Это как вот если бы вы в 50-х годах жили, да, и ездили на тачке у вас 50-го года. А потом Volvo придумали ремни безопасности, и они стали базой. А вы говорите, мне не надо вот это всего, я жил как-то 20 лет, ездил без этого. Можно не накручивать мне за ремни безопасности только. А это базой стало.
10: Ну, это
0: просто
10: как
0: база.
10: Со старой женой. Вот она мне нравится, старая жена. И вот хоть
0: не, ну, это,
10: хоть
0: ну, это понятно. Ну, послушайте, тут я не готов спорить. Я просто... А для кого-то, прикиньте, кондиционер не нужен. А сейчас пойди найди без кондиционера автомобиль вообще. Ну, найди. А кто-то реально скажет, что мне не нужен. Он не так скажет. Слушай, мне не нужен. Мамой клянусь, не нужен. Потому что ты, когда на Кавказ приезжаешь, ты точно видишь, что никому там кондиционеры, а уж тем более климат, и уж, конечно, трехзонный климат не нужен вообще. Ну, все с открытыми окнами ездят, причем сразу, на новых автомобилях. Ну, так надо же, чтобы рука там торчала, вот это все. Но не нужен. Но не продается сегодня таки вот такое. Тоже, понимаете, в чем дело. Так устроен, вот так устроен мир капитализма, что вам для того, чтобы добавочная стоимость была выше, вам продают всякое. Вот. Но, с другой стороны, есть вещи, где добавочной стоимости меньше, потому что вот этого всякой этой фигни нет. Это надо идти покупать Нивушку, там, УАЗик, что-то такое. Вот там, ну, ничего этого нет. Все, пожалуйста, вот берите, ничего нет. Но то, о чем вы говорите, становится просто, как я уже сказал, это просто база. Это такая новая реальность. И, конечно же, проблема сменяемости поколений, в том числе и технологических, итераций новых, ровно в том, что всегда есть люди, которые помнят, как было до. И они недовольны. Это же, ну, я умиряюсь, это же не я сказал. Это сказал вселенский злодей Танос. Пока будут те, кто помнит, как было до, всегда будут те, кто не примет никакого после. Никакого. Не просто им не нравится, что стало, а нет варианта, который бы им понравился. Потому что то, как было до, это и есть тот вариант, единственный, который им нравится. Но это же проблема не эволюции, и не развития, и не технологического прогресса. Это проблема этих людей, которым это не нравится. А ваши дети, наши дети, вырастут в мире, в котором это и будет данность. И они будут биться за другое. У них будут руль забирать. А они будут сражаться за то, чтобы... Вот вы сейчас говорите, мне ассистенты не нужны. Зачем мне это все? А мне это продают за деньги. Но я вас уверяю, это уже не стоит очень больших денег. Это не сильно добавляет стоимости автомобилю. И компании, ну, я имею в виду, вот как только любая технология становится сверхмассовой, она в цене превращается... В какие-то совершенно понятные расходы и не очень сильно добавляются. А эта технология уже очень массовая. И производство всех этих радаров, датчиков и платформ, они уже изначально проектируются автомобили сейчас, чтобы быть такими. Вот. И вырастут дети наши, которые пойдут сейчас покупать себе автомобили. Для них это будет данность. А он, к примеру, уже не будет понимать, по какой причине он должен, выезжая на оживленную магистраль, за кем-то смотреть и налево-назад внимательно, вот так вот, чтобы там, ну, свободно, могу я в этот ряд встроиться. И при этом смотреть за впереди идущим автомобилем, не остановился ли он резко, потому что это очень распространенный вид ДТП, вы же знаете. Ты выезжаешь на магистраль оживленную какую-то, да, так и вливается. Ты смотришь налево, не едет ли кто-нибудь по крайней правой, а чувак перед тобой тоже делает это же и резко остановился почему-то. И ты в него въезжаешь. Так вот, ваш ребенок уже не поймет, почему он должен контролировать и справа, и слева. Он скажет, это же невозможно. Зачем мне это делать, когда у меня есть уже радар, у меня есть датчик, у меня есть система автоматического торможения. И это ДТП превратится... Ну, превратится в историю. Оно просто исчезнет как данность. Их уже не будет, таких аварий. Когда кто-то в кого-то медленно въехал, потому что затупил в телефоне, или потому что отвлекся еще куда-то и не заметил, как автомобиль его въехал впереди стоящий. Все, закончились такие ДТП. Вот вы ребенку своему объясните, а почему у меня, он скажет, что я должен без этого-то ездить? Ну, а они сражаться в своем будущем будут за... руль. Потому что сейчас на большой премьере Esteo, вот этого самого нового бренда, который теперь опять стал российским. Ну, в смысле, еще несколько брендов получили российскую прописку, и это гибриды, электрички, высокотехнологичные автомобили, и это круто. У них в планах вообще-то на 27-й, 28-й, 29-й год те модели, которые будут выводиться, это уже третий и четвертый уровень автопилотирования. Третий. И четвертый. Сейчас пока что мы второго даже по-настоящему не увидели. Вот, потому что второй — это когда все то же самое, как сейчас у нас у всех. Но только ты можешь не принимать участие в управлении, в смысле не держать рукой руль. Адаптивный круиз, удержание в полосе, все это работает совместно. Автомобиль, да, может двигаться сам, держать себя в полосе сам. Технически, да, это возможно. Но с точки зрения правовой защищенности брендов, ты должен держать руль рукой. И через 20-30 секунд после того, как ты его рукой не держишь, у тебя появляется сигнал. Пере-пере-пере, примите управление. Вот если ты этого не делаешь, ассистент отключается. Что само по себе, мне кажется, крайне странным. Потому что, ну, если ты отвлекся так, что не можешь вернуться к управлению, именно в этот момент тебе и нужна помощь электроники. А электроника в этот момент отключается. И говорит такая, ну, дальше ты сам, как знаешь. И все. И ты такой, в кювет улетел куда-то. Второго уровня, это когда все то же самое, но ты можешь не держать руль. Не принимать участие непосредственно в управлении. А у них уже третьего-четвертого. А третий-четвертый — это уже когда ты точку А ставишь и точку Б ставишь. И между точкой А и точкой Б он сам будет ехать автомобиль. Включая пересечение перекрестков, светофоров, пешеходных этих переходов пропускать всех, перестроение, движение по магистралям, городским улицам, переулкам, односторонним, чтение знаков, дорожной работы и прочее, прочее, прочее. Сам будет делать. И вот тут намечается еще один конфликт поколений. Будут поколения, которые ездили со всеми ассистентами, когда нужно, передоверяли им управление. Я, к примеру, еду по шоссе. Мне нужно открыть бутылку воды. Все, я активировал круиз, все удержание, он сам держит. Я могу открыть бутылочку воды. Этих 20 секунд, пока он сам все держит, достаточно, чтобы я попил, закрыл, поставил на место, взял телефончик, подключил зарядочку к нему двумя руками, а не держать его подбородком и втыкать туда провод. И все, и вернулся, и снова рукой взял руль. Взял, электроника это почувствовала, отпустил его снова. И дальше могу отвлечься еще там на 10-20 секунд что-то сделать, зная, что автомобиль себя держит. Вот, вырастет поколение, для которых это будет норма. А руль полностью передавать я не хочу, будут спорить они. Зачем мне это надо? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман, спасибо.
0: Доброе, доброе, приветствую вас.
11: Знаете, у нас, мне кажется, такого не будет. У нас вон Измайловское шоссе уже 2 месяца скрыт асфальт, никакой разметки. И как этот робот там будет ехать, я даже себе не представляю.
0: Но ему не, ему не нужна разметка, он же по камерам ездит, оценивает все. И
11: а там... по камерам там, понимаете... Вот выезд бывает закрыт, выезд на трамвайные пути. Как он сообразит, что по трамвайному пути под кирпичом можно ехать?
0: Нет, нет. Ну, слушайте, вы такие приводите примеры, вот поставить робота в тупик. Вы же, наверное, должны понимать, что существует колоссальное количество примеров, которые ставят человека в тупик. Ну, всегда можно придумать какую-то ахинею, которая поставит в тупик всех и человека в том числе. Ну, вы же видите роверов, которые доставка ездят сейчас они. Роверы. Ездит. По улицам у нас, по тротуарам, пешеходный переход, там светофоры переезжают. Да, порой нелепо, но ездит. Маск выпускает робот-такси, киберкэп, у которого вот это уже четвертый уровень, пятый. Это, по-моему, пятый. Когда нет органов управления уже, все, нет. Ни руля, ни педалек, вообще ничего нет. Ты садишься в капсулу, в которой ты не в случае чего там, ну... Может, какая-то тревожная кнопка есть? Катапультирование! И все. А так все, это робо-штука, которая сама принимает участие и тебя не допускает вообще ни при каких обстоятельствах до управления. На Лукойле все еще только дизель, пишет Влад. Вот, вот, пожалуйста, пожалуйста, пример тоннельного зрения. Человек за весь Лукойл сказал. За весь. Это, Влад, это на всем Лукойле вообще? По стране, на всех заправках Лукойла? Или на одной, или на двух, которые вы увидели? Потому что я вчера проезжал Лукойл, на котором было все топливо, включая дизель, второй и пятый. И только что люди мне пишут про эту заправку, на которой тоже все есть. Не верите? Поезжайте, проверьте. Аминьевское шоссе после Дорохова, по пути к Мичуринскому и Озерной, и Большой Очаковской. С правой стороны, за деревьями, там спрятана заправка Лукойл. На 1, 2, 3, 4, на 4 колонки. Маленькая. И там весь бензин есть. Все. Поэтому смотрите, вы говорите, на Лукойле только дизель, а я говорю, на Лукойле все. Вот и все. Понимаете, как? Вот так это и работает. те самые пузыри информационные, в которых мы живем. Вот я вижу вот это сейчас, вот это и есть реальность. А вот то, что я не вижу, так ее и нет реальности. Этому посвящена аж целая серия смешариков. Помните, там этот Бараш придумал так, что все не существует, когда он закрывает глаза, и все прекращает существовать, и все существует только для него, когда он их открывает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну вы же не Бараш-то.
12: Да, Роман, доброе утро.
0: Да, я слушаю, здравствуйте.
12: Меня Денис зовут. Смотрите, небольшие 5 копеек по поводу китайских автомобилей. Тилиэм Гранд X7, редкий автомобиль, 1.8 мотор на механике. 21-го года, владею.
0: Угу.
12: Одна лампочка и колодки. Все.
0: Отвратительно. Скукота вообще.
12: Ездит и ездит и ездит. Вообще никаких проблем. Она, правда, такая утилитарная. Там нет никаких помощников, ничего, угу, кроме климат-контроля. Вот. Ну, вообще без проблем.
0: А как в 21-м вас угораздило? Потому что это же тогда надо было Весты покупать. А вы М-Грант.
12: Это теща подарила. Я вам когда-то писал, вы все еду, теща дарит машину.
0: Вот этот человек, вы все спрашивали. Вот это с тещей душа в душу. Кто это? Вот это он, вот он, вот.
12: Да,
0: вот
12: этот человек. Это моя любимая теща. Теща купила Хавал.
0: Теща подарила. Ладно, мы не будем спрашивать, чем теща занимается. Понятно? Что? Что вы говорите? Что он делает теща, что она ему машину дарит? Он хороший муж ейной дочери. Вот и все. Он просто хороший человек. Просто у него добрые глаза, справедливые намерения всегда. Теща подарила ему автомобиль. Это, ну вот видите, это как бы развенчивает мою позицию, что это же неправильно смотреть на тещу, когда выбираешь себе жену. Иногда это правильно. Выбирать себе сначала тещу, а потом уже вместе с ней, ну, если повезет, если у нее есть дочь. Хуже, если сын. Такое мы не поддерживаем. Москва, архитектор Власова, Лукойл, 5 минут на заправку есть. Все. Вот, пожалуйста, тоже про Лукойл. На этой заправке сейчас второй дизель. Все, пятый подзакончился немножко. Это вот на Аминевке как раз. Но еще недавно весь был. А вчера вообще весь был. У меня вторая машина Солярис 13-го года с завода без кондиционера. Александр пишет. Да. Но сейчас-то вы где без кондиционера тачку-то возьмете? Есть статистика отказа этих помощников внезапное, которое привело к аварии. Нет. В смысле... Да нет такой статистики, потому что что значит отказы, понимаете, там вот по каждому конкретному случаю, во-первых, ассистенты, они ассистенты, вот, и они не могут быть причиной аварии, потому что вы соглашаетесь, у вас в правилах эксплуатации и везде указано, что вы принимаете решение, каждый из ассистентов — это помощник, человек всегда главный. Ассистент не может пересилить волю помощника, ну, этого владельца. Сейчас, во всяком случае. При автопилотировании первого-второго уровня. Они помощники. Он ограничивает скорость до тех пор, пока вы не захотите поехать быстрее. Он удерживает скорость до тех пор, пока вы не захотите затормозить. Он держит вас в полосе до тех пор, пока вы не захотите переехать. Захотите. Он будет рулем чуть-чуть придерживать себя, если вот думая, что это вы случайно делаете, поворотник надо включить, чтобы отпустило. Чтобы его чуть-чуть он расслабил, руль нужно споворотить. Без поворотника он будет продолжать удерживать. Но до тех пор, пока вы не приложите чуть больше усилия. То есть вы так, ну, раз вот повернули, и все, и вы поехали. То есть вы всегда, всегда вы принимаете решение, какая статистика, что из этого было действием человека, а что из этого было действием ассистента. Нет, такой я не слышал о такой статистике.
13: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
14: 8:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
2: Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 267 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены на территориями 14 регионов. В сводке Минобороны отмечается, что БПЛА, сбитые в частности в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае, Башкирии, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, уточнил посол республики в Российской Федерации Винай Кумар. «Мы поддерживаем контакт с Москвой по этому вопросу, но точных дат пока нет», — заявил он «Известиям». Кумар подчеркнул, что Россия может стать первой страной, с которой такой режим введут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее сообщил об увеличении турпотока между странами по итогам первого полугодия на 8%. Управление ФАС по Московской области возбудило дело в отношении сети АЗС-трасса. Ведомство выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизель у ПАО «Евротранс», владеющего сетью автозаправочных станций. Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензин марок АИ-92 и 95 и дизельное топливо. По данным проведенного у ФАС анализа рынка розничной реализации моторного топлива, ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области, говорится в сообщении. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 1 сентября. Столбики термометров могут зафиксировать максимальную отметку плюс 26 градусов. Будет тепло, без сильного ветра, возможен небольшой дождь. Ночью ориентировочно плюс 11, плюс 16 градусов. В утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что аналогичная погода в столичном регионе будет и в последний день лета. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
21: В этот четверг гость в студии – председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
20: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток.
21: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», говорит Москва.
21: Моторы.
0: 8.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я вас приветствую, это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 27 августа. Так хочется сказать мая, а? Да? Да, хочется 27 мая. Вот это, скажите, как одно слово меняло бы полностью настроение. И даже если вот такая же мерзость, как сейчас на улице, была бы. Но это было бы 27 мая, то это было бы совершенно иначе. Даже, да, это все мелочи. Да, сейчас, ну, сейчас пасмурно, потом распогодится, все нормально. Ой, господи, 27 августа. С другой стороны, лучше, чем 27 ноября. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
6: Доброе утро, меня зовут Федор.
0: Федор, привет.
6: Я хотел спросить, что вы думаете насчет того, что вот у меня четверка машина, я боюсь выезжать на дорогу в темное время суток, потому что такой свет...
0: ВАЗ 2104 вы имеете в виду? Четверка.
6: Что?
0: ВАЗ 2104 вы имеете в виду?
6: Да, вас.
0: Класс, класс вообще.
6: 0,4. Ага. Я боюсь выезжать на дорогу, потому что ничего не видно. Потому что все эти новые хавалы, Ауди и все машины, у них дебильный свет. Яркий. Белый с синевой. И все едут, чем круче машина, тем у них сильнее противотуманки, тоже с белым светом.
0: Да.
6: Это вот когда безобразие, убийственное безобразие, это когда оно прекратится в дороге.
0: Никогда. Никогда. Надо что-то повыше вам покупать. А ее оставить, консервировать, и через 30 лет она целое состояние будет стоить, эта четверочка.
6: Хорошо. Но у меня друзья есть, которые... Тоже есть машины, недорогие машины, все. Они покупают специально противотуманки с мощнейшим светом. И выезжают на дорогу, и когда их слепят, они включают этот свет.
0: Ну да.
6: Но это же война получается.
0: Война, и ничего хорошего из этого не выйдет. Это угроза для всех. Согласен. Большая проблема. Но во всяком случае, регуляторы знают об этой проблеме, и поэтому у нас и борьба с колхозным ксеноном, и у нас борьба вообще со значительными техническими изменениями в автомобилях, а по свету, по оптике это технически значимые изменения, и поэтому... Другое дело, что одно дело декларировать борьбу, и совершенно другое дело, иная история, эту борьбу фактически проводить. Проще говоря, это называется правоприменительная практика, когда нормы написаны красиво, но если нормы никто не контролирует их соблюдение, то они ничего не значат, эти нормы. Если в двух словах, это отражено в нашей поговорке, что суровость законов в стране компенсируется необязательностью их исполнения. Но мы боремся. Прозвучал вопрос, а что же он будет делать, когда объедет ли он люк? Объедет ли он еще что-то там, эти автопилоты, электронные ассистенты? Еще раз, мы должны с вами точно понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим об ассистентах. Мы имеем в виду помощника, который только помогает тебе. Там, я не знаю. Ну, это ассистент. Это не система, которая забирает у тебя часть твоих обязанностей. Обязанности твои остаются твоими. Или же мы говорим действительно о системах, где вы передоверяете пилотирование, и там другой уровень юридических последствий для компании-производителя, другой уровень ответственности с точки зрения технического оснащения и их работы. Но у нас уже есть целая масса примеров. Вот я сейчас один вам продемонстрирую. Американский пример. Действие происходит, очевидно, на хайвее. Это бетонная дорога такая, видите, бетонные полосы. Поток автомобилей. Снимает камера Теслы. Может, даже звук есть какой-то. Нет, звука никакого нет. Ну и ладно, бог с ним. Видели? Ой, я не заметил, что произошло. Сейчас еще раз. Так быстро все случилось. Со встречной полосы кто-то утерял колесо. Утеряно было колесо автомобилем. Колесо прыгает, перепрыгивает жесткий бетонный отбойник –

0: используют радары, лидары, все остальное. Вообще, однажды, когда у Маска спросили, какая суперспособность ему кажется самой крутой. Ну, вот там, условно, невидимость, умение летать, еще что-нибудь. И он сказал суперзрение. Это самое крутое. Суперзрение. Ну, как маркетолог, который маму продаст, если нужно было, описывая ее параметры очень круто. Конечно, думаю, что он продавал в этот момент, когда он об этом рассказывал, свои автомобили. Но, тем не менее, суперзрение имеется в виду, что ты не очень хорошо видишь, а ты вообще все видишь. Вообще, вообразите себе зрение, при котором ты можешь видеть все, включая радиоволны, невидимый диапазон света, все. Видеть с возможностями Хаббла, телескопа или микроскопа. И раз и рассмотрел молекулы какие-то на столе и все остальное определил. Все видеть, вот такое суперзрение, когда ты видишь вообще все, что захочешь. В разных длинах волн, на разных расстояниях, где угодно. Через туман, через там, препятствия, потому что ты еще инфракрасным зрением обладаешь. И так далее. Вот. И вот эта история с тем, что зрение имеет ключевое значение, вылилась в то, что Теслы оборудованы камерами. И ключевой упор в технологии автопилотирования делается на камеру. У них есть свои ограничения, безусловно. Ограничения, связанные с тем, что они при этом не видят препятствий, которые не выглядят как препятствия. Это был опыт вот, с человеком, который нарисовал дорогу на кирпичной стене. Ну, кирпичи были из этого, как он называется, пенопласта. Но стена и на стене, как с гонщиком, вот этим мультфильмом американским. Ми-ми. И вот он, помните, он рисовал тоннель на горе, туда в него бы убегал, а койот его преследовал, бился о гору. Вот такой тоннель, дорога нарисована просто на стене на этой, на плакате на большом. И Тесла спокойненько в эту стену рубанулась от всей души. А радар или лидар определил бы стену и остановился. Вот это такая... Так, Тесла пробивает стену, нарисованная дорога. Сейчас я быстренько посмотрю. Вот. А, вот, видите, я нашел. Фальшивая стена, вот этот человек.
1: Пилот Теслы, чтобы он врезался в эту разрисованную стену, как в мультфильме.
0: То есть она продолжает полностью дорогу.
1: Автопилот Тесла использует только простые оптические камеры. Для водителя это может выглядеть убедительно, но какой бы ни была обманчивая картина, наш мозг все-таки заметит несоответствие, и мы не врежемся.
0: Ну, линии, несовпадения по небу, там все это.
1: Она распознает стену с помощью облака точек, не видя нарисованное изображение. Итак, хотя моя уловка не обманет человека или лидар, вопрос в том, смогу ли я обмануть Теслу, чтобы она врезалась в стену.
0: Why?
1: Как сторонник научного метода, я знаю, есть лишь один способ проверить.
0: Why? Тесла, why? И вон он поехал в стену. Шах! Сквозное пробивание полностью.
1: Оказалось, что моя Тесла скорее хитрый койот, чем дорожный бегун.
0: Да, это не дорожный бегун. Ну, такая история. Вот, с этими Теслами. Но при этом увернулся бы лидар от колеса, который летит на скорости и меняет траекторию. Бог его знает. Эта штуковина увернулась. Ну, в общем, давайте так. В научном мире, вообще, если говорить о научном мире, никогда ничего не бывает на 100%. Вообще никогда ничего. В том, что касается научных разработок, научных теорий, гипотез и всего остального. Хотя есть, конечно, вещи непреложные, такие как, к примеру, энтропия, допустим, да? Вот здесь, вот здесь на 100% вероятно она работает. И вероятно, в результате все будет разложено на атомы, а потом и они исчезнут, и дальше будет ничто. Но в том, что касается нашего повседневного опыта, обыденности, на 100% ничего никогда не работает. Соответственно, у каждой технологии есть свои плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Что-то лучше работает в одних условиях, а в других работает что-то хуже. Но В чем задача ключевая? К примеру, у нас

0: есть некое явление, при котором, при этом явлении, мы в стране получаем 30 тысяч жертв ежегодно, которые гибнут в ДТП. Вот 30 тысяч их. И есть, ну, вообще, надо брать мировую статистику. К примеру, та же мировая статистика утверждает, что ремни безопасности спасли, там, сколько-то миллионов жизней. Вот миллионов. Это статистика. То есть, без, если бы их не было, то погибло бы миллионов, вот настолько больше людей в ДТП. Там, условно, статистика по детским удерживающим устройствам 50%. Использование детского удерживающего устройства для детей на 50% снижает риск гибели или получения серьезных травм детьми в результате ДТП. Статистика, сколько детей погибло из-за удерживающих устройств. Не знаю, я про такую статистику не слышал, но думаю, ну как вы ее... Если ребенок погиб, вероятно, ДТП было такое, что физически невозможно было его пережить. Ну, то есть понятно, что все ассистенты работают в определенном диапазоне. Диапазоне скоростей, диапазоне видимости, диапазоне сцепления колес с дорогой. И если этот диапазон нарушен, то есть вы вышли за пределы, никакой ассистент ничего не сделает. Можно разогнаться 200 км в час, рассчитывая на систему предупреждения столкновения и автоматическое торможение, но ничего не сработает, потому что ну, это, физически это невозможно. Соответственно, мы говорим о неких нормах и неких усредненных параметрах. Так вот, если мы получаем без всего этого 30 тысяч ежегодно мертвых людей, а использование ассистентов, которые работают, как вам кажется, может, не всегда корректно и неудачно, и что-то он не увидел и не заметил. Но при использовании мы сократим это число хотя бы на несколько процентов, это уже оправдано. Все, это уже оправдано. А речь идет не о том, что мы на несколько процентов сократим, а мы сократим это на десятки процентов. То есть там, на 30, на 40, на 50 процентов. Как я уже сказал, по детским креслам и удерживающим устройствам статистика примерно 50%. То есть, понимаете, в половину сократилась гибель детей благодаря тому, что промышленность наша, которая занимается безопасностью и автомобильными аксессуарами, в том числе вот, детские кресла, это целая промышленность, отрасль, спасла каждого, спасает каждого второго ребенка в аварии. Ну, это того стоит? Да, это того стоит. Поэтому, если даже чуть-чуть мы улучшим статистику трагическую и на несколько процентов повысим не просто выживаемость, а отсутствие серьезных, получения серьезных травм и инвалидности для людей, и в той аварии, где он должен был остаться живым, но вышел бы оттуда инвалидом, а он просто получил травмы, от которых восстановился полностью. Уже все эти технологии оправданы. Все. Тут, ну, о чем еще говорить? Они уже оправданы. Просто если вы ждете от них стопроцентной гарантии, так ее не будет никогда. Ее просто не существует. На Новорижском, в сторону центра, напротив фишпоинта Татнефть, 2 по 94, 5 по 100. Молодцы, ребята! И здесь не хватает таблички сарказм. Это сарказм про молодцы, ребята? Или норм? Или нормально? Потому что сам-то я по 120 заправлялся. Вторым, поэтому я бы, честно говоря, когда вот я это вижу, да, ну, молодцы. Так, смотрел ли я фильм «Апгрейд»? Там есть тема про использование всех ассистентов, помощников, и на критический момент мозг человека работает все-таки круче и быстрее всех этих роботов. Не согласен, Светлана. Ну, в смысле, круче и быстрее этих роботов. Параметры круче сложно мне понять. Параметры быстрее точно, совершенно нет, не быстрее. Нет, не быстрее. Потому что у меня был такой опыт с автомобилем, который не просто активировал автоматическое торможение, а он мне, гадюныш, потом статистику выкатывал, сколько раз электроника вмешивалась незаметно для меня, когда я думал, что это я начал торможение, а это он делал. И таким образом унижая меня, показывая, как часто она включалась в управление. Точно не быстрее. Точно не быстрее. Вам сейчас Олимпиада роботов, вот этих в Пекине, уже вторая Олимпиада роботов, чемпионат какой-то там, ну или это Олимпиада была, показывают, что уже по многим параметрам вот эти нелепо выглядящие железки, которые находятся в самом начале технологического развития, уже превосходят людей. И точно совершенно скорость реакции не на стороне людей. Посмотрите, пожалуйста, видео с аэрохоккеем. Сделали студенты робота аэрохоккей, который, ну вот шайба летает по полю, где воздух выдувается из стола. Его невозможно обыграть. Человек не может его обыграть, физически не может, потому что там скорость реакции, ведь скорость реакции, она же рассчитывается. Она, понятно, не одна у всех людей. Пилоты Формулы-1 обладают реакцией на порядке более высокой, чем обычный человек. Но это они натренированы. Там Брюс Ли со своей реакцией «Как у воробья!» тоже был где-то там вот в числе первых. Но, тем не менее, это все просчитывается. Скорость реагирования, импульс, когда ты увидел импульс в мозг, импульс от мозга к мышцам, сокращение мышц и твоя реакция. Это все просчитываемые параметры. Так вот, электроника делает это быстрее. Значительно быстрее. Поэтому нет, не быстрее. В Крыму по 200 заправляются. Гзар пишет мне, что вот где сарказм. Это не сарказм, это такая реальность. Не хорошая, не плохая, ну, просто такая реальность, она обусловлена целой кучей факторов всевозможных. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Да,
1: Роман, доброе утро, Игорь меня зовут.
0: Да, Игорь, слушаю.
1: Да, Роман, ну, собственно, вот тема с бензином опять, вот Киевка, в районе Мартемьянова, на Лукойле бензин есть весь, ну, очередь машин, наверное, 10-15 стоит. Ну, если в очередь не стоять, то можно вот на такая заправочки такие тоже сетевые, черно-красные. Там по 125 рублей можно заправиться в очереди вообще. Никого нет.
0: Ну, есть такое дело. Спасибо большое. Видите, тут я говорю, что бензин в какой-то момент в разгар кризиса второй волны, цена перестала быть фактором важным для приобретения бензина. В первую волну она еще была важным фактором, во вторую уже нет. Уже факт наличия, просто наличия и физической возможности его получить стал значить гораздо больше, чем стоимость. На Новорижском в Стерн, так, это было, спасибо, жаль, я не знаю про что это, спасибо, 699-й, программа онлайн. Или не онлайн, Фед спрашивает. Если вы смотрите ВКонтакте, мне несколько человек написали, что ВКонтакте какая-то запись почему-то идет. Это неправильно. У меня ВКонтакте идет прямой эфир. В чем я там? Сегодня я в коричневом поло. Там в этой записи я в чем? В каком? Если в коричневом, то это все... то это сегодняшнее. Вот. Возможно, ссылка, просто ошибка с ссылкой была. Ссылка, по которой вы перешли. Но у меня в самой трансляции, у меня идет трансляция ВКонтакте, в том числе моя. Собственная, личная, прямоэфирная прямо сейчас. В сентябре будет какой-то новый бензиновый этап, когда все выйдут из отпуска, учебный сезон и так далее. Нилс Майкл сообщает. Ну, вообще, специалисты утверждают, что станет попроще, а не похуже. Попроще в том смысле, а как учебный сезон повлияет на топливо? Вот, ну, фактически, вот как, вот как это произойдет? Ведь люди же никуда не исчезли, правильно? Люди, те, кто ездил на автомобилях, те ездят на автомобилях. Так он ездил по Москве и Подмосковью, а так он поехал в те регионы, где и так были проблемы с бензином, еще больше усугублять эти проблемы и по пути еще заправляться где-нибудь. А потом он снова локально будет обитать в каком-то регионе. Дети в школы, не знаю, это хорошее голосование. Приходится ли вам возить своего ребенка в школу? Когда совсем маленькие и большие расстояния, да. А с какого-то периода сами уже добираются. Очень многие ходят пешочком в школу или общественным транспортом и не пользуются бензином. Поэтому такой вот прямой связи между началом учебного года и количеством топлива, вот прямой, непосредственной, я не вижу. А вот то, что мы перестанем ерзать на дальние расстояния и дополнительно нагружать топливную инфраструктуру регионов, которые и так нехорошо, на юге, к примеру, а мы туда еще едем постоянно, вот это прекратится. И в этом смысле, наверное, более прогнозируемый расход станет. Потому что сейчас мы аудитории, ну, в смысле, вот эти массы покупателей, пользователей бензина, они перетекают по стране как-то волнами. А мы локализуемся снова в тех местах, где мы должны обитать, и этот расход станет более прогнозируемым. Для Москвы, напомню, это что-то около 10 тысяч тонн в сутки. Я тут спрашивал своих мозговитых электронных подсказчиков. Говорю, вот а Москва, к примеру сказать, в сутки, сколько ей необходимо бензина, потребление? 9-11 миллионов литров в сутки. Да, Непал впереди, про Непал надо обязательно сейчас будет поговорить, посмотреть. Ну, на самом деле, что говорить, что смотреть, это подсокать языком только и поудивляться тому, насколько буйство стихии может быть невероятным, что даже мозг отказывается верить в то, что это правда, и многие считали, что это нейросеть, потому что, ну, не может такого масштаба быть бедствие. Может! И это не самый большой масштаб, если честно. Но заканчивая тему статистики и вообще автомобильный сегмент, я хотел бы в следующем часе вообще уйти от него. Нужно напомнить об автостате. Я уже говорил, что если доверять статистике, так лучше доверять статистике профессионалов, а в автостате работают такие. Я в ТАССе увидел новость, в телегу уже перекинул ее. «Волга» может войти в следующем году в топ-10 наиболее востребованных брендов на российском рынке. Это Сергей Целиков, а он директор аналитического агентства «Автостат», в преддверии Восточного экономического форума делает заявление. «Волга», я напомню, это бренд, который производится сейчас в России. Техническое партнерство, сами знаете, с каким, «Джили». И модели, сами знаете, какие. S50 седан, он же в девичестве Preface. K40 кроссовер в девичестве Atlas. И К-50 в девичестве, опять же, фамилия по маме, Джили Манжаро. Сейчас это «Волга», «Волги» S50, К-40, К-50. В Нижнем Новгороде производится там же, где производились немецкие автомобили концерна ВАК. Теперь там делают «Волги». По словам Целикова, все три модели бренда востребованы рынком. Если компания продолжит держать конкурентоспособную цену, продажи будут расти, считает эксперт. С чем я совершенно согласен, познакомившись с качеством автомобилей. И хочу напомнить, я не зря же сейчас говорю о технических партнерах, о тех самых «Джили». Стоит посмотреть на те позиции, которые эти модели занимали на рынке, будучи «Джили», чтобы понять перспективы. Если у них все было хорошо, когда они были оттудошние, так почему у них не должно все становиться лучше, когда они теперь местные? Так что я думаю, что в этом не просто рациональное зерно в этом высказывании есть, а это как бы прогнозы крепкого аналитика.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве и еще 5 городах. В сводке ведомства говорится, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА. Кроме того, целями стали объекты инфраструктуры в портах Одессы и Черноморск, которые использовались для доставки военных грузов и горючих. Смазочных материалов. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США. Указ за подписью президента вводит запрет на использование части импортного оборудования в электросети страны. Мера распространилась на высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, генераторы, промышленные системы управления, включая интеллектуальные электронные устройства и сопутствующее программное обеспечение. Министру энергетики Соединенных Штатов предписано разработать условия для дальнейшего использования имеющегося оборудования, чтобы устранить уязвимости. Ретер отмечает, что этот шаг стал еще одним этапом борьбы Вашингтона с технологическими угрозами со стороны Китая. В Соединенных Штатах сейчас действует более 50 указов о чрезвычайном положении. Они связаны с угрозами кибератак, международным наркотрафиком и нелегальной миграцией. В России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров пояснил, что такой считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверх установленного рабочего времени. Сейчас ее продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Машаров добавил, что увеличить лимит до 240 часов можно только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре или отраслевом соглашении, пишет РИА Новости. Умер актер Юрий Цурило. Он скончался в возрасте 79 лет. В окружении артиста ТАСС сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Скорее всего, похороны пройдут в Санкт-Петербурге, сообщили агентству в окружении актера. Цурило известен по ролям в таких картинах, как «Хрусталев», «Машину» в августе 44-го, «Поп» и «Дурак». Кроме того, актер сыграл роль Илья Муромца в двух частях фэнтези-трилогии «Последний богатырь». В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
9: Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелый.
13: С
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
15: Время начинать движение.
16: Мотор, мотор.
15: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 27 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем самом важном, животрепещущем, интересном, трагическом. Ну, в общем, о том, чем мы живем. О жизни, вселенной и вообще. Ты Бойл, Вейпарк, МКАД, сотый, 99, без очереди. Спасибо большое, здесь уже продолжается по инерции рассказы о топливе. Хотя я считаю, что это правильная тема, потому что в отсутствии сколько-нибудь подтвержденной, доказанной объективности всех порталов, сайтов, программ, приложений, которые рассказывают что-то там о бензине, наша в хорошем смысле слова, сарафанное радио и наша коммуникация, горизонтальная солидаризация нас, всех потребителей топлива, это, по-моему, самое оперативное, самое объективное и быстрое. Вот когда вы прямо сейчас рассказываете про то, что прямо сейчас там происходит. Дочке сегодня исполнилось 22 годика. И вот сижу в машине и думаю, где мои 22 годика? Так быстро пролетело, как никогда. Виктор, как я вас понимаю? Мне одному 24, второму 16 сейчас исполнится. Сидишь вот так вот и думаешь, как это произошло. Смотришь потом, тут приехал я. Старший уже живет в квартире в первой, где прошло все детство их, и наше первое десятилетие. А сейчас старший там живет. Вот. И вещи как-то остались все. Ну, из той жизни. Вот. И тут на днях приехал туда зачем-то, так зашел в детскую комнату, а там лежат все вещи. Конструктор, там конструктор, лего, все это. Мяч лежит футбольный, который мне коллеги презентовали с чемпионата мира. Ну, то есть, ну, такой настоящий тот, вот, которым играли у нас, когда чемпионат проходил. Вот. Еще накачанный даже. Ну, чуть-чуть подспустил, но такой, но тверденький еще. Вот мяч, которым вот только что, вот здесь, вот на площадке, вот дома, набрасывал я ему мелкому, когда он на воротах стоял, и ему еще совсем малюсенький такой, все, играли в мяч, выходили, все это. Вот оно лежит, все еще, на нем еще кусочки, вот покрытие этого мягкого, который, где мы играем, там какие-то травиночки на нем все это осталось. А этот дядька уже все, уже какие с ним игры. Совершенно другой человек, другая жизнь. А было вот, я трогаю это прошлое руками сейчас. Какое-то совершенно дикое вообще ощущение. В этой связи я вспомнил этого мужчину. Здесь нейросетевой перевод. Не расстраивайтесь. Если вы смотрите радио, а я надеюсь, вы смотрите радио, вы еще и увидите. Потому что это нужно смотреть, конечно. Это... Ну, во-первых, это о времени, о том, о чем вы говорите, а во-вторых, о двух мирах, о двух планетах, на одной из которых живут мужчины, а на другой живут женщины. Послушайте только, посмотрите на эту драму.
17: Я вышла
18: проверить. Смогу ли я обмануть Теслу?
0: Так, а что ты тут? А чувак все это время до сих пор Теслу обманывает. Да все уже, мы... Успокойся, мы уже поняли. Вот это природа всех блогеров, понимаешь? Пока не загасишь его физически, он не успокоится и будет все время рассказывать что-то. Вот, это драма человеческая. Ну давай.
17: Делаешь? Я вышла проверить тебя.
0: А он сидит что? Такой, держит что железную палочку с проволокой.
17: Я думаю, ты работаешь.
19: Я смотрю на это.
17: Что это?
19: Это провод.
0: Ну, проволока.
19: Это катушка провода.
0: А там и совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть.
19: Видишь
0: осталось.
19: Эту катушку провода? Она у меня почти закончилась. И эта катушка провода у меня уже лет 40. Я купил ее вот такую.
0: Большой.
19: Это было так давно. Но этот кусок как 40 лет моей жизни. В этом проводе, которого больше нет, знаешь, что имеет смысл? Это то, что осталось.
17: Мне, конечно, жаль. Но я подумала, что у тебя что-то случилось. А ты мне рассказываешь про какой-то кусок железа.
19: Ладно, я закончил.
0: Чувак такой, на лице написано, твою дивизию, что ж ты, женщина-то, несешь? Я тебе экзистенциальные свои, эти самые, пропасти показываю, в которые мое сознание обрушивается. Он держит эту палочку, на которой была катушка огромная, проволоки была, и говорит, вот 40 лет она у меня была. И теперь осталось вот сколько. И на самом деле важное то, что вот осталось. Прикинь, вот это. Я думала, у тебя что-то случилось, а ты сидишь, проволоку, придурок, перебираешь, говорит она ему. Женщина. Вот это женщина. Вот это, думаешь, ты повезло мужчине, конечно же. В одном из интервью упоминал о невозможности промахиваться роботизированным оружейным системам. Будущее за ними. Лабаев упоминал, Гзар пишет. Возможно, возможно. Я допускаю, что даже такое. Ну а чего ему промахиваться? Зачем? Студенты, вы видели этих студентов? Ну, вообще всякие студенты, особенно технических вузов каких-то, которые занимаются в том числе робототехникой. А все сейчас этим занимаются. Конструируют у себя просто вот из проволоки, разбирают какие-то радиоприемники и, используя их детали, делают каких-то дубляж иишный. Да, я сразу предупредил, что дубляж иишный. Ну да, зачем гонять человека живого, чтобы он дублировал это все, если иишшечка тебе спокойно все это сделает. Так вот, и причем тупой иишный, потому что сейчас иишный дубляж на самом деле правильный, он переводит интонациями не просто живого человека, а того человека, которого он переводит, и говорит его голосом. То есть ты спокойненько слушаешь Роберта Дауни-младшего, который что-то тебе рассказывает своим голосом, только на русском языке. Вот это прямо шикардос. Так вот, возвращаясь к этим студентам. Там, не знаю, урна. Пожалуйста, урна какая-нибудь, которая на колесиках, и как бы он ни бросал мусор, стаканчик, бумажку, она такая вжу, подъезжает и ловит это все дело. Или наоборот, маленькая такая штучка, пушка, которая стреляет конфетками небольшими, как только ты открываешь рот. И она так быстро поворачивается, все, камера там все считывает. И ты так сидишь, рот откроешь, и она выстреливает тебе прямо в рот. Потом в 3 метрах от нее сидишь, траектория рассчитывается мгновенно и выстреливает, и снова попадает прямо вот. Ну, в смысле, это же машинное видение, это цифра, и в конечном итоге это математика. А математика — это язык, на котором с нами разговаривает Вселенная. Математика — это основа вообще мира и Вселенной. И, собственно, если в основе этой робототехники лежит математика, так а чего она должна промахиваться? Только если какие-то внутренние сбои, внутренние ошибки произойдут, а так причин промахиваться у нее нет. Ровно так же, как не промахивается робот-баскетболист, который тоже сейчас там презентовал сразу несколько производителей. Он тоже не промахивается. Зачем ему промахиваться? Это как, если бы ты сказал, что ну вот сейчас у меня 2 плюс 2 будет 4, а потом, может быть, я подумаю, 2 плюс 2 будет у меня 5. Нет, это всегда будет 4 в обычной арифметике. Я не говорю сейчас о ваших там этих самых сверхматериях, о ваших квантовых каких-то эффектах. В обычной всегда будет 2 плюс 2 — 4. Он всегда будет бросать мяч и попадать в кольцо, откуда бы он его ни бросал. Так, значит, про Калифорнию. Я знаю, у нас есть сразу несколько слушателей из-за океана, и из этих несколько живут в Калифорнии непосредственно. Мигранты скорее таун, что-то мы тут все волнуемся, все ли у вас нормально, второе утро, нет нет вестей никаких. В любом случае, это ваши там, Лос-Анджелеса, вышли с инициативой люди. Предложение было вынесено на рассмотрение городского совета Лос-Анджелеса в рамках реализации социальной политики. Вот когда слушаешь в рамках реализации социальной политики что-нибудь, особенно калифорнийское, тут же готовишься к чему-то увлекательному. И в этом случае не подвели. Городские власти не подкачали. Предлагаю городу подумать... Он это говорит. Предлагаю городу...
20: This means equality, it means private sexual relief through masturbation or where appropriate and consensual.
0: Masturbation – это не, вы не ошиблись. Предлагаю городу подумать над запуском пилотной программы по открытию клиник для безопасной сексуальной разрядки населения с соблюдением всех социальных норм. В первую очередь речь идет о лицах без определенного места жительства. Бомжи, они так и называются, без определенного места жительства. Это что, бомж — это не ругательство, вообще-то это аббревиатура. Без определенного места жительства. Это к вопросу о создании равных условий для всех слоев граждан в форме предоставления им возможности получить сексуальную разрядку вдали от посторонних глаз. Не делайте это просто так на улице, чтобы вот это все. Хотя некоторым именно это и доставляет удовольствие. При помощи мастурбации или половых сношений по обоюдному согласию. То есть он пошел дальше. Это не просто, чтобы передернул там, нет. Или половых сношений. Предлагаю финансировать программу из горбюджета и обеспечить надлежащий надзор за ее реализацией. То есть чувак предлагает за счет городского бюджета, мигрант, вы слышали это? У вас организовать там бордели. Он говорит, давайте мы организуем бордели. Вот, и в этих борделях там вот, ну... по сексуальной разрядке, чтобы люди разряжались, и все это за счет городского бюджета.

вам продлить чуть-чуть. Растормошить немножечко витамин D в организме, чуть-чуть его немножечко, капельку. Поэтому и немного летней музычки. Это не музыка, нет, что я говорю, какая музыка? У нас нет музыки. Мы же станция информационная. Поэтому это так. Просто взбодриться.

Сегодня четверг. Ни пятница, не волнуйтесь, нет, пока только четверг. Но пилюлю я решил выбрать такую, нашу пятничную, настоящую. Ну, как намек. Как анонс, может быть, даже. Как превьюшка надвигающейся пятницы.

0: Самое страшное, что сюжет с катушкой проволоки — это не из кино, ни из какого. Это просто хоум-видео такое. Жена снимала, потому что она думала, что у него реально что-то случилось трагическое, и пошла его снимать. И получился вот такой вот душещипательный сюжет. Так что нет, это не фильм, это просто жизнь.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Так. Воу-воу-воу-воу. Зачем так громко? А ну-ка потише. Давай-ка потише. Значит, у нас умер американский актер Тим Карри. У них умер Тим Карри. Говорят, что его ключевая... Сейчас скопировать. Его ключевая роль — это... Ну, на самом деле, здесь я склонен согласиться, потому что, когда видишь его лицо, первым делом ты вспоминаешь «Один дома два». Вот. И потому что... а он в молодости был похож на композитора на какого-то. Вот, вспоминаешь персонажа из «Один дома два», он был портье, там он играл портье в отеле, в котором заселился этот мальчишка. Нужно ли показывать, что делает время вообще с людьми? Вот это он недавно.
2: No, I'm not. I don't fear death.
0: В коляске.
2: I try to avoid it.
0: Разбитый после инсульта, потому что вот это с ним случилось. Вот, как напоминание, как одно из напоминаний о скоротечности жизни. А чего вы вообще взялись вот это про скоротечность жизни и все такое? В общем, отмучился. Это Тим Карри, значит, умер. Потом у нас еще, это я иду по новостям, потом у нас еще есть, конечно, Непал. Непал — это вообще что-то запредельное, потому что сознанию вообще довольно тяжело. Вот почему всякие космические эти все тематики, Вселенная, бесконечность, размеры, расстояние, масса, черные дыры — все это вызывает ощущение у неподготовленного разума какой-то сказочности. Да все это вы, да какие-то вы сказки рассказываете, что вы несете? Потому что это никак не связано с повседневным опытом человеческим. Ты никогда в жизни не сталкиваешься с такими масштабами, с такими категориями, и сознанию крайне сложно относиться к этому серьезно. Именно, ну, вот нам очень просто относиться к чему-то. Вот к чему-то в километрах уже тяжелее, а в метрах лучше. Потому что специалисты утверждают, дескать, вот... Потому что мы, когда были еще теми охотниками-собирателями, мерили все категориями, примерно равными человеческому росту, человеческой руке. И это осознавать очень просто. А что-то, где требовалось воображение, уже было сложно. И до сих пор это сложно. Вот. И поэтому... Когда ты видишь какой-то катаклизм природный, там, наводнение, да, или еще что-то, или лавина, то есть какой-то масштаб происходящего, когда это все еще выглядит реальным. Да, ну ничего себе камнепад какой. Но есть такого масштаба катаклизма, когда ты не веришь, просто буквально не веришь своим глазам, что такое может происходить. Такое, ну как это может быть вообще? Как в каком-нибудь фильме «Катастрофе», когда там волна, небоскребы закрывает, все остальное, вот это вот все. И в Непале произошло именно это накануне. Там случился именно такой катаклизм. Я абсолютно уверен, что многие относились к этому, ну, как бы увидели новость наводнения, оползень, там еще какой-то, и в последнее время этого так много, что ты на это можешь даже не обратить внимания. Я просто на секундочку привлеку ваше внимание. Щукин, и все, вы можете зайти в телегу, листнуть чуть-чуть повыше на вчера, и там я собрал подборку ключевых умопомрачительных каких-то запредельных видео, как это выглядело. Но вот последний раз похожее что-то я ощущал, и вот это несоответствие реальности И мозг твой говорит, да нет, ну такого не может быть, вот чтобы вот так вот было. В 2011 году, когда происходило цунами после землетрясения в Японии, март 2011-го, стоит посмотреть, ну просто везде, в любых там, где вы смотрите видео обычно, просто забейте, 2011-й цунами Японии, и посмотрите, как это, масштаб, ну не понимаешь, что, как это вообще возможно. И то же самое здесь. Вот, пожалуйста, ущелье, по которому пошла волна. Там целый комплекс происходил событий. Драматическая цепь была запущена сначала дождями, потом сходом ледника и дальше. Вот. Ущелье. Вы видите, какое огромное ущелье? И вот сейчас будет понятен масштаб этого. Видите, внизу столб стоит, ЛЭП, линия электропередач. Он высотой метров 30, наверное. Вот грузовик едет внизу. Посмотрите масштаб этого всего. Дальше. Следующая драма разыгралась у здания таможни. Таможенный пункт. Он тоже как-то так вот расположен в ущелье. Значит, высота. Видите, это такое здание основательное. Высотой, ну, я думаю, этажей в 9, наверное, да, такой огромный, большой. Вот здесь трехэтажное здание вокруг пункта. Там магазины, палатки, люди бегут. Вот. И трансляция идет у нас радио ВКонтакте и в Рутубе. Или, да везде в интернете вы найдете просто, везде. Непал, сель, Непал, наводнение, Непал, лавина, ну, вот сейчас, везде. Ух, здание, видите, масштаб. А теперь обратите внимание на то, что происходит дальше. Просто черная, огромная волна, облако и волна накрывает все это, перехлестывает и сносит, и дальше камеру заливает, все, ничего же не видно. Этот же таможенный пункт, но камера, направленная в другую сторону, мы видим площадку, на которой стоят автобусы. Автобусы большие, пассажирские автобусы, их тут штук 15, наверное, больше. Машины, внизу стоят фуры, здание, пятиэтажное здание, а огромное здание, гараж, на крыше которого парковка автобуса. Вот начинают сносить эти автобусы, и дальше вот что произойдет. Сметает волна, все это превращает в мясорубку, все автобусы, фуры, просто все полностью со зданиями, со всеми. Видите, что это происходит?
2: Это правда.
0: Я глазам своим не верил вчера, когда смотрел на это. И первое сообщение, там, 9 человек погибших, 15 человек погибших, 200 человек погибших. Теперь речь идет про 500 погибших, и есть ощущение, что несколько российских туристов тоже попали в зону этого катаклизма.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве и еще 5 городах. В сводке ведомства говорится, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА. Кроме того, целями стали объекты инфраструктуры в портах Одессы и Черноморск, которые использовались для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов. Пропавшими после наводнения в Непале числится 826 человек. Обновленные данные привели в Национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий ЧС. Премьер-министр Балендра Шах сообщил, что сегодня утром из зоны наводнения на вертолетах эвакуировали 115 человек. По словам премьера, туда оперативно продолжают доставлять предметы первой необходимости, а также генераторы, портативные вышки сотовой связи, медицинское оборудование и палатки. Наводнение произошло в северных районах Непала накануне утром. По предварительным данным, оно возникло из-за схода селя на границе с Китаем. Во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела 165 погибших. В посольстве России в Непале заявили, что в районе бедствия находились по крайней мере 4 наших соотечественника, связь с которыми потеряна. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения». Причина – нарушение федеральных законов, говорится на сайте регулятора. По данным Банка России, РНКО на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов. В «Цифровые решения» назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 288 место в банковской системе России. В Озон заявили об атаке на логистические объекты в Оренбурге и Уфе. По предварительным данным, пострадавших нет. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников. Возгорания на объектах не возникло, говорится в сообщении компании. Представители Озон отметили, что склад в Оренбурге возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. В настоящий момент не принимаем в Уфе поставки от продавцов. Те, что в пути, перенаправляем на другие объекты. Клиенты смогут оформлять заказы, как обычно, пояснили в компании. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
7: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «милит».
10: Я его что?
9: Тоже мне «милит».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
11: Моторы.
0: 9:36, четверг, 27 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Говорите по-русски, пожалуйста. На русском. Что-то он на китайский переходит периодически, мой умный помощник. Да, время от времени. Где смотреть? Да везде смотреть, Виктор Пурич. Если вы о Непале, то непальская катастрофа, она везде. У меня вот Щукин и все в Телеграме, там, пожалуйста, заходите. Вот еще, вот это не видео, это фотография, но она просто, просто потрясает масштабами. Здесь одно и то же ущелье и населенный пункт, ну, деревня, наверное, но деревня, состоящая такая из 3-5 этажных построек, капитальными домами это не назвать, но вы знаете, если вы видели Индию, Непал, это такие... как бразильские фавелы, многоэтажные, но они не очень капитальными выглядят. И все склоны ущелья, с одной стороны, заставлены этими домами. Видите, вот эти все постройки. Это верхняя фотография. А на нижней фотографии это же ущелье, но после того, как сошел сель, или, ну, он продолжает сходить и сошел уже. И видны масштабы. Господи, просто, ну... Я бы сказал, по высоте это даже не десятки метров какие там, сотни метров. Это прошла просто вот этот вал, снес все. Все постройки, все дома полностью, все. Деревья, все. Видно по следам грязевым на склонах, какой высоты был удар этот. Значит, как оно образовалось? Образовалось оно из-за схода, вероятно, серак сошел какой-то. Сераками называют такие, вы знаете, да, в альпинизме, это огромные... огромные шапки, карнизы такие огромные, ледниковые, которые намерзаются. Один из самых известных на К2, гора-убийца. Такой, невероятного размера этот карниз, в котором, я не знаю, сколько там, миллионы тонн, в общем, льда. И когда это все сходит, иногда все заканчивается тем, что, ну, если долина не имеет дальнейшего уклона вниз, да, то все сошло и как-то там вот внизу осталось. Но если объем огромный, то все это, конечно, сходит дальше по склону уже на горе, не только самой горы, но и на горе. И в данном случае сошел вот такой ледник какой-то и заблокировал реку. То есть вот то, что мы видим, то, что нанесло ущерб, это не сам ледник, который сошел. Ледник своей массой заблокировал, создал огромную плотину на реке, из-за чего накопилась вода, то есть получилась такая плотина и водохранилище. Вода, а поскольку плотина не из бетона, железобетона, а из снега, льда и камней, то водохранилище, это накопившись, прорывает эту плотину, и уже вот эта волна, которая несет в себе камни, грязь, все это, и огромные объемы воды, уже эта волна пошла по, дальше по долине, по ущелью вниз. Ну, масштабы просто невероятные. Сейчас уже, вот в новостях вы слышали, там уже... 900 погибших подбирается, а их будет больше. Мы не можем сейчас установить связь, по-моему, там с 3 или с 5 нашими туристами. Добавляет остроты, конечно, то, что я буквально вчера, вот, ну, за несколько часов до того, как стали появляться первые новости об этом, общаюсь с коллегой из автомобильного мира. А он, оказывается, сменил хобби. Быстренько переобулся, мясо надоело, до этого у него грили были какие-то, масса грили, разные, монстры какие-то огромные стояли во дворе, все. А теперь, оказывается, он полюбил уходить из дома в походы всевозможные, какие-то сплавы на реках, по рекам, трекинг по Гималаям, там Анапурна и все. А меня эта тема очень увлекает, я люблю любить эту идею о том, как это круто, но... Все заканчивается на этапе подготовки. Вот там с Федоровым, с Пашкой, с моим другом и коллегой, с которым мы снимаем для Автоплюса программы сравнительных тестов. Вот весной на Эльбрусе, рядом с Эльбрусом, ущелье, какие-то перевалы, проезжаем. Ну, у нас автомобильная была тематика. И Эльбрус вот так вот, вот он весь. Я первый раз в жизни увидел Эльбрус полностью с перевала Гумбаши. Он открывается, потрясающий вид на всю гору, предгорье. И вот он стоит перед тобой. Федор говорит, ну что, пойдем? А сам альпинист ходит. Я говорю, ну, конечно, я бы с удовольствием. Тем более, выглядит это совсем несложно.

для меня это всегда какая-то такая история, которая очень внутренне резонирует в душе желание. Вот хотя бы трекинги, я уж не говорю о восхождении. Хотя бы трекинг, ну просто трекинг — это значит хождение рядом, вокруг горы там обойти, еще что-то. Такой, вот, но надо ходить, и все, значит, не пойду. И вот я общаюсь с этим своим коллегой, а он мне говорит: прикинь, я сегодня в отпуск уезжаю, мы по рабочим вопросам общаемся, а он говорит: хорошо, ты меня застал, напомнил про этот вопрос, потому что я улетаю сегодня в отпуск. Я говорю: что там, как, куда? Он говорит: на Арарат поднимаемся. Идем на Арарат, причем с гидом, с экспедицией, которую возглавляет чувак, которого я просто смотрю его видеообзоры, как это назвать, сюжеты. Он поднимался и на К2 тоже вводит группы, и на Анапурну, вот недавно совсем свежий. Он говорит: а я именно с ним и иду. Я говорю: ничего себе, а я смотрю его, эти все программы, все. И вот мы общаемся, он такой: ну, смотри, есть варианты сходить в Непал, съездить, там, изучить Гималаи, но в лайте. Там, на 9-11 дней ты отправляешься туда, там, национальные парки, на этих автобусах тебя возят везде, в отелях живешь, но при этом духом пропитываешься вот, Непала. Есть несколько дней, где трекинг небольшой на перевал, откуда на Эверест открывается вид, там еще на несколько вершин, очень красиво. Все. Но все в лайте. Вот именно так. Кроссовочки, там, костюмчик какой-то спортивный, да, пуховичок, чтобы если зимой, да, ночью. То есть для, вообще для всех. Для любого возраста, для любого темперамента. Любишь ходить, не любишь ходить. Можно. Я так посмотрел еще. И, кстати говоря, цена тоже так не выглядит драматической. Там что-то от 1200, по-моему, долларов на человека. Ну, 100 тысяч рублей на 9 дней. Гималаи, Непал, храмы, национальные парки, на слонах. Тут тигры какие-то, еще что-то. Сплав небольшой, перевалы. Ну, в общем, все классно. Вот мы с ним говорим про это. И через какое-то время я вижу Непал в новостях. Непал, Непал, начинаешь смотреть, и вот это все. И задумываешься о скоротечности жизни, о том, как это происходит. Тут же мне жена раз... Я говорю: представляешь, вот только что мы пообщались с Сашей, и тут вот Непал. Она говорит: да, а представляешь, в этом самолете, который на кукурузное поле сел... Она говорит: недавно читаю историю про одну из пассажирок, которая... До 30 лет не летала на самолетах, потому что боялась, что с самолетом что-то произойдет. И это был ее первый рейс. Первый раз села, полетела и вот вдоль рядов кукурузы на солнце. Ну хорошо, живая осталась. Вот. И тут же с самолетом вот эта история. А? То есть самолет 30 лет ждал ее, пока она решит полететь. А Анапурна-то поглавнее Эвереста будет, Илья Сергеевич пишет. Да, судя по тому, сколько не доходит туда, и судя по тому, сколько доходит на Эверест, на вершину, Анапурна, конечно, да. Ну вот К2 и Анапурна, мне кажется, это главные горы-убийцы. Вот вы вчетвером идете на Анапурну, один из вас точно не вернется. Это примерный уровень смертности. Втроем или вчетвером, если пойдете, то один точно, вам нужно бросить жребий, кто там останется, кто не вернется. Это уровень смертности просто на горе, а? Вот это да. Почему в Максе нет анонса на программу «Моторы» с ссылками на трансляции? Это очень хороший вопрос, Андрей. Потому что в Максе я не видел, есть ли в Максе они вообще как таковые, эти анонсы. Но если из Телеграма перебрасывать в Макс ссылку на пост, то почему-то в Максе эта ссылка остается просто ссылкой. Ну, просто на пост. Не пост публикуется сам, как ссылка, понимаете, да? То есть картинкой с информацией в этом посте. А просто как ссылка публикуется. И это настолько странно, что я не публикую ссылки из телеги в Макс. Но нужно попробовать. Может быть, я давно не делал этого, и сейчас там все по-другому. Гипотеза защиты хронологии Стивена Хокинга, наверное. Термодинамики оставляет нам перемещение в прошлое только в воспоминаниях, ну и, конечно, третья часть «Назад в будущее». Да, спасибо, Уна Бабента. Кстати говоря, о людях, о больших людях. Тут еще высказался накануне человек, который занимался

0: Тачайшая популяризация искусственного интеллекта, робототехники, рассказывал нам про то, как это важно, как люди будут жить и заниматься творчеством исключительно, а роботы будут вкалывать, а мы будем пожинать их плоды, и государство будет нам платить деньги просто за то, что мы люди, а они роботы. И добавочная стоимость, которую получает бизнес на них, колоссальная, и она обусловлена только тем, что они должны отбиться по вложениям в самих роботов, а больше ничего вкладывать в них не нужно. Никаких социальных пакетов, трат, ответственности, всего остального. И, соответственно, люди будут получать деньги только потому, что они люди. Так думал Билл Гейтс. И накануне что-то его торкнуло. Резко изменил тон в отношении искусственного интеллекта. Заявил, что технологии уже перешли опасные границы в биологии, кибербезопасности, работе и человеческих отношениях. Если раньше считал будущее потрясения на рынке труда управляемыми, когда роботы станут вытеснять людей из профессии, то теперь предупреждает об экономической катастрофе и мире, где рабочих мест будет значительно меньше. По его словам, проблема не только в скорости развития искусственного интеллекта, а в масштабе. Почти не остается профессий, в которых так или иначе искусственный интеллект не задействован. Почти не остается. Во многих сферах люди могут оказаться намного слабее машин. Что же делать, Билл? Как же быть нам? Срочно готовить подземное убежище. Нет, срочно готовить правила игры. Защищать работников. Создавать международное регулирование. Вводить налоги на использование искусственного интеллекта и роботов. Закреплять часть профессий как исключительно человеческие. Считают, что ни благотворительность, ни индустрия сама по себе не смогут регулировать и справиться с теми побочными эффектами, которые возникают из-за развития робототехники и в первую очередь, и искусственного интеллекта. Вот до человека дошло. Понятно? Дошло то, что доходило до всех уже очень давно. Было понятно абсолютно всем. Так, дальше. Что у нас еще здесь? Я же прям вот что-то заготавливал из того, что привлекло внимание, спрогнозировал дальнейшее снижение количества вакансий в Российской Федерации HR-эксперт. А это уже мы писали накануне, говорит Москва, наш телеграм-канал. Число вакансий в России упадет но не из-за наплыва роботов. Иногда технологическое отставание, оно влечет за собой некие преимущества. Иногда. Так бывает. Ну, например, вот мы. Какое-то время мы технологически отставали с точки зрения развития бигдаты, цифры какой-то. Я сейчас говорю о своем личном мнении. Мне кажется, что вот так это происходило. То есть принципиальное развитие событий было таким. Отставали какое-то время от всего, что касалось цифровизации, введения там безналов, банкинг онлайн и все остальное. И за счет этого у нас не успел сформироваться некая прослойка вот всех этих услуг, которые стали бы для нас нормой, которая бы удовлетворяла всех, и как следствие в такие моменты развитие эволюционное, оно замедляется. Ну, если тебе и так все хорошо, оно как-то работает, мы можем направить ресурсы куда-нибудь еще. А здесь как бы у нас уже есть, немножечко работает. А поскольку вот эта норма не сформировалась, то когда возникла острая необходимость в создании цифровых сервисов, создании того, что и называется Big Data, и в попытках как будто бы догонять западный опыт, мы смогли взять из него все самое лучшее, инновационное, добавить туда нашу креативность и сделать все таким образом, что стали первыми в мире просто. Именно за счет того, что в какой-то момент отставали. Мне так кажется, еще раз. Вот вы можете спорить, пожалуйста. Кстати, странно, что вы не делаете этого по другим поводам. 7373948. Это телефон прямого эфира. Сюда можно звонить, если что. Вы чего? У вас испуганные глаза. Вы чего хвосты поджали? Нормально, можно позвонить, сказать, ты че? Все не так. Мы всегда хронически отставали, а теперь хронически опережаем. И вот это все. Так вот. И это отставание можно обратить в свое достоинство. К примеру, в этом же, как мне представляется, в этом же кроется, кроется ответ на вопрос феномена взрывообразного роста Китая как технологического государства, технологического развитого. То есть когда низкая база всего была, низкая база, а подготовительный период включал в себя несколько десятилетий, при правильном подходе, регулировании, вливании финансовых, ты не обременен некими технологиями, которые формировались у тебя десятилетиями, весь 20 век. И ты, тебе не нужно переделывать что-то, что, как правило, кажется всегда сложнее. Что-то переделывать. То есть сделать что-то с нуля зачастую гораздо проще, чем что-то переделывать. Потому что при переделывании есть, существуют некие моменты, структурные, которые невозможно изменить. А разрушить как бы жалко, они же занимают важное место в этой структуре. И тебе приходится идти на компромиссы. Когда ты создаешь что-то новое с нуля, то никаких компромиссов... Ну, компромиссы тоже могут быть, но уж точно не в том, что касается ключевых элементов. Здесь ты можешь сделать так, как считаешь нужным на сегодняшний день. И в результате вот мы видим этот взрыв Китая. Так, между прочим, делала одна немецкая автомобильная компания, свои автомобили выпускала. Угу. Ну, мне, опять же, мне так казалось. Потому что каждый раз поступательно, когда ты видишь о новинках в большой немецкой тройке, Audi всегда идет сзади. Всегда идет по самой последней. BMW представляет семерку. Но сначала с Mercedes начинает. Mercedes представляет S-класс. BMW представляет семерку. Но потом ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не происходит. У этих должны уже обновления появиться, и тут Audi выпускает новую A8, допустим. Сейчас A9 уже у них появилась. Вот, то есть как бы... А мы посмотрим, что вы сделаете, что вы, какие технологии будете использовать, а потом сделаем так, чтобы, ну, взять и чтобы опередить вас тихонечко вот так вот. Вот в этой связи, может быть, технологическое отставание в том, что касается и робототехники, тоже сыграет нам на руку. А мы пока не будем заменять всех людей роботами везде. Вот полы в торговых центрах моете, и хорошо. Вот тут пока и остановимся. Вот тут пока. А дальше не будем. Но в данном случае речь идет не о замещении искусственным интеллектом, а о трудовых мигрантах. И здесь проблема чуть посложнее, потому что она завязана еще и на демографии, и на том, что, окей, хорошо, пусть работают люди, классно, но где взять столько людей, чтобы они работали? Компания предпочитает нанимать иностранных специалистов по трудовым квотам, поскольку те не могут перейти к другим работодателям, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. Речь о российском рынке, я хочу напомнить, чтобы Гарри вас не ввел в заблуждение своим именем. Это люди, которые предсказуемо работают 2 года, их невозможно переманить, это предсказуемая рабочая сила, опыт работы в зарубежных компаниях, не убегают с этого места работы, соответственно, работодателю не надо постоянно искать новых работников, заполнять эти вакансии. Снижение будет продолжаться, то есть все большее количество трудовых мигрантов будет завозиться, то есть меньше будет приезжать людей из Средней Азии, а будут приезжать из... визовых стран Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеш, стран Азии, Африки. В чем проблема? Я думаю, что проблема, конечно, мы глядя на Европу, первое, что приходит в голову, а вот не хотелось бы, да, чтобы в какой-то момент те, кто приезжают сюда помогать нам и решать какие-то рабочие вопросы, при тотальном нежелание, речь не об ассимиляции даже, о тотальном нежелании принимать культурные паттерны места, в котором ты живешь. То есть они привозят с собой свою культуру, свои маленькие сообщества, которые возникают здесь, образуя какие-то анклавчики небольшие. Потом они становятся больше, их становится больше, потом ты вдруг не замечаешь, как по всей стране, в каждых регионах, и даже там, где ты думал, что живут какие-то коренные северные народности, приезжаешь, а там все в индусах. Да? Плохо это. С обывательской точки зрения, конечно, хотелось бы, чтобы везде, везде только свои были, правильно? Только свои. Вот, ну, везде свои. Другое дело, свои — это кто для России? Кто такие свои? и почему свои не хотят, не хотят или не могут заниматься теми работами, куда приезжают эти ценные иностранные специалисты. Потому что что? Потому что эти работодатели не выплачивают достойных денег? Или потому что ценные специалисты не знают о том, что на самом деле можно зарабатывать приличные деньги на этих работах? Или ценные специалисты не хотят просто работать вообще в принципе? Не хотят что-то делать, напрягаться для того, чтобы... Ну, местные. Не хотят. Как мне какие-то мои там знакомые из сельскохозяйственной отрасли, отвечая на вопрос, почему у них появляются вот такие пришельцы в их бизнесе, в то время, когда люди жалуются на стоимость газа, стоимость хлеба, стоимость жизни в деревне. Я говорю, ну у тебя же зарплата-то нормальная была бы у него. Нормальная. Но почему он не придет? Ты же трактористом, там, механизатором. Нормальные зарплаты у них в хозяйстве в твоем. И тут же начинаются рассказы про проблематику алкоголя, нестабильности в рабочих процессах, что ты не можешь рассчитывать на него, что он всегда будет стабильно работать. А когда ты критически привязан к определенным периодам, в том числе и погодным, в том числе и по времени года, да, по этапам определенным, и тебе нужна гарантированность этой рабочей силы, ты на них не можешь рассчитывать. Вот и возникает такая проблема. С одной стороны, колоссальное количество людей, которым нужны деньги, они хотят деньги, думают, что готовы работать. При этом работодатели, которым нужны люди, они готовы платить деньги, но только между ними все время происходит какое-то недопонимание, из-за которого работодатели вынуждены завозить сюда людей. А те, кто нуждаются из местного населения в работе, у них перспектив найти эту работу становится еще меньше, и денег, как следствие, становится еще меньше. Это выглядит как некий порочный круг, который надо было бы разрывать, но при этом, напротив, здесь появляется все больше ценных специалистов из Индии в последнее время. Любопытно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об ударе по крупнейшему центру хранения FPV-дронов в Киеве. Речь идет о складском комплексе «Санпарк». Кроме того, российские военные поразили металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, транспортно-логистический центр в Борисполе. Также целями массированного удара высокоточным оружием стали 24 хранилища с имуществом для ВСУ в портах Одессы и Черноморск. В порту Рени уничтожены объекты инфраструктуры, используемые для перевалки грузов военного назначения. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США. Указ за подписью президента вводит запрет на использование части импортного оборудования в электросети страны. Мера распространяется на высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, генераторы, промышленные системы управления, включая интеллектуальные электронные устройства и сопутствующее программное обеспечение. Министру энергетики Соединенных Штатов предписано разработать условия для дальнейшего использования имеющегося оборудования, чтобы устранить уязвимости. Рейтер отмечает, что этот шаг стал еще одним этапом борьбы Вашингтона с технологическими угрозами со стороны Китая. Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в ряде регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, сообщили в пресс-службе перевозчика. В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве некоторых регионов, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета и увеличения времени полета. Часть самолетов направлена на запасные аэродромы, говорится в заявлении. В подмосковном Королеве задержан подозреваемый в поджоге 6 автомобилей. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Такие данные привела начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у автомобиля, припаркованного у дома на улице Тихонравова, была не заперта дверь. С помощью зажигалки он поджег заднее сиденье. После огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства. В результате 3 машины сгорели полностью, еще 3 повреждены, сказала представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. И час столицы облачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
7: В этот четверг гость в студии – председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков» каждую субботу. После 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 10.07 в столице России, Москве. Сегодня 27 августа. Это программа «Револьвер». И в студии я, Герман Бабаян. А наш сегодняшний эксперт, доцент НИУ ВШ, Андрей Львович Фролов. Андрей Львович, добрый день.
13: Доброе утро.
12: Да, доброе утро, вы правы. Координаты нашего сегодняшнего эфира. У нас есть смс-портал, куда вы можете писать нам свои смс-ки, сообщения. Мы будем их зачитывать. Плюс 7-925-48-94,8. Можете писать свои сообщения в наших ботов, в Телеграме и в Максе. И там они называются «Говорит МСК-бот». У нас есть телефон прямого эфира. Обязательно звоните, задавайте свои вопросы по номеру 8-495-7373-94,8. Ну и смотрите наши прямые трансляции на нашем YouTube-канале, Рутюб-канале, в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляция называется «Револьвер». Везде она идет. Подписывайтесь на Дзен, тоже нас там читайте. Андрей Львович, как мне кажется, да и не только мне одному кажется, самая такая громкая, важная новость последних дней — это визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Внезапный совершенно, он без каких-либо предупреждений, просто обнаружили его борт, приземляющимся во Внуково. Это, насколько мне известно, не беспрецедентная история. Директора ЦРУ неоднократно уже прилетали в столицу нашей страны. В том числе последний раз прилетали в 2021 году. Но вот Джон Рэдклифф относительно недавно занимает эту должность. С 2025 года он руководит Центральным разведывательным управлением. И мне интересно, как вы считаете, в чем была цель его визита?
13: Сложно, конечно, сказать, потому что вот в последние несколько дней на эту тему спекуляции в очень значительных количествах появлялись, причем на всех точках земного шара, не только в России, но и за рубежом. Но надо сказать, что, в принципе, директор ЦРУ — это не тот человек, который, наверное, может обсуждать какие-то вопросы стратегические. Это не его уровень. И для этого, в принципе, есть вице-президент Венс, для этого есть Марко Рубио, госсекретарь. И, в принципе, ну, работа ЦРУ, она все же довольно специфическая. И я думаю, что тем, конечно же, было не одна и не две, их было явно на какую-то папку сюжетов. Но все же подозреваю, что основная тема в том или ином виде касалась вопроса безопасности, снижения взаимной какой-то угрозы, наверное. И третий момент — это, ну, как вариант, поскольку раз уж приехал, значит, надо было привести, возможно, какие-то личные сообщения от Трампа, соответственно, Путину. Подозреваю, что какое-то письмо. Вот буквально сегодня шел на эфир, прочитал такое сообщение со ссылкой на «Политика» издания, что якобы Рэдклифф здесь до Путина донес несколько вещей. Первое, что не надо нападать на страны Балтии. И второе, хотя, опять же, вот такое ощущение, что сами шутят, сами смеются. То есть кто-то выдумал, что мы там на кого-то хотим напасть, и вот, значит, героически с этим борются. И второй момент, я думаю, что, да, то, что там вот было написано, это, ну, общее снижение напряженности, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, исключить вот того, что пишет «Политика», тоже нельзя. Но достоверно мы не знаем. В любом случае, я всегда сторонник того, что любые переговоры — это лучше, чем их отсутствие. Поэтому если такой высокопоставленный сотрудник американской администрации, тем более, кстати, считающийся один из наиболее проукраинских сотрудников администрации, приехал в Москву, это все же при прочих равных, это хороший знак, что все-таки диалог есть.
12: А есть несколько разных мнений, что в том числе, что вот, как вы сказали, весьма проукраинский работник администрации президента прилетал в Москву, и это расценивают, наоборот, как не очень хороший знак, что он вот прилетал, может, с какими-то ультиматумами, вот как вы уже сказали, да, что они сами придумали, что мы хотим на Европу напасть, и вот он прилетал сказать, там, пальцем помотать, сказать, а-та-та, даже не думайте об этом, а то мы вам, там, может, что-то устроим.
13: Да нет, то есть в данном случае его взгляды-то они сформировали еще до назначения, но уж так вышло, что директор Центрального разведывательного управления не совсем любит Россию, но, с другой стороны, что поделать, все-таки надо делать дело, и работать все-таки надо ему. Поэтому, может быть, как бы он Россию не любил, если есть поручение Трампа, значит, надо ехать и делать. Я бы хотел внимание слушателей в этой истории немножко на другой момент, скорее даже больше технически обратить. Вот, может быть, это не совсем... то есть сам визит, безусловно, очень хорошо освещался, и видеокортежи были его, который уже выезжал из Кремля. Но вот наблюдательные глазастые люди обратили внимание на самолет, на котором прилетел Рэдклифф. Это не совсем обычный для него самолет, потому что...
12: Грузовой военный рейс.
13: Военно-транспортный борт Си-17. Но дело даже не в этом, а в том, что уже когда этот самолет из Москвы приземлился в Ригу, споттеры, они его зафиксировали, то есть его можно было хорошо рассмотреть. И стало понятно, что это не совсем обычный даже военно-транспортный самолет, а это самолет, на борту которого установлено оборудование спецсвязи, возможно, дополнительное. То есть этот и еще несколько подобных бортов, они американцами применяются для полетов в очень опасные зоны. Потому что там дополнительно идет усиление бортового комплекса обороны. Но самое главное, что там очень мощный центр связи, узел связи на нем, который позволяет связываться с администрацией США из любой точки, зашифровано все и так далее. И, собственно говоря, у наблюдателя возник вопрос, почему был использован именно этот борт. То есть, ну, казалось бы, да, если что-то срочное в Кремле было, но есть резидентура в Москве, тоже со связью можно с Вашингтоном связаться. То есть два варианта. Либо по какой-то причине решили не использовать московские ресурсы и выходить напрямую на связь. Это раз. Возможно, во время полета уже непосредственно нужно было поддерживать связь с Вашингтоном. И я, кстати, в этой связи хочу еще обратить внимание на очень такую важную деталь.
12: Да.
13: Вчера вечером, ну, по Москве вчера вечером, то есть это в районе было, наверное... 10 вечера по Москве, но в Вашингтоне как раз самый разгар был рабочего дня. Рэдклифф, Пит Хэксет, это министр войны, и руководитель Объединенного комитета начальников штабов, ну, аналог нашего генштаба, они вот три человека, они несколько часов общались в Белом доме.
12: В Белом доме, да, был такой.
13: Очевидно, ну, то есть, ну, я готов 90, хорошо, не 99, но 97% дать, что они там обсуждали итоги поездки.
12: Скорее всего.
13: И поскольку там все-таки было два представителя Минобороны, это показательно. Может быть, там, конечно, и Рубио был, или кто-то еще, но и они, по крайней мере, не попали в объективы. И в этой связи интересно, о чем они говорили, то есть каков результат визита. В принципе, если мы посмотрим, ведь тоже интересный момент, вот вы упомянули, что его предшественник прилетал в 21-м году.
12: В 21-м, да.
13: А до предшественника... В Москву прилетал, фамилию забыл, Бернс, кажется, тогда был. Не суть. Короче говоря, в 16-м году. То есть, получается, у американцев вольно-невольно раз в пятилетку прилетает директор ЦРУ в Москву. И, в принципе, вот, ну, итоги поездки 21-го года, они были не очень, конечно, для американцев не очень позитивны. Поэтому что, до чего... Да, еще был, кстати, нюанс, как тоже политика объясняла, по поводу Ирана. Что якобы, значит, американцы пришли к нам и сказали, вот мы, значит, против Ирана сейчас дополнительные санкции вводим, значит, вот как бы вы тоже тут особо не переживайте. И, как говорит политика, опять-таки, просили нас уменьшить помощь Ирану военную. Опять-таки, нужен ли для этого директор ЦРУ, чтобы такие сигналы донести, непонятно. Но в любом случае, видите, тут явно завязывается какой-то очень интересный узел. И на Рэдклиффе, видимо, завязано было очень много всяких вопросов, раз ему выделили отдельный специальный борт, спецсвязь, и не успел он прилететь как прямиком в Белый дом на доклад.
12: А по поводу Ирана, я видел, натыкался на мнение, что директор ЦРУ прилетал не просто сообщить, что вот мы вводим какие-то ужесточенные санкции против Ирана, что уменьшите, пожалуйста, свою помощь против Ирана, ой, наоборот, помощь Ирану, а он прилетал сказать, что вот сейчас вот-вот что-то серьезное полетит, это летит не по вам, это летит по Ирану, поэтому и... Не знаю, может, договор какой-то выбить, что вот мы применяем что-то серьезное, там, условно, стратегическое или тактическое ядерное оружие, И в таком случае, ну ладно, так уж и быть, с барского плеча и вы можете бахнуть разочек. Или наоборот, что, на мой взгляд, гораздо более вероятно, что вот мы сейчас пустим ракету, но вы даже не думаете об этом. Ну, просто директор ЦРУ как будто бы выглядит как подходящая персона вот для каких-то таких посланий.
13: Не думаю. Все-таки у нас, несмотря на все сложности, диалог с американцами, которые особенно усилились, сложности, я имею в виду, после начала СВО, у нас же есть все-таки прямая линия между военными ведомствами.
12: Uh-huh.
13: И, опять-таки, даже в паблике было, что, по крайней мере, Герасимов несколько раз с руководителем Объединенного комитета начальников штабов они по телефону говорили. И подозреваю, что этих контактов было намного больше. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это скорее военная епархия. И вряд ли директор ЦРУ будет вот именно чисто военные вопросы куда-то возить, с кем-то обсуждать. Мы, правда, не знаем, кто был еще в делегации, но, судя по тому кортежу, который из Кремля выезжал, людей там было очень немного. Там буквально было два бронированных вот этих вот джипа американских. Ну, сколько там может поместиться человек с учетом водителя? Ну, 10 максимум.
12: Ну,
13: да?
12: Максимум,
13: поэтому,
12: да.
13: Не думаю, что там были военные. То есть вот подозреваю, что все-таки история с Рэдклиффом, она, видимо, был блок очень большой, который чисто спецслужб касался.
12: Угу.
13: Потому что, ну, в России и США есть о чем говорить, несмотря на все. Есть общие интересы, есть общие озабоченности. И второй момент, видимо, какие-то политические он, возможно, мог передать сигналы. Но с учетом того, что происходит, тут, кстати, да, и вот видите, я сейчас говорю, и мысли в голову приходят по ходу дела. Есть же два таких замечательных парня под названием Витков и Кушнер.
12: И Кушнер, да.
13: Которые, значит, Трампом были назначены шерпами по переговорам с Россией по украинскому вопросу. И получается, все их действия, они, ну, практически ни к чему не привели.
12: Ну, туда-сюда просто покатались, полетали.
13: И, возможно, что Трамп решил, и более того, кто вы такие? То есть у них никаких формальных нету, по сути дела, регалий.
12: Угу.
13: То есть какие-то люди, да, спецпредставители, но, тем не менее, это не чиновники, это не генералы и так далее. А Рэдклифф, предположим, если вдруг был Трампом авторизован на какие-то переговоры уже, или часть их, ну, по урегулированию украинского кризиса, то, возможно, мы просто видим изменения политики администрации в подходах к тем, кто за этот вопрос отвечает. Тем более очевидно, что у Рэдклиффа информации по ситуации на Украине явно больше, чем у Кушнера и Витков. Хотя я более чем уверен, что вот эти все ежедневные, еженедельные обзоры ЦРУ и вот других спецслужб, которые президенту на стол кладутся, ну, это классика. Они наверняка им тоже расписываются. Но в любом случае Рэдклифф, конечно, более информированный человек.
12: А, вот нам спрашивают, пишут наш слушатель, что Рэдклифф привез в папке условия размена Ирана на Украину. Может что-то подобное иметь место? Что вот он прилетает, говорит, давайте мы сейчас додушим Иран, вы не будете нам мешать это делать. А вы, пожалуйста, делайте, что хотите с Украиной. Может, как раз вот, директор разведывательного управления прилетал, чтобы сказать, что, ну, может, меньше будут предоставлять разведданных Украине, ослабят какую-то ресурсную поддержку.
13: Не думаю. Мы, честно сказать, в иранском вопросе американцам мало что можем предложить. Ну, так-то. То есть смысл им с нами договариваться по Ирану, идти на какие-то уступки. Когда наши возможности, они, ну что мы можем? Мы с Ираном не граничим напрямую. А наше военно-техническое сотрудничество, ну да, оно есть, но оно, в общем, какую-то серьезную угрозу для американцев не представляет. Договариваться, например, по какой-то нашей позиции, скажем, по голосованию в Совбезе ООН, но для этого не нужен Рэдклифф. Поэтому я не думаю, что он там чего-то по поводу Ирана именно в контексте размена. Тем более, честно сказать, я уже настолько немолодой, что помню, вот эти один в один разговоры были, когда была Сирия, но только-только она начиналась. Вот 15-й год, когда мы туда заходили, тоже вот говорили, вот, значит, американцы, они тоже вот разменяли Украину на Сирию. Ну, там тоже вот это вот разговоры ходили, что мы, значит, с Украины уходим, тогдашний, а вы, значит, давайте нам свободу рук в Сирии. И мы для этого, мол, якобы туда и зашли, чтобы, значит, ее разменять.
12: Чтобы как карта у нас такая на руках была.
13: Ну, как история показала, ничего мы не разменяли, и точно американцы вот в таком ключе с нами разговор тогда не вели. И здесь, я думаю, то же самое.
12: Есть еще одна версия, теория, я не знаю, насколько это достоверно, но The Times, на секундочку, писали о том, что Украина вместе с командой Трампа и европейцами разработали план прекращения войны, какой-то очередной, да, я уже сбился со счета, сколько у них было планов прекращения войны, но, может, этот был какой-то подкрепленный, не знаю, ультиматумами или еще чем-нибудь, и надо было послать человека с жесткой позицией, который, ну, как вы сказали, да, у Кушнера и...
13: Виткова,
12: да, у них регалий веса недостаточно, надо было послать кого-то более серьезного, чтобы он положил папочку на стол и сказал, вот это вот то, как мы будем с вами действовать, возражения не принимаются.
13: Нет, тут вопрос, наверное, не в том, что с нами кто-то там языком ультиматумов говорил. Тем более, ведь, опять же, Рэдклифф, наверное, дядька-то, который ну, себя уважает и ценит, и ему приезжать сюда, а ему, то есть, и говорить в такой редакции, и кому-то что-то грозить, ему могут сказать, ну, тогда я пошел вон отсюда. Ну, ему тоже это, как бы, наверное, было бы не очень с руки. Поэтому не думаю, что они какие-то там нам жесткие формулировки говорили. Но, повторюсь, он мог привести какие-то новые конкретные предложения по Украине. И уже, что называется, своим авторитетом и весом под этими... под этим текстом, что называется, подписался.
12: Угу.
13: Потому что, повторюсь, предыдущий опыт, он такой оказался весьма скомканный. И с одной стороны, Витков и Кушнер, они помогли встречу в Анкоридже подготовить.
12: Угу.
13: Но с другой стороны, сама по себе встреча в Анкоридже, она ни к чему не привела. Тут, правда, возникает, конечно, другой вопрос. Ну, хорошо, приехал Рэдклифф, потом приедет Рубио, потом еще приедет Вэнс. То есть все серьезные люди, значит, будут что-то привозить, но результат-то, возможно, будет во всех случаях один и тот же. Неважно, это бомж с Бруклина приедет и что-то привезет, или вице-президент Соединенных Штатов. Потому что если у самого Трампа нету ни желания, ни возможности, ни заинтересованности решать конфликт, то, по большому счету, неважно, кто почтальон. Потому что результат будет один и тот же. Собственно говоря, как и было в Анкоридже. Потому что явно приехал туда Владимир Владимирович уже практически по подготовленной, согласованной бумаге.
12: Угу.
13: Предварительно уже все было согласовано, договорено. А надо было просто, видимо, какие-то уже финальные знаки препинания расставить. Но что-то пошло не так. И, кстати говоря, я очень хорошо помню, когда по итогам этой встречи оба президента давали, ну, они пресс-конференцию не давали, они делали некие заявления.
12: В Анкоридже вы имеете в виду?
13: Да-да-да.
12: Угу.
13: И вот Владимир Владимирович, у него же вот эти листки с тезисами.
12: Да.
13: И вот я помню очень хорошо, он говорит, говорит, говорит, потом несколько листков откладывает и продолжает. То есть, очевидно, вот в этих листках, которые он не озвучил, было нечто, которое должно было стать публичным, уже в контексте тех договоренностей, которые были перед достигнут. Ну, это очевидно. Текст явно не на коленке же писал.
12: Ну, разумеется, там, да.
13: И, видимо, что-то пошло не так. Поэтому, повторюсь, здесь получается ключевой элемент всей этой истории — Трамп. И, наверное, какой-то реальный, наверное, прогресс мог бы быть, если бы не Рэдклифф прилетел на самолете, а Трамп прилетел на самолете сюда, или Зеленский. Вот это да. А все остальное, ну, это как бы, знаете, как у самурая нет цели, есть только путь. Вот такое ощущение, что нынешняя администрация — это все сплошные самураи, включая, кстати, самого Трампа.
12: А, ну, вот я помню, в конце встречи в Анкоридже Владимир Путин сказал, тоже бурную реакцию этим вызвал в западных соцсетях, он сказал «Next time see you in Moscow», как-то так он сказал. Вот... имеет ли смысл вообще какое-то повышенное внимание оказывать прилетам различных Кушнеров, Витковов и всех прочих, если вот вы говорите, что пока сам Трамп не прилетит, никаких решений принято не будет, никаких договоренностей не будет?
13: Я думаю, что для нас, для экспертов, для обывателей, которые интересуются вопросом, которые, безусловно, хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто, вот эти все какая-то челночная дипломатия,
12: угу,
13: по крайней мере, вот та внешняя часть, надводная часть айсберга, которую нам показывают, из нее, конечно же, никаких далеко идущих выводов делать не стоит, потому что мы, во-первых, не знаем, о чем они там говорят, раз. Во-вторых, мы не знаем всей картины. Не обязательно они встречаются только на территории США или России. Они могут еще где-то встречаться на каких-то третьих площадках. Опять-таки, эти же разговоры могут вести те люди, о которых мы вообще не слышали с двух сторон. То есть, фактически, там Кушнер, Дмитриев и Витков — это просто некие такие фронтмены, как сейчас модно говорить, о которых все знают. А наверняка есть куча людей, которые, в том числе из ведомства Рэдклиффа, которые со своими российскими коллегами тоже ведут какой-то диалог. Поэтому я бы, честно сказать, не переоценивал вот эти все визиты, вот эти все встречи, равно как и заявление Трампа самого, которое он в многочисленных ипостасях делает, в том числе по украинскому вопросу, потому что когда ты изо дня в день говоришь абсолютно противоположные какие-то тезисы, или же об одном и том же говоришь с периодичностью, что вот я чего-то достиг, а мы все видим, что результата какого-то нет. Поэтому я бы, честно сказать, для меня Трамп очень сильно девальвировался именно как источник информации. Я, честно сказать, так очень фоново слушаю, что он заявляет по разным вопросам, не только по Украине. Поэтому, как говорится, будем ждать, на самом деле, заявления с нашей стороны, потому что опыт показывает, что российские заявления, они, конечно, более реалистичные и имеют,
12: по делу.
13: Да, и в общем, имеют какое-то основание под собой.
12: Я думаю, да, Дональд Трамп девальвировался как источник информации не только в ваших глазах, он в целом такой какой-то своеобразный имидж приобрел за время своего второго срока. Вот нам слушатель пишет, АК спрашивает, могли ли они обсуждать ядерные испытания? Я так понимаю, имеется в виду возобновление ядерных испытаний со стороны Соединенных Штатов Америки, да, предупреждение, что, ну, может, не по Ирану, но где-то у себя вот мы применим ядерное оружие. Потому что я неоднократно слышал мнение, что единственная возможность у Трампа победить в его грязне с Ираном, это ударить по Ирану ядерным оружием. Может, они пока не хотят бить, хотят просто припугнуть. Могли ли такие вещи обсуждаться?
13: Думаю, что нет. Опять-таки, поскольку это не вопрос ЦРУ, применения ядерного оружия, то, тем более, это очень серьезный вопрос, именно в очень широком мировом контексте, поэтому, мне кажется, при всем уважении к Рэдклиффу, это не его уровень, поэтому вряд ли он это что-то обсуждал.
12: Ну, я думаю, что мы в течение какого-то определенного времени какие-никакие подробности встречи все-таки узнаем. Вряд ли мы узнаем все, что там обсуждалось, но что-то до нас, я думаю, так или иначе дойдет. А сейчас у нас на радиостанции будет выпуск новостей, после него мы продолжим.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 104,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Юг». Начальник Генштаба Вооруженных сил России заслушал доклад командующего генерал-полковника Сергея Медведева. Кроме того, он вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Валерий Герасимов отметил, что все группировки войск продолжают выполнение задач СВО. Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. Генштаба Вооруженных сил России добавил, что Киев пытается убедить Запад в успешных действиях на поле боя, несмотря на отсутствие реальных результатов. ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже. 36-летняя женщина собирала данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Федеральной службе безопасности рассказали, что гражданка Украины сама установила контакт со спецслужбами республики в одном из мессенджеров и передавала кураторам информацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Задержанную поместили под стражу. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, уточнил посол Республики в Российской Федерации Винай Кумар. Мы поддерживаем контакт с Москвой по этому вопросу, но точных дат пока нет, заявил он «Известия». Кумар подчеркнул, что Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее сообщил об увеличении турпотока между странами по итогам первого полугодия на 8%. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 1 сентября. Столбики термометров могут зафиксировать максимальную отметку плюс 26 градусов. Будет тепло, без сильного ветра, возможен небольшой дождь. Ночью ориентировочно плюс 11, плюс 16 градусов. В утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что аналогичная погода в столичном регионе будет и в последний день лета, 31 августа. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
12: 10.35 в столице России, 27 августа, это программа «Револьвер», в студии я, Герман Бабаян, и наш эксперт Андрей Фролов, доцент НИУ ВШЭ. Андрей Львович, еще раз доброе утро.
13: Доброе утро.
12: У нас есть все координаты работают, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, боты в Максе, в Телеграме, говорит МСК-бот, и звонки в прямой эфир 8495-7373-94-8. Вот мы сейчас с вами, Андрей Львович, за эфиром парой слов обмолвились о том, что действительно давно в инфополе присутствуют новости о том, что Североатлантический альянс так или иначе готовится к полномасштабному военному противодействию нам, да, планы вот подготовки к 2030 году, они там койко-места в больницах готовят, военные базы строят. Может ли быть этот визит господина Рэдклиффа как-то связан с этим достаточно тревожным, неприятным контекстом?
13: Может быть. Более того, вот мне сейчас мысль в голову опять же пришла. Мы-то все пытаемся какое-то благостную весть в его визите обнаружить, что он там что-то привез, значит, о чем-то он там хочет договориться. А вдруг, это как, знаете, интеллектуальную провокацию сейчас вброшу. А вдруг он приехал, чтобы нас усыпить, наше внимание. Приехал такой уважаемый человек, не Витьков и Зитьков, как их называют, эту сладкую парочку в интернете, а как бы серьезный дядька, директор ЦРУ, да? И говорит: Владимир Владимирович, не беспокойтесь, НАТО на вас нападать не собирается. Мы строим исключительно бальный зал в Белом доме, никакого закрытого заглубленного пункта управления стратегическими ядерными силами. Это так, это вообще, если даже и строим, то не против вас, а против Китая. Значит, все, мы никаких ядерных испытаний проводить не будем. Европейцам, если даже они вдруг сами что-то против вас предпримут, мы помогать не будем. То есть не беспокойтесь. Я вот здесь специально приехал, чтобы вас успокоить, и, значит, вы не волновались. И тоже момент-то забавный. Ведь параллельно с этим замечательным визитом идут фактически крупные очень учения НАТО вокруг, ну, северо-запада России, Калининградской области. Mm-hmm. То есть ежедневно летают всякие самолеты-заправщики, самолеты радиоэлектронной разведки. То есть, ну, серьезный движ. И параллельно с этим, и вот это, наверное, даже более такая примечательная страница, да, вот этой вот книги, которую мы сейчас все пишем. В западных СМИ регулярно муссируется тема, что Россия хочет на кого-то напасть, что...
12: Прогрев вот, идет определенно.
13: Что на страны Балтии нападем, что вот сейчас как раз в перерыве прочитал новость, что в Великобритании беспокоит, что уже якобы 30 локаций на территории Великобритании Россия выбрала, чтобы по ним ударить. Для чего это делается? То есть это делается для того, чтобы убедить собственное население в том, что их удар по нам, превентивный, как они считают, он на самом деле вызван вот именно российскими какими-то приготовлениями.
12: Оправдан, да.
13: И вот это самое печальное. Возможно, Рэдклифф, ну, им же, в общем, не привыкать лгать в лицо. Поэтому мог просто приехать для того, чтобы запустить вот эту вот туман войны дополнительный в Кремль. А потом вот он уехал, а вот в том направлении разные уважаемые люди в костюмах сидят и думают, а он правду говорил или нет. Соответственно, надо это как-то в своих расчетах учитывать.
12: А может ли на нас подобная тактика сработать? Могут ли нас этим туманом войны действительно обмануть? Или у нас есть хорошие, яркие противотуманные фары?
13: Ну, у нас есть противотуманные фары, с одной стороны. Но в любом случае, когда... То есть в чем смысл вот в настоящее время, в принципе, спрятать что-то очень сложно. С учетом средств разведки, с учетом многочисленных доброходов, которые с телефонами ходят, причем даже по доброте душевной могут что-то заснять. И задача, получается, любой маскировки или дезинформации в том, чтобы, грубо говоря, на 98% правды было там 2% лжи, которые ты уже определить не сможешь. То есть, условно говоря, эта колонна бронетехники, она вот ради чего тут проехала? Это учение или они на самом деле на позиции выдвигаются? Вот опять-таки, да, приехал Рэдклифф, что-то там говорит. Вроде серьезный человек. Раньше в обмане таком откровенном замечен не был. То есть, а может быть, действительно это правда? Значит, мы должны тратить ресурсы, чтобы проверять его слова там, и так далее, и тому подобное. Время-то идет.
12: Угу.
13: Поэтому вот здесь, конечно, игра такая очень... Ну, как и в принципе, да, международные отношения — это игра с нулевой суммой, и там очень сложно просчитать противника, что он хочет. И самое главное, информация очень быстро устаревает, тем более сейчас. Но не исключаю, что действительно вот это вот его визит, он может быть и не про Иран, и даже не про Украину, а скорее вот про ту угрозу, которая у нас очень серьезно начинает набухать. именно со стороны Европы. Ну, не впервые, конечно. Но мы явно, вот, то есть, если такой условный график рисовать, уровни угрозы, ну, по аналогии с тем, что Институт атомных ученых в США, у них эти часы судного дня.
12: Часы судного дня, да.
13: Вот если мы некие подобные часы в отношениях России и Европы посмотрим, то тут стрелки-то явно к 12 очень быстро стали бежать в последнее время, и европейцы не останавливаются. Поэтому, возможно, как раз вот мы в первой части передачи какие-то идеи накидывали, но вот сейчас, как говорится, хорошая мысля приходит чуть позже, поэтому, да, поэтому, возможно, и в этом дело.
12: У нас звонок, давайте попробуем его взять.
13: Алло.
12: Нет, видимо, сорвался. Ладно, давайте, вот-вот-вот, сейчас.
13: Алло-алло.
12: Добрый день, вы в эфире.
16: Здравствуйте, Олег. Знаете, ну, действительно, это может быть и Иран, и Украина, и НАТОвская Европа, все правильно. Вот эти все варианты, ну, заметьте, не было никаких утечек. Там в западной прессе, в американской прессе не было. Обычно бывают какие-то там утечки, предположения. Сейчас, по-моему, не было этих утечек. И, в принципе, это все-таки вот тоже фактор времени. 4,5 года СВО мы вот...

0: случае никаких утечек. Вот заметьте, в западной прессе и в американской нигде нет никаких утечек. Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо вам. Ну, каких-то прям конкретных утечек, наверное, нету, но спекуляций достаточно много.
2: Ну, я так по Олегу имел в виду, что не было предварительных утечек.
1: Что он внезапно все-таки смог прилететь, да, это имеется в виду.
2: А еще комментарий по поводу вот слушателя, то, что вот он сказал. Мне кажется, это большое очень заблуждение считать, что, вот как Олег выразился, украхунта, да?
1: Да.
2: Украхунта.
1: Да.
2: Ведущий Украину. Является субъектом. Мы прекрасно же понимаем, что все, вот Украина как некое образование, это, по сути дела, государство, которое вот на данный момент, по крайней мере, полностью существует за счет внешней помощи всех видов. И поэтому, если эта помощь по какой-то причине завтра перестанет поступать, они по инерции еще несколько месяцев, конечно, протянут, у них есть определенные резервы и по деньгам, и по военному потенциалу, но на этом потом все. И, собственно говоря, вся эта война, она затевалась даже не столько Украиной, а ее заокеанскими и забугорными, зарубежными спонсорами с западной стороны.
1: Не, Украина прокси просто.
2: Конечно, это страна ЧВК, как вот тут очень мне понравилось выражение, частная военная компания, то есть просто за деньги воюет против России. И в этом смысле решение-то по окончанию войны не в Киеве, в конечном счете, приниматься-то будет. И в этом, кстати говоря, наверное, трагедия Анкориджа в том, что, ну хорошо, с Трампом бы договорились, например. Он сказал, ну окей, ладно. А, ну, с Европой-то нет. То есть я, честно сказать, вот на данный момент, у нас же сегодня 27 августа,
1: да.
2: Я не вижу перспектив договоренности с Европой на данный момент. Причем у нас же в чем сложность? Надо договариваться и с общей Европой в лице ЕС, и с отдельными уже как бы странами. То есть есть определенная надежда, что вместо Макрона придет какой-то другой, более вменяемый человек. Но тоже не факт.
1: Ле Пен?
2: Да даже не Ле Пен, просто какой-то... То есть, ну, очевидно, у Макрона уже все, он заканчивает свой срок, но тут вопрос, кто придет вместо. То есть, ну, даже если мы выбиваем Францию из этого уравнения, которое так, честно сказать, вот с французской чисто хитростью и вот этой вот кулацкой философией, они кричали, шумели много, а по факту помогали мало. Поэтому Франция здесь тоже не ключевой игрок. А вот что с Германией делать? Мы вот как раз уже на эфирах это все время обсуждали. То есть главное, это для нас угроза. Вот нас же любят там некоторые мои коллеги, говорят, давайте ядерным оружием по Польше ударим. А надо не по Польше бить, надо бить по Германии. То есть Германия на самом деле источник всех наших проблем. То есть с одной стороны, это страна, которая является спонсором Евросоюза. А с другой стороны, это страна, которая в значительной степени является спонсором Украины и, соответственно, антироссийской войны. Поэтому если мы из уравнения Германию каким-то образом убираем, то вообще вся картина помощи Украине и европейской так называемой солидарности, она резко меняется. Но как мы Германию из уравнения уберем, это, конечно, вопрос. И вот, опять же, наверное, вот там вот об этом крепко и день, и ночь думают.
1: Рассуждают на эту тему, да? Ну, вот за эти 4,5 года у меня, лично вот у меня, да, как у наблюдателя, обывателя, сложилось мнение, что... Вот вы сказали, да, что в Анкоридже мы с Трампом договорились, а в Европе же тоже надо с кем-то договориться, а там как будто бы не с кем договариваться. Там все видные деятели так или иначе себя дискредитировали в контексте договороспособности с Россией. И мне кажется, поправьте, если я не прав, если придет кто-то новый, то я не думаю, что сильно изменится ситуация.
2: Там ситуация может измениться только в одном случае, на мой взгляд. Если появится не черный лебедь, а жареный петух, и, соответственно, очень больно начнет.
1: Это про Францию?
2: Ну, в том числе. То есть должно какое-то событие произойти, причем такое, которое, уж называется, на собственной шкуре люди ощутят, чтобы хоть как-то прийти в себя. Потому что пока личной угрозы ощущаться в Европе не будет, ну да, мы тратим деньги. Но, с другой стороны, это вот, знаете как, у меня такое ощущение, они вот тратят деньги, то есть решают свои вопросы, в том числе зарабатывают отдельные элиты, отдельные представители элит на этом всем. Ну и просто в режиме реального времени наблюдают такую очень кровавую трагедию, которая в Европе

0: происходит. Причем с учетом того, всех психологических всяких вот их недостатков, возможно, от этого получают недюжинное удовольствие.
1: Угу.
0: Вот. Когда еще такое увидишь? Поэтому, да, и вот проблема с Европой, что действительно, ну, то есть вот придет не Мерц, а какой-нибудь Штольц или там Габсбург, будет все то же самое. Даже если он будет, честно сказать, вот у нас тоже любят как-то идеализировать каких-то движений, каких-то людей в Европе или в США. Вот у нас, значит, большой друг альтернативы для Германии
1: стал. Да, вот нам пишут, если выиграет АДГ, то из-за этого уравнения что... Германия выйдет.
0: Не факт.
1: Нет, уж кажется, что ну, АДГ и АДГ.
0: Вот, тем более они же все равно не могут там 100% держать, все равно у них коалиционное будет правительство, и все равно им придется договариваться. Тем более, знаете как, мешочек пистолей никогда даже самым честным мушкетером никогда лишним не был. Поэтому, ну вот, зарабатывает христианские демократы зарабатывают социал-демократы, но теперь будут зарабатывать правые на этом все. Только и всего.
1: Еще звонок возьмем. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Александр, Москва. А что известно о Эдварде Сноуде? И что у нас в разведке остался только Баширов и Петров? Почему у нас 20 тысяч пленных? А у нас это растет, это угроза этих шпионов, взрывает всех генералов. А на стороне Украины тишь и благодать.
1: Понятно. Mm-hmm, спасибо. Почему мы не ведем против них террористическую войну?
0: А кто сказал, что мы не ведем?
1: О-о-о. Ведем, да.
0: Ну, опять-таки, если что-то не появляется в украинских СМИ, это не означает, что этого нет. Поэтому, помните, там были такие истории, там какой-то майор играл с гранатой, думаю, она взорвалась. Вот, вопрос, играл ли он с ней, да, потом та же СБУ, но тут, конечно, тоже такой момент, но если просто смотреть регулярно украинские информационные паблики, регулярно они разоблачают каких-то российских шпигунов, которые там либо наводят... снаряды какие-то, либо ракеты, либо что-то там отправляют, либо, значит, кого-то хотели убить. А, понятно, что 90% это люди, которых просто подставили, и это все какая-то такая вот информационная игра украинской безпеки, но, тем не менее, очевидно, какие-то люди там есть, и какие-то мы предпринимаем усилия, иначе бы не было таких точных ударов не просто по площадям, а именно по целям, которые с войной связаны. Из последних событий, помните, тут на днях ударили мы по... в Борисполе, кажется, значит, украинские СМИ вот, ударили по стоянке грузовиков, там что-то сожгли, а при ближайшем рассмотрении видно, что вот в этих фурах там такие конструкции, которые для перевозки или для запуска беспилотных летательных аппаратов. И даже там вроде один мелькнул такой же сгоревший. Поэтому у нас, конечно, позиции там есть, и не стоит... это недооценивать, а то, что мы не убиваем средь бела дня людей в Киеве, ну, здесь, возможно, надо просто посмотреть, что страны как бы с разным историческим опытом и с разной, как говорится, исторической ответственностью за свои поступки. Поэтому Валентина Ивановна же сказала, мы не такие. И, наверное, надо из этого исходить, что даже если есть возможность какая-то, то мы все-таки вот, терактами не занимаемся.
1: Ну, слава богу, считаю. Возьмем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Андрей, вопрос, скажите. Военблогеров и на нашей стороне, на той стороне есть мнение, то, что острая фаза конфликта начнется с зимней кампании и закончится летом 27-го года, и по итогам которой будет понятно, кто в итоге победил в конфликте. Вот ваши оценки, как бы это, скажем, похоже на правду или больше спекуляции? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вообще понятие, кто победил, оно же очень относительное. То есть даже когда ты вроде бы лежишь на ринге избитый, можно сказать, я победил, потому что я против тяжеловеса продержался аж целых 10 раундов.
1: Это преодолел моя, самого себя.
0: Уже моя победа. Поэтому критерий победы штука такая. Тем более, если исходить из тех целей, которые президент озвучил в первый день СВО, то есть это денацификация, демилитаризация, ну, тут, что называется, большое очень пространство для маневра и для интерпретаций. А, что касается активности осенне-зимней, ну, давайте так, по большому счету же активность, она сейчас идет. И летом, если мы посмотрим, российские войска на месте не стояли и активно продвигались, создавая кризисные ситуации для ВСУ, и более того, вот эти перемены-то кадровые, которые там происходят, и министра обороны, и главкома ВСУ, это же тоже не просто так, это попытка найти какой-то ответ быстрый на те кризисные сложные ситуации, которые там происходят. Более того, хочу сказать, что в отличие от предыдущих 4 лет, в ответ на действия террористические украинцев, мы же по большому счету сняли очень много самозапретов, которые у нас были все эти годы по ударам, по определенным целям, которые прекрасно все знали, что в военных каких-то используются интересах, но при этом там еще и гражданская какая-то часть есть.
1: Одесский порт наконец-то вывели из
0: уравнения. Да дело даже не в порту, дело в судоходстве в целом, раз. Дело в ударах по логистике, которая в значительной степени под военные нужды была заточена. Мы же этого не делали не потому, что не могли, или не потому, что не знали, где это все делается. Потому что была явно политическая установка, вот, чисто гражданские объекты не трогать. Владимир Владимирович же сказал уже как раз на днях, что мы вынуждены были действовать вот в ответ на те их какие-то акции. Поэтому в этом смысле этот год, 26-й, я имею в виду, с точки зрения действий вооруженных сил Российской Федерации, он, конечно, такой рубежный, потому что мы действительно в наших действиях перешли там на некий новый уровень. И более того, очевидно, что у нас, во-первых, появляются новые средства поражения, которых не было в прошлом году. Мы начинаем дотягиваться с помощью дешевых вот этих средств поражения на все более и более удаленные украинские объекты, которые на западе находятся страны. У нас, как говорится, залпы увеличиваются по массе взрывчатки, которую мы можем направить. Плюс, очевидно, у ВСУ идет медленно, но верно провал по численности, которые вот эти вот даже такие людоедские мобилизации не компенсируют полностью. И попытка заткнуть вот эти дыры, провалы с помощью наемников, они тоже не очень успешны. Поэтому, я думаю, надо будет посмотреть, чем закончатся бои вот в первую очередь в Донецкой. В Донецкой Народной Республике, которая еще вот остается под контролем, то есть в первую очередь это Славянск-Краматорск. Там очень для ВСУ сейчас непростая ситуация, и тоже важный момент, это запорожское направление, потому что вчера как раз вот украинские власти объявили об эвакуации 9 населенных пунктов, которые уже находятся на правом берегу Днепра, то есть в Запорожской области, но на правом берегу Днепра, где нас еще не было. И это тоже показатель, возможно, они готовятся к тому, что мы будем форсировать, видимо, ну, как они, может, они думают, форсировать Днепр и обкладывать уже город Запорожье, возможно.
1: Возьмем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, это Игорь Москва. А еще вот такая версия по поводу вот приезда товарища из разведки. А вот там просочилась информация, что каких-то уважаемых людей очень серьезных наши спецслужбы захватили. Может быть, это какой-то обмен намечается?
0: Ну, вполне может быть. И, наверное, вот уровень как раз директора ЦРУ для такого рода бесед, он, мне кажется, как раз соответствующий. Ну, единственное, что я вот эти вот все... Как правило, обмены серьезных людей, они всегда любят тишину. И если бы действительно кого-то захватили или велись бы переговоры про обмен, то мы бы об этом узнали по факту уже, когда эти люди были бы обменены. Поэтому я не верю в то, что это действительно так было. Но это не исключает того, что этого нет, потому что кто-то мог, что называется, пальцем в небо попасть и угадать.
1: К слову о том, что они готовятся к 2030 году, да, к полномасштабному противостоянию нам, мы же буквально совсем недавно могли наблюдать воочию командные какие-то механизмы работы НАТО, когда испанцы отказались штатам выделить свои площадки для запусков по Ирану, и там еще кто-то осудил действия Соединенных Штатов в Иране. Так ли у них все внутри консолидировано, чтобы они к 2030 году аж на нас замахнулись?
0: А тут же, кстати, вопрос-то не про НАТО как таковой. То есть, наверное, вот НАТО как блок,
1: да,
0: против нас, наверное, вряд ли пойдет. А вот европейские отдельные страны, крупные, они могут, что называется, в личном качестве вот эту маленькую и для них не победоносную в конечном счете войну организовать. Другое дело, что для них-то, в принципе, нынешняя ткань НАТО, она им уже тоже тесновата. Вот для этих закоперщиков и поджигателей войны. Поэтому они активно же пытаются выстроить некие уже чисто европейские структуры, которые, ну, они давно уже пытаются сделать, уже много десятилетий. Ну, не было какой-то необходимости. А сейчас уже потребность возникла сделать нечто, которое бы позволяло автономно действовать без права вето Соединенных Штатов, ну и плюс ряд других членов НАТО. Я, например, мне сложно себе представить, что условные Турция или Греция одобрят войну против России, потому что, ну, им это вообще не нужно ни с какой стороны. А вот что касается поляков, скандинавов, французов, немцев, тут вполне может быть какой-то альянс, который будет уже, что называется, нью НАТО какой-нибудь.
1: Интересно. Ну, в любом случае, будем посмотреть. Да, очень много интересных событий в данный момент в нашем мире происходят, нагнетаются, и очень интересно, какие у этого всего будут итоги. Это была программа «Револьвер». С вами был наш эксперт Андрей Фролов. Спасибо вам большое. И я, Герман Бабаян. Новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
6: 11.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по инфраструктуре. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Украина пытается ударить по нашей экономической и торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны. Это будет жесткая реакция, сказал официальный представитель Кремля в комментарии агентству Bloomberg. На прошлой неделе Владимир Путин заявил об эффективности и своевременности ударов вооруженных сил России по украинским объектам. Президент подчеркнул, что они ограничивают возможности поставок техники и боеприпасов для противника, а также ротацию личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения. Мужчина погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области. Речь идет о жителе города Шебекино. Кроме того, при атаке ВСУ на этот населенный пункт баротравму получила женщина. Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что в результате удара украинских БПЛА повреждены два предприятия. После наводнения в Непале на связь не выходит 8 российских туристов. Такие данные привел советник-посланник посольства России в республике Ринчин Рикшаев. Ранее сообщалось, что в зоне бедствия могут быть 4 наших соотечественника, с которыми нет связи. Наводнение в северных районах Непала произошло утром в среду. По предварительным данным, оно возникло из-за схода сели на границе с Китаем. Во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела 165 погибших. По информации властей, пропавшими числится 826 человек. При этом премьер-министр сообщил, что сегодня утром из зоны бедствия на вертолетах были эвакуированы 115 человек. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Такой прогноз дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. Она позволяет значительно снизить риски осложнений и нежелательных исходов заболевания, заявил специалист ТАСС. Чуланов добавил, что в конце августа на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы и завершения сезона отпусков может фиксироваться незначительное увеличение числа случаев ОРВИ. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
5: Говорит Москва. Москва.
7: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Лисичанска. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
11: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его что?
12: Тоже мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
16: Каждое воскресенье после 17 часов.
10: Гость в студии.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
6: А мы свободны для всех и даже для министра.
18: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
20: Hello! Общежитие слушает.
6: И мы вас слушаем.
21: Галочка,
7: Ты сейчас умрешь!
13: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
20: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии, о, аллилуйя, она вернулась. Звезда нашего эфира. Герман, давай даже и вот это вот сделаем.
6: Боже,
1: вот
6: так. Как неудобно.
1: Марина Александрова.
6: Да, это я. Здравствуйте, здравствуйте. В студии еще Герман Бабаян.
1: И, разумеется, громогласный Макс Челноков.
6: Что, да, моя хорошая, как вы тут себя вели? Шалили?
1: Ой, ты знаешь, не чесанные, не мытые, не кормленные.
6: Без присмотра, да?
1: Без присмотра.
6: Не кормленные,
1: сидели тут вообще, а?
6: Не кормленные.
1: Не кормленные. Да, да, вообще
6: не
1: тебя
6: доедали,
1: не было.
6: Похудели,
1: конечно,
6: да?
1: Конечно.
0: Ах, если бы.
1: Герочка сбросила вообще на килограмма два.
6: Я лучше сейчас наших слушателей спрошу, как вы себя тут вели.
0: Да, пишите, пишите, жалуйтесь.
6: Насколько вы шалили, да.
0: Пишите, жалуйтесь.
6: Доставали ли вас, мои дорогие соведущие? Итак, друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Пишите нам в Макс и смотрите нас где.
0: Да, очень много где на самом деле. Хотите?
1: На улице.
0: На забугорных ресурсах, пожалуйста, включайте YouTube. Канал говорит Москва, трансляция Макс, Марина и Герман. Хотите на наших скрепных? У нас есть Рутюб, там тоже,
6: да,
0: канал говорит Москва, трансляция Макс, Марина и Герман. Ну и, конечно же, куда в наше время без ВК. Там у нас тоже есть группа «Говорит Москва» и трансляция «Макс, Марина и Герман». Пожалуйста. А еще есть
1: дзен. Так, что нас ждет в течение ближайших трех часов? В этом часе, друзья, мы с вами поговорим о том, что первый год жизни ребенка стоит примерно 500 тысяч рублей.
6: Mm-hmm.
1: Вот ты понял, будешь заводить ребенка, имей в виду, 500 тысяч вон из кармана. Понятно?
6: Это максимальная сумма.
0: Единоразовая выплата? Или
1: нет,
0: она растянута,
1: нет,
0: она
1: это,
0: на год?
1: Это, да, это в течение года, я думаю. Также в России появилась онлайн-школа для будущих заключенных. Там, значит, будет
6: даже
1: у вас...
6: Даже не знаю, что...
1: Да, учить вести как себя поведению
6: еще,
1: кстати, в СИЗО. Да, вот, кстати, если, Маринка, закончишь, я прям тебе аплодировать всю до конца жизни буду. С диплома вот придешь.
6: Окончишь.
1: Окончишь, да. Школа СИЗО.
6: Я не могу.
1: Будущих заключенных. Извини, у меня иногда бывает.
6: Ваша любимая зануда вернулась.
1: Да. Но при том, при всем ты говоришь, не могу, зануда вернулась. Человечество стремительно тупеет, понимаешь?
6: Я не удивлена. Началось это. Я давно про это говорю.
1: Да, IQ начало понижаться с 2000 года. Обо всем об этом мы вот сегодня и поговорим. Боже мой. О-ля-ля, вы что, обалдели?
6: Максим назвал Марину в ее отсутствии Мегерой, спохватившись сразу и сказал, что не то имел в виду. Оль, спасибо, зафиксировали.
1: Я ее называл не Мегерой.
6: Да, мы все поняли.
0: Это ты будешь говорить в суде.
6: Оль, напишите, пожалуйста, в какой день это произошло, чтобы я быстрее запись нашла.
1: Я не Мегерой называл, я говорил, мой милый Гера. Вот, послышалась Марина Мегера.
6: Да, что ты говоришь.
1: Далее, еще мы обязательно затронем такое понятие, сейчас страшно популярно среди молодежи. Марина наверняка об этом знает, уже говорила, читала. Фудшейминг называется.
0: Фудшейминг,
1: да. Это знаете, когда что? Это когда вот ты начинаешь это есть, и тебе говорят, ну куда ты конфету в рот потащила? Ну посмотри, бока висят. Или как ты можешь есть это пирожное с такой попой?
6: О, я знаю, что
1: вот,
6: таким
1: вот
6: людям
1: это
6: отвечать.
1: Вот, сейчас расскажешь в конце часа. А сегодня, как это ни странно, день, оказывается, мемов. Но самое смешное, я в выходные сидел в парке, у меня гулял с собакой, и думаю, посижу на лавке, почитаю. Взял книгу специально, собака бегала, и рядом на лавочке сидела бабушка, ну, женщина, ну, может быть, на лет 5-10 старше
6: твоя
1: меня.
6: Ну, твоя
1: ЦА,
6: так.
1: Да, да. Моя кто?
0: ЦА. Целевая аудитория.
1: Да, ЦА, да. Вот. А, сидел, и рядом с ней внучка лет 7-10. И она ей рассказывала, объясняла, что такое мем. И вот она так это смешно делала, она там объясняла, ты знаешь, это маленькая история, которая появляется, ее можно запомнить, она смешная, бывает не смешная, потом она исчезает, потом выходит в... Ну, короче, она как могла объяснила, бабушка поняла все. А сегодня, оказывается, еще и день мемов. Сегодня обязательно поговорим про мемы. Ну и в программе «Наша афиша» в 12.35 будем вспоминать Фредди Меркьюри. Ему в этом году исполняется 80 лет. Исполнилось
0: бы
1: 80 лет, да. Ну и...
7: народный диетолог, альтернативные способы похудения.
21: Мы обсудим всякие, знаете, когда есть мифы, что нужно что-то пить, что-то есть, чтобы похудеть, принимать какие-то лекарства вместо того, чтобы наладить питание, чтобы худеем похудеть.
7: Во сне. Ты слышала, да, новости? Стали БАДы продавать с какой-то добавкой, от которых люди просто, ну, буквально в течение месяца, ну, умирают практически. Они остаются...
21: Практически или умирают?
7: Они живут, но мозг не работает. Угу. Они как овощи.
21: Я про это очень много говорила. Наверняка вы скучали за последнюю неделю, ни разу про еду наверняка не говорили,
7: вообще
21: отрывались как могли.
7: Не, мы БАДы говорили, но мы всегда делали так. Это привет Марине.
21: Да, смотри, Гера, БАДы не регламентируются. Там может быть в составе все, что угодно. Понимаете, да. Это не лекарство. Если лекарства проверяют очень хорошо, смотрят, что в составе, БАДы, ну, к ним есть вопросы, правда. Поехали?
7: Да, я что-то когда...
21: Потерялись, да?
7: Кнопочку.
21: Ну что, сейчас соберемся. Мамочка, я
7: вернусь. Москва.
21: Так, ну что, с чего начнем? Ты будешь рассказывать про праздники?
7: Да, Анастасия. Давай. Ура, Марина вышла, а то Макс, пока вас не было, очень расслабленно был.
21: Опачки.
7: Анастасия, вы что? Как, где, в каком месте я расслабленный? Еще скажите, что я расслабил.
1: Меня больше интересует, в каком месте Макс обычно напряженный.
21: Да. Где у него центр напряжения?
7: Да, вот именно. Так, какие праздники? Во-первых, сегодня First Kiss Day.
1: День первого поцелуя.
7: Да, день первого поцелуя. Вот не знаю, почему именно сегодня. Ну да ладно, под конец августа. Так, сегодня отмечается также Всемирный день озер. Вот. Сегодня также День российского кино. Друзья, если не знаете, как провести вечер, посмотрите какое-нибудь российское, советское кино.
1: Игорь Владимирович написал, что сегодня день советского кино. Сегодня именно российского кино.
7: Советско-российского кино. Mm-hmm. Российское кино откуда родилось у нас? Из чего?
1: Из камер, пленок, монтажных.
7: Гер, не умничай, из советского кино. Дига Вертов, да.
21: Спасибо. Вот, все это человек помнит. С киноаппаратом еще.
7: Да,
21: вот
7: сегодня
21: история.
7: Еще это день каменщика, день бубенчиков. Я не знаю, что бы это значило.
21: Ну, как
7: но
21: будто
7: вот
21: хочешь отпраздновать.
7: Написано, да. Вот. А, сегодня, кстати, еще день игры камень-ножницы-бумага. Вот,
1: великая игра.
7: Великая игра, да.
1: Можем на шахматами, может даже повыше стоять.
21: Да, можем
7: ну сыграть. И, как я уже сказал, день мемов сегодня отмечается, друзья. Поэтому, если вдруг что, вспомните мемы, а мы об этом поговорим чуть позже. Ну что, к новостям?
21: Ну, поехали. К каким?
7: Смотрите, Bloomberg пишет, в США сократились продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения.
1: По итогам 2025 года объем реализации такой одежды снизился на 7-8%. В статье информагентства отмечается, что некоторые торговые сети в начале 2023 года были намерены ввести дополнительные женские размеры, но в итоге отказались от этого.
21: По данным журналистов, 21% американских домохозяйств, интересная формулировка, есть минимум один человек, использующий препараты для похудения. В Великобритании этот показатель составляет около 9%, и, как ожидается, он продолжит расти.
7: Я не знаю, радоваться этому или нет, что меньших размеров стало продаваться одежда, но, и с другой стороны, конечно, это очень печально, что люди опять начинают подсаживаться.
1: Одним поводом для шутки, ну, для шуток над американцами меньше стало. Наверное.
7: Да, нет, но зато появился другой повод. Они стали подсиживать... Нет, не скелетами, а на вот эти препараты.
21: Но препараты, что с ним произойдет, которые... когда они от этих препаратов откажутся?
7: Да,
21: просто они не работают с причиной набора веса.
7: Они не работают еще на долгое время. Они no long time. Понимаете?
21: Это можно по-русски, Максим, мы по-русски лучше
7: понимаем. Я не знаю, как
1: зачем
7: по-русски
1: им
7: сказать.
1: Отказываться от этих препаратов?
21: Пролонгированное действие.
7: Пролонгированное, вот, you know? Я забыл.
1: Зачем им отказываться от препаратов? Наоборот, Big Pharma их подсадила на новую какую-то
7: иглу. Потому что нельзя пить постоянно. Ты понимаешь, один там препарат,
21: история
7: ты привыкаешь.
1: Придумают что-нибудь супердорогое, на чем можно
7: нет,
1: постоянно
7: сидеть. Нет, Гер, так не работает.
21: Там история с тем, что мы с врачом, на самом деле, эндокринологом в 13.00 это подробно обсудим, кратко скажу. Там есть определенная дозировка,
7: да,
21: которую невозможно использовать на протяжении всей жизни. И эту дозировку нужно постепенно снижать и вообще постепенно отказываться от этого препарата.
7: Потому что
21: препарат
7: начинает...
21: блокирует,
7: да,
21: чувство голода. Вот и все. Ты перестаешь есть, потому что ты не хочешь есть.
7: А как только ты прекращаешь его пить, у тебя чувство голода, знаешь, это такое ощущение, что тебя разрывает изнутри. Ты слышишь меня?
1: Да.
7: Ты хочешь есть, просто Гера нереально.
21: Гера отключается, на тебе еды, Гера сразу уходит
7: в компьютер, да.
1: Я очень внимательно тебя слушаю.
7: И ты начинаешь есть, как из пушки. Просто нереально.
21: Да,
7: и ты
21: что
7: начинаешь
21: ты...
7: опять набирать этот вес.
1: Знаете,
21: не
1: на
21: работает.
1: Средствах для мытья сантехники написано «не пейте».
21: Да.
1: Вот неужели вы думаете, что не найдутся люди, которым абсолютно плевать на то, что там какая-то дозировка, которую нельзя постоянно пить, и надо будет ее снижать?
7: Это странный
21: очень
7: пример.
21: Побочка
7: зачем
21: сильная.
7: Ты
21: очень сильная побочка от постоянного употребления.
1: Отлично.
7: Средств будут, для сантехники.
1: Да. Будут ну, числе. Это провел такую аналогию, потому что бывают тупые люди, для которых пишут, не пейте бытовую химию.
7: Нет, но мы уже рассказывали. Помнишь историю про тетеньку, которая посадила в микроволновку кошку и зажарила ее там, а потом подала в суд на производителя микроволновки и выиграла миллионы.
1: Да.
7: Потому что на микроволновке не было написано не сажать кошек внутрь. Вот. Им надо писать везде все.
1: Будут очень серьезные побочки, люди будут еще сильнее заболевать и будут возвращаться к фармакологическим компаниям, из-за которых и заболели.
7: Ой,
1: это биг фарма американская, она же так работает.
7: Да это не только американская, это любая фарма так работает.
1: Ну да.
7: Знаешь, у них, правда, этому учатся, а остальные все то же самое делают. Единственное, у нас многие начинают, если не пустышку туда добавлять, если
21: это
7: не просто...
21: БАДы.
7: Да, БАД. Не мел, плацебо, не мел
1: вдруг
7: какой-нибудь. Да, а начинают, знаете, добавлять заменитель какие-нибудь.
21: Таблетку, у них есть как раз песня, которая называется Meds.
7: Да. И какую-нибудь там, дай бог, это сода или соль, а то могут еще какую-то химию добавить, не дай бог.
1: Бытовую.
7: Мариночка, очень рада вас слышать, у вас очень приятный голос,
21: спасибо,
7: пишет Елена. Вот. До сих пор помню мем с котлетками и пюрешкой. Алексей, попозже вспомните, расскажете.
1: Котлетки с макарошками? С пюрешкой. Это классика. Классика мимологии.
7: Да, это правда.
1: Классика.
7: Ура, Марина вышла. Так говорить, как будто она где-то сидела в СИЗО у нас.
21: Ну, кстати, вот ты хотела про СИЗО.
7: Сейчас расскажу. А то Макс пока... А, это я уже рассказывал. Влюбленный был. Ой, влюбленный, расслабленный был. Влюбленный.
21: Кто тут?
7: Внимание. В России появились онлайн-школы для будущих заключенных.
21: Заключенных.
7: Да, на курсах рассказывают, как вести себя в СИЗО, в колонии, как устроена жизнь за решеткой и что нужно знать об условно-досрочном освобождении. И все.
1: Где ты это читаешь?
21: На странице
7: номер
21: 7. Да.
1: Господи, как мы скакнули.
7: Да. Мне кажется, это что-то как-то...
21: Не знаю, там курсы этикета, да?
7: Правил поведения.
21: Правил поведения. Как, извините, могу ли я присесть тут справа? Не возражаете ли вы?
7: Извините, мое место у параши?
21: Да, нет, что вы, что Максим, ну как бы.
1: Мне интересно, в какой момент ты можешь в эту школу прийти? Когда ты знаешь о том, что ты будущий заключенный, но ты еще не настоящий заключенный.
7: Герочка, знаешь такую фразу, выражение? От сумы до тюрьмы что?
21: Не зарекайся.
7: Поэтому никогда ты не можешь знать.
1: Ну, то есть
7: это может произойти в любой момент.
1: Просто на всякий случай туда приходишь, получаешь это образование.
7: Да, конечно. Мальчик ехал на велосипеде, сбил на смерть собачку. Да, и, слава богу, 500 тысяч дали, потому что велосипед не машина. Если бы он ехал на самокате, его бы осудили, уголовочка
21: была бы. Я подумала, что можно из этого сделать какое-нибудь приложение. Правда, я еще не придумала, как его назвать. Вот ты заходишь. Да, заходишь. Да, в это приложение, да.
1: Какая? Тюряга.
7: А, да?
21: И у тебя там несколько уровней. Вот ты проходишь вот эти все истории с как себя вести, как устроена жизнь, не знаю, ну, какую-то викторину, может быть, тест в конце, да, и получаешь какое-нибудь свидетельство в конце. Ну, не о повышении квалификации, конечно, но что-нибудь.
7: Была такая? Женя говорит, что была такая
1: тюряга.
7: Игра.
1: Да.
21: Нет, я бы как-то потоньше бы назвала.
1: Да, это великая игра.
7: ВКонтакте, тем
1: ВКонтакте,
7: более,
1: да.
7: Шикарно.
1: Ну, там может,
7: приложение можно назвать «Бутырка».
21: Нет.
7: Виталий пишет...
1: Какая осень в лагерях.
7: Ну, как правильно песня. Войти в хату, трактат. Но это, наверное, не
1: научная
7: трактат.
1: Научная статья.
21: Вы «Хата тайм».
7: Это этот... Как слово «трактат», а еще
21: трактат?
7: Вот там, в школах, в университетах пишут.
1: Доклад.
7: Нет,
21: реферат.
7: Реферат. Вот, реферат. Как правильно войти в хату? Я никогда не понимал слово реферат, что это означает. Для меня было сочинение, изложение, лонгрид, да, изложение и так далее. Но я всегда писал очень классно эти рефераты.
21: Мы не сомневаемся.
7: Да.
1: Журналист.
7: По поводу еще вот этого сезона, мне кажется, очень мало услуг там, мало курсов.
21: Где?
7: В этой онлайн-школе.
1: Ну, только открылись.
7: Как вести себя в СИЗО и колонии? Ну, мне кажется, надо как ботать по фене. Обязательно.
1: Я думаю, это входит в то, как
21: вести себя. Ну, фрицолог тоже мог бы подготовить какое-то, не знаю...
7: Да, как, например, из хлебного...
21: Где взять клетчатку?
7: Да, как из хлебного...
21: Как добрать белков?
7: Клетчатку можно взять на окне.
1: Виталий Филипп пишет, как заварить правильный чефир и насколько он вредит фигуре.
21: Да, да, можно ли добавлять сахар в чефир?
7: Кстати, нутрициолог мог бы рассказать, как из хлебного мякиша сделать, не знаю, там, заточку.
1: Заточку,
21: да. Ну, нет, не заточку.
7: Ну, а что же вот такое? Пусть там не пырнет, хоть испугает, знаете, вот что-то такое.
21: Вы как-то слишком очень хорошо о нутрициологах
1: говорите. И напугать, и перекусить.
21: Да, два в одном.
7: Еще, кстати, классно пригласить специалиста по сну. Сомнолога, который бы рассказал, как там, вот как ты делаешь головой так, из стороны в сторону, вот как вот спать.
21: Делать зарядку для шеи.
7: Да, как после сна спать.
21: Ну, фитнес-тренер, совет от фитнес-тренера, опять же, должны быть какие-то, правда, понимаешь? От вообще, дизайнеров, например. Это не бедность, это минимализм, это туда же вот.
7: Да. Вы знаете, кстати, вот, ну, СИЗО там не ходят еще в робах. В СИЗО ты ходишь в своей одежде, насколько я знаю. Это еще как бы...
21: Я настолько не знаю, Максим, поэтому поверьте.
7: Нет,
21: но
7: я просто смотрю большое количество фильмов.
1: Шарим, да.
7: Я в СИЗО еще в своей. Это у тебя еще есть возможность свиданий, получать передачки. Вот если тебя в колонию, особенно какие-нибудь там «Белая сова» или, я не помню, «Белый лебедь».
1: «Матросская тишина».
7: Называется. «Матросская тишина» — это, знаешь, цветочки. А вот ягодки — это там Магадан, Колыма и так далее, где достаточно сурово. Вот у каждого человека есть вещь, которая, ну, или понятие, которое он страшно боится в своей жизни. Вот есть у вас такое?
21: Приведи пример.
7: Ну, например, у меня была подруга, и она и сейчас есть, она очень боялась, что она потеряет зрение. Вот не знаю почему, но вот у нее прекрасное было зрение. Но она боялась.
21: Я боюсь остаться без еды.
7: Вот, видишь, вот у тебя пунктик на еде. А у меня пунктик вот именно попасть вот куда-то в места заключения. Вот по той простой причине, что не из-за того, что меня там, я не выживу или что-то еще, я просто сам себя могу, как это правильно сказать, потерять.
1: Угу.
7: Я просто, ну, я потеряюсь. Если я в жизни вот как-то могу найти выход из той или иной ситуации, то там вот
21: это... Ну, мне кажется, ты бы сделал что-нибудь Бутырка FM, вот что-то.
7: Театр, да.
21: Театр микрофона.
7: Театр открыл, да.
21: Какой-нибудь подкаст бы сделал. Кем вы были до того, как попасть сюда?
7: А с другой стороны, ну, люди же везде выживают, знаете, выходят и приспосабливаются, и живут дальше.
21: Потрясающий есть роман Ремезова. Называется «Вечная мерзлота».
7: Триггерит. Ой, я знаю,
21: про,
7: да.
21: Про репрессии, про как строили Транссиб. Советую вам прочитать, если не читали. Про то, как раз как выживает человек, с чем он может столкнуться. Ну и так далее.
7: Да, там об вот этом шейминге и так далее. В тюрьме. Добрый день, как вас зовут?
2: Да, здравствуйте, Макс, Марина, Герман.
7: Добрый день.
2: Спасибо за эфир. Макс, ну, во-первых, позвольте немного не согласиться, да, по предыдущей теме по поводу СИЗО, да. То, что, ну, происходит в Матросской тишине, вообще в СИЗО, это как бы не цветочки, а самые настоящие ягодки. То есть я как человек, который, ну, слава богу, не отбывал, да, тьфу-тьфу-тьфу, но работал и там, да, по медчасти. То есть и в СИЗО, и в, уже в колонии. Я могу сказать, ну и любой из заключенных меня поддержит, я думаю, что в СИЗО все, ну как бы это фильтр, это более жесткие условия, чем колония, чем тюрьма и так далее. То есть,
7: нет, я не говорил по поводу, я говорил о том, что в СИЗО есть какие-то послабления в плане том, что ты в СИЗО еще не осужденный, некоторые еще. Они ожидают своей участи, поэтому там и своя одежда. Это первое. А второе, Бутырка, та же самая, кресты в Санкт-Петербурге. А еще какая у нас есть? Бутырская тюрьма, еще какая в Москве?
1: Крестов-то нету.
7: Ну, крестов, да, нет. В Москве еще какая? В Москве еще...
1: Тишина матросская.
7: Матросская тишина, да. Понимаете, это Москва. Здесь все равно гораздо послабление, чем ниже, чем дальше от Москвы, тем ты дальше от надзирательных органов, тем суровее на другие там сотрудники и так далее.
2: Когда ты уже туда попал, когда уже...
7: Ой, да, не да, дай бог, да.
2: Ну да, не дай бог. Когда уже туда попал, там у тебя появляется, ну как сказать, да, плохая, да, там, не, но стабильность. То есть стабильность, определенность, распорядок и так далее. В СИЗО ты живешь, ну как на вулкане, скажем так, существуешь. Но дай бог,
7: может быть, да.
2: Не там. Дай бог нам не существовать ни там, ни там, а как бы жить своей обычной жизнью. А вот по поводу, ну, там, страхов и так далее, да, всего. Но вот я не знаю, из того, что могу, ну, как бы, привести, могу озвучить, это лет 10 со мной уже, как бы, страх потерять зрение, страх ослепнуть. То есть вот при этом внезапно...
7: Вот это так странно, многие люди этого, оказывается, боятся, вы знаете.
2: У меня просто вот настолько до панической атаки, но, пардон, за такие подробности, да, когда ты сидишь...
7: Добрый док, держитесь.
2: Когда ты сидишь дома или в гостях, и кто-то из близких, ну, случайно в санузле, да, выключает свет. Ну, бывает такое.
7: Простите, да.
21: Да, я так люблю шутить.
7: Держитесь, добрый док, простите, да, время просто поджимает. Марина любит так.
21: Это мой стиль, да.
7: Ты заходишь, а она в этот момент уходит с работы,
21: это не значит, что это на работе происходит.
7: Это не значит, что у вас глаза лопнули.
21: Нет, это не значит, что это у Максима дома делаю. Я хотела просто уточнить, что это на работе происходит. Да, это моя фишка.
7: Да. Что это?
0: Фишка.
21: Фишка,
7: you know? Мне послушай, да, я мальчишка.
21: Думаю, Марина, это моя фишка.
7: Что-то приехала с какой-то новой фишкой. Вот Антон Андреевич пишет. Таганка, Лефортово и женское СИЗО в Печатниках. Я, кстати, был в женском СИЗО в Печатниках.
21: Почему, кстати?
7: Ну, не знаю,
21: что почему. Там делал?
7: Я снимал репортаж для канала НТВ. Да, но это было до лет 25 назад. И меня, если честно, страшно поразило пребывание вот женщины в этих косыночках, юбочках, все ходящие. И я был в отряде для не для, а женщин, которые убили кого-то. Вот, которые по одной специальной вот этой вот статье убийства ходили. Если честно, я потом неделю не спал. Просто меня страшно потрясло вот эта картина. Милые, хрупкие, приятные на лицо женщины. Вот шла бы по городу, я бы даже не узнал, не подумал, что она убийца.
0: Ну да, убийца обычно не обладает.
21: Максим, ты тоже производишь впечатление интеллигентного человека.
7: Спасибо тебе, дорогая. Может, еще раз в отпуск я даже за свой счет тебе сделаю. Нет, не хочешь?
21: Нет.
7: Ну тогда новости, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вячеслав Володин рассказал о вступающих в сентябре в силу законах. Среди них ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. Вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта, написал спикер Госдумы в своем канале в мессенджере Макс. Кроме того, в сентябре лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Это позволит повысить доступность препаратов в селах, деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Также с 1 сентября срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию более чем на 3 месяца, сокращается с 90 до 30 дней. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта мера стала ответом на действия властей республики. 27 августа в департамент государственного протокола была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России, который вручили ноту министерства об объявлении персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщили на Смоленской площади. Румынский МИД ранее распространил заявление о том, что Бухарест высылает российского дипломата после того, как ВВС республики в течение 3 дней сбили в своем воздушном пространстве 3 беспилотных летательных аппарата, по версии румынской стороны, БПЛА российские. Проректора МГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации источников РБК, фигуранты организовали схему по отчуждению нежилых помещений в элитном ЖК в Хамовниках. Предположительно, Наталья и Январь Кузьмины могли использовать аффилированные компании, чтобы распорядиться имуществом, которое не могло находиться в частной собственности. Речь идет о нежилых помещениях, используемых в том числе для эксплуатации дома и размещения инженерной инфраструктуры. РБК отмечает, что фигурантам предъявлено
6: на заочное обвинение. По информации издания, Кузьмина и ее сын находятся за пределами России и свою вину не признают. В подмосковном Королеве задержан подозреваемый в поджоге 6 автомобилей. Им оказался 33-летний, ранее судимый местный житель. Такие данные привела начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у автомобиля, припаркованного у дома на улице Тихонравова, была не заперта дверь. С помощью зажигалки он поджег заднее сиденье. После огонь перекинулся на рядом стоящий транспортные средства. В результате три машины сгорели полностью, еще три повреждены, сказала представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
22: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
23: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
24: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
25: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
26: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
27: А вы говорите, Милин.
28: Я его что, рекламирую?
27: Да думайте о своей стране, а не о том,
26: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня власти планируют бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных домов. Как это может быть реализовано, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев и земельный юрист Кирилл Воробьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:36 в Москве, друзья. Добрый день, в студии. Встречайте, Марина Александрова.
4: Герн Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Ну, посмотри на нее, Гер, ну, отдохнувшая.
5: И Марина сидит такая.
4: Да.
3: Какая. Такая, да, хохлившаяся совушка наша. А, это, разглаженная.
4: А, такая... Скучала без твоей пассивной агрессии.
3: Какая пассивная? Наоборот, я тебя хвалю, что выглядишь хорошо, отдохнувшая. В этой... Как еще раз рубашка называется?
5: Гавайская.
3: В гавайке, да, в гавайской рубашке. Красавица. Заходите, посмотрите,
4: чего
3: друзья.
4: Чего я тебе не верю?
3: Не знаю.
4: Что бы ты ни говорил, я тебе не верю.
3: Не верю. Доброе утро.
4: Вот пишет «Белая волчица».
3: Да, я
4: почитаю. Макс, Марина и Герман. Всех сдам. Дорогая Мариночка, они себя ужасно вели.
3: И много смайликов. «Белая волчица» и больше не пишите.
5: Ну, не преувеличивайте «Белая волчица». Нормально мы себя ведем.
4: Давайте новости какие-нибудь обсудим.
3: Сейчас, вот смотри, еще по поводу из изоляторов. А, дисциплина в следственных изоляторах, и особенно в Московске, гораздо строже, чем где-либо в колониях. Никакой Таганки давным-давно нет. В Москве следственных тюрем целых 8, из которых 4 были переоборудованы из БЛТП. Спасибо большое, 097. Как-то мы об этом не знали. Хорошо, давайте к другим новостям.
4: Смотрите про еду, например. Москвичка устроила блинный тур по столице. Девушка жарит блины прямо на улицах Москвы. Она уже успела приготовить их на САПе и Филевском парке, а теперь устроила импровизированную кухню на набережной в Филях. Неплохо.
5: На САПе она приготовила
4: блины? Слушайте,
5: блин.
4: Ну я тут на САПах тоже каталась первый раз в своей жизни. Мне безумно понравилось.
3: История.
5: САПы классные.
4: САПы вообще супер.
3: Нет,
4: история. И с нами был сопровождающий, который на САПе пожарил нам хот-доги и сварил какао.
3: На самом САПе?
4: На самом САПе.
5: Большой был какой-нибудь.
4: У него большой САП, с собой была горелка.
3: Плот назывался.
4: Это очень круто. Друзья, если не пробовали САПы, попробуйте.
3: Я не понял, а как он жарил-то? Прям плыл по водоему и жарил?
4: Ну, мы немножко прибились к берегу.
3: А, прибились.
4: Да, но он начал это все делать по ходу движения, потом мы прибились, перекусили, поехали дальше.
3: А это как такая фишка, что ли, отдыха, или что, или это специально ради вас?
4: Ну, мы просто плыли полтора часа, устали, проголодались, перекусили еще полтора часа.
5: Не, это
3: а ты как, стоя, на коленях, сидя?
4: Сидя. А потом мне надоело, потом меня прицепили к другому САПу, я просто лежала на спине, меня везли, везли.
3: Мне надоело, и я лежал на
5: САПе. У нас есть такое семейное традиционное времяпрепровождение. Мы летом обязательно хотя бы один раз выходим на Москву-реку на САПах. И,
3: знаете,
4: мы тоже на нее выходили, в районе Старой Рузы.
5: Мы вот до города где-то выходим и идем где-то вот... Ну, в общем, половину Подмосковья проходим, в 8 утра мы, там, в 8-9 утра на воду выходим, и где-то в 5-6 часов вечера с воды слезаем. То есть это...
4: Целый день прям.
5: Да, по сути, 10 часов на воде
4: это
5: мы
4: тяжело.
5: Проводим. Обязательно делаем какой-нибудь привал, там у нас есть несколько
4: точек.
5: Известных нам, да, точек, где можно сделать стояночку, вылезти, там пляжи у нас на пути есть, там все хорошо. На привале мангал уставляем, жарим какие-нибудь сосисочки, заворачиваем их в лаваш.
4: То же самое, да.
5: Да, это на самом деле, правда, очень классно.
3: А
5: да,
3: мангал
5: да,
3: с собой на САПах прете?
5: Конечно. На САПах вообще что только не прем.
3: Везете.
4: Что за слова, я не понимаю, мы же в эфире.
3: Да, Игорь Вейпиш, считаю, что САП это отстой, байдарка это лучше САПа, скорость и так далее.
5: Да, но САП дает больше вам простора для действий.
3: Знаете, я на САПе катался всего один раз. А, мне сказали, надо... Во-первых, меня сначала муровали и мурыжили. Не муровали, а мариновали и мурыжили на берегу, потому что я, наверное, минут 40 мне рассказывали на ломаном английском языке, как стоять, сидеть на этом САПе.
5: Да потом, посиди.
3: Когда меня поставили...
4: Вот, мне за минуту рассказали.
3: Не знаю, мне почему-то вот на берегу
4: я это просто
3: все
4: села
3: было.
4: И поехала. Все.
3: Потом в итоге выяснилось, что мне дали не САП, а серф, ну вот этот вот... Как он называется? САП для серфа.
5: Они все называют САП-серф.
3: Ну вот САП-серфер, короче. Ну не знаю, мне как-то не впечатлило. Может быть, просто я... Это
5: ты просто команда... вайп не словил.
3: Наверное, не было вайпа, да.
5: Да.
3: Но это классно. Про еду еще давайте.
4: Естественно.
3: Смотрите, мега-кабачок весом 46 килограммов вырастила жительница Истры. Огородом Оксана занимается много лет и любит экспериментировать с необычными культурами. Так она выращивает артишоки, мамардику.
4: О, я ждала ее.
3: Извините, мартику. Я даже боюсь
4: армянские
3: спросить.
4: Армянские огурцы и не только. В этот раз она
3: подожди,
4: решила...
3: еще мелатрию или важно, мелотрию.
4: Да. В этот раз она решила замахнуться на рекорд с кабачком. Не получилось, не хватило совсем немного. Зато теперь придется есть весь следующий год. Но 46 кг, это, конечно, много.
5: А какой рекорд? Да. Ну-ка, рекорд.
4: Она, видимо, хотела 50.
3: А я веса. Хочу понять, что такое армянские огурцы.
5: Носатые.
3: Лухав...
4: Такие, с изгибом. Не прямые, а с изгибом такие. Знаешь, полумесяцем такие.
5: Нет, просто армяне полумесяц не любят.
4: Я понимаю.
3: Крестом.
4: Не туда свернула.
3: Я думаю, я знаю, луховицкие, да, но армянские.
5: Самый тяжелый кабачок, если что, почти 51 килограмм.
4: Ну, я так и думала, да.
3: Ну, ничего, в следующем году. Это, знаете, у меня папа тоже выращивал, ну, я когда еще вместе мы жили, ну, я с ними жил, он такой, сына, приезжай на дачу, я вырастил тыкву. Такая тыква, просто загляденье. Но я приезжаю, ну, да, лежит такая тыковка, ну, размером с голову взрослого человека. Там через месяц, через полмесяца она там стала еще больше. И он прям холил ее, лелеял, поливал, от солнышка то прикрывал, то, наоборот, солнышко давал. Пришло время ее срывать. Вот там в сентябре, в августе месяц. Короче, когда он ее сорвал, оказалось, что внутри тыквы логово мышей. Вот, мыши прогрызли дырку, съели все внутренности, устроили там себе квартиру. Вот, папа, ну, не рыдал, но был расстроен. Сказал, нафиг эти тыквы, больше выращивать не буду. Больше он тыквы не выращивает.
5: Но, с другой стороны, видимо, у мышей тоже есть проблемы с недвижимостью.
3: Ну, конечно, да, знаешь, в центре Москвы-то, да. А, Марина, Макс и Гера скучали без тебя. Опять белая волчица на своей волне. Так,
5: Андрей вот... Че нам пишет, что САП очень крутая штука. Жена мечтала о таком подарке. 2 года назад подарил на день рождения. С тех пор так и лежит на даче не распечатанный.
4: Нужно распечатать, надуть его и вперед.
5: Самое сложное в САПах — это их надуть.
4: Это правда,
5: но
4: да.
5: Особенно если да. у вас нету автоматического насоса. С автоматическим насосом это не самая простая надуть? Вещь. САП, они надувные.
4: Они сдуваются.
3: В смысле?
5: В прямом, они надувные. Просто они надувные до такого сильного давления, что они ощущаются полными и твердыми.
3: Может, я
5: а так это надувной
3: транспорт. Не понимаю, но я ни разу не видел такого, да?
5: Да, и мое самое любимое развлечение — это вот на таком насосе его накачивать до 17

0: Вот я понимаю, что следующая новость, она как бы для рекламы нового голосования, которое будет проходить 18, 20, 21 сентября. Но тут вдруг москвичам предлагают решить судьбу памятника Пушкину на тестовом голосовании.
1: На какой странице? Четвертое, пятое.
0: Угу. Вот. Участников спросят, нужно ли вернуть монумент на историческое место на Тверском бульваре. Так. Вы знаете, где раньше стоял Пушкин?
2: На Тверском бульваре.
0: Но он стоял, вот сейчас он стоит на Пушкинской площади,
2: да.
0: А раньше он стоял с другой стороны Тверской, напротив, ага. И смотрел лицом на вот этот
2: на
0: вот
2: Пушкинскую
0: театр.
2: Площадь.
0: Да, на Пушкинскую площадь, на театр мюзикла.
1: Голосование пройдет 28 августа, поможет проверить работу московской системы электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы в сентябре.
0: Да, все, дальше можно не читать, да. Потому что это все про тестовое голосование. Кто хочет, может принять участие 28 августа. Кстати, инициатором стал Никита Михалков. Я не понимаю одно, почему, что, нет, не так.
2: Да.
0: Чем мешает Пушкин на этой стороне Тверской?
2: На Пушкинской площади.
0: Да. В чем проблема-то?
2: Ну, вот какая разница, есть ли вообще проблема, в принципе?
0: Я не понимаю, с этой стороны он стоит или на той исторической стороне он стоит? У нас много чего на исторической стороне уже давно не стоит. Вот, памятники, дома.
2: И по всему сейчас будут проводить электронное голосование.
0: Но я просто вот зачем?
1: Ну, чтобы
0: вот
1: провести электронное
2: вся
1: голосование.
2: Вся Москва вот так вот через дорогу перейдет.
0: Давайте, может, придумаем имя какому-нибудь животному новому в зоопарке с помощью тестового голосования.
2: И до этого дойдем.
0: Вот это тогда и протестируем голосование. Но переносить Пушкина уже все привыкли. Уже сколько такое количество времени он стоит на этом месте. Я не понимаю резонность вот всего этого. Еще и Михалков это предлагает. Ну вот какая-то странная. Это, на мой взгляд, это пустая трата денег.
2: 42-й пишет. Добрый день. Раньше Пушкин смотрел на Страстной монастырь. Монастырей нет. Зачем памятник переносить?
0: В том-то и дело.
1: А как будто у нас других проблем нет.
0: Да, Виталий пишет, резонно общество пошатать. Да нет, здесь нету такого, чтобы общество пошатать. Тут, конечно, первая задача — это протестировать голосование. Ну, а вторая, может быть, якобы это придаст Москве тот исторический облик, как это было задумано, что Пушкин стоит, да, и смотрит на Страстной монастырь. Но сейчас уже никто не помнит, как он куда смотрел, как он стоял. Только историки, да,
2: москвоведы. Ну, значит, все проголосуют за то, чтобы стоять его на месте.
0: Я, если буду голосовать, я проголосую, чтобы он стоял на этом месте.
2: Хорошо. Вы, те, кто составляет экзит-полы по голосованию по поводу Пушкина, запишите Макса в голосующих за то, чтобы он остался на месте.
0: Анна Травина пишет, Михалков еще и Страстной монастырь восстановит за свой счет. Но
1: кто перенесет?
0: Это не страшно. Так, человечество стремительно тупеет.
1: О.
0: Процент людей с IQ выше 130 непрерывно падает с 2000 года.
1: Пик интеллекта был достигнут во второй половине 90-х. Сейчас самые умные люди живут в Восточной Азии, Европе. Там средний IQ достигает 95-100 баллов.
2: Самые тупые люди живут в Африке. Никакого расизма. Там средний IQ колеблется от 75 до 85.
0: Ну, не тупые, пунктов. А не такие умные, как в Европе.
2: Я якобы. За что купил, за то продаю.
0: Ну да, что написано, то мы и прочитали. Я, конечно, понимаю, вот в последнее время, Марин, ты в тренде, да? Что тут...
1: Тупости?
0: Нет, что, во-первых, человечество в последний... Вот мы сейчас проходим пик, когда рождаемость на всей планете упала.
1: Ну да.
0: Даже во время войн, во время пандемии такого не было никогда за всю историю планеты. Сейчас вот мы как раз этот пик переживаем. На наше поколение, на нашу жизнь вообще все свалилось, все только можно. И пандемия непонятно ничего, и вот теперь пик нерождаемости. И типа начали опять ученые говорить, что нужно вернуться к золотому миллиарду. И вообще человечество в полраза должно сократиться.
2: Полраза?
0: Ну, в половину.
2: Ну, там говорят про 8-10 раз.
0: Нет, я вчера читал, что с 8 до 4. 4 миллиарда выдержит Земля. Нормально будет. Еще там
2: Земля может спокойно до 20, да, то и до 30.
0: Да, конечно,
2: выдержать.
0: Может. Но это якобы ученые просчитали. То, что сейчас 8 миллиардов, это слишком много и так далее и тому подобное. Опять Билл Гейтс там вылез со своей теорией и со своими этими прививками, с которыми он провалился в Индии. Помните, да? Как он ездил в Индию, да, делал прививки женщинам, чтобы у них бы, ну, они не рожали.
2: Угу.
0: Типа и так, куда индусов такое количество? Вот. В Китай его не пустили, он в Индию поехал. Но одним словом, не знаю.

0: Мне кажется,
1: что вот возвращаясь к новости, бред. Да, про то, что человечество стремительно тупеет, мне кажется, никакое человечество не тупеет. Просто эти показатели IQ, они размываются из-за, опять же, из-за количества людей. Понятно, что людей, условно среднестатистически умных, ну, людей со среднестатистическим интеллектом всегда будет больше, чем совсем тупых и гениев. И чем больше среднестатистически интеллектуальных людей, тем ниже становится средний IQ.
2: Проблема в том, что просто люди не до конца понимают возможности своего мозга и не развивают возможности своего мозга.
0: Мне кажется,
2: в районе 5% людей знают, что свой мозг можно развить и добиться каких-то результатов там, в плане, не знаю, науки, культуры, каких-то еще и других
0: да,
2: историй.
0: Да, обычного чтения и общения с другими людьми, конечно. Вот вы знаете, что там 5 факторов, влияющие на нерождаемость на планете, и один из факторов меня поразил больше всего. Mm-hmm. Это, оказывается, смартфоны.
1: Да.
0: Почему люди перестали...
1: В паноптикуме цифрового мира, да.
0: Да, почему люди перестали заниматься сексом и не размножаются?
1: Потому что
0: они вечером, да, включают свой смартфон, получают дофамин легкий, скроллят.
2: И ничего уже не нужно.
0: И больше не надо, да. Зачем ему напрягаться, там, что-то кого-то ласкать, целовать или что-то еще делать? Все, он получил, она получила, они легли, чмокнули друг друга в щечку и спинками прикоснулись и захрапели. Все, и оказывается, так проживает почти 2 миллиарда людей на планете.
1: Это еще на самом деле повезет, если они перед сном чмокнулись спинками, прикоснулись и уснули.
0: Ну, пятаку дали.
1: Это очень хороший расклад, если есть 2 человека, которые в одной кровати спят. Потому что обычно ты просто полистал смартфон, и один в одиночестве спишь. И так всю свою жизнь.
0: Ну, это очень печально.
1: Ну, это наша реальность, это наш паноптикум.
2: Да.
0: Это очень печально. Mm-hmm. У нас мы будем переходить на фудшейминг или
2: конечно,
0: мы перенесем, да?
2: Будем.
0: Ну, давайте
1: это
0: пока
1: когда еду шеймят.
0: Да, сейчас. Давай
1: дурацкий
0: дальше про...
1: бургер.
0: Я просто к тому, что насколько вот это вот все... А сейчас вот в сентябре Apple поднесет, презентует новые свои модели.
1: Они, кстати, на днях уже провели презентацию, презентовали первую в своей истории чип размером в 2 нанометра, представляете?
0: И что это нам дает?
1: Процессор М6. Это на данный момент самый крутой полупроводник в мире. 2 нанометра. Ты вообще можешь себе представить, что такое 2 нанометра?
0: Я даже не могу представить, что такое 1 нанометр.
1: Ну да, 1 нанометр они пока не сделали. Пока надо 2 нанометра представить.
0: По поводу вот этих нанометров и прочего, в Москве тут запускается с сентября 5G. Где mm-hmm. эта новость? Вот. Операторы большой четверки смогут запускать новый стандарт на действующей инфраструктуре и ранее выделенных частотах, сообщили в Минцифре.
1: До 31 декабря 2027 года услуги должны стать доступны в городах с населением более 1 миллиона человек. После этого связь начнут расширять на наиболее популярные локации. Для 5G операторам предложили диапазон, ну тут сейчас заумная технологическая терминология, так. С 4,63 по 4,99 ГГц. При этом скорость интернета не станет в 10-20 раз выше. По оценкам экспертов, прирост может составить всего около 20%.
0: Мне кажется, вот эта новость, это для тех, господа, кто любит шапочки из фольги. Приготовьте их и для Виктории Бонни. Вот, Виктория Бонни и любители шапочки из фольги.
1: Ну, взрослый...
0: 5G идет, я годила!
1: Не, 5G это хорошо. Вы знаете, кстати, что я где-то вычитал, что технологии, которые дают сигнал 5G, способны как лидар определять местоположение человека в пространстве. И любой приемник и передатчик сигнала 5G может работать как радар.
2: Кошмар.
1: Вот теперь живите.
2: Немножко страшненько стало, а на следующий.

0: Так, сегодня, значит, молодежь страдает, оказывается, от такого английского понятия, как фуд-шейминг. Фуд – это еда, шейминг – это осуждение. Практика стыдить или осуждать других людей за их пищевые привычки. К нам присоединяется Екатерина Тур, врач-психотерапевт, которая как раз и объяснит нам, что же, почему же это происходит. Екатерина, здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Екатерина, что это такое? Как это выглядит на практике? Это типа того, ты опять ешь сладкое? Ты уверена, что тебе нужно второе мороженое?
3: Посмотри на себя.
1: Да, на практике у нас с вами здесь следственно два понятия. С одной стороны, это фуд-шейминг, то есть травля за еду. Когда, например, вы в компании приходите в ресторан, и вместо того, чтобы заказать себе какой-нибудь вкусный шашлык, заказываете легкий салат, потому что вы понимаете, что... Скорее всего, будут вас травить за то, что вы едите жирную калорийную пищу. Или вы не можете себе заказать десерт, да, потому что снова столкнетесь с обвинениями в том, что вы так толстый, и вы позволяете себе лишнее.
0: Почему человек из-зави себе позволяет сказать другому такие обидные слова?
1: Да, вот это как раз-таки
0: тот момент,
1: который я обычно и смотрю, потому что... Чего другие люди берут на себя такую власть и такую ответственность позволять себе подобные высказывания? Да, зачем вы раните другого человека в том месте, где ваше мнение вообще не очень важно? Но, к сожалению, тема лишнего веса, она...
0: Екатерин!
2: Кокошку.
0: А вы можете поменяться, да, поменять местоположение тела, телефона, к окошку подойти?
1: Да, иду, могу.
0: Да,
1: иду,
0: да.
1: Как меня слышно?
0: Причина, значит, это воспитание, мы поняли, да, традиции какие-то исшедшие из семьи.
1: Да, и многие подростки, многие молодые люди сталкиваются с тем, что их травят с самого раннего возраста, причем это нередко бывает именно с детства, когда показывают, что ты не можешь иметь лишний вес. И люди с лишним весом сталкиваются с самой настоящей травлей. И у нас здесь есть второе понятие, называется fat shaming. Ну, это английская такая терминология, да, по-русски звучит очень просто – травля за лишний вес. Только человек от этого он не худеет. Угу. Наоборот, он набирает еще больше веса, у него формируется тревожный радикал, у него может начинаться депрессия, бессонница, напряжение, ну, в том числе разные психосоматозы. Вот. Поэтому вы совершенно правильно задаете вопрос, почему некоторые люди наделяют себя властью говорить подобные слова другим людям, которые этого слышать не хотят, и им очень больно от того, что... их пристыжают за еду. Да, я люблю слово «пристыжают», классное старорусское слово.
0: Да, да.
1: Вот оно прекрасно отображает, когда вас сжимают чужим мнением.
2: А, Екатерина, а скажите, а вот если, да, допустим, человек подвергся этому фудшеймингу, пришел в ресторан, ему сказали, о, господи, ты реально собираешься съесть все эти свиные ребрышки? Вот это к чему может привести?
3: Может быть,
2: это
3: у человека как-то... самого проблемы, который задает такие вопросы? Он сам себе просто не позволяет эту
2: наверняка.
3: Еду?
0: Да, но Гера еще, да, хотел спросить, а он прекратит есть эти ребрышки на самом деле?
2: Или будет есть, но ему будет стыдно?
1: Он будет есть, и ему будет стыдно. И вот проблема именно в стыде. Смотрите, вот если нам с вами скажут такую фразу про свиные ребрышки, мы отреагируем, ну, скорее всего, здоровой агрессией. Да, может быть, мы переведем это в шутку, но так или иначе мы с удовольствием, без задней мысли, съедим эти ребрышки. И еще покажем, как там вкусно. Но человек, у которого изначально идет программа пристыжения, он показывает другие эмоции. Ему становится стыдно, мерзко, противно, он пытается сжаться, уйти, отказаться от своей идеи, от этих ребрышек, да, если мы про них говорим. И таким образом, вместо того, чтобы отреагировать здоровой агрессией, которая защищает границы, он, наоборот, направляет все это на себя, потому что это я опозорился, это я выбрал эти свиные ребрышки, куда мне еще, я ведь и так полный. Видите, какая разница реакции? Вот именно к тем людям, которые подменяют свою здоровую агрессию на попытку сжаться в ответ на непрошенное мнение, это непрошенное мнение прилипает ярче всего.
3: Катя, а что нужно говорить? Да, людям, которые тебе делают такие замечания или вот смотрят в твою тарелку. Да. Как? Что им говорить?
0: Парировать
1: можно...
0: надо?
1: парировать, здесь можно тренироваться, это очень хороший тренажер. Вот знаете, я много работаю в практике психотерапии, поэтому это очень хороший социальный тренажер на то, чтобы научиться отстаивать свои границы, потому что когда вам человек говорит подобное, он говорит не про вас. Он говорит про себя, про свое, может быть, раздутое, не совсем здоровое эго, которое, да, у него гипертрофированное, он пытается разливать свое неважное мнение на вас. Поэтому это наш социальный тренажер, я рекомендую его использовать и не бояться говорить то, что будет вас защищать.
0: У меня была одна знакомая, она достаточно известная писательница, сейчас, ну, была, сейчас, наверное, пишет, и она не могла есть на людях. Она не могла в ресторанах что-то, салат, неважно, просто есть. И она пошла к психологу и стала выяснять. И оказалось, что в детстве ей бабушка постоянно говорила, ну что ты, извините, я скажу это слово, жрешь так некрасиво, ты толстая будешь и так далее. И у ребенка выработался страх есть прилюдно. Понимаете, я просто это обращаюсь к тем людям, которые такие вещи делают. Психику детям можете просто-напросто нарушить. Или как вы говорите, Катя, обжимаете? Ой, нет.
1: Пристыжать равняется сжимать.
0: Вот. Да, вот вы да, пристыжаете вот, ребенка. Екатерина Тур, да. Екатерина Тур была с нами в эфире, врач-психотерапевт. Катя, спасибо большое, удачи.
2: Спасибо.
0: До следующей встречи.
1: Спасибо.
0: Да, а у нас новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: 12.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ в Москве. Директор службы внешней разведки отнес ее к рабочему формату. Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб встречи руководителей лично или в формате онлайн – часть нашей работы. Так что и состоявшиеся переговоры с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат, сказал Нарышкин. Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит был связан с контактами между спецслужбами. Водитель погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге. По информации Фонтанки, инцидент случился на Колпинском шоссе. Издание отмечает, что в салоне находились военнослужащие и его жена. Мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована. В результате взрыва в Пушкинском районе города повреждены несколько автомобилей. Официальной информации о причинах случившегося пока нет. При этом Фонтанка пишет, что в салоне сработало самодельное взрывное устройство. В Озон заявили об атаке на логистические объекты в Оренбурге и Уфе. По предварительным данным, пострадавших нет. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников. Возгорания на объектах не возникло, говорится в сообщении компании. Представители Озон отметили, что склад в Оренбурге возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. В настоящий момент не принимаем в Уфе поставки от продавцов. Те, что в пути, перенаправляем на другие объекты. Клиенты смогут оформлять заказ, как обычно, пояснили в компании. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 1 сентября. Столбики термометров могут зафиксировать максимальную отметку плюс 26 градусов. Будет тепло, без сильного ветра, возможен небольшой дождь. Ночью ориентировочно плюс 11, плюс 16 градусов. В утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что аналогичная погода в столичном регионе будет и в последний день лета 31 августа. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 28 копеек. Евро 98 рублей 29 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
6: Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95, Москва, 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех и даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
7: Все мы в сборе. Сегодня четверг, 27 августа. На дворе плюс 14. Хотя в течение дня обещают и кратковременные дожди. Но после обеда, якобы в часа 2, в 3, обещали, что я тучи разгоню руками. Ну, не я, кто-нибудь.
9: Ты разгонишь?
7: Нет,
9: тучи.
7: Я-то не умею. Марина разгонит. Она-то вот умеет.
8: Что
7: вот
8: сделать?
7: Тучи руками разогнать можешь?
8: Тучи руками разогнать могу.
7: Да, о, могу. Видишь? И уши от дохлого осла продать она тоже может. Потому что ей подвластно все. Без тебя, правда, если честно, Гер, ну как-то нам с тобой тут было и неплохо, но и с ней, с Мариной лучше.
9: С Мариной лучше.
7: Лучше, правда?
9: С Мариной.
7: Лучше. Маринка, на тебе еще. Да, вернулась. Так, да, и обещают концу дня плюс 16-17. Но помните, что в выходные до 20 с летом еще не прощаемся.
8: То есть пока меня с вами не было, очень сильно траванулось. Ну, это один день продлилось.
7: Господи, это да. На сапах, когда ела?
8: После. Нет, на сапах нормально. А, нормально. Со всеми было все в порядке. Но как-то на следующий день было не очень. И? Знаете, я же не употребляю алкоголь.
7: Угу.
8: Вот. И давно уже, да, с февраля.
7: Вот,
8: и мы решили, да, и, как мне сказали, вино с тобой так не поступило, алкоголь вреден для нашего организма, напомню, мы купили безалкогольное пиво.
7: И что, помогло?
8: Нет, и мне кажется, мне от него было очень плохо.
7: А, это им-то траванулись? О, бог ты мой.
8: Не выпил много, ну, так себе история, никому не советую повторять мой опыт.
7: Друзья.
8: Лучше, не знаю, пить воду, какую-то газировку, которая с хорошим составом, с натуральным.
7: Простите меня, это вообще вот эти все новомодные штучки, безалкогольное пиво.
8: Мне то же самое вот сказали, что
7: есть...
8: неизвестно, что там в составе и так далее. Ну, со всеми было все в порядке, только мне не повезло.
7: Во-во. У меня друзья есть, которые приходят на вечеринку и приносят с собой там пару бутылок безалкогольного вина. Если наше вино там, ну, предположим, по 1000 стоит, их по 2000, потому что оно дорогущее.
8: Я покупал, мне не понравилось, вообще
7: не понимаю. Попробовал, я тоже не понял.
8: Не вижу разницы между вином. Просто, понимаете, мне не хочется вкус вина, пива, но просто как такая газировка веселая была, интересная.
7: Ну,
8: да?
7: Понятно.
8: Но такой эффект зачем мне нужен, правда? Вот эта
7: согласен.
8: Вот история, когда ты от чего-то отказываешься, но пытаешься где-то найти этот вкус и что-то заменить, мне это напоминает какой-то самообман.
7: Да. Или это я еще называю суррогат.
8: Суррогат.
7: Суррогат.
8: Да.
7: Когда ты придумываешь что-то, заменив чем-то, типа, как в советские времена, не было масла сливочного, ну давайте маргарином мазать бутерброды.
8: Да.
7: Нету денег на икру красную и черную, ну давайте
8: купим
7: имитацию. Она по вкусу почти та же самая, но это непонятно, что там, чернила, нефть туда залили, ну не нефть, конечно, а что-то еще и так далее. Я вот этого не понимаю, зачем это делать. Вот. Или как есть фраза «стерпится, слюбится». Матерь Божья, да сколько же ты терпеть-то будешь? А если
8: просто
7: ты
8: многие
7: всю жизнь
8: не понимают,
7: не
8: что
7: стерпишься?
8: У нас жизнь одна.
7: Вот именно. А если ты не стерпишься, и в 70 поймешь, ну
8: а как
7: не
8: вы
7: люблю
8: думаете,
7: его,
8: раз мы
7: а
8: тут
7: все
8: начали
7: время терпела.
8: Философствовать на втором части нашего эфира, нужно ли людям давать второй шанс?
7: Да.
9: Да. Второй можно. Третий уже, наверное, нет.
7: Третий просто уже и сам человек должен
8: понять. А бывают ситуации, когда вот вообще не нужно давать второго шанса?
9: Ну,
7: ну,
9: если убил
7: кого-то,
9: да-да, наверное,
7: совсем. Да, да.
8: Тогда мы понимаем, куда, да. На курсы в СИЗО, да?
7: Не, уже и курсы в СИЗО, уже поздно, уже все.
8: Нет, ну если не так радикально мыслить, если не говорить о убийстве, а о каком-то предательстве, о каком-то действии в ваш адрес, которое, ну как-то вот, вы понимаете, что человек с вами очень максимально некрасиво поступил.
7: 42 секунды назад сказала хорошую фразу.
8: Возможно.
7: Надо понимать, что жизнь дана нам одна.
8: Ну да. И зачем общаться с людьми, которые с вами поступают как-то не очень хорошо?
7: А почему не надо прощать, и почему нельзя простить, и продолжить общаться, если
8: это человек... А если предали?
7: Понимаешь, предательство разное бывает.
8: Да.
7: Смотря из-за чего предали, смотря почему, какие он вынашивал или она
8: ничего не вынашивал, просто за твоей спиной что-то, не знаю,
7: ну что сделал. Конкретно, ну что, изменил.
8: Например.
7: Я говорю, но измену, я считаю, измену можно простить. Угу. Смотря почему. Значит, что-то ты сама или сам не додаешь. Значит, что или человек настолько пытливый.
8: Может быть,
7: пытливый.
8: Человек, вот хочешь сказать слово здесь, но он не эфирный, да? Что, какого может быть человек? Почему ты, он тебе изменяет, да?
7: Ну, может быть, да, да, ты права, это не эфирное слово, но он такой вот ходок. Вот, вот такой вот он по жизни, да. А, ну, можно просить. Если он взял и что, как еще тебя предал? А, что-то оговорил тебя.
9: Пусть тебя какой-нибудь грязный слушок про тебя.
7: Пустил да. грязный слушок. Но опять же, почему он это сделал?
9: Я стараюсь по жизни верить в извинения человеческие.
7: Я
9: если
7: тоже.
9: Мне передо мной извиняются, даже если, знаешь, это такое, типа... Ну, прости, ладно. Ладно, прости. Но это в любом случае означает, что какой-то вот внутренний процесс в человеке был запущен. Возможно, это не полное какое-то искупление, раскаяние. Но это шаг в эту сторону. И это
8: от себя скажу, пока не забыл, Макс. Держи мысли в голове. А, могу простить, но... Не всегда могу продолжить поддерживать прежний уровень общения.
7: Ну вот, белая волчица тоже самое. Простить можно, забыть нельзя. А тебя никто не просит к былому возвратиться. Можно простить, сходить, сказать привет, привет, пока-пока. Но уже больше...
8: Ну и все, на этом все,
7: да,
8: собственно.
7: Допускать в свою светелку или в свою, да, там, опочивальню уже нельзя.
8: То есть ты расставляешь свои границы, ты говоришь, что со мной так поступать нельзя, я это не принимаю.
7: Даешь понять.
8: Даешь понять, да.
7: Да.
8: И все. Собственно, это да. все.
7: А еще, знаете...
9: В какую глубину мы с вами...
7: Мерзее всего...
8: Скучали.
7: Не просто сказать... Ну, ладно, что, ну, прости. А еще когда тебе говорят, ой, ну, ладно, я извиняюсь. Вот знаете, слово «извиняюсь», оно настолько безликое. Вот почему нельзя
8: Во-первых,
7: сказать...
8: Во-первых, неправильно говорить «извиняюсь».
7: Вот именно.
8: «Извини».
7: Вот. Или «извини», или «прости».
8: Мне кажется, нужно дать какое-то объяснение, почему ты так поступил.
7: Местоимение надо прибавить, да, или обращение. И обязательно, да, объяснить, почему ты так сделал. Но вот это «извиняюсь». Типа, а что я сделал-то? Ну, я извиняюсь. Ну, можно, знаешь, слово «извиняюсь» сказать, когда ты бежишь в толпе, в метро, и наступил кому-то на ногу.
9: Ну, это такая формальная как будто бы вещь, но даже эта формальная вещь означает то, что человек понял, что ему надо принести тебе извинения. Даже если он не понял, за что он извиняется, он понял, что он так или иначе тебя задел, и он за это извиняется.
8: А фразочка, нет, ой, да ладно,
9: голы не пахнут.
8: Фразочка вот эта вот, да ладно, пообижается там он, она, и нормально все будет.
7: Не
8: можно
7: придет,
8: ничего не объяснять, но... да, не говорить, перебесится, нормально все будет. Как вам?
7: То это вообще, это тоже этого я не
9: такое,
7: понимаю.
9: Действительно, что перебесится. Ну, да, наверное, не очень правильно, не очень красиво такое говорить, но такое же действительно случается.
7: Я, чтобы сам себе не противоречить...
9: Не всегда, я не говорю, что это...
8: Не на пустом месте просто это происходит.
9: Постоянный процесс.
7: Сколько волка не корми, он всегда в лес смотрит. И вот был, к тому, что был ходок, он и второй раз пойдет, и
9: хорошо,
7: третий.
9: Хорошо, у нас такая философия пошла. Может ли человек измениться?
7: Но это уже другой разговор. Давайте мы выберем...
8: На какое-то время.
7: Да.
8: До определенного момента.
9: Нет. Все равно вернется.
8: Я думаю, что
7: вы
8: да.
7: знаете, как показывает мой опыт, люди в этом плане начинают извертываться. Нет, не по-русски.
8: Изворачиваться.
7: Они начинают просто придумывать какие-то ходы, многоходовочки. Они начинают также поступать.
8: Но они просто не могут без этого.
7: Да, они также поступают,
8: хотя
7: но только они
8: терапия.
7: Врать начинают.
8: Угу.
7: Да, им нужна какая-то терапия, или им нужен такой всплеск эмоций, такой адреналин в кровь, чтобы их прям потрясло, протрясло, как будто к ним 220 подключили. А так... Господи, ну, ему надо куда-то, вот он и попрет, или она. Самая близкая подруга положила глаз на моего мужа, не простила, пишет Таня. Таня, это ужасно.
8: Да.
7: Надо тут, вот, вы знаете, на вашем бы месте я бы мужа наказала, ну, я бы наказал, да, а подругу бы исключил.
9: А мужа за что наказывать? Подруга на него глаз положила.
7: Ну, насколько я понял, и муж как-то... Нет? А, ну, да, ты прав. Мы не поняли, да. Нет, тогда да. Мужу дороже подруги. Муж, знаете, подруга еще появится, может быть, а муж-то вдруг...
8: Уже все.
7: Да, вдруг нет. Там и до гроб же, и до гробовой доски же давали клятву. Ну, давайте одно мнение. Алло.
10: Добрый день.
7: Добрый. Марина,
10: добрый день, Максим. Добрый день, Герман.
7: Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Да, у нас минутка, ну, прям говорите.
10: Ну, прописные истины. Какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. А так, ну, если человек...
7: Как еще,
10: ну,
7: раз? Там,
10: ну, какой мерой мерите, то и вам отмерено будет. Прописные, говорю, истины. А так, но когда человек живет так вот с обидой, вы поругаясь конкретно, не общаетесь, там даже родственников втягиваете в это. Ну, зачем? Это... Года проходят, а потом человек живет с этой обидой, питает ее, вот это вот все. Зачем это? Зла и так много в этом мире. Да, просто дистанцируйтесь от этого человека, не надо его делать в свой близкий круг. Ну так, скажите ему, да, что, ну,
7: нет,
10: живи, все.
7: Мы о чем прощу. Говорили, Марина вопрос задала, ну, можно очень... ли давать, да, человеку второй шанс и можно ли его извинить? И мы говорим, что...
8: Если ваш родственник, например, берет и квартиру себе забирает, а вам ничего не отдает за это.
7: Ну, пусть счастье его в этой,
8: конечно,
7: квартире.
8: Конечно.
7: Пусть живет.
8: Конечно.
7: Да, вы совершенно правы. Нельзя жить с обидой на сердце. Во-первых, это разрушает. Во-вторых, это разрушает тебя изнутри самого. Ты постоянно ходишь, и вот эту желчь у себя по венам, по жилкам везде перекатываешь, во рту ее полощешь и так далее. Булькает она у тебя в носу, это желчь, и ты с этим живешь, это плохо. Или ты прости,
10: да, надо
7: отруби.
10: Все это нужно отпускать.
7: Конечно.
10: И будет вам счастье.
7: Да, Рушан, вы правы совершенно.
8: Но мы не
7: спасибо.
8: Живем в идеальном мире, и чтобы что-то отпускать, к этому, конечно, нужно прийти. Правда, с тобой люди иногда поступают очень плохо.
7: Боже,
8: очень,
7: что случилось?
8: Очень плохо.
7: Ты меня пугаешь.
8: У меня ничего не случилось.
7: Это не мы сделали?
8: Нет, это не мы сделали.
7: Нет? Когда ты такие начинаешь глубокие мысли копать, меня начинает пугать. Что? Вдруг,
9: ну ладно,
7: мы опять
9: я
7: день...
9: извиняюсь.
7: Да. И я...
8: про себя сейчас.
7: Ты... И я, короче, извиняюсь.
8: Нет, Максим, нет, не переживай. Хорошо.
7: Мужчины считают, что их можно простить за измену, а сами женщину редко простят за то же самое.
8: Просто, да, да, такое бывает, что мы считаем, что мы можем так поступить, а вот с нами так поступать не должны. Ну, мы очень сильно удивляемся, когда с нами поступают как-то вот, как нам не нравится.
7: Я постоянно путаю. Да?
8: Да, да,
7: ты прав.
8: Что,
7: моногамные.
9: Моногамные — это когда одна любовь.
7: А полигамные —
9: это когда...
7: Да, потому что мужики считают полигамные мужчин. А как вы относитесь, что в прощенное воскресенье все дело сообщение с прощением? Ну и что? Ну нормально, господи. Опять же, ваше дело.
9: Наоборот, хорошо отношусь.
8: Вы можете простить, вы можете не держать зла на человека, да, который с вами там как-то поступил, но вы можете просто изменить свое отношение к этому человеку и свое мнение об этом человеке. Вот и все.
7: Это ваше личное дело. Вины мужа не было, Таня пишет, только ее была активность. Ну тогда откуда там?
9: Все, муж красавчик.
7: Да, ну и все, подруга. Я бы, конечно, хотя я говорил, что простить можно и дать второй шанс, но мужа бы я держал на дистанции или и подругу, знаете, вот как-нибудь так. Или нашел бы этой подруге какого-то другого мужчину. Виноват во всем только я, а себя всегда простишь, пишет белая волчица. Хорошие слова.
8: Идем дальше.
7: Идем дальше.

0: Так, сегодня, оказывается, 27 августа во всем мире отмечается День мемов. Что такое мемы? Как они вошли в нашу жизнь? И останутся ли они дальше? Мы прямо сейчас и будем выяснять с нашим спикером, с нашим гостем. У нас на связи лингвист, филолог, специалист по русскому языку Светлана Друговейко-Должанская. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Викторовна, скажите, но мем уже стал неотъемлемой частью русского языка? Он вошел к нам?
1: Слово «мем», понятие «мем» бесспорно. Ведь в сущности мем – это такая единица хранения, распространения культурной информации, которая существовала всегда. Только раньше он имел несколько иные формы и назывался, ну, например, фразеологизмами.
0: Угу. Но фразеологизм, он рожден как бы умными головами, пытливыми умами.
2: А мем как будто это что-то более легкий какой-то жанр, такой массовый.
0: Он стоит, говорит, ну, извини, денег нет, но вы... Да, и так далее.
1: Ну, мемы, конечно, более игровая природа, но в сущности у него та же самая роль. Мем принадлежит определенному поколению и очерчивает представление о жизни этого поколения. Ведь когда мы сегодня молодых людей спрашиваем, просим их продолжить какой-нибудь классический фразеологизм, типа «вернемся к нашим», да, найти человека, который произнесет слово «бараном» среди молодых людей практически невозможно. То есть это старшее поколение. Мемы моего поколения, типа «черномырдинок», да, никогда такого не было, но вот опять, уже тоже сразу говорят о человеке, который произносит как о человеке определенного поколения.
0: Получается, мем – это показатель своего времени. Мем – это... Да? Это шутка именно того отрезка жизни, в котором ты жил.
1: И иногда очень короткого, как мем 6-7, популярный сегодня и абсолютно непонятный большинству людей поколения постподросткового, скажем так, конечно, и характеризует именно нынешних очень молодых людей.
0: А скажите, пожалуйста, Светлана Викторовна, вот опять же, возвращаясь к 6-7, этому мему, а может ли быть так, что у разного поколения свое прочтение одной и той же фразы, одного и того, той же шутки, образа? Вот я понимаю, 6-7 это ни туда, ни сюда. Как бы 50 на 50, это в моем понятии. Но я, мне уже там второй, ну, неважно, мне много лет.
3: Окей, бумер.
0: Да. А зумеры, они по-своему понимают. Но при этом этот мем живет же. Такое бывает, что разное значение несет?
1: Не только бывает, а почти обязательно случается. То есть, действительно, у этого мема 6-7, а по-русски чаще говорят 7-8, потому что это более ритмичная фраза, чем 6-7. Вообще-то изначально было совершенно другое значение, а вот то есть значение как раз, смысл был в том, что значение этого мема отсутствовало. Это была эмоциональная реакция на любую ситуацию, в которой звучали цифры 6 и 7. И, собственно, роль этого мема была только, ну, возбудить некоторый бунт, да, против того, кто это произносит. Ну и, соответственно, объединить группу людей, которые начинают хором это скандировать. Но постепенно у этого мема, да, стало формироваться значение, близкое к комсикомсам, не два, не полтора, да, то есть
0: да.
1: Вот, оценка чего-то.
0: Если уж Папа Римский его употребляет, то что ж говорить там?
3: А если мемы, если разные поколения, разные люди могут трактовать мемы по-своему, можно ли приравнять мемы к своеобразной форме современного искусства с их плюрализмом трактовки и подобными чертами?
1: Конечно, когда речь идет об интернет-мемах, это в полной мере так, да, потому что мемы ведь имеют совершенно разные жанровые воплощения. Скажем, видеожабы — это тоже мемы, а их визуальная часть очень часто яркое искусство.
0: Мемы, бывают же, вот как вы уже сказали, визуальные, текстовые, аудиальные, смешанные. А насколько, ну, при том, при всем, что мы живем в цифровом мире, и все везде цифры, мы не вылезаем из смартфонов, можно ли сказать, что скоро текстовые мемы, вот так вот, что в разговоре, они просто исчезнут? Это будет только аудио-видео?
1: Ну, нет, конечно, такого никогда не
0: произойдет. Или какой-то другой вид мемов исчезнет?
1: Конечно, нет? Пока люди не перестанут пользоваться звуками для передачи
0: информации,
1: слов, да, ведь мемом можно назвать и какую-нибудь популярную мелодию, и какую-нибудь широко распространенную картинку. То есть, если понимать мем широко, как, собственно, и делается, то они очень разные.
0: Зачем они нужны?
1: Они нужны для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы объединять людей, для того, чтобы отличать своих от чужих. То есть точно так же, как по употреблению каких, скажем, ну, научных терминов, да, человек, принадлежащий к той же научной среде, понимает, кто перед ним, точно так же и по потреблению мемов аудитория понимает, свой ли это человек.
0: А вот можно ли, ну как правильно выразить фразу, что мем, он всегда немного юмористический, что он всегда с улыбкой, с шуткой, прибауткой. А можно ли сказать, что вот серьезные, не шутливые фразы, какие-то емкие, вот это вот, как вы ее назвали, единица социально значимой информации, тоже может быть мемом, но не смешной?
1: Ну, чаще всего, когда мы, когда мы говорим о мемах, мы имеем в виду, в первую очередь, интернет-мемы, и такие, в которых, конечно, заложено нечто юмористическое. Но в более широком смысле, да, это любая единица культурной информации, начиная от фразеологизма, заканчивая популярной мелодией и так далее. То есть, ну, можно так сказать, что существует более широкое и более узкое понимание.
2: Можно ли сказать, что мем — это в первую очередь элемент массовой культуры?
1: Конечно.
2: Не элитарной.
1: Конечно.
0: А вот добавок, вдогонку к Марине сказать, что когда-нибудь мем станет народным творчеством, формой народного творчества, как анекдот, пословица?
1: Так, собственно, оно так и есть.
0: А
1: не
0: уже
1: станет, а уже есть, потому что произвести деконструкцию какого-нибудь мема, да, то есть вычислить, откуда он взялся и как он развивался, можно, но далеко не всегда легко. То есть это действительно некое народное творчество.
0: И еще такой момент, Светлана Викторовна, а вот мем, он вообще как рождается? Почему один мем вот выстреливает сию секунду, а другой мем может...
2: Становится трендом.
0: Да, становится трендом. А другой мем может лежать годами, и только потом его вспомнят.
3: Настаивается.
1: Это вопрос не к лингвисту, да, совсем, и не к филологу, потому что вот мне нравится фраза очень Олдоса Хаксли, который на вопрос о том, что такое бестселлер, ответил: бестселлер — это книга, которая хорошо продается, потому что ее хорошо покупают. То есть такой абсурд совершеннейший, да?
0: Ну, так и есть, да.
1: Почему какая-то книга вдруг сделалась бестселлером, опять-таки, иногда можно, но иногда и нельзя, и всегда нелегко. Вот то же самое происходит и с мемами. Попали ли они в какую-то...
0: Но не говорит ли, у нас прям 10 секунд, говорит ли это о том, что это должно быть в моменте? Вот что сейчас актуально, вот туда и выстреливает.
1: Бесспорно, только так и так,
0: есть.
1: И никогда иначе.
0: Спасибо огромное,
2: спасибо.
0: Хорошего дня, до встречи.
3: Получается,
1: спасибо
3: тоже.
1: И вам.
0: Спасибо, Светлана Друговейко-Должанская, русист, лингвист, филолог была
3: тоже
0: с нами.
3: Тоже своего рода искусствовед я, получается.
0: Ты?
3: Ну, раз мемы смотрю, да, листаю мемчики. А это искусство?
0: Ну, типа того. Ну, давайте от другого, да, искусствоведа послушаем новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о продолжении СВО из-за отсутствия возможности мирного урегулирования. Как заявил пресс-секретарь президента, наша страна предпочла бы достигать цели дипломатическими способами. Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины, сообщил он. Дмитрий Песков подчеркнул в беседе с журналистами, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам. Он также отметил, что Москва использует все средства для защиты своих интересов, если Евросоюз попытается использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом официальный представитель Кремля сообщил, комментируя инициативу Швеции, Нидерландов и Польши возобновить работу по поиску правового механизма, который позволил бы это сделать. Россия способна ответить на украинские атаки с применением британского оружия. Удар может быть нанесен по любым военным объектам Великобритании, как на Украине, так и за ее пределами. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Очевидно, что решениями о передаче так называемых «сборочных функций» украинцам Лондон и Париж судорожно пытаются снять с себя ответственность за нанесение ударов вглубь территории нашей страны. Не выйдет. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах, сказала дипломат. Захарова также подчеркнула, что Великобритания не сможет переложить ответственность на киевских марионеток за передачу технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow. В правительстве Энди Бернема понимают, я так полагаю, к чему это приведет. Понимают, как боевики ВСУ стали бы использовать Storm Shadow, если бы у них появилась возможность активно восполнять арсенал, чего наши военные, естественно, не позволят, отметила Захарова. Политику назвала напряженными отношения членов Еврокомиссии с Урсулой фон дер Ляйен. Сложности в коммуникации с главой исполнительной ветви власти Евросоюза возникли в начале ее второго срока на этом посту. Источники издания отмечают, что фундаментальных изменений в взаимоотношениях членов Еврокомиссии не произошло. Ранее европейские СМИ неоднократно писали о внутриведомственных распрях, особенно между фон дер Ляйен и главой евродипломатии Кай Каллас. Курятина стала самым потребляемым мясом на планете. В 2023 году в мире было выращено 76 миллиардов 200 миллионов кур против 48 миллиардов 300 миллионов в 2006. Как пишет газета Financial Times, в 20 веке этот продукт считался дорогим, его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка. При этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный, с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
8: Марин, ну куда ты опять собралась?
9: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера. Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
8: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: «Право знать», говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Афиша.
1: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
1: Ну, слушайте, время бежит так. Вот я иногда думаю, некоторые великие люди не доживают, да, до своих там 70, 80.
2: Иногда даже 90, до 40 не
1: доживают. До 40, да. Вот если бы этот артист дожил до 80 лет, вот как бы он выглядел, что бы он делал, как бы он пел? Вот мне просто всегда это интересно. Может быть, сегодня наши гости расскажут, а дело в том, что 5 сентября исполнилось бы 80 лет, ну, на мой взгляд, великому Фредди Меркьюри.
2: Да.
1: Вот, и поэтому группа One Vision Band готовит уникальное шоу в честь 80-летия артиста 4 сентября в Санкт-Петербурге. И, значит, 5 сентября в Москве, концертный зал «Москва», прозвучат культовые композиции, которые знает наизусть каждый поклонник, да не только поклонник рока, а вообще каждый, кто живет не только в нашей стране. Друзья, встречайте. У нас в гостях Александр Огородников, солист One Vision Band, а также музыкант и директор группы Тимофей Москалев. Господа, здравствуйте.
4: Ура!
1: Здравствуйте.
4: Привет!
2: Здравствуйте.
1: Ура!
2: Добрый
1: какие
2: день.
1: Вы веселые и какие вы какие-то, не знаю... Вы...
2: Максим.
1: У вас трибьют-группа, правильно?
4: Да, да.
1: Давайте сначала объясним, что такое трибьют нашим слушателям. Кто скажет?
4: Давайте, да, я начну.
1: Давайте. Тимофей Москалев, да.
4: Да, Тимофей Москалев. Да, я и барабанщик, и продюсер, и директор, и основатель группы. Собственно, трибьют — это группа, которая посвящает свою деятельность творчеству какого-то артиста, да, в данном случае группы Queen, и исполняет их репертуар с высокой точностью, с уважением к оригиналу. И, в общем-то, я бы здесь поставил точку. Дальше включается интерпретация каждого чуть своя. Кто-то хочет видеть это там, в виде пародии, кто-то хочет видеть вот это в виде, скажем так, более качественного исполнения, но менее визуального там соответствия и так далее. То есть здесь уже идут вариативности.
1: Вот самое главное, что... второй вопрос из первого вытекает. Угу. А как не скатиться в пародию? Вы, насколько я понимаю, вы не пародируете.
4: Нет, принципиальная
1: для
4: позиция.
1: Для вас,
4: да,
1: позиция, чтобы не было пародии в этом всем.
4: Mm-hmm. Это принципиальная позиция. Каждый делает выбор сам. Наш выбор был очень простой, потому что, когда ты увлекаешься пародией, музыка часто уходит, не часто, в 100% случаев практически на второй план. Вот, это первое. Во-вторых, мне очень важно, чтобы люди запомнили, что как мы выглядим, как нас зовут, кто мы. И что именно мы очень качественно где-то, на мой взгляд, и то, что говорят наши фанаты, исполняем даже лучше оригинала, да, потому что оригинал...
1: Ой, да ладно.
2: А насколько,
4: нет, просто
2: насколько,
4: оригинал,
2: да,
4: много репертуара не исполнялся живую.
2: Насколько сильно вы меняете аранжировки?
4: Не меняем вообще.
2: Вообще не меняете?
4: Вообще не меняем, да.
1: Угу. Аранжировки вообще прям не меняем. Прям тональности берете те же.
4: Конечно, да. Просто много репертуара Queen никогда не исполнялось живую, поэтому
1: вот так
4: тут не с чем даже сравнивать.
3: Приходится.
1: Меня. Приходится. Вот, а теперь тот вопрос, с которого я хотел начать, но вы даже немножечко, Александр, похож.
4: Это совпадение.
1: На Фредди Меркьюри, да? Правда? Вольный, или вы специально?
3: Да, с усами просто все люди похожи.
1: Да ладно.
3: Даже как с бородой
1: усы
3: все похожи.
1: И вот это вот какая-то, да...
3: Ну, прическа совсем другая вообще, кардинально.
1: Ну ладно, в тот период, мне кажется, у него тоже был такой хаос на голове. Такой приличный культурный хаос. А схожесть, костюмы...
2: Поддерживаетесь ли вообще образ?
4: Нет, идея была, так как мы хотим все-таки продвигать этот, как бренд, как шоу, как очень высокого качества проект и уровня, да, то есть не как просто какой-то коллектив, там, кавер или еще что-то, как часто, кстати, относится к трибьютам в России. Поэтому мы придумали свои образы. Костюмер вот с Первого канала разрабатывал нам костюмы, вдохновлялись определенным периодом, там, космосом, 80-е годы, «Звездные войны», вот эта вся история. То есть какие-то пересечения есть небольшие отсылки, маленькие, в костюмах, да, к оригиналу, но их узнают только там фанаты условно. То есть именно вот очень аккуратная такая детальная проработка каждого образа, который соответствует конкретному человеку, не человеку в группе Queen, а нам, чтобы они подходили, мы органично в этом смотрелись, без всяких париков, наклеенных усов и прочего.
1: Одним словом, или, короче говоря, вы сохраняете свою индивидуальность, при этом вы все равно живете музыкой этого артиста, этой группы.
4: Все верно.
1: Александр.
3: Получается так?
2: Стараетесь ли вы передать энергетику этого человека, хореография, потому что...
0: А там энергетика бешеная была, да, там поди передай.
1: Там же специальные движения есть.
3: Не, я движения не копирую, но сам настрою. Ну, он сам, Фредди, завещал, чтобы с его музыкой делали все что угодно, кроме того, чтобы делали ее скучной. Я вот пытаюсь это донести зрителю. Копировать движение нет, ну что-то, наверное, похожее использую, но и все равно и не достигнуть такого уровня, как он, и не передать так. Я пытаюсь это сделать, как могу я это сделать.
2: Как вы вообще готовились, Макс, к концерту? Вы смотрели, может быть, фильмы, последний фильм, да, посвященный Фредди Меркьюри?
1: Выступление.
2: Да, выступление.
3: Ну, мы достаточно давно уже в этом материале находимся, и фильм...
1: Ну, сколько давно?
3: Ну, лет 5, наверное, уже
4: Ой,
3: этим занимаемся.
4: Да, Александр лет 5, а группе вообще уже 11 лет. То есть был первый состав, были разные эксперименты. А вот на профессиональный уровень, такой, чтобы с большими концертами, сейчас вот с симфоническим оркестром, мы вышли лет там вот 4-5 назад, да, вот уже.
1: Ну так а как готовились-то?
3: Ну, все поэтапно. Сначала учится материал, потому что у них неимоверное количество песен, из которых там большинство, наверное, все равно где-то звучали, где-то известны. Но есть и много материала для меня, во всяком случае, было, который я вообще никогда не слышал. И все учил. Сначала выучивается мелодия, слова, текст, потом уже это пытается впеться.
1: Но в микрофон на палке вы поете?
3: Да.
1: А говорит, не копирует ничего. В микрофон на палке поет.
3: Ну, это действительно оказалось очень удобно.
4: Да, это было, мы просто попробовали, оказалось это очень удобно, потому что вообще есть история такая, что вокалисты, ну, это вообще известный факт, очень часто, когда поет микрофон, не знают, куда деть руки. Это вот, ну, и у топовых звезд известный факт. Они либо держат двумя руками микрофон, либо стойку и так далее.
1: Либо перебирают.
3: Да, вот можно делать. Но это вот высокий уровень.
4: И, соответственно, мы просто попробовали такой формат. Это как некая отсылка, с одной стороны, с другой стороны, оказалось суперудобно. Это как бы не весь концерт происходит, если периодически микрофон вынимается из нее, там все. То есть это не как это. Просто иногда это реально удобно.
1: Актеры, когда выходят на сцену и играют настоящих людей, живых, не живых, а живущих, не вымышленных персонажей, они говорят, я наконец-то понял его судьбу, его там мысли, прочитал, особенно если там раз 500 уже спектакль идет. Вы можете сказать, что вы поняли?
2: Насколько вам вообще нужно было понять этого человека, проникнуть в его голову?
1: Да, насколько вы проникли в самого Фредди Меркьюри и группу Queen?
3: Ну, скорее в музыку, когда ты играешь музыку, то понимаешь какие-то вещи, замечаешь, почему это так написано, или почему это так сыграно, а не иначе. А что касается там личной жизни, ну, 100%
1: невозможно понять. Да мы не про личную, мы про то, что вот ту же самую «Богемскую рапсодию», но это же надо сочинить, как это возможно сочинить.
3: Невозможно представить, как это сочинено.
1: В том-то
3: это
1: и
3: очень
1: дело.
3: Сложно исполнить, а как это придумать, я просто не укладываюсь в голове.
1: Ну, вы так до сих пор и не врубили, не поняли.
3: Пока нет.
1: Угу.

0: Взяли вступление от одной, приклеили к другой. Получилась песня, стала хитом.
1: А вот, вы сами играете с материалом, получается? Ну, как-то варьируете, да?
0: Что, варьируем, что именно?
1: Ну, вы говорите, вы взяли припев со одной.
0: Не-не-не, оригинал. Оригинальная песня сделана из двух песен. Потому что было для альбома две песни написано, и потом решили, что у одной хорошее вступление, но остальное слабенькое.
1: А вы себе можете позволить, вот Марина уже спрашивала, что-то добавить? Ну, например, ну не идет там нота у Александра, и там си-бемоль какая-нибудь, или еще что-нибудь. Ну,
0: нет, смотрите, вокальная история у Фредди Меркьюри ни один концерт не исполнил одинаково. Это как бы нормальная история. Поэтому это некий ориентир, естественно, студийные дальше. Мы больше ориентируемся в основном на студийные записи. Вот, потому что концерт — это очень вольная трактовка даже у самих Queen и по партиям, и по всему. А чтобы, как говорится, не искать какие-то референсы каждый раз там разные, да, мы используем студийные. Все-таки это как некий исходник, да. Queen имели право с ним делать, что хотят, могут вообще играть там в три раза быстрее, мы — нет. Поэтому и темпы сохраняем, например, оригинальные, что Queen никогда не делали, да, они всегда либо ускоряли, либо замедляли песни. То есть мы, скажем так, более там скрупулезно относимся именно исходя из студийных записей. Потому что нашу вольную интерпретацию люди не воспримут, потому что оригинал может делать все, что хочет. Понятно. Может вообще половину куплет не петь.
1: Александр, скажите, вы вот в трибьют-группе других песен, других исполнителей вы не исполняете, пусть будет так, да?
2: Ну, в этой группе нет, получается.
1: А, вы так еще где-то работаете?
2: Ну, я же музыкально разнорабочий.
1: А, понятно. Вы тут дом построили, туда пошли, крыльцо достроили, там крышу уложили. Все ясно. Ну, тогда вопрос снимается. Просто к тому, не будет ли где-то граница, потолок, когда уже надоест петь шоу Must Go On, там, я не знаю, там, Радио Гага и так далее.
3: One Vision Band работает именно с группой
0: только Queen. Но мы добавляем постоянно новый репертуар. Вот в концертном зале Москва и в Питере будет представлено несколько новых композиций, которые, опять же, крайне редки, то есть это не какие-то суперизвестные песни, которые все исполняют.
1: Нет, ну сколько они написали? Ну, не миллион же песен. Ну, там
2: очень много все равно.
0: Ой, слушайте, ну, много, 14 там альбомов, да, еще куча синглов. И...
1: А есть такие, которые вы еще не исполнили?
0: Конечно. Ну, за концерт, вот у нас, я могу сказать так, чем еще мы сильно отличаемся, количество песен, которые исполняются в концерте, труднодостижимо вообще в России для рок-групп. Мы исполняем 29 композиций.
3: Это очень много.
0: Чтобы 2,5 часа без перерыва. То есть мало кто из артистов, это вот там, скажем так, комплимент Александру, в состоянии не просто репертуар Фредди Меркьюри, а вообще хоть какой-то вывести 29 песен. Мы как бы, потому что Queen исполняли в районе 30 всегда, и мы как бы соответствуем этому уровню, скажем так, напряжения и выносливости, да? Потому что сейчас принято концерт час 50 максимум, час 45, ну, и
3: всё. Выйти на бис.
0: Либо перерывом посередине.
1: Да. Не выдерживаем.
0: Да-да-да, а мы выдерживаем и иногда 3 дня подряд, и как бы, то есть, ну, это такая серьезная
4: грузка. 29 песен Фредди.
0: Да, 29 песен.
1: Это нехило, да. Слушайте, у вас во время концертов на сцену выйдет специально приглашенный гость, солистка Большого театра, Елизавета Нарси. А что, Александр не вытягивает, да, что-то? Позвали тяжелую артиллерию, да?
2: Да, так же, как Фредди не выдержал и позвал Монсеррат Кабалье, так же нам пришлось.
1: Вы вот на что, батюшки, а я-то не понял.
0: Да-да-да.
1: Вы на Шекспира нашего замахнулись. А вообще, когда поешь вот эти вот песни. Ну, просто многие, я знаю одну даму, которая в консерватории, что ли, она делала диссертацию по творчеству и по голосовым связкам Фредди Меркьюри. И она говорит, что это какие-то уникальные там связки, это какое-то уникальное звучание. И артистов таких, которые могли бы его 100% повторить, не существует. Еще не родились. Что скажете?
0: Такая задача-то и не стоит, по большому счету, потому что вокал не гитара, да, гитару можно попробовать нарулить там на процессоре похожий звук максимально, там, приближившись там на 99,9%. С вокалом это невозможно ни при каких, вообще ни при каких вариантах, не бывает, не существует два одинаковых голоса в мире, поэтому здесь задача передать харизму, передать энергетику, передать смысл песен, передать общую энергию, то есть тембр передать невозможно, ни в одно атрибют это никогда не получалось и никогда не получится. Поэтому чем больше вы стараетесь сделать, тем, в общем, меньше вы, как сказать, меньше у вас по факту получается. Поэтому лучше сразу просто пытаться реализовать себя, свой голос максимально так, чтобы людьми это воспринималось очень круто. Более того, я могу сказать, что оригинал, то есть группа Queen, ее остатки, если выступают сейчас с Адамом Ламбертом, да, до этого выступали с Полом Роджерсом, были несколько экспериментальных концертов с Джорджем Майклом, с Элтоном Джоном, в качестве исполнителя. Ну, и это неплохо, нехорошо. Что-то получается даже лучше, на мой взгляд. Что-то даже интереснее звучит. Что-то хуже.

0: Ну, это нормально, все
1: вокалисты. Александр.
2: Так. Ну, вообще очень ревностно, очень ревностно относится, конечно, Меркурий. К исполнению группы Queen песен другими людьми, это понятно, но с этим приходится жить. Мы даем, ну, продолжаем жизнь этой музыке.
1: Мы сейчас, кстати, послушаем.
2: Делаем как мы это можем.
1: Да, но сейчас еще две минутки есть у нас до песни. А у меня еще такой момент. Вы вот этот концерт, который будет 4-го в Питере, 5-го в Москве, чем-то взяли за основу концерт в Монтрё, да? В Швейцарии, правильно я понимаю?
0: Не за основу, просто мы еще, как говорится, у нас среди там регалии, да, мы были приглашены в том году в Монтрё в качестве хедлайнеров фестиваля, посвященного группе Queen. Там выступают все трибьюты со всего мира, в том числе суперизвестные, там вот Марк Мартел выступал и так далее. И мы были приглашены.
1: Да, я понял.
3: Про Монтрё это
1: фестиваль, это понятно. Я имел в виду не Монтрё, а где вот на стадионе он выступал.
2: Лайфы?
1: Да, да, не он, а группа. Что это вот этот был концерт, где общий
2: фестиваль. Фестиваль. Там 20 минут уже они выступали вроде.
4: Да, там был маленький сет у них.
1: Вы не... Короче, как сказать, основы концерта, которые вы берете, нету такого момента.
0: Не-не-не-не.
1: Как такой кальки.
0: Не-не-не-не.
1: Нет, такого
0: очень
1: нет.
0: Несколько крутых сюрпризов есть похоже. У нас в концерте. Мы не будем сейчас раскрывать, вы это увидите, те, кто придут. Вот, а так...
3: Но у вас и симфонический оркестр еще, да? И визуалочку это интересное будет. Световое шоу, пиротехника.
0: Да-да.
1: Огонь!
3: Огонь.
1: Энергия музыки. Огонь написано.
0: Огонь, ну кто как
1: поймет. Читаю, то и говорю. Ну огонь такая, огонь. Эмоции. Ладно, давайте, у нас минута до песни. Расскажите, почему мы должны пойти 5 числа?
3: В клуб «Аврора» и в Москве в концертный зал «Москва».
2: Есть несколько причин. Вы можете являться фанатом группы Queen и почтить, и поздравить вместе с такими же, как вы, людьми с днем рождения Фредди Меркьюри. Или вы можете любить просто хорошие живые концерты, или вы любите шоу на живых концертах. Вот все, что из этих причин, если что-то у вас попадает, то вы можете потратить на это вечер.
0: Тимофей. Или вы хотите открыть для себя песни, которые вы никогда не слышали до этого, потому что я могу сказать, что там мои там, родные, близкие для себя открыли многие песни Queen после попадания на наши концерты. Они не знали, что такой крутой репертуар у них есть. Что это вообще из другого жанра, казалось бы, никто бы даже не думал, что у них такое есть.
1: Меня, когда я вчера договаривался о вас, мне одна знакомая сказала: кто у тебя будет? One Vision Band? Это оживший Фредди Меркьюри. Надо идти. Я говорю: господи, что разоралось.
3: Давайте. Давайте уже послушаем.
1: Послушаем.
3: Да.
1: Друзья, у нас в гостях были Тимофей Москалев и также Александр Огородников, музыкант и Тимофей, директор группы One Vision Band. 4-5 числа, Питер, Москва. Идем, слушаем.

0: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла очередной боевик с Джейсоном Стейтемом, недооцененный фильм Павла Лунгина почти 20-летней давности и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В последние годы Джейсон Стейтем начал специализироваться на незамысловатых боевиках, в которых обычный работяга вспоминает свои смертельные навыки, чтобы спасти невинных и наказать обидчиков. «Мятеж» — мини-революция в поздней фильмографии актера. В этот раз герой Стейтема не только лишен народной профессии, но и сам попадает в беду, становится подозреваемым в убийстве, которого не совершал. Одно неизменно – бандиты все равно получат по заслугам. Для этого телохранителю в исполнении актера, который не справился с ответственным заданием, придется забраться на грузовое судно и втихую вычислить человека, подло убившего босса. За постановку всего лишь 95-минутного боевика отвечает Жан-Франсуа Рише, который хоть и умеет снимать экшен, но явно не дотягивает до максимализма Дэвида Эйра, смакующего каждый кадр, где Стейтем ломает утварь или челюсти негодяев. 18+. Прошлым летом мы пересматривали в кинотеатрах отечественную классику нулевых. Сразу два фильма, в которых Евгений Цыганов бороздит улицы Санкт-Петербурга и влюбляется. В этом году будем провожать сезон историческими фильмами с любимым актером. 10 сентября в прокате «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, а на этой неделе «Ветка сирени» Павла Лунгина. Цыганов исполнил роль великого композитора Сергея Рахманинова. После каждого концерта ему преподносят букет белой сирени. Загадка с необычным подарком быстро превращается в городскую легенду, преследует музыканта даже во время эмиграции и начинает разрушать брак. Не стоит ждать от фильма строгого байопика. Режиссер «Острова» и «Такси Блюз» снял скорее романтизированную фантазию о ностальгии, выгорании и гениальности, в которой правда уступает место поэтической условности. 18+. Из аниме до отечественного проката доходит не только классика, компиляции нескольких эпизодов нового сериала или полнометражки по популярным франшизам, но и экспериментальные авторские проекты. И наступит рассвет как раз один из них. Это дебют Йоситоси Синамии, бывшего аниматора Макото Синкая, работавшего над «Твоим именем». В центре истории двое друзей детства, которые пытаются спасти от сноса старинную фабрику фейерверков с 300-летней историей и параллельно закончить создание мощного салюта. Премьера аниме состоялась в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Зрителей смотра особенно впечатлил визуальный ряд. Синамия скрещивает десятки различных техник, от подражания японской живописи Нихонга до 3D-эффектов, чтобы рассказать меланхоличную историю о прощании с уходящей эпохой. 18+. Свершилось. В прокате южноазиатский хоррор о проклятом жилище, до которого нам есть дело. «Пентхаус» — международный дебют Степана Бурнашева, одного из главных якутских режиссеров, автора «Айты» и «Черного снега». Психологический триллер был снят в жарком Куала-Лумпуре с необычным русско-японским кастом. В кадре два актера — Ирина Михайлова и Содзи Арай. Семейная пара переезжает в Малайзию и заселяется в роскошную квартиру, которая пугает не только стоимостью аренды. Женщина слышит странные шорохи и время от времени видит загадочную незнакомку. Возможно, не самую оригинальную завязку перекроет режиссура Бурнашева, особенно умение создавать клаустрофобную атмосферу, нагонять саспенс и выдерживать интригу. Просто в этот раз придется искать жуть не в пейзажах заснеженной тайги, а в гуле кондиционера. 16+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле заявили об агрессивной политике Европы по отношению к России. Об этом на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не располагает информацией о конкретных планах и сроках следующего раунда переговоров делегации России и Украины. Он назвал использование замороженных активов нашей страны для поддержки Киева совершенно незаконными действиями. Это была цитата. Официальный представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин сегодня проведет встречу в Кремле с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. В МИДе заявили, что Россия способна ответить на украинские атаки с применением британского оружия. Удар может быть нанесен по любым военным объектам Великобритании, как на Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Очевидно, что решением о передаче так называемых «сборочных функций» украинцам Лондон и Париж судорожно пытаются снять с себя ответственность за нанесение ударов вглубь территории нашей страны. Не выйдет. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах, сказала дипломат. Мария Захарова также подчеркнула, что Великобритания не сможет переложить ответственность за киевских марионеток за передачу технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow. Вооруженные силы России освободили село Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 591 украинский беспилотник и 19 управляемых авиабомб. Также уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Со среды вооруженные силы Украины потеряли в зоне ответственности всех группировок российских войск 1450 военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады боеприпасов и цеха сборки дронов. Удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. Узнаваемый знак будет размещаться на различных носителях в кассовых зонах магазинов, кафе, пунктах выдачи и в интернет-магазинах. Он позволит покупателю с первого взгляда определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и онлайн-магазинах. При этом переход на новый формат для предпринимателей будет бесшовным, рассказали в руководстве Национальной системы платежных карт. Отмечается, что все необходимые изменения банки реализуют на своих платформах. Дополнительные действия со стороны бизнеса не потребуются, подчеркнули в НСПК. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,28. Курс евро сегодня 98 рублей 29 копеек. Сейчас в Москве плюс 15. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
11: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
12: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня.
15: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех. И даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello! Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
23: Галочка, ты сейчас умрешь.
19: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
15: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали». Программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Будем сегодня говорить об альтернативных способах похудения, потому что сегодня интернет буквально переполнен советами о похудении. Кто-то продолжает пить зачем-то уксус, кто-то делает детокс, кто-то худеет на смузи, кто-то там считает калории, перестает есть, кто-то, не знаю, применяет какие-то лекарственные средства. Вот. И об этом сегодня мы будем говорить. Правда ли, что от этого всего можно похудеть, или все-таки это маркетинг? Какие способы действительно работают, какие могут быть опасны? Вот во всем этом в ближайший час будем разбираться. Наши координаты, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу видеотрансляцию в телеграм-канале радио говорит МСК. Нет, в телеграм-канале не смотрите, забыла. Вот видите, была неделя в отпуске, забыла, что там уже нас нет. Мы есть в YouTube-канале, в YouTube-канале, а еще есть в ВК. Вот, все сказала. Майра, почему тема похудения всегда обрастает мифами? Почему-то просто нельзя начать правильно питаться и похудеть? А обязательно вот нужно какие-то альтернативные способы похудения применять?
25: Ну, для начала я бы сказала о том, что важно понимать, что ожирение — это болезнь, а многими людьми ожирение не воспринимается как болезнь. Зачастую люди считают, что это недостаток силы воли, это что-то человек не знает о себе, о своем питании, и каждый считает, особенно если у него был успешный опыт снижения веса, каждый вдруг начинает себя считать специалистом по этому вопросу. Я обычно провожу такую аналогию. Почему-то человек, излечившийся успешно от рака, вдруг не решает, что он онколог, да? А что касается темы веса, каждый себя мнит специалистам, не беря во внимание, что ожирение – это мультифакторное заболевание. То есть очень много факторов оказывает влияние на его возникновение. Это и генетические факторы, и факторы окружающей среды, и особенности образа жизни, питания, физической активности, уровень стресса и другие факторы, такие как сон, ну и так далее, да, все компоненты нашего образа жизни. И часто берется во внимание только один фактор, и вокруг него какая-то теория образуется, которая продвигается. Поэтому, в общем, ну, мы склонны хотеть каких-то быстрых решений, да, и сейчас рынок переполнен этими
24: советами,
25: вариантами. Да, с быстрыми решениями. Поэтому люди начинают
24: сразу
25: использовать эти.
24: Знаете, приходит на ум ролик из серии «Я похудел, там похудела на 20 килограмм, вот что я делал, там делала», да? И там какие-то советы, которые, может быть, этому человеку помогли, и ты думаешь, наверное, мне тоже помогут. И начинаешь все это применять в своей жизни, но результата нет никакого. Начинаешь себя ругать, ну и так далее.
25: С одной стороны, это здорово, когда люди делятся личным опытом, и люди, которые сталкиваются с похожими сложностями, они понимают, что они не одиноки. Это очень здорово, поддерживает.
24: Да.
25: С другой стороны, трибуна появилась у многих людей, которые транслируют совершенно мракобесные какие-то рекомендации и идеи.
24: Об этом сегодня обязательно поговорим. Майра, а почему вообще людям так хочется верить в быстрый результат, что можно быстро похудеть, можно вот похудеть и потом не набирать вес? Почему вот нам хочется этой быстроты?
25: Ну, это про такая склонность выбирать быстрые решения. Нам всегда хочется похудеть вчера. Плюс, как я уже говорила о том, что не учитывается, не берется во внимание многофакторное заболевание. Хочется быстро решить какую-то сложность. При этом, когда не хочется заморачиваться, да, ой, оказывается, нужно и со сном работать, и со стрессом работать, и с питанием, и со своей психологией. Вы мне лучше скажите, что мне можно есть, а что нельзя. Обычно люди так хотят. И когда начинаешь говорить о том, что как вы вообще пришли к этому весу, да, он у вас же не просто, вы легли спать с весом 50 килограммов, а проснулись 120, но такого же не бывает, явно годы прожитые привели к тому, что этот вес сформировался, и поэтому давайте разматывать цепочку назад, искать причины, которые привели к набору веса, ну и, собственно, с этими причинами работать.
24: А можно ли вообще похудеть быстро и безопасно? Есть какой-то предел, там, не знаю, сколько килограмм в неделю можно терять безопасно для своего здоровья?
25: Ну, считается так, что если вот прям про абсолютные цифры говорить, то от 500 граммов до килограмма в неделю это считается нормальным. Либо обычно в медицине мы говорим процентами. Мы говорим про где-то от 5% снижения веса уже улучшаются метаболические показатели у человека, но в средние темпы считаются хорошими, если это 10-15% за 3-6 месяцев.
24: А как понять, что у тебя ожирение или просто у тебя несколько лишних килограмм?
25: В данном случае мы ориентируемся на не очень любимый многими индекс массы тела. Это показатель, который характеризует, ну, такой ростовесовой показатель, который высчитывается по формуле. Вес в килограммах, деленное на рост в метрах, возведенный в квадрат. И считается так, что если у человека полученная цифра равна 30 и выше, мы говорим про ожирение. Опять же, здесь есть некоторые исключения. Конечно, мы индекс массы тела не используем у пожилых пациентов. Ну, как, используем, но так, с погрешностью. Потому что там есть саркопения, если выраженная, то есть недостаток мышечной массы. Мы это тоже берем во внимание у беременных женщин и у спортсменов с большим объемом мышечной массы. А вот от 25 до 30 – это избыточная масса тела.
24: Правда ли, что вот когда человек начинает худеть, вроде все делает правильно, калории считает, не превышает, да, свою калорийность, весь все равно стоит. Может ли это говорить о том, что нужно обратиться к специалисту, что проблема глубже?
25: Да, такое бывает, и здесь вопрос, насколько она беспокоит человека. Здесь очень много факторов нужно принимать во внимание. Какое количество килограммов человек уже потерял, за какое время может возникнуть такая ситуация, которая называется метаболической адаптацией. И в этом случае я обычно рекомендую людям пожить в этом весе какое-то время и дать возможность организму адаптироваться к этому новому весу. Не надо гнать лошадей. Вы с этим избыточным весом и ожирением жили не один день, дайте возможность организму пожить там в весе минус 10 килограммов, а потом двинетесь дальше. То есть может быть метаболическая адаптация. Второе, что может быть, неучтенные калории. Люди просто со временем, взгляд замыливается, мы перестаем замечать и погрешность, ну, какие-то продукты, которые мы включаем в виде соусов, жирности продуктов, да, там раньше
24: смотрел. Мы даже не
25: смотрел,
24: знаем, что там лишние калории на самом деле содержатся.
25: Да, раньше, например, не обращал внимания, обращал внимание и брал кисломолочные продукты, например, 1,5%, а потом как-то так не глядя, появились и 4, и 2, и так далее, да, это все дополнительные источники калорий, ну, соусы и так далее, капучино, поэтому можно посмотреть более детально свой рацион на предмет этих скрытых калорий. И что еще может быть? Недостаток физической активности, поэтому важно добавлять силовой тренинг в первую очередь. Это не обязательно занятие в тренажерном зале, это просто занятие с использованием собственного веса, чтобы было такое сопротивление, чтобы мышечная масса приходила в тонус и, соответственно, больше потом тратила энергию.
24: Ну, ключевое здесь, наверное, регулярные физические нагрузки, да, то есть не от случая к случаю, а стабильно, чтобы несколько раз в неделю вы были...
25: Ну, 2-3 раза в неделю считается прям идеально.
24: Да. Давайте вернемся, а начнем разговор об Оземпике, да, потому что последние пару лет кажется, что весь мир говорит об Оземпике. Что это вообще за препарат? И правда ли, что он создавался вовсе не для похудения?
25: Оземпик – это торговое название препарата, действующее вещество семаглутид. И да, действительно, изначально препарат выводился на рынок как препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Но в ходе исследований было обращено внимание на то, что у этих пациентов, помимо нормализации уровня глюкозы в крови, еще снижается вес. Начали исследовать этот вопрос, и оказалось, что агонисты глюкагон-подобного пептида очень здорово влияют на массу тела, и механизм действия таков. Он такой двунаправленный. Это периферическое действие, когда замедляется опорожнение желудка, в результате чего и моторика желудочно-кишечного тракта, в результате чего пища дольше находится в ЖКТ. И, соответственно, мы дольше субъективно ощущаем чувство сытости. И второй эффект центральный – это снижение чувства голода и продление чувства сытости. И еще вот важно, знаете, о чем сказать. Очень многие люди, которые выступают против этих препаратов, говорят о том, что они используются не по показаниям, они же только для людей с диабетом. Нет, на самом деле, когда давление...
24: Для кого они, да?
25: Да, когда исследования дальше начали проводиться... Их проводили на людях без диабета и оценивали влияние именно на массу тела. И выяснилось, что агонисты глюкагон-подобного пептида, они действительно способствуют выработке инсулина после приема пищи, но это усиление выработки имеет глюкозозависимый эффект. То есть уровень инсулина повышается при повышенных значениях глюкозы и не повышается, если уровень глюкозы в крови нормальный. Соответственно, у человека без диабета, но с ожирением, у него нет повышенного уровня глюкозы в крови, и, соответственно, у него уровень инсулина не повышается, и у него нет риска гипогликемии, то есть снижение уровня сахара в крови ниже нормы.
24: А сейчас кому могут назначить еще этот препарат?
25: Основные показания... Там, знаете, как там отличается дозировка?
24: Да.
25: Для лечения диабета используются меньшие дозировки по сравнению с тем, что мы используем для коррекции массы тела. И специально, ну, есть инструкции, да, есть препараты выпускаются, которые прям маркируются, что они используются для лечения избыточной массы тела и ожирения. Основные показания для использования этой группы препаратов, если мы хотим снизить вес, это наличие того самого ожирения. То есть индекс массы тела должен быть больше 30.
24: Это первое.
25: Это первое. Угу. И иногда мы назначаем препараты при меньшем индексе массы тела, 27, например, но при наличии дополнительных факторов риска, то есть мы понимаем, что избыток висцерального жира есть, и он способствует, например, существованию диабета или артериальной гипертонии, или других сопутствующих заболеваний, тогда мы можем назначить раньше. Но если у вас 3 килограмма лишних, и как-то это модно стало, это не является показанием к назначению этих препаратов.
24: Угу. А если вот у тебя просто там 3 лишних килограмма, и ты начинаешь принимать этот препарат, чем это может быть опасно?
25: Ну, во-первых, важно помнить о том, что у любого препарата, у которого есть какой-либо клинический эффект, у него всегда будут побочные эффекты. Если у какого-либо препарата нет побочных эффектов, то считайте, что у него нет и никакого действия фармакологического. Mm-hmm. Поэтому тут важно понимать, что если препарат назначается... Когда мы назначаем препарат, мы всегда оцениваем такие показатели, как пользу и риск. Мы знаем, что есть риск от назначения любого препарата, но польза превышает этот риск, поскольку у человека есть ожирение, и ожирение оказывает существенное влияние негативное на здоровье человека. И то есть назначение препарата в данном случае превышает риск. И, ну, для пользы мы, собственно, его и назначаем. Если ожирения нет, то там встает на первый план частота побочных эффектов.
24: Какие они бывают, кстати, побочные эффекты?
25: В первую очередь, конечно, побочные эффекты касаются желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, это рвота, диарея, запоры. Вот все, что касается работы желудочно-кишечного тракта. При этом тошнота бывает разной степени выраженности. Кто-то говорит о том, что это легкая утренняя тошнота, к которой можно адаптироваться, и она со временем проходит. А у кого-то тошнота выражена настолько, что это является поводом к отмене препарата.
24: Угу.
25: Есть ряд других осложнений, но они уже такие гораздо более редкие, и они продолжают изучаться. В первую очередь, это проблемы относительно ЖКТ.
24: Можно ли принимать этот препарат всю жизнь?
25: В настоящее время есть такие данные о том, что у людей, которым изначально препараты были назначены по показаниям, они достигли значимого, клинически значимого снижения веса, то для поддержания достигнутых результатов можно оставлять минимальную дозировку на постоянной основе.
24: Существует еще такое мнение, что люди начинают принимать этот препарат не при ожирении, а просто когда у них просто есть несколько лишних килограммов, они от этих килограммов избавляются, бросают принимать препараты и, соответственно, не меняя свои пищевые привычки до этого, да, обратно вес набирают. Вот что вы думаете по этому поводу?
25: Ну, безусловно, это как бы здесь ничего такого чудесного не происходит.
24: Да.
25: Действительно, на фоне приема препарата снижается чувство голода, и оно снижается по-разному. Я, например, не поддерживаю идею, когда у людей настолько отбивается аппетит, что они даже основные приемы пищи с трудом могут принимать, поскольку аппетита нет вообще. Я здесь склонна думать о том, что все-таки дозировка высокая, я бы пошла на снижение дозировки, чтобы все-таки естественное физиологическое чувство голода к моменту приема пищи сохранялось. Потому что, когда этого нет, люди, конечно, временно радуются. Ура, я целый день функционирую.
24: Ну, да.
25: А есть-то вообще не хочу. С утра чашку кофе выпил, побежал. А вес прям тает. Каждый день минус 500 граммов. Радость – это вся временная, безусловно, поскольку мы не меняем пищевые привычки. И когда вы прекратите использовать препарат, конечно, у вас не просто вернется чувство голода, оно вернется с утроенной силой. И организм будет добирать то, что вы сэкономили за этот период времени. Поэтому во время приема препарата вот этот период важно использовать для выстраивания новых отношений с едой.
24: И как раз работая либо с психологом, который работает с расстройствами пищевого поведения, либо с нутрициологом, да, который может там выстроить питание, да, если, например, у вас не выстроено питание. Потому что если вы бросаете, понятно, что вес обратно вернете. Вот Анастасия нам пишет: грубо говоря, этот препарат необходим тем, кто сам не может взять себя в руки и перестать много есть.
25: Ну да, обычно
24: пищевой шум такой снижает.
25: Да, вы знаете, показанием к назначению фармакологических препаратов, помимо индекса массы тела, является еще и неуспешные предыдущие попытки снижения веса. Человек неоднократно подходил к этому вопросу и понимает, что не могу совладать с чувством голода. Все равно он у меня настолько высокий, что мне сложно как бы усилием воли говорить себе: вот, ешь эту тарелку, и этого будет достаточно. Тогда да, мы прибегаем к помощи препарата и действительно его воспринимаем как помощь. Не как, вы знаете, волшебная таблетка. Это действительно помощь в нормализации пищевого поведения.
24: А вот вы еще сказали, Майра, не могу совладать с чувством голода. Это же может говорить еще о каких-то проблемах, да, с гормональной системой, что чего-то не хватает. Тоже повод обращения к специалисту.
25: Когда вы принимаете решение использовать препарат для нормализации массы тела, обязательное условие – обратиться к врачу.
24: Не это самоназначение.
25: Не самоназначение, никакие. Потому что врач должен оценить показания, наличие показаний, противопоказаний, оценить состояние вашего здоровья, как минимум минимально вас обследовать, посмотреть функцию печени, функцию почек, нет ли камней в желчном пузыре, нет ли у вас противопоказаний в настоящее время для назначения препарата. И только после этого дается назначение. А вот если мы говорим про какие-то гормональные изменения, это же такое, знаете, такое собирательное понятие.
24: Да.
25: Гормонов у нас много, но я помню, когда...
24: Про лептин любят говорить, например, что с лептином что-то не так, поэтому не могу наесться.
25: Ну, это действительно так. Возникает у людей с ожирением возникает лептинорезистентность, то есть лептина много, а лептин — это гормон, который вырабатывается жировой тканью, это такой гормон насыщения. И у людей с ожирением лептина много, но и чувствительность к нему снижена. И мне очень понравилась фраза. Когда я обучалась в Кембридже, там один профессор такую фразу сказал, что полный человек полный не потому, что он много ест, а он много ест, потому что он полный. То есть в ходе того, как человек меняет свое пищевое поведение, еды становится больше, и со стрессом справляется человек с помощью еды, и уже стандартным объемом еды не наедается, то уже этими процессами начинают управлять внутренние механизмы.
24: А еще вот я добавила к побочным эффектам, когда человек не испытывает чувство голода, он начинает есть гораздо меньше еды, и то есть, соответственно, он не получает питательных веществ, да?
25: Конечно, витаминов. Отсюда появляются и дополнительные побочные эффекты в виде как раз выпадения волос, сухости кожи и так далее, и так далее. И люди говорят, еще некоторые сообщают о снижении общего эмоционального фона, настроения, такого преддепрессивного состояния. И многие люди списывают это на препарат, тогда как это не в чистом виде сам препарат ответственен за возникновение этих побочных реакций, а именно дефицит еды на фоне использования препарата, и объем еды таков, что он просто не покрывает ваши физиологические потребности.
24: Особенно если мы раньше получали удовольствие от еды, еда была для нас праздником, какие-то, может быть, совместные застолья, походы в ресторан, там, дни рождения. Такой вопрос тоже социализации, который нас радовал. Да, тут получается, что мы вдруг этого всего лишились и не понимаем, как нам жить дальше. Мы худые,
25: конечно,
24: но не очень счастливые, как будто, да, получается.
25: Да.
24: А сейчас, кстати, еще вот помимо Зимпика появились другие аналоги. А похожи ли они или отличаются чем-то по своему составу и действию?
25: Да, новые препараты, они, знаете как, они содержат дополнительные молекулы. Uh-huh. То есть семаглутид содержит одну молекулу агониста глюкагон-подобного пептида, тирзепатид содержит уже, это двойной агонист, то есть две молекулы, и нас ожидает появление на рынке скоро нового препарата, который содержит три молекулы, ретатрутид, если я не ошибаюсь, сейчас проверю себя, uh-huh. так ли я его называю, там в нем три молекулы, и если сравнивать профиль действия этих препаратов, то семаглутид, ожидание от него в плане снижения веса где-то в среднем 13-15% снижения веса от текущей массы тела где-то в среднем за год-полтора. Тирзепатид 20-25, ну, 23-25 по разным данным. И новый класс препаратов, это будет уже 25-28%.
24: То есть это прям сильное снижение
25: веса?
24: Это
25: прям суперсильное снижение. Это такая революция в медицине. По большому счету препараты по своей эффективности уже сравнялись, а в ряде случаев даже превышают эффективность от бариатрических операций.
24: Как здорово. Это в следующем году, да, такое лекарство появится?
25: Да, в 27-м mm-hmm. ожидается выход.
24: Вот если подводить итог нашей теме, связанной с Оземпиком, получается, что сам препарат — это не зло, да, не чудо, а просто такой медицинский инструмент, который нужно грамотно использовать.
25: Абсолютно подписываюсь под каждым mm-hmm. вашим словом.
24: А нам еще пишут и спрашивают, нормально ли, что в поликлинике врачи, независимо от их специализации, не имея анализов, людям с лишним весом советуют Оземпик?
25: Ну, если они оценили состояние вашего здоровья и они знают показания и противопоказания к назначению препарата, то в целом mm-hmm. ничего страшного в этом нет. Важно просто не забыть оценить в целом состояние здоровья. И считается, я помню, даже слышала такую рекомендацию, что ожирением могут заниматься не только терапевты и эндокринологи, а по большому счету ожирение — это такое заболевание, которое оказывает влияние на все органы и системы. Да? Если мы говорим про опорно-двигательный аппарат, это остеоартриты. Если мы говорим про желудочно-кишечный тракт, это гастродуоденальная рефлюксная болезнь, это желчнокаменная болезнь, ну и так далее, да. Репродуктивные проблемы тоже связаны с избыточным весом и ожирением, поэтому да. Но лучше все-таки идите к врачу, который имеет опыт использования
24: вот,
25: этих препаратов.
24: Да, начались вопросы, которых я ждала, как раз связанные с мифами про похудение. Например, нас спрашивают, как вы относитесь к кето-диете. Много людей ее используют, очень хвалят. Расскажите про хром при похудении и так далее. Давайте, Майер, начнем, наверное, с кето-диеты. Что можете по поводу нее сказать?
25: Кето-диета действительно в начале появления продемонстрировала очень хороший эффект в плане скорости снижения веса. Но дальнейшие результаты нам показали, что в течение 2 лет результаты от использования кето-диеты просто сбалансированного питания выравниваются. При этом у сбалансированного питания нет такого количества побочных эффектов, как у кето-диеты. Плюс приверженность кето-диетам, как правило, очень низкая, и люди сообщают о том, что они добиваются состояния кето-диеты. Тоже по факту нет-нет, и где-нибудь какая-нибудь конфетка или какой-нибудь углевод проскакивает. Да, да. Да. Но это сложно, правда, полностью практически лишать себя углеводов. Это не физиологично. Это грозит появлением побочных эффектов различных, в том числе, например, повышение уровня атерогенного холестерина и, соответственно, возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Запоры, которые провоцируют возникновение и геморроя, и каких-то дивертикулитов и так далее. То есть это все неприятные последствия кето-диет. Единственным показанием к использованию кето-диет в настоящее время является лекарственно-нечувствительная форма эпилепсии. Иногда рекомендуют врачи, когда уже понимают, что много препаратов использовали, а эпизоды сохраняются и к такому методу прибегают.
24: На самом деле многие боятся углеводов. Мы сейчас про медленные углеводы. Это крупы, да, цельнозерновые и так далее. Кто-то говорит, что от них какие-то отеки возникают. Кто-то говорит, что их полностью нужно исключить из своего питания. Чем это может быть чревато?
25: Полное исключение такой группы продуктов, как сложные углеводы, куда не только крупы относятся, но и хлеб, макаронные изделия, чревато тем, что организм будет недополучать те вещества, которые мы получаем вместе с углеводами. Это касается ряда минералов, витаминов группы В, в первую очередь, клетчатки, и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, и плюс учащается частота срывов.
24: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать мифы о похудении.
0: Внимание, внимание!
17: Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Сергея Бадамшина, речь идет об уголовном деле о распространении фейков о российской армии. Как отметил защитник, он ознакомился с заключениями двух экспертиз – политолога лингвистической и психиатрической. Также Бадамшин заявил, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ильи Ремесло уже завершено. Адвокаты и его подзащитные знакомятся с материалами. Буданов анонсировал возможную встречу делегаций Киева и Москвы в сентябре. По словам главы офиса президента Украины, переговорный трек сейчас на паузе, однако его планируют оживить. Вопрос журналистов, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Кирилл Буданов ответил: «Я надеюсь на это, да. Ну и с американцами уже. Без них никак». В свою очередь, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что не может подтвердить информацию о непубличных контактах главы офиса украинского президента с Россией. «Вы знаете, мне кажется, важно помнить, что многие заявления в Киеве сегодня делаются просто ради медийного эффекта», сказала дипломат на брифинге. Добавлю, Кирилл Буданов внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. В Кремле заявили об агрессивной политике Европы по отношению к России. Об этом на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не располагает информацией о конкретных планах и сроках следующего раунда переговоров делегации России и Украины. Он назвал использование замороженных активов нашей страны для поддержки Киева совершенно незаконными действиями. Никол Пашинян пригрозил силовикам массовыми увольнениями. Премьер Армении пообещал снимать сотрудников правоохранительных органов с должности, если им не удастся выявить информаторов оппозиции в своих рядах. «Их же кротами называют тех, кто предоставляет информацию из правоохранительных органов. Я перед ними поставил задачу, сказал, найдите. Если в конкретные сроки не найдут, значит, всех, кого я увижу, буду считать, что это они кроты. Если имен и доказательств не будет, я прямо заявляю, будут массовые увольнения в подотчетных мне правоохранительных органах. Войду в здание и дам приказ уволить всех, кто на глаза попадется», — сказал Пашинян в правительстве. При этом премьер указал на то, что бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян должны столкнуться с такими же последствиями, как глава оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Ранее в госуправление передали цементные и коньячные заводы бизнесмена. В ереванской мэрии перешел его спорткомплекс. Защита Царукяна считает такие действия незаконными. О погоде в Москве. Сейчас в столице плюс 15, завтра переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный с переходом на северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
17: «Говорит Москва». Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
27: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
28: Пуля. Крайняя мера.
6: Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
6: Мы вас услышали.
24: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Говорим сегодня об альтернативных способах похудения. Вот уже обсудили Озимпик. Говорим про углеводы. Вот кто-то считает, что углеводы есть не нужно. Спойлер, Майра сказала, что нужно. А еще есть миф такой, Майра, что углеводы есть не нужно, потому что от них возникает отек.
25: Углеводы действительно обладают таким эффектом немного на себя притягивать воду. Об этом очень хорошо знают люди, которые занимаются бодибилдеры. Я не знаю, чем они занимаются. Бодибилдерством. Ну, построением тела, да, мышечного каркаса. Угу. И, соответственно, перед выступлением, как правило, у них такое есть понятие, как сушка. То есть они полностью исключают углеводы из своего рациона для того, чтобы мышцы контурировались, лишняя вода покидала организм. Она не то чтобы лишняя, она такая физиологичная жидкость. И мышцы контурируются так, что видны вены. И они это используют для выступления и потом переходят на обычный рацион питания. А уж если мы с вами не выступаем, то, конечно, у нас вообще нет необходимости избавляться от углеводов, у нас нет задачи ходить такими высушенными, да, чтобы у нас вены виднелись, конечно. И мы выглядели слишком такими иссушенными. Угу. Небольшое количество жидкости они притягивают, но это в рамках нормы.
24: История с тем, что от молочных продуктов тоже отекают, что их нельзя есть на ночь.
25: Некоторые люди действительно об этом сообщают, но это больше субъективный эффект, mm-hmm. нежели научно подтвержденный факт. И в целом небольшая утренняя отечность тоже является вариантом нормы. Если она у вас не расходится в течение дня, обратитесь к врачу.
24: Mm-hmm. А миф о том, что после 6 есть нельзя, не нужно.
25: Есть можно и нужно в любое время суток. Желательно последний прием пищи осуществить за 2-3 часа до сна. Угу. Если вы ложитесь в 9 вечера, ну, не ешьте после 6.
24: Понятно. Фрукты – это сахар, их есть не нужно.
25: Помимо сахара, простых углеводов во фруктах... Во-первых, во фруктах не так много сахара, как люди думают. Посмотрите на калорийность ягоды. Мы возьмем ту же голубику, клубнику. Они очень сладкие, вкусные. Или тот же арбуз, который сейчас актуален по сезону. В них будет 30-40 килокалорий на 100 граммов продукта. Это вам не шоколадный батончик, который 500 килокалорий. Да? Там небольшое количество калорий, потому что фрукты в основном на более чем на 90% состоят из воды. А в сухом остатке содержатся не только простые углеводы, там еще содержатся сложные углеводы, неперевариваемые или частично перевариваемые, то есть те самые пищевые волокна или клетчатка, которые замедляют усвоение вот тех самых простых углеводов. Mm-hmm. Поэтому едим не боимся и получаем сезонные витамины.
24: Есть нужно 3 раза в день без перекусов.
25: Ну, смотря кому. Если вы человек, который ведет максимально сидячий образ жизни, то, скорее всего, достаточно. А детям или людям, ведущие активный образ жизни, или еще людям, у которых такая интерцептивная чувствительность высокая к чувству голода, то есть они минимальное чувство голода уже начинают ощущать, им некомфортно просто терпеть, да. То тогда, конечно, нужно добавить перекус.
24: Нужно ли устраивать себе разгрузочные дни для похудения? Детоксы, смузи, голодание?
25: Мне кажется, мы это даже обсуждали, знаете, в каком контексте, что если вы не перегружаетесь, то и разгружаться не надо. Вот. Если чувствуете потребность, ну, предположим, там какие-то череда праздников прошла, и хочется сделать разгрузочный день, ну, можете его сделать, но все-таки ориентируясь на собственное чувство голода, вот совсем себя голодом не морите, потому что это естественные сигналы тела, в которые лучше не внедряться, потому что собьем, и потом непонятно будет, что с этим делать.
24: Не могу не спросить про БАДы, потому что, мне кажется, многие горе-нутрициологи любят их назначать. БАДы, которые якобы обладают жиросжигающим эффектом, обладают эффектом, когда ты их, например, выпиваешь, у тебя отбивается аппетит якобы. Я говорю сейчас про хром, про барберин, про альфа-липолевую кислоту, про L-карнитин. Правда ли это влияет на похудение?
25: Ну, перечисленные вами компоненты БАДов точно не влияют на чувство голода. И было доказано, что хром даже не снижает никакую тягу к сладкому. Это все миф. Но важно, знаете, про что понимать, что БАДы в своем составе могут иметь не обозначенные на упаковке компоненты, которые действительно могут обладать ароксигенным эффектом, то есть снижать чувство голода. И что это за препарат там содержится, в какой он дозировке, какие он имеет противопоказания, мы не узнаем. На упаковке будет написано эко, био, безопасно и так далее.
24: То есть похудеть от БАДов невозможно?
25: Можно похудеть, но с непрогнозируемым эффектом и исходом.
24: Ответственности за это никто нести не будет, да. Если много тренироваться, можно есть все что угодно. Вот если ходишь в спортзал, ешь бургеры.
25: Ну, люди, которые это делают, подтвердят, наверное, что это вряд ли возможно, потому что в основном все-таки мы снижаем вес преимущественно за счет питания. Физическая активность, конечно, важна и нужна, она, безусловно, играет роль с точки зрения и повышения трат, и в момент выполнения физической активности, и между, поскольку мы увеличиваем объем мышечного каркаса. Но в целом изолированная физическая активность без обращения внимания на питание не работает.
24: Что можете сказать по поводу употребления уксуса? Многие говорят, что утром нужно натощак пить уксус, там разводить его с водой.
25: Это ужасная рекомендация. У нас в желудке и так есть соляная кислота, которая, собственно, и выполняет функцию того, что pH у нас низкая, да, в желудке, плюс соляная кислота обезвреживает, то есть это такой первый барьер, ну, второй, там, в ротовой полости первый, который проходит наша пища, она не стерильная, это нормально, и поэтому соляная кислота участвует в этом. Плюс соляная кислота денатурирует белок, то есть это такая первичная обработка белка для того, чтобы потом ферменты пищеварительные могли уже на этот белок воздействовать. И вот этот ваш дополнительный уксус никакой роли, во-первых, не играет, во-вторых, с утра натощак и так уровень соляной кислоты повышен. Если у вас есть гастрит с повышенной секреторной активностью, или у вас есть язва, да, то использование укс только усугубит ситуацию, не надо.
24: История была раньше такая, что есть продукты, которые закисляют и которые ощелачивают. Слышали о таком?
25: Да.
24: Что вот нужно есть определенную группу продуктов, чтобы они... Я не помню, что они должны делать. Наверное,
25: защелачивать.
24: Да.
25: Ощелочная диета.
24: Нужно ли придерживаться такого питания?
25: Ну, нет, это не подтвержденный наукой подход. И в целом, с другой стороны, там, знаете, такие рекомендации даются, которые в целом не противоречат, по большому счету, здоровым таким принципам питания. То есть они рекомендуют ограничить все обработанные продукты, что хорошо. Мясо там, правда, много нельзя есть, что, ну, так дискутабельно, да. Кому-то можно, кому-то не нужно, тут нужно смотреть на человека. Много нужно есть фруктов и овощей, они якобы защелачивают, что, собственно, тоже является хорошей рекомендацией.
24: Клетчатка,
25: как будто бы, знаете, получить такую мотивацию для того, чтобы следовать здоровому образу жизни, тогда как сама теория не подтверждена научно, ну, такая себе история.
24: А еще многие любят употреблять мочегонные препараты, слабительные какие-то препараты, да, чаи какие-то пить. Насколько это опасно?
25: Это действительно опасно, во-первых, когда мы выгоняем жидкость из своего организма, на весах мы видим минус, но с вашей жировой массой ровным счетом ничего не произошло. И в этом случае могут быть побочные эффекты в виде обезвоживания, например, острая почечная недостаточность. Я думаю, вряд ли кому-то хочется. Образование камней в почках и ряд других минеральных дисбалансов, которые могут произойти при употреблении этих препаратов. И в зависимости от того, как часто прибегает человек к использованию этих препаратов, я могла бы говорить про расстройство пищевого поведения. Например, это можно отнести к булимии, и использование мочегонных и слабительных является вариантом компенсаторного поведения.
24: А вот эти вот истории, когда люди начинают ходить на массаж какой-нибудь, знаете, после которого остаются синяки, или начинают делать себе обертывания, да, от которых ты начинаешь сильно потеть. Полезно, вредно?
25: Ну, это такие косметические процедуры. Если вам нравится, то почему нет? Развлекайтесь. Главное, чтобы, ну, уж сильно, зачем нам синяки по телу? Ну, какой-то легкий лимфодренаж делать, почему нет?
24: Но обертывание, массажи в рамках разумного, это, в
25: конечно,
24: принципе,
25: можно.
24: Неплохо.
25: Это улучшает текстуру кожи, состояние кожи. Может быть, там в ряде случаев даже бугристость от целлюлита уменьшается, ну, такая степень выраженности. И в целом это приятно.
24: А существует ли такая история, как разгон обмена веществ? Можно ли разогнать обмен веществ, разогнать метаболизм, или это все миф?
25: Разогнать скорость обменных процессов мы можем исключительно с помощью физической активности. Все это единственный способ. А все остальное не доказано, либо имеет очень много побочных эффектов. Ну, например, раньше использовали тиреоидные гормоны, которые разгоняли скорость обменных процессов. Ну, то есть, по сути, сами себя искусственно выводили в состояние тиреотоксикоза, да, то есть это базедовые болезни, так называемые, да. Или болезни Грейвса, как по современным представлениям ее называют. Это состояние имеет столько побочных эффектов, что лучше спортом займитесь.
24: Угу. А Валерий спрашивает, бывают ли индивидуальные особенности организма, когда человек без ущерба для здоровья ест один раз в день и

0: три вещи, да, которые помогают похудеть. Угу. Это питание, здоровое питание с небольшим дефицитом калорий. Это увеличение физической активности. Я говорю про повседневную физическую активность, ходить, там, если еще есть специальная физическая активность, еще лучше. И третий компонент, ну, наверное, достаточный качественный сон, потому что он очень влияет на наше пищевое поведение.
1: На наш аппетит, на тягу к сладкому, на переедание. Соответственно, если мы не высыпаемся, мы автоматически начинаем переедать.
0: Да, вы просто последите за собой. Вот бывают дни, когда мы спим, например, 5 часов в день, да, и вы обратите внимание, как пищевое поведение у вас меняется. Мы неосознанно начинаем выбирать. Угу. Пошли в обед все, там, например, в столовую, и как-то рука сама тянется выбрать салат оливье. Хочется чего-то домашнего, уютного, сытного, да, а не какого-то там свекольного салатика или там,
1: ну, конечно,
0: капустного.
1: Да. Да. А что бы вы могли посоветовать человеку, который уже несколько раз худел, может быть, даже сбрасывал вес, но все равно его в итоге набирал?
0: Я бы посоветовала пересмотреть цель и убрать фокус внимания с цифр на весах. Сконцентрируйтесь на каких-то поведенческих аспектах, которые вам легко внедрить в свою жизнь, и не ожидайте быстрого снижения веса. Если вы будете думать о том, что мне нужно больше есть фруктов и овощей. Как мне внедрить их в свою жизнь? Какие фрукты и овощи я люблю? В каком виде? В свежем, в приготовленном? Если вы будете добавлять прогулки или какую-то физическую активность в свою жизнь и сфокусируете свое внимание на этом, то через несколько месяцев оцените, как это повлияло на ваш вес. Mm-hmm. И, скорее всего, как только мы снимаем фокус внимания с чего-то, да, и снижаем градус важности, то, в общем-то, как будто бы процесс идет легче.
1: А в каких случаях нужно обязательно идти к врачу, а не начинать новую диету, какие-то продукты там исключать, от чего-то отказываться?
0: Ну, я бы сказала, что если речь идет про коррекцию питания, то не обязательно идти к врачу. Uh-huh. Если вы не в какую-то ограничительную диету пытаетесь впасть, а просто используете рациональные принципы питания, то в целом обследование для этого не нужно. Uh-huh. Дышать свежим воздухом, заниматься спортом и есть здоровую еду, для этого не нужны специальные медицинские показания, чтобы пойти к врачу, и нам он разрешил этим заниматься. А вот если мы говорим про использование препаратов, то да, лучше сначала посетите врача.
1: А получается, что лучше вообще никакие диеты не использовать. Нужно просто налаживать свое питание. Трехразовое.
0: Да. Кому-то трехразовое, кому-то трехразовое с перекусами, но всегда, чтобы это питание было сбалансированное. В каждом приеме пищи, я обычно клиентам говорю, и это быстро очень входит в привычку. Вот вы начали есть, спросите себя, а что у меня в этом приеме пищи есть из белка? Так, я ем курицу, окей. А что есть из углеводов? У меня есть какой-то гарнир. Нет гарнира, нет времени его готовить, отрежьте себе кусок хлеба. Желательно цельнозернового, но при его отсутствии любой подойдет. Mm-hmm. И что у меня есть из источника клетчатки и витаминов? Это либо фрукты, либо овощи. Вот собрали такой прием пищи, все, он считается сбалансированным. Неважно, он холодный, горячий, тут уже как у вас время позволяет.
1: А правда ли, что после 40 похудеть гораздо сложнее? Что в 20, да, мы как-то легче сбрасывали вес?
0: Ну, в целом, да, я соглашусь с этим утверждением. Другое дело, что здесь опять нужно принимать во внимание много факторов, не только то, о чем мы думаем в первую очередь. Наверное, что-нибудь с гормонами случилось, и вот я раньше 2 дня поголодаю, и минус 3 килограмма, и я спокойно бегаю дальше, а сейчас не получается. Про 40 лет вряд ли сейчас можно говорить про снижение гормонов в этом возрасте, хотя у некоторых бывает и ранняя менопауза, и у мужчин бывает снижение уровня тестостерона. Действительно, гормональный компонент нельзя отрицать, но здесь важно еще помнить вот про что. Во-первых, к этому возрасту мы уже нарабатываем определенные привычки, которые касаются и уровня физической активности, и пищевого поведения. И если вы объективно сравните свой образ жизни в 20 лет, не то, что вы там какие-то энергетики пили, потому что обычно мы про что помним, да, что ой, ел, что попало, пил, что попало, спал по 2 часа и был тонкий и звонкий. Да? Да. Но вы обратите внимание на то, сколько вы ели. Да, это была несбалансированная еда, но вы не переедали. А сейчас у нас есть завтрак, обед, ужин, по пятницам какие-то рестораны с длительными посиделками. Не хочется лишний раз идти на общественный транспорт, пойду закажу такси.
1: Конечно, после
0: ужина. С возраста мы можем себе это позволить.
1: Полежать у телевизора, например, а не прогулку какую-то устроить.
0: Да, и если в молодом возрасте вечером там кто-то позвонил, поехали тусоваться, мы с радостью бежали это делать, то сейчас, ой, нет, пожалуй, мне завтра рано вставать,
1: я лучше останусь.
0: Сериальчик дома отдохну.
1: Да. А, кстати, вот после ужина, после обеда, после завтрака. Сейчас многие говорят, что нужно подвигаться, чтобы инсулин резко там как-то не
0: поднимался. Да-да-да, это очень классная рекомендация. Действительно, когда мы начинаем двигаться, даже минимальная физическая

0: активность, она улучшает чувствительность к инсулину, потому что работающие мышцы начинают требовать энергию, начинают активно поглощать глюкозу из крови.
1: То есть после ужина, обеда и завтрака желательно устроить небольшую прогулку, либо что-то по дому поделать.
0: Да, я обычно говорю, ну, хотя бы пойдите посуду помойте и загрузите, или загрузите посудомойку. А вы идеально вообще выйдите, подышите воздухом и пройдитесь.
1: Чтобы жирок не завязался, как бабушка говорит, да? Ну, это правда так и есть. Антон делится радостью. Я ем что и сколько угодно, и вес не набираю. Вот бывают же такие люди, которые едят сколько угодно, что угодно, и не набирают вес. На самом деле, когда начинаешь разбираться в вопросе, что они едят, мы понимаем, что они не переедают. Просто они, может быть, где-то чуть меньше едят, где-то чуть больше. На самом деле они не едят больше, чем тратят. И в этом, мне кажется, секрет того, что они набирают вес.
0: В основном, да, именно в этом. Когда люди наблюдают то, как едят люди за ужином, другие, да, например, коллеги по работе, и говорят, ну, у них не в коня корм, а у меня лишняя булочка, мне стоит на нее посмотреть, она уже прилипла.
1: Да.
0: Нужно оценивать не один прием пищи, а целиком систему питания и физической активности этого человека.
1: Угу.
0: Вы пошли потом домой, а он еще побежал куда-то, да, по делам дальше. Плюс это может быть единственный, самый плотный прием пищи за весь день у этого человека. Но здесь важно еще и не обесценивать все-таки такой генетический фактор, как предрасположенность к лишнему весу, который заключается не в том, что человек с воздуха набирает эти калории, а у человека генетически детерминированы многие аспекты пищевого поведения, такие как, например, чувство сытости и чувство насыщения. Ой, чувство сытости и чувство голода. У человека, например, склонного к лишнему весу, чувство голода более ярко выражено, чувство сытости позже наступает, и это генетически детерминированные могут быть аспекты. У человека может быть генетически обусловленное предпочтение какой-то еды. И поэтому генетический фактор не стоит как бы убирать из поля нашего внимания и целиком вешать ответственность на человека, обвиняя его. Да, действительно,
1: генетика тоже играет
0: роль. Генетика большую роль играет, и вы не виноваты в том, что у вас лишний
1: вес. Вот вы сказали, что нужно создавать, точнее, небольшой дефицит калорий, чтобы худеть, да, и многие доходят до абсурда. То есть создавать дефицит, давайте нашим слушателям объясним. Предположим, базовый метаболизм у вас 1500 калорий. Вы занимаетесь спортом, двигаетесь, ну, совершаете какую-то деятельность и тратите еще дополнительно 300-400 калорий. Ну, получается, у вас где-то 1900, может быть, 2000 калорий, чтобы было понятнее. 2000 калорий вы тратите в день. Чтобы худеть, нужно создавать дефицит в районе 300 калорий примерно. Да,
0: от 300 до 600 килокалорий, да. Но не от идеально рассчитанной вот этой калорийности, которую вы сейчас продемонстрировали, а от того питания, которое было до этого. Потому что до этого человек мог съедать 2500-3000 килокалорий. И поэтому отнимать мы будем от вот этой высокой цифры, а не от 1900, то, что мы рассчитали.
1: Когда он начал вдруг меньше есть, да, и поэтому давайте будем есть теперь на 1400 калорий. Едим, на самом деле, получается, на 1900, да, если до этого ели больше.
0: Да, если мы обычно для этого используем... Я люблю не формулы использовать, а предыдущий анализ предыдущего образа жизни.
1: Обычно берется неделя, две где-то, да, хотя бы, чтобы человек понимал, где, сколько он ест, а не последние там 3-4 дня. А еще очень часто многие садятся на такой дефицит калорий, что страшно становится, 1000-1200 калорий. А чем это может быть опасно?
0: Когда у вас калорийность рациона ниже скорости основного обмена, а скорость основного обмена — это, ну, то количество энергии, которое мы тратим на поддержание жизнедеятельности, она обычно у женщин колеблется в диапазоне от 1200 до 1400 килокалорий, у мужчин 1400-1600, вот где-то так, поскольку у мужчин, как правило, мышц больше, чем у женщин, поэтому в покое они тратят больше. Если калорийность вашего рациона ниже этой цифры, эти диеты называются очень низкокалорийные диеты. Чем они чреваты? Во-первых, тем, что вы нарушаете естественное чувство голода и насыщения, и вот этот сбой может привести к манифестации расстройства пищевого поведения. Мы не знаем, какая у вас наследственность. РПП не у каждого человека реализуется в жизни, да? Кто-то соблюдает всю жизнь диеты, у него нет РПП, а для кого-то однократное соблюдение диеты уже спровоцировало возникновение РПП, потому что у этого человека, у второго, была отягощенная наследственность какая-то, да, именно по РПП. Второе – риски камнеобразования. Третье – риски срывов. Четвертое – риск возникновения каких-то депрессивных эпизодов. То есть масса побочных эффектов. А люди, у которых повышен уровень холестерина, вот такой резкий уход в дефицит калорий чреват тем, что избыточное количество жира, ну, по сути, попадает в кровоток, да, что усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Кстати, это интересный факт, не знала о нем. Что, по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и низкокалорийных диет. А что опаснее для организма? Ожирение или постоянные скачки, когда ты набираешь, сбрасываешь?
0: Ну, смотря каких людей мы сравниваем. Если мы возьмем одного человека с ожирением и второго человека с такой же массой тела, ну, который каждый лет худеет на 10-15 килограммов, потом зимой опять набирает, лучше пусть будет стабильная масса тела.
1: Вы сказали, что сон очень сильно влияет на то, похудеем мы или поправляемся, а стресс, насколько сильно он влияет на похудение?
0: Безусловно, это тоже один из важных факторов, который оказывает влияние на наше пищевое поведение. Мы на стресс реагируем по-разному. Чаще всего это так происходит. Когда происходит какой-то острый стресс, то люди, как правило, отказываются от еды. Но потом стрессовый фактор заканчивает свое действие, и мы добираем то количество еды, которое не доели в эти дни. А есть такой вялотекущий, перманентный стресс изо дня в день. Ну, вот что-то такое, да, подтачивает ежедневно наше эмоциональное состояние. Вот, как правило, на таком стрессе мы склонны что-то доедать, переедать. Либо однократно садимся за стол и едим очень много, но чаще люди просто в течение дня что-то подъедают бесконечно.
1: Не замечают этого,
0: да? Не замечают, да.
1: Нас спрашивают по поводу чайного гриба, полезный ли он?
0: В целом, да, это естественный пробиотик.
1: Ферментированные продукты в целом полезны.
0: Да,
1: так же,
0: они
1: как
0: содержат
1: капуста.
0: Полезные бактерии, поэтому включайте в рацион. Но не нужно быть в иллюзии, что вот эти упакованные комбучи, которые еще газированные, с добавлением сахара, таким же эффектом полезным обладают. Нет, это просто газировка.
1: А в каких случаях нужно уже обращаться к врачу, если мы начинаем худеть?
0: Если есть уже какие-то жалобы, то есть вы понимаете, что то, как функционируете вы сегодня, вас не устраивает, у вас есть что-то, что вас беспокоит, поэтому, безусловно, обращаемся к врачу. Второе, если вы понимаете, что то, что вы хотите использовать, оно какое-то такое сомнительное, кто-то вам порекомендовал, но вы не знаете, насколько сработает это на вас, лучше тоже обратитесь к врачу. И третье, если у вас возникают мысли по поводу подключения препаратов, поэтому здесь обязательно обратитесь к врачу.
1: А если возвращаться к Оземпику, хотел еще спросить, всем ли он подходит? Ну вот в плане, если мы, например, обратились к врачу, да, нам его назначают, или есть какие-то противопоказания?
0: Противопоказания, безусловно, есть. Ну, в первую очередь мы говорим про заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности, острый панкреатит точно нет, хронический панкреатит с частыми обострениями тоже дискутабельный вопрос, скорее всего, нет, гастропарез, то есть если у человека и так практически не функционирует или замедлена моторика желудка и желудочно-кишечного тракта, как-то тоже будем думать, насколько целесообразно и оправдано назначение этой группы препаратов. Если есть медулярный рак щитовидной железы, ну, пожалуй, это вот основные. Ну и, наверное, человеку, когда он находится в состоянии депрессии, я бы сначала полечила депрессию, а потом бы говорила про назначение вот этих препаратов.
1: У нас буквально 20 минут остается. Не могу еще не спросить про аутоиммунный протокол, да, когда мы исключаем углеводы, исключаем яйца, молочные продукты. Как вы к этому относитесь, как врач?
0: Аутоиммунный протокол – неподтвержденная диета, которая не демонстрирует никаких улучшений в плане течения аутоиммунных заболеваний.
1: Четко и понятно. Мара, большое вам спасибо. Я надеюсь, что нашим слушателям стало как-то все понятнее в плане питания, что делать можно, чего делать не нужно, вообще кому назначают Оземпик. У нас в гостях была Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Говорили сегодня об альтернативных способах похудения. Большое спасибо. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вероника Скворцова заявила о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени была также увеличена на 37%, более 1 миллион литров, заявила глава Федерального медико-биологического агентства на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Скворцова отметила, что ФМБА уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. На встрече Владимир Путин рассказал, что его отец много лет был донором крови. Московский областной суд утвердил штраф Борису Надеждину за пропаганду экстремизма. Там рассматривалась жалоба его адвоката на решение Долгопрудинского суда Московской области о денежном взыскании в размере 1000 рублей. Постановление нижестоящего городского суда осталось без изменения. Жалоба защитника оппозиционного политика не была удовлетворена. Напомню, Борис Надеждин внесен в реестр иноагентов. Сейчас он проживает за пределами России. Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Сергея Бадамшина, речь идет об уголовном деле о распространении фейков об армии. Как отметил защитник, он ознакомился с заключениями двух экспертиз – политолога лингвистической и психиатрической. По его словам, блогера признали вменяемым. Ремесло не страдал и не страдает каким-либо заболеванием. Выводы экспертизы сербского, написал Бадамшин в своем телеграм-канале. Также он заявил, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ильи Ремесло завершено. Адвокат и его подзащитный знакомятся с материалами. Напомню, 26 августа Мосгорсуд признал законным решение Басманова суда Москвы об аресте блогера. Жалоба рассматривалась в закрытом режиме, отмечает ТАСС. Свою вину по уголовному делу Ремесло не признает. НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. Узнаваемый знак будет размещаться на различных носителях в кассовых зонах магазинов, кафе, пунктов выдачи и в интернет-магазинах. Он позволит покупателю с первого взгляда определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и онлайн-магазинах. При этом переход на новый формат для предпринимателей будет бесшовным, рассказали в национальной системе платежных карт. Курс валют китайский юань стоит 12 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 28 копеек. Курс евро сегодня 98 рублей 29 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 15, завтра в столице переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов, днем плюс 18-20. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирует.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать, Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 августа, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это вместе с вами. Рисуем картину сегодняшнего дня. Вы используете СМС-портал. Можете писать через мессенджеры, можете в прямой эфир дозвониться.
2: В движении.
5: В городе трехбальные пробки. 3 балла нам обещают вплоть до 4 часов. Потом в 5 вечера 4-бальные, в 6 5-бальные и в 7 вечера. Сегодня, по прогнозам, нас ждут пробки в 6 баллов. Из того, что прямо сейчас видно, юго-восточное направление, Московская кольцевая автодорога. В районе Бесед встречаются многокилометровые пробки на внешнем и внутреннем кругах Московской кольцевой. Причем на внутреннем больше проблем, потому что там пробка начинается еще до пересечения с Новорязанским шоссе. Это, как я понимаю, километров 15, наверное, пробка. Имейте это в виду, если есть возможность объезжать, лучше объехать. Серьезная пробка прямо сейчас на юге, на 3-м транспортном кольце, в районе Лужников вы в нее попадаете, и до Тульской, как минимум до Тульской. А если вам дальше ехать, вы должны понимать, что в районе Автозаводской будет еще одна, уже не такая большая, но все-таки довольно заметная пробка. Ну и еще стандартная история, о которой мы говорим буквально каждый день. Шоссе энтузиастов между 3-м транспортным кольцом и проспектом Буденного. И в ту, и в другую сторону серьезные проблемы. Но есть хорошие новости в этом смысле. Судя по всему, что-то там со строительством продвигается, и поэтому на пересечении со Свободным проспектом ежедневной пробки на шоссе энтузиастов больше нет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Министерстве иностранных дел объявили о том, что Россия намерена добиться обнуления эффекта западных санкций. То есть эффект все-таки есть, и его собираются обнулить. Но почему только сейчас? Почему не сделано до сих пор? И как это делать? Первая тема. Вторая. В Центробанке отмечают снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. Почему так? В чем смысл сберегать деньги? То есть, судя по сегодняшним документам из Центробанка, люди не столько покупают, сколько откладывают, причем откладывают в матрас, а не в банк. Так вот, в чем смысл сберегать деньги сейчас и почему делается так, как делается? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Еще из срочных новостей. Зам главы Пентагона. Европа берет на себя основную ответственность за собственную оборону и ведущую роль в поддержке Украины. Цитата с ленты агентства РИА Новости. Тут же рассказ о том, как глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину о гемопоэтических стволовых клетках. Президент даже попросил пояснить руководителя, как называется, гемопоэтический, уточнил Путин. В общем, это кроветворные клетки костного мозга. Благодаря этому, мы, говорит Скворцова, уже сейчас достигли эффективности в 97% в регистре полностью совместимых или условно совместимых доноров. С ленты ТАСС сообщение со ссылкой на Министерство иностранных дел. Россия и Иран обсудили либерализацию визового режима.
6: Поток. Успеем сказать главное.
5: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через Макс, тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Если соберетесь звонить, номер телефона 7 3 7 3 94 8, код города 495. У нас так устроено, мы заранее не разговариваем, предварительной модерации нет, поэтому, когда вы набираете этот номер и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Первая тема. В Министерстве иностранных дел объявили о намерении России добиться обнуления эффекта западных санкций. Москва рассчитывает сделать это при помощи создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества. Это заявление посла по особым поручениям внешнеполитического ведомства Александра Трофимова. Его цитируют СМИ. Важно помнить, речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенные против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного обнуления эффекта односторонних принудительных мер. Это из интервью дипломата агентству РИА Новости. Дальше говорят о том, что очередной пакет санкций со стороны Европы в отношении России заявлен как самый масштабный с 2022 года. Вот на этом фоне звучит заявление Александра Трофимова. Михаил Хачатурян, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук, с нами на связи по телефону. Михаил Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Юрий.
5: Первый вопрос. Как это можно сделать?
8: Но на самом деле это уже делается, да, суть-то заключается в том, что Россия постепенно формирует собственный финансовый контур международных расчетов, мы можем вспоминать систему А7, которая продвигается ФСБ и другими банками, переходим с коллегами и партнерами на расчеты в национальных валютах. Наверное, в ближайшее время будет увеличена доля расчетов в цифровых. Вот мы вводим сейчас в обращение цифровой рубль, и очень многие страны, наши партнеры, тоже активно тестируют этот инструмент. Поэтому этот процесс в мировой валютной системе происходит, и в мировой банковской системе. К сожалению, вводимые санкции со стороны США и ЕС, они не столько... Они создают нам сложности, да, но они не столько создают нам сложности, сколько приводят к дефрагментации международной валютной, вообще мировой экономики. Да, разделение происходит на такие экономические блоки, которые внутри себя, соответственно, вводят собственные инструменты расчетов. И все это, конечно, крайне неблагоприятно именно для мировой экономики, для ее стабильности. Что же касается России, то мы в этом процессе, но процесс-то длительный, понимаете, это все не все так просто, легче сказать, чем сделать, да, поскольку на самом деле давление, которое испытывают наши партнеры, многие, да, мы можем приводить примеры и Китая, и Индии, и других стран, на которых активно Европейский Союз и Соединенные Штаты активно давят, угрожают вторичными санкциями за взаимодействие с Россией и так далее. Другое дело, что вот эти вот все пугалки, угрозы и так далее, они в 2026 году уже не шибко работают. То есть если в 22-м, 23-м, 24-м году эти вот угрозы вторичных санкций, они еще, так сказать, срабатывали, то есть как бы страны присматривались, наши партнеры, они присматривались к ситуации, они понимали логику, почему это происходит, но они присматривались, пытаясь найти собственное место в этой системе, то... Сегодня эти, и поэтому какие-то происходили сбои из разряда, так сказать, приостановок каких-то взаимодействий и так далее. На сегодняшний день эти пугалки уже не работают, и многие страны откровенно заявляют, что если их интересы экономические заключаются в том, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, а российские экспортные товары это позволяют сделать, то это, собственно, и есть причина, по которой они будут слушать только собственные национальные интересы. Но, так сказать, интересы Соединенных Штатов и ЕС их не очень волнуют.
5: Но смотрите, вопрос ведь вот о чем. Трофимов говорит, в 26-м году, говорит, предстоит добиться системного обнуления эффекта односторонних принудительных мер. То есть это до сих пор почему-то не сделано.
8: Но этот процесс, понимаете, этот процесс нужно доводить до конца. И все равно здесь я все-таки оговорюсь, что до конца мы с вами прям совсем, чтобы мы совсем не замечали этих санкций, мы все равно такого не добьемся. Все равно мы будем испытывать какие-то сложности, когда против нас будут вводить какие-то дополнительные санкции, а все равно вводить будут, да, мы все равно вынуждены будем искать какие-то обходные пути. То есть мы все время находимся в динамической ситуации. Проблема санкций заключается в том, что мы все время с каждым пакетом находимся в некой динамической ситуации. То есть есть какие-то санкции, которые уже действуют там 5 лет, и мы понимаем, как они действуют. Но периодически наши партнеры находят какие-то, наши, вернее, оппоненты находят какие-то дополнительные инструменты, которые санкционные, которые вынуждают нас перестраивать какие-то дополнительные инструменты. И все равно, да, в любом случае, вот именно этот процесс, то есть постоянной адаптации, мы все равно к нулю-то не сведем. Это все равно невозможно, да, поскольку все равно будут существовать какие-то болевые точки у наших партнеров, на которые эти санкции будут пытаться давить. Вот насколько наши партнеры будут невосприимчивы к этому, это уже, так сказать, такой вопрос дискуссионный, но этот процесс идет, да, то есть... Тот самый хитиновый панцирь, который, так сказать, позволяет не реагировать на действия Соединенных Штатов и ЕС санкционные, у наших партнеров потихоньку нарастает, и этот процесс, очевидно, будет продолжаться.
5: С вашей точки зрения, когда говорят о создании неких альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, которые за предыдущие почти 5 лет, видимо, все-таки не созданы, о чем может идти речь?
8: Но, опять-таки, идет речь о системе международных расчетов альтернативных, СВИФТу, да, идет речь о выстраивании национальных расчетов в национальных валютах. Опять-таки, здесь вопрос-то не в том, что это до сих пор не выстроено, вопрос в том, что процесс очень длительный и сложный, да, поскольку необходимо для того, чтобы ее выстроить, вообще, если мы представим себе, что в глобальном масштабе нужна перестройка мировой валютной системы. Так вот, это требует серьезной гармонизации, так сказать, внутренних национальных законодательств, национальных инструментов, приведения их к некому единому стандарту, принятия этих единых стандартов всеми участниками, акцепты и так далее. То есть этот процесс очень и очень небыстрый. Плюс к этому еще раз стоит оговориться, что вот эти вот санкционные действия наших оппонентов из США и ЕС создают некие тормозы, которые, собственно, замедляют, не останавливают совсем, но процесс замедляется. Появляется необходимость в разработке каких-то дополнительных инструментов, которые будут позволять обходить эти санкционные ловушки, которые против нас выставляют.
5: То есть, вот это
8: все время затягивает.
5: Эта история, мы не зависим от этих санкций, они не наносят нам вреда, это преувеличение.
8: Но они совсем на нас не влияют, не могут по определению. То есть они на нас влияют. Другое дело, что мы адаптивно, национальная экономика России, она к этим санкциям в целом, ведь все следующие пакеты после, там, например, по-моему, если я не ошибаюсь, 5-го или 6-го, максимум после 10-го, все эти санкции уже уточняющие, да, то есть это какие-то отдельные элементы, дополняющие что-либо, создающие нам относительные проблемы, поскольку к основным санкциям мы уже приспособились, мы разработали механизмы, то уточняющие санкции, они на нас влияют, просто создавая дополнительные сложности, необходимость доработки до тачивания тех элементов, тех инструментов, которые у нас уже есть, и формирование каких-то дополнительных элементов к этим
5: просто это про уточнение. Слушательница Елена 659 сейчас пишет: 5 лет санкции душат экономику, она сопротивляется как может в рамках нашего законодательства, вообще нелояльного к бизнесу. Согласитесь, не влияет или 5 лет душит экономику — это совсем разные оценки. Есть какая-то объективная, если коротко?
8: Ну, смотрите, душат экономику, понятно, эмоциональность нашей слушательницы. Здесь надо говорить о том, что влияние, ну, терминологически, да, влияние, естественно, оказывает, сложности создает. Прям сказать, что душат, ну, это эмоциональное преувеличение. Естественно, требуются какие-то необходимые доработки внутреннего законодательства по отношению к формированию и развитию бизнеса. Эти процессы происходят. Возможно, они происходят медленнее, чем нам хотелось бы, но в любом случае процесс идет, и экономика устойчива.
5: Спасибо.
8: Да, она демонстрирует, пусть не такие высокие темпы роста, как нам бы хотелось, но в любом случае она растет.
5: Спасибо. Михаил Хачатурян, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. В МИДе объявили о намерении России добиться обнуления эффекта западных санкций. Та же Елена пишет как раз вот, какое обнуление, что это такое, денег, что ли, дадут в качестве компенсации, это маловероятно, как она пишет, кому надо, тем уже дали. Ну, у каждого ведь своя картина происходящего. 724-го вопрос, сколько выдержим? Ну, это вот такая история. Время покажет. Мы же заранее не можем знать, что происходит. Виталий не понимает другого. Насколько торговля целым зоопарком, как он его называет, национальных валют вообще выгодна? Лира Турции, пишет, например, постоянно обесценивается. Курс юаня не рыночный и подчиняется воле китайской компартии. Торговля в иных валютах вообще невыгодна, пишет Виталий, ввиду разницы ее покупки и продажи, когда покупаешь или продаешь и не часто используешь эту валюту. А доллар, говорит, рыночный инструмент, который обменять можно везде. Ну вот в МИДе работают, не только в МИДе, работают в нужном направлении и говорят, что Россия собирается добиться обнуления эффекта санкций.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
5: Срочное сообщение со ссылкой на правительство. Ведомства обсудили логистические цепочки и формирование запасов основных видов нефтепродуктов. ФАС работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Это вот прямо сейчас появились сообщения на лентах новостей. К этой теме мы вернемся. Насколько я понимаю, примерно через 15 минут более подробно поговорим о том, что может сделать Федеральная антимонопольная служба. А сейчас у нас следующая тема. В Центробанке говорят, что интерес россиян к хранению сбережений в банках снижается. Говорят, граждане откладывают деньги в августе 26 года чаще, чем в июле. При этом хранят деньги 37%, во всяком случае так говорят, предпочитают хранить деньги в наличной форме. Это из комментария Центробанка, инфляционные ожидания и потребительские настроения. Общая доля россиян, которые предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку, ну, к примеру, дорогостоящих товаров, вы выросла больше, чем на 3,5% по сравнению с июлем, а теперь уже в общем составляет более 50%, 51,5%. В этом году спрос на наличные в июле стал при этом рекордным. Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Скажите, получается вот из этого документа, из Центробанка, что граждане выбирают в качестве поведения что-то подобное? Деньги надо не тратить, а куда-то прибрать, и это куда-то не банк. Вот почему так, если это так? И как это вообще может быть, насколько это выгодно для людей?
10: Ну, наверное, все-таки пока это некая экономическая тенденция, которая устойчивость не приобрела. Но причины, связанные с подобным поведением, мне кажется, все-таки в основном связаны не столько с возможностью получить дополнительную доходность, сколько другим фактором. Я поясню. Дело в том, что альтернативными традиционными инструментами вложения денег, кроме банковских вкладов, является рынок ценных бумаг. Ну, я думаю, и вы, наши слушатели, знают, что он сейчас в России находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. И особо притока денег туда и притока из банковской системы, ну, уж никак точно не наблюдается. Вот. Точно так же, как инвестиции в драгоценные металлы, они тоже, ну, несравнимы с тем, что было год-два тому назад. Поэтому все-таки здесь факторы другие способствуют. Единственное направление, куда часть людей, физических лиц, вкладывают сейчас деньги, это валюта. Потому что, ну, вы все видите, что она у нас растет на протяжении последних месяцев. Это такая резкая смена тренда последнего года-двух. И массовое сознание, оно сравнено таким образом, что тогда, когда валюту покупать не надо, а ее не надо покупать, когда она растет, в основном ее бросаются покупать. Ну, вчера на 108, сегодня 86, завтра будет 95, лучше куплю сегодня. Вот это одно из направлений, куда вкладывать деньги. Тем более, что это очень четко коррелирует со снижением доходности вкладов. Как бы сейчас вот та высокая доходность, которая была, ее уже нет, а та, которая осталась, она, в общем-то, если так дело продолжится с соблюдением рубля, она, в общем-то, не покроет его. Это один фактор. Второй фактор связан с тем, что отключение частой мобильного интернета привели к тому, что, в общем-то, людям хочется иметь на всякий случай, знаете, такой страховой запас наличных денег с собой. Ну и я бы добавил к этому еще одну вещь. Дело в том, что у нас сейчас многие компании, особенно компании там среднего и большого размера, предлагают своим покупателям расплачиваться наличными. И часто это даже становится более выгодно, потому что в этом случае предлагают какую-то скидку, вот, которая делает покупку дешевле. Я вот несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже не мелкие компании спрашивали, вы не могли бы на кассе спрашивать, платиться наличными. Вот, совокупность этих факторов, она и способствует вот этому, этой тенденции, про которую вы сказали.
5: Но смотрите, вы говорите, вот даже как третий вариант, вы упомянули покупку чего-то, но судя по документу Центробанка, как раз покупки чего-то граждане предпочитают складирование в матрасе.
10: Ну, у нас, тем не менее, мы наблюдаем рост валюты, физические лица покупают валюту. Здесь, видимо, речь шла об активности на рынке потребительском, то есть покупки товаров там различного калибра и стоимости, здесь, возможно, дополнительной активности нет. А вот то, что касается покупки валюты, она активизировалась, при том, что предложение меньше, чем было год тому назад.
5: Тогда еще одно. Вот тут Макс 403 пишет, мол, Хазин в понедельник все нам объяснил, если отключат электричество на 2-3 дня, как в Крыму, а тебе нужны наличные деньги. Вы тоже что-то подобное упоминали.
10: Да, да.
5: Так вот вопрос. Одно дело отключение на 2-3 дня. А другое, когда речь идет о больших сбережениях, которые хранятся дома, то есть люди готовы уже к отключениям больше, чем на 3 дня, интернета, электричества.
10: Ну, вы знаете, есть же, в общем-то, люди такого, что ли, поделикатнее, тревожные.
5: Они получается...
10: воображение рисуют всякие ужастики. Не 2-3 дня, а 2-3 месяца или что-то еще.
5: Ну, то есть,
10: Наверное, да.
5: Люди сознательно отказываются, к примеру, я даже преуменьшать буду, от 10%, на которые банки дают, соответственно, мы же говорим о свободных деньгах, а не о карманных деньгах, от 10% ради того, что они настолько тревожны и предполагают, что электричество может не быть долго.
10: Да, и потом еще есть один момент, он связан с тем, что опять-таки вот с такой тревожностью или паникерством, вы знаете, периодически возникают у нас в информационном пространстве вбросы, что вклады заморозят, что банки не будут выдавать свыше определенной суммы.
5: Так этому сколько уже десятилетий?
10: Да, понятно, но, понимаете, сейчас обстановка-то действительно, она, в общем-то, не такая, не очень спокойная, так мягко говоря. Поэтому, естественно, это мотивирует иногда людей на подобные действия. Вот, собственно говоря, поскольку это не носит какого-то, такого, что ли, обвального, все побежали в банки забирают деньги, это все-таки есть такая тенденция, но она не носит характера пока даже угрожающая, я бы сказал, банковская система. Вот, поэтому, скорее всего, это наиболее такие тревожные нервные вкладчики ведут себя таким образом, плюс те, кто хочет иметь запас наличности дома. Да, вот эти все факторы, они способствуют.
5: То есть, переведя эти деньги в доли, можно понять долю тревожного населения в стране. Примерно
10: так. Скорее всего, да. Или очень тревожного.
5: Даже так, очень тревожного. Спасибо. Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев был с нами на прямой связи. У Валерия 209-го простое объяснение. Люди летом отдыхают, многие за границей, вот и покупают валюту. Только здесь не было разговора о валюте. Тут был разговор о том, что это наличные российские рубли прежде всего. Елена 659, Центробанк говорит, с ее точки зрения, видя, что граждане уходят в НАЛ, делает неточные выводы, интерес к вкладам, по ее мнению, не утрачен, процент по вкладам пока высокий и привлекательный, а наличные выводят из страха, что вклады конвертируют в цифровой рубль, непонятно и ненадежно. Мы же не удивимся, когда и если это произойдет, но надо подстраховаться. Но тогда получается, что которые мы же не удивимся, немного. Невысока доля. Только что мы об этом говорили с Владимиром Григорьевым. Татьяна 590-я описывает нам, как теперь свадьбы проводят. На свадьбу все за наличные покупали, потому что скидку получали. Платье, цветы, торт, ресторан наличными потратили, утверждает Татьяна 590-я, 700 тысяч рублей. Вот почем нынче жениться. 2026 год. Правда, Татьяна не указывает, в каком конкретно регионе. Это в Москве, в Подмосковье или чуть дальше от центра страны. страны. В Центробанке отметили снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На Амурском газохимическом комплексе завершились поисково-спасательные работы. При пожаре на одном из объектов погибли 15 человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин. Все они были сотрудниками подрядных организаций. Как заявили в руководстве предприятия, семьям погибших и госпитализированным выделят дополнительные к предусмотренным по законодательству выплаты. В компании отметили, что на площадке строительства начались аварийно-восстановительные работы. На объектах, не затронутых происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут продолжены в штатном режиме, говорится в сообщении Амурского ГХК на платформе «МАКС». В Совете Федерации прокомментировали слова Кирилла Буданова о возобновлении переговоров по Украине. Оптимизм по поводу возможных встреч делегаций Москвы и Киева в сентябре разделять пока сложно. Как отметил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин, заявление главы Офиса президента Украины похоже на прощупывание почвы и попытку выиграть время. По словам сенатора, позиция Киева исключает разумные подходы. Она направлена на то, чтобы еще больше объединить Запад против России. Заявление Кирилла Буданова следует воспринимать как подготовку медийно-политических маневров, оттянуть время, выпросить дополнительное оружие и одновременно представить себя миротворцем. Каких-то других аналитических мыслей в связи с такими заявлениями не возникает, подчеркнул Карасин в беседе с изданием «Лента.ру». Кирилл Буданов, добавлю, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Вероника Скворцова заявила о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2 миллионов 700 тысяч литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени была также увеличена на 37%, более миллиона литров, заявила глава Федерального медико-биологического агентства на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Скворцова отметила, что ФМБА уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. Европа берет ответственность за свою безопасность и за поддержку Киева. А ЕС будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины, заявил заместитель министра войны по политическим вопросам Элбридж Колби. Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность и за собственную оборону, и уже делает это, подчеркнул представитель Пентагона во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 градусов сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 18-20. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
9: 5 минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В этот четверг гость в студии – председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять,
16: Мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
18: Каждое воскресенье после 17 часов.
17: Гость в студии.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Имена. Поверх времен.
17: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
19: «Имена. Поверх времен».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
20: Право знать. Говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: Продолжаем. Четверг, 27 августа, сейчас 14.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры или дозваниваетесь.
20: В движении.
5: Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. 3 балла нам обещают в 3 часа дня, в 4 часа. А вот в 5 вечера уже 4-бальные по прогнозам. 5-бальные в 6 вечера и в 7 вечера как максимум 6-бальные пробки нам обещают. Главные проблемы прямо сейчас по-прежнему юго-восточное направление. Московская кольцевая автодорога. Многокилометровые пробки встречаются где-то в районе Бесед. Судя по значкам на карте пробок, там дорожные работы. Не знаю, как на МКАДе это может мешать друг другу, в смысле встречных направлений, но, судя по всему, именно так все и выглядит. Пробка на внутреннем кольце Московской кольцевой автодороги теперь даже больше, чем полчаса назад. Тогда я говорил о том, что она начинается в районе Новорязанки, а теперь уже скорее в районе Рязанского проспекта. Это главные, это самые заметные пробки сейчас в Москве. В целом в городе 3 балла, как максимум 6 баллов. Ждем к 7 вечера.
20: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, управление ФАС по Московской области возбудило дело в отношении одной из подмосковных автозаправочных сетей. Зачем это дело? Может ли это сказаться на ценах и наличии бензина? Тем более, что вот прямо сейчас, пока я это читал, приходит сообщение от Федеральной антимонопольной службы, которая говорит, что она работает над обеспечением экономически обоснованных цен на топливо для россиян. Так вот, на цен или цены как-то связаны с наличием. Это первая тема. Вторая. В Москве собираются поменять местоположение памятника Пушкину. В качестве подготовки к голосованию, электронному голосованию в сентябре, решили провести электронное голосование как раз по этому вопросу. Памятник Пушкину предлагают вернуть на Тверской бульвар. Сейчас готовятся к голосованию и проводить его собираются завтра. Электронно. По-моему, в «Активном гражданине». Зачем менять место и что это изменит? оценит. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Число пострадавших при столкновении автобусов в Петербурге уже достигло 12. 10 из них госпитализированы, пишет агентство ТАСС со ссылкой на городской комитет по транспорту. На ленте агентства РИА Новости в эти минуты сообщение о том, что ДТП в Петербурге предшествовало еще и задымление одного из автобусов. ДТП произошло на улице Софийской, около пересечения с Усть-Ижорским шоссе. Прокуратура говорит, что контролирует выяснение всех обстоятельств аварии.
0: Поток. Успеем сказать главное.
5: Продолжаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить в прямой эфир. Наши эфирные перспективы через полчаса в этой студии в рамках программы «Умные парни». Ждем одного из депутатов Государственной Думы. Причем депутата, который уже объявил о том, даже председатель Государственной Думы говорил об этом, депутата, который объявил, что дальше в Думе он работать не будет. Ярослав Нилов. Это в прямом эфире через полчаса, а через полтора часа в рамках программы «Своя правда» мы будем обсуждать планы властей бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных домов. И голосование уже идет. Мы спрашиваем, а вы бы хотели иметь свой частный дом? Через телеграм-канал, через канал в Максе, через сайт радиостанции «Говорит Москва» вы можете зайти, соответственно, в это голосование, и важно, чтобы проголосовали. Вы бы хотели иметь частный дом? Да, и у меня он есть. Да, но мне не хватает денег. Да, но меня останавливают трудности эксплуатации. У меня нет однозначного ответа, или я не хочу частный дом, в городе жить проще. Такой вариант тоже есть. Присоединяйтесь к голосованию. Интересно, что получится. Напомню, обсуждение с 5 до 6, и ближе к 6, соответственно, подведем итоги голосования. Первая тема для обсуждения в рамках этой получасовки. Вот еще раз вернемся на ленты информационных агентств. Федеральная антимонопольная служба работает над обеспечением экономически обоснованных цен на топливо для россиян. Об этом со ссылкой на правительство пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Александр Новак, вице-премьер, провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. Ну и вот в сообщении говорится, что ФАС, к примеру, предоставила информацию о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива в региональном разрезе. Было отмечено, что ведется активная кампания со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. И вот есть новость подмосковная. Управление ФАС по Московской области возбудило, например, дело в отношении сети АЗС «Трасса». Ведомство, говорит, выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизель у, соответственно, акционерного общества «Евротранс», которое владеет сетью этих автозаправочных станций ПАО «Евротранс». Вот так говорится в сообщении. Проведенный анализ, утверждают в Федеральной антимонопольной службе, показал необоснованное изменение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Ну и, соответственно, дальше говорят, что это самое ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. То есть где-то есть такие районы и регионы в Подмосковье, где эта самая АЗС-трасса чуть ли не монополист. Ну, доминирующее положение, во всяком случае, так говорится в сообщении от Федеральной антимонопольной службы. Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики и главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну вот, во-первых, давайте по поводу этого дела в отношении сети АЗС «Трасса» подмосковная. Вот, на ваш взгляд, зачем это дело и к чему оно может привести?
21: Ну, это далеко не первое такого рода дело. Мы уже видели разбирательство в отношении других игроков. Например, в конце июня было разбирательство, кстати, как в отношении «Трассы», так и в отношении еще одной крупной из сети московского региона, я уж не знаю, можно ли их называть в эфире, но у нее более 100 автозаправочных станций в Москве и в области, и это, ну, довольно крупный игрок. И вот к ним были претензии в части необоснованного завышения цен. После того, как эти претензии были высказаны, цены на этих заправках снизились. Так, например, если сотый бензин стоил у одного из этих игроков 115 примерно рублей за литр к моменту начала разбирательства, то после завершения, ну, после того, как претензии были выдвинуты, цена была снижена до забавных отчасти 9, 9, 99 рублей 90 копеек.
5: Ну, подождите, понимаете, тут вопрос-то возникает не по этому поводу даже. Возможно, они от 115 дошли до 99-99, но ведь теперь-то там вообще нет бензина.
21: Нет, там бензин сейчас опять стал появляться. Тут мы находимся с вами... Так, давайте я закончу уж
5: давайте.
21: По претензии, которые, а потом про наличие бензина. То есть, если сейчас компания сможет обосновать, почему у нее такие цены, ну что ж, претензий, возможно, к ней не будет. Но, возможно, ей придется все-таки цены скорректировать. Обосновать она может закупочными ценами, то есть, допустим, тонна моторного топлива обошлась компании, я предполагаю, как бы линию защиты. Тонна обошлась в 110 тысяч рублей, делим на 1003, на 1300 и получаем цену за литр. Это вот оптовая цена. Плюс там должны быть какие-то, ну, должна быть какая-то прибыль. Вот, отталкиваясь от этого, компания ставит цены на своих АЗС. Тем не менее, возможно, ФАС усмотрит все-таки завышенную вот эту составляющую, вот эту маржу, и

0: заправок в московском регионе был автобензин, то сейчас доля выросла, притом выросла заметно, и доля, что самое интересное, в независимом сегменте тоже возросла. И вот те две крупные сети, которые я упоминал, которую одну из них вы упоминали, у них тоже бензин стал появляться. Ну вот, возникли вопросы по поводу завышенной цены. У второй сети, кстати, тоже цены выше средних по стране и выше, чем у нефтяных компаний, примерно до 25 рублей. Возможно, в адрес этой компании тоже будут какие-то разбирательства, но сейчас на это можно посмотреть следующим образом. Если компания может обосновать такие цены, претензий к ней, скорее всего, не будет, но и трафик к ней будет ниже. Тут уже у потребителя возникает выбор. Либо постоять в очереди, кстати, очереди тоже сократились, они есть, безусловно, но они стали меньше, чем были на прошлой неделе. И у потребителя будет выбор либо постоять в очереди, либо заехать на заправку и заплатить там на 20-25 рублей больше за литр. Тут уже выбор, исходя из кошелька каждого отдельно взятого потребителя.
1: Еще одно уточнение, если можно. Вот в документах из Федеральной антимонопольной службы указывается, что упомянутая мною сеть АЗС занимает доминирующее положение, и дальше указано, в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. То есть у нас есть такие какие-то локальные места, где конкретные бренды, конкретные автозаправки могут занимать доминирующее положение?
0: Ну, чисто теоретически, да, это могут быть не самые ходовые направления, хотя у трассы, как следует из названия, большая часть заправок располагается на трассах, и вряд ли претензии будут именно к этим заправкам этой сети. Что касается отдельных населенных пунктов, то они могут быть отнесены чуть в сторону, там может быть менее конкурентная среда и меньшее количество заправок в целом, и да, доминирующее положение, это не означает, что они там монопольно присутствуют, но это означает, что через них, допустим, проходит большее количество автомобилей, чем через другие сети, заправки которых располагаются в этом населенном пункте. И они могут быть значимым игроком для данного населенного пункта или данного региона Московской области. Опять же, Московская область крайне неоднородна, и кроме тех населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к трассам федерального значения, есть чуть более отнесенные в сторону населенные пункты, до которых тяжелее добираться. И там значение вот таких сетей может быть гораздо выше. То есть, и поэтому внимание к ним может быть выше.
1: То есть получается, что по большому счету при желании Федеральная антимонопольная служба может, что называется, завести дело на любую автозаправку?
0: Во-первых, у этой заправочной сети должны быть завышенные цены. То есть цены цены выше на несколько десятков рублей относительно той нижней границы, которая диктуется нефтяными компаниями, а у нефтяных компаний есть договоренность с правительством, которая обязывает их сдерживать рост розничных цен на своих заправочных сетях в пределах инфляции. То есть любой желающий сейчас, кстати, может посмотреть, какие средние цены были бы, если бы этих договоренностей не было, посмотрев на цены на той же самой трассе. Для Федеральной антимонопольной службы, во-первых, у нее есть как бы проактивная позиция, но в значительной степени она все-таки действует, когда сигнал поступает. То есть из серии «посмотрите, пожалуйста, вот у нас вот такая-то сеть, а разберитесь, почему там такие цены». Но, кстати, еще раз, после этого разбирательства может вообще ничего не последовать. То есть к сети зададут вопрос, она даст ответ, и эти ответы службу удовлетворят. Служба скажет ай-яй-яй, придется несколько сократить.
1: Да, судя по тому, что пишут наши слушатели, вопрос скорее другой. Не получится ли так, что они добьются более низких цен и пропадания бензина?
0: Хотел бы я сказать, что нет, все обойдется, но вопрос сейчас в доступности бензина в оптовом сегменте. И еще раз, если сеть может обосновать цены, то есть почему у нее цена вот такая? Служба ведь смотрит на закупочную цену, и служба понимает норму прибыли, условно говоря, у этой сети. И служба исходит из этого значения. То есть если у вас закупочная цена такова, что вы можете скинуть цену относительно того, что вы сейчас у себя установили, то вас обязуют снизить. То есть, это все равно приведет к тому, что продать в плюс вы сможете.
1: Я неоднократно просто слышал, как люди, которые видят бензин по 120, говорят, вот кто-то наживается. А, вот то, что

0: что делает федеральная антимонопольная служба, это как раз попытка доказать, что вот это все, что они могут. Нажиться тут не получится.
1: Нажиться сильно много там не получится, но если, то есть, смотрите, компания действительно могла, вот, условно говоря, вы можете на литре топлива зарабатывать, ну, 2-3 рубля. Это неплохо, кстати. Это вот, кстати, без шуток для любой заправочной сети прям неплохо. Если вы 5 рублей зарабатываете, о, это что-то вообще феноменальное. 2-3 рубля – это хорошо. Если данная сеть на литре топлива сейчас зарабатывает 10 рублей, ей скажут, ребят, ну, давайте вы немножечко умерите аппетиты.
0: Вот этим ФАС и занимается.
1: Да.
0: Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек», был с нами на прямой связи. Я слежу за любимой деревенской АЗС. Она не принадлежит упомянутым сетям. Прямо сейчас зашел на онлайн-карту, и вот тут пишут, что там сейчас только дизельное топливо, правда, очереди нет.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве могут вернуть на его историческое место в начало Тверского бульвара. То есть, по сути, Пушкин опять перейдет дорогу. Инициатива от Никиты Михалкова, говорят. Тот считает, что перенос монумента обратно на бульвар восстановит историческую справедливость и будет, цитата, иметь духовное символическое значение. Мэрия передала в общественный штаб по наблюдению за выборами, и там решили, что называется, совместить. Заодно проверить, как работает электронное голосование, ну и вот получить ответ граждан, которые пожелают в этом эксперименте, который пройдет завтра, 28 августа, с 8 до 14, почему-то решили очень быстро провести это голосование, но вот завтра, 28 августа, с 8 до 14, горожанам предложат ответить, нужно ли вернуть Пушкина на Тверской бульвар. Совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе на сайте elec.mos.ru или даже очно на специально открытых участках во всех районах смогут голосовать. Для очного нужен только паспорт, для онлайн-голосования полная учетная запись на mos.ru. Аркадий Шварцер, писатель, искусствовед, член Союза художников России, Международной федерации художников. Аркадий Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, если бы вы завтра с 8 до 14 голосовали, вы бы как проголосовали?
3: Я против.
0: Почему?
3: Я считаю, что это бессмысленное занятие. Ну, что таскать туда-сюда памятники? Ну, у нас что, нет в стране более важных дел? По-моему, есть. Конечно, надо проверять голосование, тестировать. Это хорошее дело. Но можно каким-то более легким способом и менее денежным затратом?
0: Нет, ну, а мне вот кажется, если не говорить об экономии денег, но Опекушин в свое время делал памятник для другого места. И в свое время Пушкин уже перешел Тверскую.
3: Да, в 1950 году его передвинули на другое место. Но тогда там был монастырь, его снесли, вы же знаете об этом.
0: Ну да.
3: И теперь, ну, если он делал для другого места, что изменится, если он станет на старом месте? Что, в принципе, изменится для москвичей, для нас? Я не понимаю.
0: Историческая справедливость, духовное, символическое значение не работает, говорите вы.
3: Я понимаю. Историческая справедливость – это пустой набор слов. Тем более в связи с этим памятником. Ну, пусть он стоит в исторически несправедливом месте. Что изменяется? Ничего. Вы понимаете, я вообще-то думал, что меня уже трудно удивить чем-то. Я давно живу в этой стране. Но такие идеи по поводу того, что надо каждый день менять памятником место, это меня удивляет.
0: Ну, согласитесь, что это же ведь не первый разговор о том, что тот или иной памятник нужно переставить. До этого говорили про Дзержинского, и тоже, в общем, достаточно активно общество этот вопрос обсуждало. Значит, это важно?
3: Да нет, у нас общество постоянно обсуждает самые неважные вопросы и самые неважные проблемы. Поэтому, вы знаете, все, что обсуждает большинство, как правило, вообще это никому не интересно, это пустое. Занимают общество, отвлекают общество, дурят общество. Ну, а общество дурится. Оно на то и есть общество, чтобы дурилось.
0: Но, поэтому все-таки возвращаясь, даже вот если не говорить про деньги, если что-то было сделано для одного места, и теперь почему-то вот, ну, считается, что, может быть, даже и есть деньги, и надо бы вернуть в исходное, вы говорите, это не всегда так.
3: Я говорю другое. Я говорю, что надо подумать, а для чего, что изменится? От того, что его перевернуть на другую сторону дороги, Тверской улицы. Что изменится для нас, москвичей, для города? Да вообще ничего не изменится. Зачем это все? Это же пустопорожнее.
0: Ну, ничего, кроме того, что оно стоит на своем месте, а не на том, куда его переставили, возможно, на время.
3: Вы понимаете, вы, наверное, правы. А я, наверное, не прав. Но почему я не прав, я не очень понимаю. Сам говорю, у вас недостаточно аргументов, чтобы меня убедить.
0: Я тоже не понимаю, место, что я прав.
3: Что? Да. Вы тоже не понимаете, что вы правы, да? Ну вот, видите, так, мы оба с вами не понимаем, почему. Мы, я по-своему, по-своему. Так и живем.
0: Спасибо. Аркадий Шварцер, писатель, искусствовед, член Союза художников России и Международной федерации художников. 7373948. Телефон прямого эфира. Надо вернуть памятник Минину и Пожарскому в центр Красной площади. Да-да-да, кстати, вот Виталий совершенно прав. Ну тогда давайте вернем на Красную площадь трамвайное движение. Зачем оттуда убрали трамвай? Да, там в свое время трамваи убирали, потому что, по-моему, мавзолей строить начали. Видите, как много вопросов тогда возникает, если уже говорить о том, что исторически надо восстанавливать. Виталий говорит, Глинку, в конце концов, надо открыть. В общем, когда он это все перечисляет, говорит, так что справедливость — это такое субъективное... субъективщина, вот так он это называет, Валерий 234-й. И так дефицит бюджета еще на передвижение памятников надо выделять. Но тогда ведь мы о другом. Что будет на этом месте? А почему Михалков сказал? Михалков предложил про памятник. Это первое. Второе. А я не очень понимаю, как там можно на этом месте что-то построить. Давайте из Дзержинского на место, говорит Елена, 659-я. Общество дурится, но для того оно и общество, чтобы дурилось. Это золотые слова, утверждает Сергей, 954-й. Но важно ведь другое, понимаете? Если вы говорите о том, что справедливость — это субъективщина, что этого делать нельзя, ну так вот завтра, в пятницу, с 8 до 14, по идее. Все тогда, если это настолько очевидно неправильно, ну вот как вы пишете, ну тогда завтра все и проголосуют против. Так ведь получается? 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование ровно для этого и устроено. Завтра с 8 до 14 вы можете проголосовать и сказать, ни в коем случае не надо. Понимаете, вот 724-й. Очевидно, что важен не памятник, а место. Вот самые неубедительные. Мы только что с Аркадием Шварцером об этом говорили. Но вот эта история очевидна. Вот, а где? Откуда? В чем очевидность? Непонятно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите, речь идет о памятнике Минину и Пожарскому, да?
0: Нет, речь идет о памятнике Пушкину, который собираются вернуть на Тверской бульвар. Еще раз напомню, для того, чтобы выразить свое мнение по этому поводу, ничего особо делать не понадобится. Завтра, соответственно, либо на сайте, выборном сайте primos.ru, либо очно, в каждом районе есть участки для голосования, можно прийти и сказать либо да, либо нет. 945-й, в общем, вечная стройка и улучшение Москвы, делать, мол, нечего, пишет 945-й. Елена говорит, хорошо, что это Михалков придумал, авторитет у него не очень, не говоря о народной любви, и все принципиально проголосуют против. Вот завтра и посмотрим. Еще раз напомню, голосование с 8 до 14.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на очередном совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Он призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, антимонопольщиков, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дизтоплива. Также Новак поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания. В МИДе заявили о готовности России к серьезному разговору США об устранении первопричин кризиса на Украине. В ходе диалога необходимо ликвидировать все исходящие с территории этой страны угрозы, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Он подчеркнул, что ликвидация первопричин украинского конфликта должна быть полной и необратимой, а разговор с американцами серьезным. Ранее дипломат отметил, что в российском МИДе готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с Соединенными Штатами по Украине, как только такие запросы поступят. поступят. Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона, сказал Галузин в интервью РИА Новости. Замминистра иностранных дел указал, что Киев ухудшил свои переговорные позиции, применяя диверсионно-террористическую тактику против мирных жителей и невоенных объектов в России. Вооруженные силы России освободили село Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 591 украинский беспилотник и 19 управляемых авиабомб. Также уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Со среды вооруженные силы Украины потеряли в зоне ответственности всех группировок российских войск 1450 военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склад боеприпасов и цеха сборки дронов. На Амурском газохимическом комплексе завершились поисково-спасательные работы. При пожаре на одном из объектов погибли 15 человек, из которых 14 иностранцев и один россиянин. Все они были сотрудниками подрядных организаций. Как заявили в руководстве предприятия, семьям погибших и госпитализированным выделят дополнительные к предусмотренным по закону выплаты. В компании отметили, что на площадке строительства начались аварийно-восстановительные работы. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 28 копеек. Курс евро сегодня 98 рублей 29 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
6: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, Милин.
8: Я его что, рекламирую?
7: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня власти планируют бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных домов. Как это может быть реализовано, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев и земельный юрист Кирилл Воробьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 августа, сейчас 15:06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программа «Умные парни». С нами председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав, добрый день.
12: Здравствуйте, всех приветствую.
0: СМС-портал для ваших вопросов можно писать через мессенджеры, Телеграм или Макс. Звонки традиционно у нас чуть позже, во второй части программы. Но смотрите, совсем скоро, когда вас будут представлять, вас уже не будут называть депутатом. Это какая-то необычная история, потому что вот так, чтобы прям председатель Государственной Думы об этом...
12: Почему совсем скоро?
0: Ну как?
8: И кто будет представлять?
0: Ну, кто-то будет представлять.
8: А, вы имеете в виду...
0: Ну, конечно.
8: Забегая вперед.
0: Ну, конечно.
8: Ну, время покажет. А... Я действительно не иду на выборы.
0: Вот.
8: И я не участвую. Я, соответственно...
0: И время покажет, вы, может быть, опять?
8: Время все расставит на свои места. И пока я сохраняю статус депутата, возглавляю комитет по социальной политике, работа не останавливается. Он буквально отсутствие один день в кабинете, это на час потом дополнительной работы с обращением граждан. В том числе обращение от бойцов, от родственников, выплаты, лечение, статус пропавшей без вести. Работа, она продолжается. Поступают законопроекты. И моя задача передать комитет в надежные руки, когда будет избран новый председатель, для того, чтобы все было гармонично, бесшовно, корректно. И работа, самое главное, не останавливалась, потому как любое обращение – это вопрос человека, вопрос семьи. Вопрос социальной группы целой.
0: Ну, это же работа машины, она, конечно, не остановится. Поэтому,
8: нет, имеется в виду, если вот спустить, опустить руки и ничего не делать, это неправильно. Это, во-первых, не в моих принципах, а во-вторых, от этого будут страдать люди. А я, сохраняя статус, просто обязан довести все до конца, пока статус не будет прекращен.
0: Ну, то есть, как только начнет работать, надо до даты увольнения, это понятно.
8: До даты начала работы новой Государственной Думы. Вот будет избран новый председатель, я передам дела, после этого мой статус будет утрачен, и далее уже другой председатель комитета, я буду надеяться, будет приходить к вам или отвечать на звонки, комментировать, отвечать. Так вот. Но я все равно буду оставаться с вами на связи, если я понадоблюсь.
0: Так вот, то есть вы таким образом говорите о том, что вы пока не готовы подводить итоги своей депутатской деятельности?
8: Нет, почему? Итоги можно подводить.
0: Так давайте
8: и
0: это
8: итоги,
0: сделаем.
8: В принципе, они подведены, и в телеграм-канале все давно размещено. И с трибуны Государственной Думы я подводил итоги работы комитета за этот созыв. Поэтому, пожалуйста, вам, если мы будем сейчас подводить итоги, нам просто даже времени не хватит. Я не думаю, что слишком это будет интересно нашим радиослушателям.
0: Не-не-не, тут разговор даже не об этом. Это часть жизни.
8: Часть жизни.
0: В которой вы были депутатом Государственной Думы. Так или иначе, это ведь не там рассмотрел 58 документов, инициировал столько-то. Что это было?
8: Это большая часть моей сознательной жизни. В сентябре этого года будет ровно 29 лет, как я впервые пересек порог Государственной Думы, будучи школьником московской школы. Она находилась в Некрасовке, это московская школа, но на самом деле она находится достаточно удаленно от центра, за Люберцами, и многие... Туда приходили жители именно Люберецкого района учиться. Тогда была цель – пригласить Жириновского. Вот на реализацию этой цели было потрачено полгода. Жириновский приехал. Потом приехал Зюганов. Явлинский обещал, обманул. Мы его за это тогда, ну, можно грубо сказать, презирали, что он морочил голову и не приехал. Тогда представитель партии власти Рыжков Владимир, наш Дом России тоже обещал, не приехал. И тогда вот началась общественно-политическая активная деятельность. И тогда же у меня поставлена цель стать депутатом Государственной Думы, к которой я шел 14 лет. Из этих 14 лет я отработал в разных структурах партии, возглавлял молодежную организацию и 8 лет Государственной гражданской службы.
0: А потом вы добились чего хотели?
8: Да, потом я стал депутатом Государственной Думы. Сначала 5 лет я возглавлял комитет по делам общественных и религиозных организаций, и вот 10 лет комитет по социальной политике.
0: И вот если попытаться говорить о том, вы добились чего хотели?
8: Ну, депутатом я стал. Цель такая была.
0: Так вот, когда вы стали депутатом, а теперь уже, когда вы собираетесь не быть даже депутатом, когда это станет историей, вот это было то, ради чего?
8: Нет, ну, конечно... Глобальные цели, они сохраняются, но всегда есть определенная корректировка жизненного пути. Конечно, происходит переоценка каких-то ценностей, меняется мировоззрение, мироощущение, появляются новые знания, которые дают возможность тебе под другим углом смотреть на многие вещи, делать другие выводы, общаться с другими людьми, ставить новые цели. Поэтому это такой, знаете, вопрос философии жизни. Он очень где-то деликатно личный, а с другой стороны вопрос и... общественно-публичный. И вот в этой части, конечно, с учетом того, как меняется общественно-политическая обстановка в стране, в мире, геополитические какие процессы протекают, это все, конечно, влияет в том числе на твое мировоззрение, мироощущение, восприятие, желания, цели, оценки и все остальное.
0: Если бы гражданин Нилов, понятно, что так невозможно, но попытаться, если бы гражданин Нилов поставил оценку депутату Нилову, это была бы какая оценка?
8: Мне сложно самому себе ставить оценки, поэтому я, наверное, все-таки воздержусь от этой, от этого процесса. И я считаю, что пределу никогда совершенству нет никакого предела, всегда есть над чем работать. Но я всегда старался работать быстро, честно, открыто и на результат. Так меня учил Жириновский. Поэтому пусть меня оценивают мои избиратели, пусть оценивают те, с кем я вместе работал и в зале пленарных заседаний, и аппарат Государственной Думы, министерство, ведомство, некоммерческие организации. Поэтому я думаю, что было бы корректно, если эти люди, эти организации будут давать соответствующие оценки, а не я сам себе.
0: Говорят, во всяком случае, по этому поводу упоминания были, говорят, что из законодательной власти вы можете перейти работать в исполнительную.
8: Я, вы знаете, пока считаю, опять же, некорректно. Я, с одной стороны, человек суеверный, с другой стороны, есть хорошая русская пословица. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, давайте перепрыгнем тогда.
0: Мой вопрос был как раз не об этом. Люди говорят, действительно, пока никаких подробностей нет. Но о другом. Последние годы, как представитель законодательной власти, вы же много контактировали с чиновниками. Что вы можете об этом сказать? Насколько сложно, насколько просто?
8: Во-первых, я сам чиновник. Кто такой чиновник? Ну, это человек, у которого есть классный чин. Вот у меня есть классный чин.
0: Как
8: государственный...
0: у него? Да.
8: Нет, как у государственного гражданского служащего. У меня за плечами 8 лет государственной гражданской службы. Есть классный
0: еще
8: чин.
0: Еще до этого, да.
8: Да, поэтому у нас вот есть такое собирательное какое-то представление, что чиновники – это люди, обладающие властью. С одной стороны, наверное, так проще воспринимать, но и депутаты для кого-то тоже являются чиновниками. В целом, любой представитель публичной власти, это и государственные органы, и муниципальные органы, это люди, которые обладают соответствующими властными полномочиями. И, наверное, в глазах наших избирателей, наших граждан в целом, это все чиновники. Поэтому, конечно, мы взаимодействовали и с законодательными, законодательными органами регионов, с исполнительными органами регионов, с муниципальными органами, с федеральными органами власти, министерства, ведомства, агентства, с Центральным банком, с различными службами, с некоммерческим сектором обязательно, с некоммерческими организациями. И у нас большой экспертный совет, группы экспертов по разным направлениям с нами плодотворно работают. Посмотрите, мое взаимодействие с автолюбителями, автоэкспертами, какие дали результаты работы, сколько было принято полезных законодательных инициатив, которые рождались в рамках наших встреч с автоэкспертами. Вот хотя бы взять полис, который можно сегодня оформить ОСАГО на один день, или там ряд других законов, которые были приняты в рамках системы защиты и оспаривания административных штрафов, а в рамках сегодняшних существующих возможности фиксировать правонарушения, когда камеры просто, ну, беспардонно, как грибы после дождя, растут на трассах и замучили наших автолюбителей, конечно, вопрос обжалования – это вопрос крайне чувствительный. Вопрос защиты наших пассажиров от дебоширов. Вот вопрос черных списков пассажиров-дебоширов – это была моя идея, которую в 2012 году я предложил, ничего не выдумывая. Я это увидел, как работает за рубежом. И долго моя инициатива, она обсуждалась. Первое чтение мы прошли, я благодарен тогда руководителю Аэрофлота Савельеву, который на встрече с президентом поднял вопрос, предлагая в России, наконец, это тоже установить. И президент Путин тогда сказал, да давно нужно было это сделать. Тогда эта инициатива была быстренько доработана, принята, и уже несколько лет успешно работает. И те дебоширы, которые себя противоправно ведут на борту воздушного судна, попадают в соответствующий список, они лишаются права приобрести билет в течение 3 лет.
0: А вот смотрите, вы даже сейчас, когда описываете эту историю, дошло до того, долго работали, дошло до того, когда Путин сказал, почему это не сделано.
8: Нет, он не сказал, почему это не сделано. Он поддержал предложение руководителя Аэрофлота Савельева, он сейчас вице-премьер.
0: Давно надо было это сделать.
8: Да, и дополнил примерно такой оценкой. Давно, ну, у нас вообще очень часто консервативно подходят к тем или иным изменениям. Начинает, ведь проще же не принимать решение, а отложить, пусть подождет. Некоторые вопросы решались еще дольше. Вот, например, инициатива введения ответственности за агрессивно опасное вождение на дорогах, да, прошло только первое чтение. Также в 2012 году еще были предложены первые законодательные решения. В 2015 году в правилах дорожного движения появились критерии опасного вождения. И ответственность в административном кодексе за опасное вождение отсутствует до сих пор. И вот только в первом чтении был принят мой законопроект, который я разработал с коллегами и внес в Государственную Думу.
0: Это потому что кто пытается сопротивляться?
8: Есть определенные риски, есть определенная критика. Вот, например, если мы говорим про опасное вождение, то звучит критика в отношении тех критериев, которые прописаны в правилах дорожного движения. За это отвечает правительство, в частности МВД и Минтранс. Критерии необходимо уточнить для того, чтобы не было какого-либо злоупотребления. Хотя я считаю, что с учетом тех предложений, которые мы законодательно закрепили уже в первом чтении, надо начинать нарабатывать правоприменительную практику и тогда смотреть, как она работает. Там небольшие административные штрафы. У нас там исключается возможность привлечения через систему фото-видеофиксации, работающую в автоматическом режиме. Речь идет о единичных случаях, и речь идет о том, чтобы только через суд привлекался к ответственности тот гражданин, который нарушил.
0: Где вы рассматривали
8: конкретные... Где бы рассматривали, да, конкретные ситуации. В том числе было предложение в обязательном порядке, чтобы присутствовала видеозапись такого поведения, тогда вообще вопросов бы не было. Ну, рано или поздно все равно мы это сделаем, потому как юридически неправильно, когда у нас есть запрет, но нет санкции за нарушение запрета. Так же, как юридически неправильно, когда нет запрета, но есть санкция за подобные действия. Это тоже, я считаю, неправильно, но такие примеры есть, но это уже вопросы к будущим депутатам, это дальнейший процесс совершенствования, и вообще законотворческий процесс, это непрерывный такой процесс, который содержит самые разные элементы, конструкции и подходы по совершенствованию. Что-то отменяется, происходит декриминализация, наоборот, криминализация. Поэтому если мы посмотрим вообще на историю формирования нашего правового поля, история очень интересная, есть очень много примеров, таких живых примеров, на которые стоит обратить внимание, там, когда пишут кандидатские, докторские, и ведь посмотрите, какое количество законопроектов правительство в соответствии с законом вносило и вносит в Государственную Думу после того, как Конституционный суд выносит соответствующее решение, указывая на необходимость поправить законодательство во избежание там, двойного трактования, во избежание... или указывая на существующий правовой пробел. Поэтому это нормальные процессы. Когда Совет Федерации накладывает вето, когда создается согласительная комиссия, это, слава богу, не часто, но такое есть, и я считаю, что ничего плохого в этом нет. Это нормальный законотворческий процесс. Когда президент накладывает вето, это тоже...
0: Я понимаю.
8: Этого меньше стало гораздо, и практически даже...
0: Почти нет.
8: Почти нет, потому как в диалоге происходит работа над законопроектами при рассмотрении до первого чтения, перед вторым чтением, там, перед третьим чтением. И это тоже правильно, когда по-партнерски мы садимся, создаем группы, сложные вопросы, и снимаем все те шероховатости для того, чтобы быстрее все принималось. И у нас есть приоритет для Государственной Думы, для страны в целом. Их обозначил наш президент. Есть перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Для Государственной Думы вопросы, связанные с миграционной политикой, они являлись приоритетными на протяжении практически всех лет работы Госдумы этого созыва. Посмотрите, какое количество законодательных решений Государственная Дума приняла. Это в основном были депутатские предложения. Межфракционная рабочая группа, которую возглавляет Ирина Анатольевна Яровая, вице-спикер Государственной Думы, вот она такая очень... ответственная, очень по-хорошему въедливая, очень системная. И вот она собирает нашу группу депутатскую, приглашает представителей органов власти, и мы ищем вариант решения. Посмотрите, тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка, положительные результаты этого решения есть.
0: Вы полагаете, это положительный результат?
8: И, конечно, положительно. Ну, вы посмотрите, что говорили наши родители, которые просто за голову брали, что в классах у них дети иностранных граждан, которые порой на русском вообще не говорят, и своим присутствием они опускают уровень образования нашим российским детям, а потом наши родители вынуждены платить репетиторам для того, чтобы готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.
0: А когда говорят, что в результате этих новаций не попадают дети, которые говорят по-русски?
8: Это единичный случай. Я с таким случаем одним разбирался. И, во-первых, есть видеофиксация. Вот в Тюмени, по-моему, год назад произошел такой случай. Тоже в СМИ это все прозвучало. Я, как один из авторов законодателя этой инициативы, я связался с Тюменью, с теми, кто проводил все эти тестирования. С моей стороны были направлены обращения потом в Рособорнадзор, в Министерство просвещения, для того, чтобы скорректировать программу, где нужно, и дать возможность убедиться в том, что была правильно поставлена оценка, и нет здесь никакого злоупотребления. Кроме этого, были проведены совещания, опять же, под руководством Ирины Анатольевны Яровой, для того, чтобы убрать определенные предпосылки для неправильного толкования или интерпретации тех или иных результатов. Ведь проще всего сказать, да, вот к ребенку моему там излишнее внимание, хотя это не так, дома он разговаривает на русском абсолютно хорошо. Да, хорошо, но придя туда, заволновался, не смог ответить. Вот объективная сторона этого вопроса. Я тоже 7 плюс 4 сложу, и у меня получится правильный ответ. 7 плюс 4 получается 11, да? Но я переволновался, когда писал там контрольную работу, у меня получилось 12. И преподаватель, который видит, что у меня правильный ход мысли, я там вычислял объем геометрической фигуры, вписанной в другую геометрическую фигуру. И когда мы увидели, что вот абсолютно глупая ошибка, но переволновался я так. Это естественное состояние организма, когда ты находишься в новых каких-то стрессовых условиях. Поэтому и здесь тоже, ну, я был виноват, но я доказал, что я знаю. Я сам нашел ошибку, и мои знания были оценены. Хотя я не должен был, по большому счету, допускать. А здесь была другая ситуация, когда тоже ребенок переволновался и не смог подтвердить свои знания. Но ничего, ему предоставили дополнительную возможность пересдать, и никакой проблемы здесь нет.
0: Но есть подозрение, что это потому, что Ярослав Нилов обратил на это
8: внимание.
0: Ну, или СМИ.
8: Вы говорите про корректировку? Нет, мы на рабочей группе под руководством Яровой эту тему обсудили, в присутствии были представители Рособорнадзора, и вообще вот этот вот порядок как раз и утверждают органы исполнительной власти, поэтому здесь законодательно-то как раз все правильно прописано. А уже корректируя порядок, можно доводить его до совершенства, чтобы каких-то таких выявленных перекосов просто не было.
0: Виталий, наш слушатель пишет, возвращая нас к этой истории про Путина, Савельева и вашу инициативу, которая в результате стала действующим законом, говорит, ну вот смотрите, то есть получается, Путин поддержал идею от Савельева, а если бы этого не было, ваши коллеги-депутаты обосновали как-то и не пустили ее дальше.
8: Законодательная инициатива тогда прошла уже первое чтение. И была создана рабочая группа, куда вошли представители крупнейших наших авиакомпаний, министерств, ведомств, и была работа над текстом второго чтения. Шлифовка, корректировка, учитывали замечания. Просто тогда, когда этот вопрос был вынесен на уровень встречи с президентом, этот процесс настолько быстро запустился, что быстро было все доведено до логического завершения.
0: Получается тогда,
8: но это один из примеров, который меня лично касается.
0: Понятно.
8: Поэтому я его привел. А так, есть другие примеры, когда достаточно быстро принимается решение. Вот, например, я очень рад, что поддержали мою инициативу, которую с коллегами потом внесли. И сегодня это уже действующая норма, когда материнский капитал выплачивается только той семье, где ребенок имеет гражданство Российской Федерации по рождению. Когда мать, которая рожает, гражданка Российской Федерации, а ребенок получает гражданство по рождению в соответствии с законом о гражданстве. Это не тогда, когда он родился только на территории России. Нет. Он может родиться где угодно. Если мать россиянка, отец россиянин. Мать россиянка, отец иностранный гражданин, но ребенок выбирает только одно гражданство, гражданство Российской Федерации. Ну, весь перечень указан у нас в законе о гражданстве. Раньше у нас получалось так, что приезжают сюда большие семьи из стран бывшего Советского Союза, получают гражданство, начинают претендовать на материнский капитал. Дети вообще могут жить даже не в России, и это абсолютно было неправильно. Вот мы поправили, теперь это уже несколько лет действующая норма. Еще одна моя инициатива, я надеюсь, Государственная Дума нового созыва доведет ее до конца. Полгода практически шел диалог у нас с правительством, с социальным фондом. Посмотрите, у нас сегодня иностранные граждане, у кого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство, они наравне с гражданами Российской Федерации имеют право получать социальные выплаты в рамках системы социального страхования на следующий день после трудоустройства. Вот вы сегодня трудоустроили, завтра заболели, и вам начинают выплачивать больничный. Но у вас нет никакого страхового стажа, это неправильно. Самозанятые добровольно, чтобы получать, начинать, полгода должны сформировать себе стаж. Иностранные граждане, которые работают по патенту, полгода должны себе формировать социальный стаж, то есть платить взносы, тогда им будут выплачивать больничные. А вот для тех, у кого вид на жительство или РВП, нет, это неправильно, мы поправили. Правительство поддержало, законопроект находится в Государственной Думе, и я надеюсь, первое чтение уже осенью мы увидим.
0: Объясните другое. Вы же наверняка сталкивались с историей, когда говорили, ну это вы депутаты, у вас другая жизнь, у вас другие деньги.
8: Какая другая жизнь? Какая у нас другая жизнь?
0: У вас другие
8: во-первых,
0: деньги?
8: Во-первых, депутаты все разные. У нас 450 депутатов, которые представляют разные регионы. У каждого из них своя предыстория. Кто-то пришел из некоммерческой организации, кто-то прошел путь партийного активиста, кто-то пришел из крупного бизнеса, кто-то пришел с министерского поста. У всех разные предыстории. Нельзя всех в данном случае под одну гребенку.
0: Но вы не сталкивались с тем, чтобы вам то, что вы живете жизнью депутата, причем не первый созыв, ставили в вину? Что вы не понимаете, как живут люди на обычном уровне? Вот 991 пишет, скажите, как можно жить в Москве на 33 тысячи?
8: Это вопросы к Артемию Лебедеву, видимо, оттуда. Этот вопрос, я понимаю, о чем говорится. И также у меня вопрос, и я пытался с моими коллегами менять ситуацию в лучшую сторону. У нас сегодня 4,5 миллионов граждан получают на уровне МРОТ. Это 27 тысяч, минус 13% еще. Да, хорошо, еще есть возможность получить налоговый кэшбэк, так называемый, семейный, но это касается только семей, где двое и более детей. Кстати, в сентябре месяце необходимо успеть подать заявление, потом уже будет поздно, и нельзя будет получить соответствующую выплату, поэтому обращаюсь к тем, кто имеет небольшие доходы, кто платил подоходный налог в прошлом году, еще есть время подать соответствующее заявление для того, чтобы была возможность получить эту налоговую семейную выплату, кэшбэк. И подоходный налог, ставка будет тогда не 13%, а 6%. После единоразовой
0: выплаты вот смотрите, обратно. Вы об одном говорите, а вам пишут другой. Вот Елена, а как вы голосовали по вопросу распределения сэкономленных 4 миллиардов бюджета между депутатами в виде премий и субсидий?
8: Ну, вот видите, вот это вот. Понимаете, вот это все истории, которые рождаются слухами и транслируются СМИ. Да никак я не голосовал, потому что этот вопрос не ставился на голосование, такого вопроса просто не было. И никаких премий не было. Это вбросили, прокрутили, у людей создался вот этот неправильный образ. И это вот обсуждает, и, конечно, это вся информация, это все обсуждение наносит определенный репутационный ущерб образу депутата. А это вообще нет, понимаете? Это все создано некими вот интерпретациями журналистов, блогеров, ведущих телеграм-каналов и так далее. Поэтому я как депутат, у меня есть свои принципы, свои методы работы. Вот где бы я ни находился, у меня работа не прерывается. И ко мне обращаются и через социальные сети, и по электронной почте, и смс-ки, мой телефон там как-то узнают, он у меня давно. Я не отказываю в помощи, я прошу, обращайтесь. Да и сейчас могу сказать, что пока я депутат, пожалуйста, обращайтесь в мою приемную. Телефон 692-7650, там вам скажут электронный ящик, туда направляете обращение, и вы увидите, что эти обращения быстро, несмотря на то, что у нас еще сейчас находится отпускной, мы находимся в отпуске. Поэтому, но я присутствую, и это не влияет на скорость рассмотрения обращений. Поэтому, пожалуйста, особенно если там что-то касается здоровья, жизни, здоровья, безопасности, это вообще в приоритетном порядке быстро направляется, рассматривается. Пробуйте и посмотрите, насколько все это соответствует тому,
0: но
8: как
0: вот
8: я
0: эта история,
8: здесь
0: вы говорите,
8: обозначаю.
0: Это, этого нет, люди говорят, но запоминают. Это...
8: Я согласен, что запоминают.
0: Сколько раз вам наверняка задавали вопрос, почему вы с мигалкой передвигаетесь?
8: Я с мигалкой не передвигаюсь.
0: Вот.
8: У депутатов, значит, у нас только у отдельной категории депутатов в соответствии с занимаемой должностью есть мигалка. У председателя Думы, у зампредседателя Госдумы, у руководителей фракций.
0: Но все уверены в обратном.
8: Да, но нет у депутатов. У председателя комитета есть закрепленная машина. У депутатов есть право вызова разгонной машины. Все.
0: Но она без мигалки.
8: Без мигалки, конечно.
0: Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новости далее, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 6 человек получили ранения при ударе дрона по зданию пекарни и магазина в Курской области. Беспилотный летательный аппарат атаковал слободу Белую Беловского района. Всех пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. У 4 женщин травмы головы. У одной слепое осколочное ранение правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, написал глава Курской области в своем канале в мессенджере Макс. По словам Хинштейна, всех раненых будут перевозить на лечение в Курск. Он добавил, что у здания, где работали пекарня и магазин, повреждены фасад, крыша и остекление. МИДе России указали на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Наблюдаемые колебания в значительной мере обусловлены имеющимися противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны, отметил дипломат в интервью РИА Новости. Погибший при взрыве автомобиля в Петербурге был военнослужащим. Его супруга, которая в этот момент находилась в салоне, пострадала. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что женщину госпитализировали. Машина взорвалась днем на Колпинском шоссе. По факту возгорания автомобиля СКР возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Власти Непала заявили о спасении от наводнения 31 иностранца. Среди них двое россиян, отметили в управлении страны по туризму. В опубликованном на сайте ведомства списке также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 спасенных туристов не уточняется. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхотэ-Коси в среду. Причиной крупного паводка стало землетрясение, после которого начался оползень. Пропавшими без вести числятся 640 туристов, среди них 8 россиян. Газета «Катманду-Пост» ранее сообщала о 332 погибших. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва. Реклама.
13: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
14: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. Четверг, 27 августа. Сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». С нами сегодня Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который, и он уже об этом объявил, в следующем созыве Государственной Думы работать не будет. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или звоните по телефону. Параллельно следим за новостями. Только что стало известно, что Ратко Младич умер, бывший командующий армией боснийских сербов, умер в тюрьме. Об этом пишет соответственно соответственно, РИА Новости. В эту минуту пока никаких подробностей нет, но вот молния есть. Еще одна молния — заявление Мишустина, который говорит, что доходы российского бюджета растут и превышают прогнозы. Возвращаемся к разговору. Много сообщений от наших слушателей. Ну, во-первых, все спорят по поводу ваших заявлений насчет мигалок. Например, Сергей пишет, что у вас такие номера какие-то на машинах, которые, в общем, все знают, и они еще лучше мигалки работают.
8: Ну, это все из одной и той же оперы. Вы поймите, камеры, системы фото-видеофиксации, они фиксируют правонарушения. Сегодня у нас сотрудников ГАИ, посмотрите, по пальцам пересчитать можно на дорогах.
0: На дорогах, да.
8: Камеры фактически систему ГАИ, ну, можно сказать, частично разрушили. И дорожные правонарушения, они фиксируются, штрафы присылают на базу, и привлекается, соответственно, водитель к административной ответственности за правонарушение. Поэтому при чем здесь номера, которые камеры не знают?
0: Люди контролируют, пишет Сергей, он уже все написал вам.
8: Ну вот, Сергей, вы заблуждаетесь. На самом деле, если взять там лет, может быть, 20 назад, действительно, система, она по-другому работала, у депутатов были флаговые номера, но тогда же было принято политическое решение, и флаговые номера, они ушли. Никаких больше
0: особых номеров.
8: Теперь у
0: всех флаговые номера, как мы помним.
8: Да, теперь флаговые номера, даже за отсутствие флага, выписывают штраф водителю. Если маленького флага там, где код региона отсутствует, это уже является использование номера регистрационного не установленного образца. Поэтому все это не так, это все в прошлом. Но, к сожалению, вот эти вот все стереотипы, которые навязаны были СМИ, фильмами, рассказами, реальными историями, они сегодня до сих пор работают. И еще много пройдет время для того, чтобы эти стереотипы можно было разрушить. И вообще мы должны, конечно, стремиться к тому, чтобы все вот эти вот атрибуты, которые ранее выставлялись на показ и считалось это так престижным, модным, чтобы они все уходили в прошлое. Давайте мы будем брать примеры другого характера, когда, наоборот, демонстрируют чиновники свою, и многие сегодня так себя ведут, так и делают. И такие проявления поведенческого формата, они приветствуются гражданами. Когда звонок совершает руководитель региона неожиданно, останавливает свой автомобиль и заходит пообщаться, когда это не подстроено, когда все это по-настоящему. Губернатор вышел, в магазин зашел, посмотрел, на рынок зашел.
0: И вот смотрите, да. Сергей продолжает. Сегодня, говорит, на заправке Лукойла нет бензина, заезжает автомобиль с какими-то номерами, его заправляют. В том смысле, что есть машины, которые могут заправлять, есть же правила.
8: Вы знаете, я не могу прокомментировать. Возможно, что у нас есть перечень автомобили, которые обеспечивают работу соответствующих служб,
0: вот
8: спецтранспорт, у них топливные карты есть, и возможно, что есть специальные отдельные колонки для того, чтобы заправлялись автомобили скорой помощи, полиции, Следственного комитета, органов прокуратуры, то есть все те транспортные средства, которые обеспечивают функционирование органов госвласти местного самоуправления.
0: Ладно, это уже не про мигалки. Теперь дальше. Значит, депутат, вот, Виталий, это тоже отдельная история, да. Потому что мы уже неоднократно говорили о том, что люди очень часто обвиняют депутатов в том, что они очень много запрещают. При этом, когда мы начинаем обсуждать те или иные вопросы с людьми, с аудиторией, первым делом люди дозваниваются и говорят, а давайте еще больше запретим. Так вот, Виталий говорит, депутат предложил запретить, эта инициатива никуда дальше не пойдет, депутат поднимает популярность, будоражит граждан и оказывает образу депутата медвежью услугу.
8: Я частично соглашусь и хочу подчеркнуть, мы все подсажены с вами на фрагментарную информацию. Мы открываем страницу в интернете, да? Нам что бросается в глаза?
0: Заголовок.
8: Заголовок. Вы, наверное, и наши радиослушатели наверняка сталкивались с ситуацией, когда заложенный в заголовке посыл, смысл, да, в корне отличается от того, что потом раскрывается в теле статьи. Но подсознание запоминает заголовок и его посыл. Мы пробежали так вот по диагонали статью, она нам показалась неинтересной, но определенный образ у нас уже заголовком сформировался. И мы идем дальше. Так вот, подобными методами как раз и сформировались определенные такие вот штампы, да, определенные стереотипы, о которых мы сейчас с вами и говорим. Запрещают, да. Мы предложили запретить въезд мигрантам, трудовым мигрантам с судимостью. плохо. Мы предложили запретить, и не просто предложили запретить, мы довели это до логического завершения, и эта норма работает.
0: Но это так говорит о том, что раньше было мало граждан. Запретов.
8: Да нет, просто в свете всех событий, в свете всего происходящего, у нас очень высокий уровень тревожности в обществе и напряженности. И любые какие-либо заявления, на которые вы еще вчера вообще не обратили внимания, в обществе воспринимаются с таким определенным чувством. С определенным чувством. Кроме этого, очень серьезный запрос в обществе, я это поддерживаю, на справедливость. И когда происходит формирование некого посыла обществу, когда тебя в личном плане это может трогать, у тебя сразу же возникает соответствующая реакция, которая выражается в появлении соответствующих комментариев, сообщений, высказываний, обсуждений. Сегодня любой человек – это источник информации. Даже если у тебя нет социальных сетей, у тебя есть рядом друг, у которого есть социальная сеть, который может информацию мгновенно донести до очень широкой аудитории. Информация очень быстро распространяется. Посмотрите, это история в Тульской области. Вот еще бы недавно, может быть, мы с юмором воспринимали вот эту историю, связанную с тем, что ребенок нарисовал смешариков мелом, да? Вы мелом не рисовали в детстве? Я рисовал.
0: Ну, все рисовали.
8: Рисовали, конечно. Я не понимаю вот эту вот заскорузлость чиновников, которые зачем-то предостережение, да еще заявление, да правоохранительные органы. Во-первых, там водой смыть можно, раз. Второе. Вы тем самым дискредитируете себя, потому как вы начинаете бороться не с реальными проблемами, которые просто граждан замучили. Проблемы с ЖКХ, проблемы с ценами, тарифы, значит, доходы, пособия, все остальное. А вы боретесь с рисунком ребенка. Это выглядит просто неубедительно и странно, как минимум. Поэтому и реакция соответствующая. То же самое касается отдельных заявлений отдельных депутатов. Но это его частное мнение. Депутат заявил, это не значит, что это позиция Государственной Думы. Кстати, Вячеслав Викторович Володин, представитель Государственной Думы, буквально на днях в очередной раз проинформировал СМИ и сказал о том, что не нужно поддаваться на разные провокации. Возможно, заявление отдельных депутатов. Есть официальная позиция Государственной Думы, как коллегиального органа.
0: Нет,
8: есть позиция фракции.
0: Секунду.
8: Есть принятые решения, за которые проголосовали.
0: Что мы не можем говорить напрямую с Ярославом Ниловым.
8: Нет, вы можете говорить, но я не имею права говорить от имени всей Государственной Думы и говорить о том, что Государственная Дума считает вот так, если это решение не было принято. Государственная Дума – это коллегиальный орган. И я в разговоре с вами ни сейчас, ни до этого, я регулярно прихожу, я благодарен вашей радиостанции за то, что вы меня приглашаете. Я никогда не говорю от имени Государственной Думы, потому что меня на это никто не уполномочивал.
0: Так, как правило, никто не говорит, но люди воспринимают, да. Раз ты депутат, значит, сказал.
8: Депутат сказал, неси ответственность за свои слова, очень внимательно относись к тому, что ты говоришь, и должен осознавать, что сегодня неправильно сказанное слово может принести определенный репутационный ущерб не только тебе лично, но и органу, который ты представляешь в Государственной Думе, и вообще всей системе публичной власти, потому что для многих граждан, как вы сказали, все чиновники, и они не разбираются. Исполнительная, законодательная, судебная власть. Вы сидите, принимаете решения, управляете, а ваши представители несут какую-то ерунду и нас раздражают.
0: Кстати, уже спросили, когда вы сказали в первой части программы, что вы чиновник, при этом вы депутат.
8: Ну, конечно.
0: То есть, я
8: же сказал, что до депутатства я 8 лет был на государственной гражданской службе.
0: А если человек когда-то побывал на государственной службе, он всю жизнь остается чиновником.
8: Нет, опять же, кого мы считаем чиновниками? Вот в моем понимании, чиновник – это гражданин, который обладает чином государственной или муниципальной службы.
0: А увольняясь с госслужбы?
8: Увольняясь, он сохраняется. Ага. Это как воинское звание.
0: Чиновник в отставке. Подполковник в отставке.
8: Ну, можно так сказать. Поэтому, если у тебя это сохраняется, то в целом ты бывший чиновник. Твой классный чин, он сохранился. Конечно, депутат – это особая категория, которая регулируется специальным законом. Это, во-первых, прописано в Конституции, формирование Государственной Думы, статус депутата, и законом раскрывается, специальным федеральным законом раскрывается статус депутата и сенатора.
0: Бензином заправляют спецтранспорт, он не обязательно должен быть в раскраске, пишет Дмитрий 400.
8: Я не знаю, я не отвечаю за работу. Я разделяю обеспокоенность и недовольство граждан, когда ты стоишь, я сам, когда проезжаю и вынужден стоять долго в очереди, сам злюсь. И было такое, что я один раз в 3 часа ночи искал, где же можно заправиться, и с трудом нашел, для этого пришлось проехать в Подмосковье.
0: Сейчас кто-нибудь напишет, такого не может быть. То есть,
8: ну, не может быть.
0: Ярослав Нилов ночью едет за бензином и стоит в очереди?
8: Не за бензином, за дизелем. И
0: дизель такая... вроде у нас...
8: Нет,
0: но а была... мы все думаем, которые из бензиновые.
8: Но была такая ситуация, да, ведь не было, нет отдельных же дизель, он же, ты же не приедешь с другого входа и скажешь, я дизелем позаправиться, правильно? Когда там колонка заправляет 95-м, 92-м,
0: ну,
8: и рядом дизель, поэтому...
0: Очередь
8: общая, да. Я понимаю, что сегодня вот на этих вот, на этих заправках очень высок уровень, например, сколько конфликтов. Люди морды друг друга бьют. Ни в коем случае. Потом вы друг другу доказываете, а потом один в больнице или на инвалидной коляске, а другой

0: Это алкоголь на борту и начинается. И потом бедные наши граждане с детьми, пожилые, в невыносимых условиях ждут, когда же самолет приземлится.
1: А у нас перед законом все равны, но есть равнее, пишет Александр 491. И с этой проблемой действительно, как кажется, надо что-то делать. С вашей точки зрения, что можно сделать?
0: Ну, во-первых, благодаря тому, что сегодня усилен общественный контроль, вот эта формула, она работает меньше. Хотя, конечно, я согласен, что и сам сталкивался с такими ситуациями. Действует и телефонное право, и действуют определенные такие вот подходы, когда понимают, что ну, здесь надо закрыть глаза, здесь не нужно обращать внимание, здесь надо разойтись. Или вот получая обращение от наших граждан, вот сейчас помогая одному инвалиду, из Приморского края, он ДЦПшник, у него семья, жена попала в аварию, вот он мне пишет обращение. Я, пользуясь своим депутатским полномочиями, обращаюсь к уполномоченным по правам человека, в органы прокуратуры, пытаясь защитить права, потому что для них автомобиль – это их хлеб, это их способ заработка. И плюс еще он сам инвалид, кормилец семьи. Вот тоже, я не знаю, надо все проверять, но он обращает внимание на то, что его права ущемляются, он маленький человек, столкнулся с большой системой. Соответственно, я привлекаю внимание уже. Или другой пример, когда девушку-водителя, она блогер в Екатеринбурге, у нее номера на магнитных рамках. По закону это можно. Есть официальное разъяснение МВД, есть уже и позиция Верховного суда, изложенная публично, но ее такие сотрудники полиции, которые, видимо, решили так вот продемонстрировать знание закона, знание правил дорожного движения, хотя они не правы абсолютно, но они прикрываются теперь все тем, что это судебное решение, что они составили административные материалы и все передали в суд. Суд первой инстанции вынес решение, а чаще всего суды встают на сторону дорожной полиции, и вот теперь эта женщина, она отстаивает свое право уже в кассационных инстанциях. Я надеюсь, что все это закончится положительно для нее, и Верховный суд поставит точку, во-первых, будет вынесено в отношении нее соответствующее решение справедливое, но и я получил ответ, где говорится о том, что в обзоре судебной практики будут соответствующие вопросы раскрыты, и это положительно. Я напомню, что Государственная Дума приняла, я считаю, хороший закон, это была инициатива нового председателя Верховного суда Краснова, для того, чтобы было единообразие правоприменительной практики. Но недопустимо, когда у нас по подобным вопросам один суд принимает одно решение там, на районном уровне, а другое диаметрально противоположное решение. То есть есть позиция Верховного суда, вот на нее и нужно ориентироваться. Это касается и дел превышения пределов допустимой самообороны, это касается и вот этих магнитных рамок, это касается и подобных дел, как с квартирой Долиной. Ведь посмотрите, вся страна была на дыбах, просто стала на дыбы. Почему? Ну, потому что явно была продемонстрирована какая-то юридическая такая непонятная конструкция, когда человек мог одномоментно лишиться и денег, и имущества, и не знал, что дальше делать. И вот тут в этом вопросе была, слава богу, поставлена справедливая точка.
1: Но это ведь не только в истории с продажей квартир. Макс,
0: но это
1: пишет...
0: была громкая история, поэтому я ее
1: нет,
0: и обозначу.
1: Понятно, но Макс пишет о другом повороте этой же истории. Человек, получается, страдает, бегает по судам, потом в итоге с горем пополам доказывает свою правоту, а все это потому, что где-то кто-то свое дело не сделал. Ну вот Макс говорит, в данном случае, в каком-то его, видимо, случае, потому что сотрудники полиции были недостаточно грамотны. И вот, но ведь их потом не накажут.
0: Вы знаете, накажут. Все зависит от того, как ты защищаешь свои права. Я на днях получил ответ от руководства Московской автодорожной инспекции. Я благодарен принципиальной позиции руководителя, который после моего запроса уволил этого сотрудника МАДИ. Появился ролик в интернете, а я такие ролики не обхожу стороной. Я связался с автором ролика и направил депутатский запрос. Приехала иногородняя пара в Москву. У них на глазах сотрудник Московской автодорожной инспекции эвакуирует транспортное средство. Эвакуатор еще не уехал на штрафстоянку. Пришел водитель, ему обязан вернуть машину. И он под камеру говорит, машина арестована, опечатана, я вам ничего не отдам. Он, водитель, говорит, у меня вот документы в машине, открывает дверь. Тот начинает препятствовать, начинает сопротивляться. Ему же не хочется писать опять документы, возвращать машину. Он уже все поймал, он уже, соответственно, выполнил работу. Зачем? Он подходит не социально ориентированно, не по-человечески. И вот за это получил справедливое наказание. За это я благодарю Московскую автодорожную инспекцию. И такие вот примеры, они показывают, что благодаря общественному контролю ролик снял общественный активист, который выставил это потом в разных социальных сетях. Я это увидел.

0: связался и отреагировал.
1: Ну, обычно...
0: У нас есть общественные организации, у нас есть просто неравнодушные граждане. И если гражданин защищает свои права, моя общественно-политическая деятельность в том числе началась с того, что я защищал свои права жилищные. У меня ЖЭК в доме находился. Я туда заходил практически каждый день. Требовал, чтобы у меня лампочки горели, вот, чисто было,
1: смотрите,
0: стекло разбитое заменили и так далее.
1: Я хотел это сказать, а тут уже человек, пока я не собрался, а тут человек уже это написал. То есть вот вы рассказываете историю вот эту с эвакуатором, да? То есть повезло. Видео было записано, видео было выложено, и на видео обратил внимание Ярослав Нилов. Из этого, наверное, исходят люди, ну, потому
0: хорошо.
1: Что пишут, накажут, если ты обратишься в специальную инстанцию. Почему она сама не наказывает своих
0: неправильных? Откуда руководитель Москвы знает про эту ситуацию? О ней нужно надо проявлять гражданскую активность, и свои права нужно защищать. А если сидеть, молчать, под нос себе критиковать, ничего не делать, опустить руки... Ну, тогда складывается впечатление, что все устраивает,
1: а
0: ничего
1: момент,
0: не нужно.
1: А в этот поэтому... момент звучит другое. Человек говорит, подождите, стоп, я вам заплатил налоги, и вот организуйте, чтобы все работало без моих обращений.
0: Ну, знаете, не нужно идеализировать. Вот как бы все и работает без ваших обращений, но если где-то барахлит, надо вовремя на это указать. Для этого есть надзорные органы, судебные инстанции, есть депутаты разного уровня. Сегодня нет никакой проблемы написать своему депутату, особенно сейчас выборная кампания, все депутаты сверх, ну, которые являются кандидатами, сверхактивны. Пожалуйста, проверяйте сейчас, пишите, но... обращайтесь. Информацию нужно донести. Если информация не доносится, о ней знает только вы, знаете вы.
1: Это работает чуть иначе. Вот смотрите, вы в начале программы объявили телефон.
0: Да.
1: Я подозреваю, что этот телефон не закрыт, и он везде опубликован.
0: Ну, пожалуйста, можно в интернете на мою фамилию выйти и направить обращение. Ну, можно...
1: А человек пишет, ну, пусть повторит телефон.
0: Пожалуйста, имейл мой, как фамилия, Нилов, собака, дума.gov, как government, gov.ru. Телефон 8-495-692-7650. Пожалуйста, да никакой проблемы нет при желании зайти в интернет и узнать все телефоны. Все это есть в открытом доступе. И имейлы, и телефоны, и электронные приемы.
1: И бюджеты, и цифры, но люди их не изучают. Они
0: сегодня
1: говорят, сейчас...
0: нет проблем в коммуникации. Коммуникации стали совершенно иными. Раньше, для того, чтобы мне достучаться до приемной Жириновского, которого я отвечал за приглашение в мою школу, я просил маму с работы отправить факс. Сегодня ты зашел с телефона, все сделал и сидишь, ждешь ответа. Но никакой проблемы. Надо просто проявить активность, инициативность. И самое главное, вот это у нас есть, к сожалению, порочная такая вот черта. Мы начинаем думать, что у нас ничего не получится, искать причины,
1: я
0: почему не будет.
1: Я не начну это делать, все равно не
0: да,
1: получится.
0: Вот это нытье. Ну, уберите это нытье, оно мешает вам. Ставьте цель позитивно, все получится у вас. Ставьте цель, мобилизуйте свой ресурс, к этой цели идите, и все у вас будет хорошо. А если начинается нет. Вот это рассуждение, разговоры, вот это какая-то такая, знаете, непонятное желание поговорить вместо действий, ну, вот и результата тогда не будет. Поэтому
1: с другой стороны,
0: иначе, все получится.
1: С другой стороны, иначе. Вот Макс пишет, помогите. Видимо, к вам обращается. У моего ребенка выход из школы прямо на проезжую часть, там нет тротуара, а правительство отказывается его делать, потому что земля им не принадлежит.
0: Значит,
1: может быть, это нельзя?
0: Значит, пожалуйста, вот он говорит, помогите. Для того, чтобы помочь, пожалуйста, я продиктовал имейл. Вот давайте проведем социальный эксперимент, а вы потом направите результаты работы сюда, в редакцию радиостанции «Говорит Москва». На мою электронную почту nilov@duma.gov.ru. Или найдите меня в телеграм-канале по фамилии и имени.
1: При желании можно найти,
0: найдите,
1: это не проблема.
0: Не проблема, да, кто хочет, найдет. Соответственно, скиньте мне обращение туда, сделайте фотографию, скиньте адрес, где это находится школа, номер школы. Я обязательно направлю и в органы внутренних дел, потому как за безопасность дорожного движения отвечает у нас орган внутренних дел.
1: Но...
0: И местным властям направим, в органы прокуратуры.
1: Но согласитесь,
0: ко мне
1: это не ваша работа.
0: Да почему не моя? Если,
1: ну,
0: если гражданина волнует эта проблема, и он обращается ко мне, это моя работа. Другое дело, что я не могу приехать, расчертить, сделать лежащий полицейский. Для этого есть органы,
1: то есть,
0: соответствующие.
1: Для этого нужен депутат Государственной Думы?
0: Я подобное уже проводил, когда у нас в одной из московских образовательных учреждений требовалось, соответственно, там была дворовая территория, и между выходом из детского садика и школьной, и, значит, площадкой, где играют дети, была проезжая, ну, это двор. Mm-hmm. Сделали лежачий полицейский, начертили пешеходный переход, повесили знак. Все. Информация была доведена. Разные совершенно вопросы ставят наши граждане, поднимают. Кому-то пенсию пересчитать, у кого-то незаконно возбуждено уголовное дело, кому-то отказали незаконно в выплате, у кого-то завис вопрос, связанный с рассмотрением его обращений. То есть самые разные вопросы.
1: Это правда, но Виталий вот пишет, это как на прямой линии Путина просить починить водопровод где-то, ну, в провинции.
0: Опять, хорошо, вы что предлагаете? Не просить? Я говорю о том, как работает
1: каждый
0: система.
1: Каждый должен выполнять свою работу в этой системе.
0: Ну, хорошо.
1: Видимо, об этом говорят,
0: ну,
1: еще люди.
0: Раз, вот тогда, если каждый должен выполнять свою работу, но если гражданин понимает, что это небезопасное место, на это необходимо заострить внимание ответственных должностных лиц. Депутаты Государственной Думы в этой части могут быть помощниками. Государственная Дума является органом законодательной власти и представительным органом власти. Мы представляем интересы наших граждан. Если права нарушаются, мы помогаем и защищаем права гражданина. Пожалуйста, направьте мне информацию по этому детскому садику. Мы постараемся помочь и разобраться, почему там созданы небезопасные условия. И не дай бог там произойдет какой-нибудь ДТП, когда пострадает ребенок или даже взрослый. Этого допустить нельзя. Поэтому, пожалуйста, раз вы тем более этот вопрос озвучили, напишите, скиньте фотографию, постараемся...
1: Напишу. Он уже все ждем. Принял. Да.
0: Ждем. Не опускаем руки и доведем это до конца.
1: Вот
0: и проверим.
1: Тут теперь говорят, помогите снести там каток где-то в парке, ну, не важно. Еще один вопрос я хотел вам задать. Мы сегодня через час будем здесь в прямом эфире обсуждать заявление о выделении бесплатной выдачи земли под индивидуальное жилое строительство, о котором говорят на уровне Хуснуллина.
0: Да.
1: Можете объяснить, как это может работать?
0: Ну, я так же, как и вы, наверное, видел эту информацию в заголовках. Причем, опять же, полноценную эту информацию мы с вами пока не можем понять, пока мы не видим. Мы из контекста видели,
1: ну,
0: что
1: да.
0: Вы... Но я что хочу сказать. В 2013 году, поддерживая инициативу одной большой общественной организации, я внес с коллегами проект закона о родовых усадьбах. Когда выделяется земля, она передается по наследству, ее нельзя там взять в залог, отобрать. Мы должны привязать человека к земле. Но другой вопрос. В Москве земли вообще нет. У нас есть очереди из тех граждан, кто должен получить землю в соответствии с законодательством. У нас в отдельных регионах компенсация деньгами происходит вместо выделения участка.
1: Главный
0: где-то
1: вопрос,
0: нет,
1: землю
0: где,
1: найти.
0: Да, и земля, одно дело земля где-нибудь на севере, куда не проехать, и земля Подмосковья, совершенно разная стоимость, и уже земля поделена, уже действительно, может быть, и нет в свободном доступе.
1: Спасибо.
0: Этой земли. Поэтому надо выделять.
1: Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Благодарю вас.
0: И я
1: спасибо.
0: Вас.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В начале новость последних минут. Бывший лидер армии боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме. Информацию о его смерти подтвердил сын Дарко Младич. Ему было 84 года. По решению Гаагского трибунала он отбывал пожизненное наказание за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 92-95 годах. В частности, его обвиняли в ответственности за убийство более 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в июле 95-го. Последние два года он провел в тюремной больнице, из которых полтора года был прикован к постели. Ранее Ратко Младич просил об освобождении из-за ухудшения здоровья. 6 человек ранены при ударе дрона по зданию пекарни и магазина в Курской области. Беспилотный летательный аппарат атаковал Слободу Белую Беловского района. Всех пострадавших доставили в больницу, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. У 4 женщин травмы головы, у одной слепое осколочное ранение правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, написал глава Курской области в своем канале в мессенджере Макс. По словам Хинштейна, всех ранее раненых будут перевозить на лечение в Курск. Он добавил, что у здания, где работали пекарня и магазин, повреждены фасад, крыша и остекление. Михаил Мишустин сообщил о росте доходов бюджета с опережением прогнозов. По словам премьер-министра России, они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей. Об этом глава правительства заявил, открывая заседание Кабинета министров. Он отметил важность изменения структуры доходов бюджета. Мишустин указал, что вклад нефтегазовых поступлений уже преодолел планку в 80% общей суммы. Премьер указал на серьезную диверсификацию экономики России в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Он также заявил, что номинальный ВВП страны за первое полугодие составил около 102 триллионов рублей. С января по июнь этот показатель вырос на 0,6% в годовом выражении. Михаил Мишустин подчеркнул, что вопреки существующим вызовам, российская экономика продолжает развиваться. Радио «Судного дня» с утра передало 19 сообщений. Четверг вошел в пятерку дней с самым активным эфиром с начала года. Подсчеты провели онлайн-системы мониторинга радиоэфира. Первое сообщение прозвучало в 6 часов 57 минут. Это был музыкальный термин «подголосок». После этого с разной периодичностью вплоть до 14 часов 31 минуты станция передала еще 18 слов, которые как существуют в русском языке, так и не встречаются в словарях. Среди таких были «скипократ», «стыкодуст», «махокран», «ввоза-руль» и «бунтолет». О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том,
4: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня власти планируют бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных домов. Как это может быть реализовано, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев и земельный юрист Кирилл Воробьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы участвуете в том смысле, что не только слушаете, но и пишете через СМС-портал, пишете через мессенджеры или дозваниваетесь. Номер прямого эфира 7373948, код 495.
2: В движении.
1: В городе трехбальные пробки. Все пока идет по плану, по прогнозам. Прогноз выглядит следующим образом. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главная проблема – это юго-восточное направление. Московская кольцевая автодорога в районе Бесед. Насколько я понимаю, какие-то дорожные работы. И поэтому на внешней стороне Московской кольцевой и на внутренней многокилометровые пробки. пробки перед беседами, соответственно. Теперь добавляется еще новая пробка, которая была и вчера, к примеру. Это тоже Московская кольцевая на восточном направлении в районе Носовихинского шоссе. Тоже и в ту, и в другую сторону машины сильно задерживаются, причем по внешнему кольцу пробок, как кажется, чуть больше. А прямо сейчас 3 балла, 6 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Билл Гейтс призывает ввести регулирование искусственного интеллекта. Он говорит, технологические компании сейчас опасность ИИ для человечества преуменьшают. Насколько действительно нужно регулировать, насколько можно регулировать и как это все сделать. Первая тема. Вторая. Минцифры анонсировала запуск 5G в России не позднее конца 2027 года. Стандарт связи пятого поколения появится только в городах с населением более миллиона человек. А как это тогда? То есть, получается, ты покупаешь телефоны только в городе можешь? Ну, в общем, что это даст? И есть ли соответствующие телефоны? Тоже интересная история, ведь уже через год, получается, эта связь будет работать. Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Международные резервы России за неделю выросли более чем на 5 миллиардов долларов. Это сообщение от Центробанка, цитирует агентство ТАСС. РИА Новости тоже цитирует это сообщение. Но вот еще про смешариков, о которых упоминал гость студии. В предыдущем часе нарисовавшая смешариков девочка из Болохова не держит обиды на чиновников, пишет агентство РИА Новости. Она сама рассказала журналистам об этом. Она в Петербурге сейчас посещает соответствующую студию РИКИ. Я, говорит, обиды не держу, я двигаюсь дальше. Предлагаю оставить эту историю в покое и сконцентрироваться на своем художестве. Если кто не в теме, девочка вообще-то 14 лет, учитывая текст, как кажется, вот, соответственно, нужно поговорить о том, что это не совсем маленькая девочка, ей уже 14, она нарисовала персонажей из смешариков на детской площадке в Болохово, это в Тульской области, ну и, соответственно, сегодня она с мамой посещает мультипликационную студию Рики в Петербурге, где рождаются персонажи, как пишет агентство РИА Новости. Ну и раз уж упомянули, на прошлой неделе администрация Болохова в соцсетях заявила о том, что подала заявление в полицию на ребенка, который нарисовала героев мультфильма на резиновом покрытии детской площадки. Ну и вот поддержали девочку теперь и Яна Лантратова, и губернатор Тульской области. И вот, видите, видимо, даже на экскурсию пригласили.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Что не так? Вячеслав 932 спрашивает, где мы берем гостей нашей студии. При этом гостей он, в общем, так характеризует, что я воспроизводить в эфире не буду. Что не так? Объясните. 7373948, код города 495. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот, можно через СМС-портал. Первая тема. Искусственный интеллект, опасность которого, как считают многие, преувеличена. Многие говорят, преуменьшена. Вот Билл Гейтс призвал ввести регулирование искусственного интеллекта. Бывший глава Microsoft говорит, технологические компании сейчас преуменьшают опасность ИИ для человечества. И говорит, что правительство незамедлительно должно принимать меры, прежде чем эта технология может нанести непоправимый вред. Генеральный директор AI-эксперт, разработчик системы искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот Гейтс призывает срочно правительство принимать меры, чтобы регулировать искусственный интеллект. Согласны?
6: Ну, мне не очень понятно, что значит в этом контексте слово «регулировать», потому что, как минимум, там у нас в стране Владимир Владимирович буквально месяц, по-моему, не прошло, как был подписан закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, а уж стратегия, когда у нас была сделана, так еще в прошлом десятилетии. Ну и в остальных странах примерно то же самое, то есть регулирование нормативное, оно присутствует, а техническое – это так и подавно.
1: Нет, ну вот смотрите, и на этом фоне, я думаю, что Гейтс в курсе того, о чем вы говорите, он все-таки говорит, если незамедлительно не принимать эти меры, технология может нанести непоправимый вред. Он говорит, что искусственный интеллект уже и на рынок труда влияет, ну, видимо, заменяя людей, оставляя их без работы. Он может использоваться для причинения большего вреда, типа биологического оружия или компьютерных вирусов, или нет?
6: Но чего там имеет в виду Билл Гейтс, я, честно говоря, не могу понять. Сказать-то можно все что угодно, но конкретики в его словах я сейчас вглядываю мало. То есть, чтобы медиа волну пустить, типа позабыли про Билла Гейтса, надо про себя напомнить, ну, наверное, ради этого он это сказал.
1: Ну, еще раз, с вашей точки зрения, вот вкалывают роботы, а не человек, то есть человеку делать нечего, этой проблемы искусственный интеллект перед нами не ставит.
6: Искусственный интеллект — это название науки, и также это название набора технологий, которые позволяют автоматизировать различные виды деятельности. То есть мы создаем очередной виток автоматизации, новые инструменты. Всегда происходит такое, что появление новых инструментов и средств производства ломает устоявшиеся отношения. Но человечество через это проходило, знаете, сколько раз.
1: Но мы помним про лудитов, но тут другая история. Вот 281-я пишет, а может со временем искусственный интеллект начнет во вред нам управлять роботами?
6: Не надо использовать слово искусственный интеллект, как будто бы это какая-то такая... штука, обладающая субъектностью, которая там злоумышляет что-то. Еще раз, название, термин искусственный интеллект, с одной стороны, крайне неудачное. С другой стороны, это название науки, еще раз. Это не существо, которое сидит внутри компьютера. Нет там такого существа. Поэтому вот такое словоупотребление, искусственный интеллект начнет управлять роботами, это корни неправильное словоупотребление. А от неправильного словоупотребления идет вот эта вот вся истерии, которая в СМИ нагнетает.
1: Возвращаемся к Гейтсу, хоть вы и раскритиковали его в некотором смысле. Регулирование нейросетей потребует создания новых национальных, и главное, наднациональных, международных органов, которые могут работать с этой наукой или технологией, как хотите.
6: Ну, да, примерно так же, как МАГАТЭ есть для регулирования ядерных технологий на наднациональном уровне. Также и здесь рано или поздно это произойдет, но в условиях сегодняшних реалий, скажем, посмотрите, где находится МАГАТЭ и каким беззубом стал этот орган. Ну и, собственно, в условиях, когда между странами нет взаимопонимания, между различными цивилизациями на геополитической сцене тоже все не так просто. Говорить о каком-либо единстве в регулировании чего бы то ни было вообще не приходится.
1: Призыв правительствам незамедлительно принять меры, прежде чем технология нанесет непоправимый вред. С вашей точки зрения, ныне существующие вот эти вот регулировки, они уже так или иначе пытаются гарантировать нас от возможного непоправимого вреда от ИИ?
6: Да я не знаю, что такое непоправимый вред, но когда кто бы то ни было, пусть даже и Билл Гейтс или кто еще будет говорить более конкретно, приводить там какие-то измеримые доводы, я не знаю, показатели измеримые. Тогда, может, будет говорить предметно. А сейчас это, вот я еще раз повторюсь, он сказал что-то в эфир, вот все начали это обсуждать.
1: Ладно,
6: тут
1: договорились.
6: Предметов для обсуждения нет.
1: Ладно, тогда не Билл Гейтс, Макс, наш слушатель 403, пишет, а как же искусственный интеллект, который уже взломал какую-то запись в каком-то фитнес-клубе и записал своего хозяина, разве это не прямая угроза?
6: Вот когда он мне скажет, в каком фитнес-клубе и какой искусственный интеллект это сделал, тогда поговорим. А так это тоже с отрицанием возгусеть.
1: Но с вашей точки зрения, вот этой истории, когда мы уже не понимаем, где результаты работы искусственного интеллекта, а где, грубо говоря, видеозапись реального человека, это пока не проблема.
6: Ну, кто не понимает, я все понимаю, например. Если кто-то не понимает, наверное, это его проблема.
1: А, то есть вот если я не понимаю, это моя проблема?
6: Ну, наверное, да.
1: А если нас много?
6: А если вас много, надо проходить там курсы повышения квалификации.
1: Угу. Вообще, если возвращаться к истории про регулирование искусственного интеллекта, как это можно сделать, учитывая, что, в общем, как мне кажется, во всяком случае, государство, общество не очень пока готовы, они не очень понимают, в чем проблема.
6: Но, опять же, вы очень так сильные утверждения делаете на тему, что кто-то что-то не понимает.
1: Это вопрос.
6: Да, значит, регулировать можно в целом двумя методами. Есть нормативное правовое регулирование, есть нормативно-техническое регулирование. Вот правовое регулирование – это выпускание там законов, подзаконных актов всяких, как бы норм права, которые определяют, да, как в современном обществе, наполненном технологиями и системами искусственного интеллекта, моделями, которые там принимают решения или там распознают образы в автомобилях беспилотных и так далее, действовать людям, физическим лицам, юридическим лицам, ну вот вообще все то, что образует юридическую, нормативную, вот эту правовую ткань общества. А есть техническое регулирование, это система стандартизации и сертификации. И люди, которые занимаются именно техническим регулированием, прекрасно понимают, что такое технологии искусственного интеллекта, как они устроены и как они, какое влияние могут иметь, там, например, на объекты критической информационной инфраструктуры, как эти объекты КИ защищать, как не допустить там, вот это самое нанесение непоправимого вреда человеку и придорожной инфраструктуре, когда беспилотный автомобиль будет управляться системой искусственного интеллекта и так далее. Это вопрос технических ограничений, так же, как любая транспортная система, как, например, метрополитен. Это же транспортное средство повышенной опасности. Ну, ничего, как-то живем в городах, метрополитен ездит, и все даже радуются.
1: Спасибо. Роман Душкин, генеральный директор АИ-эксперт и разработчик систем искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Так, вы, понятно, что вам не понравилось. Хорошая позиция, это не я не понимаю, это вы все странные, идите на курсы, как там поживают принцип демократии, где решает власть большинства. Виталий, понимаете, какая штука? Неоднократно уже доказано историей человеческой, что если власть большинства действительно решает технические вопросы, то тогда у большинства, у демократии и общества как такового возникают определенные проблемы. Ну, потому что, соответственно, большинству людей свойственно пытаться быть консервативными. Николаю тоже не нравится эксперт, мол, только один. Нет, он не говорит, что он один умный. Он говорит о том, что это работает, и это работает в среде специалистов. А мы, если хотим, мы должны в этом разбираться. Но это, по-моему, тоже правда. Он разработчик и не слышал новость, где искусственный интеллект взломал фитнес-клуб. Макс, ну и что? Нет, еще раз. Вот он, когда увидит новость, тогда он ее прокомментирует. Было бы странно, если бы он сказал: хорошо, я ничего не знаю, но давайте я прокомментирую. Вы этого хотите? Есть ли гарантия, что программу напишет не мизантроп или преступник? Это 724-й. 467-й. Кто не понял искусственного интеллекта, тот поймет. Это такая шутка. 7373948. Прошу вас.
7: Добрый день.
1: Добрый.
7: Ну, я согласен с вашим гостем. Дело в том, что искусственный интеллект – это действительно очень неудачное выражение. Нет никакого искусственного интеллекта. Это интеллект алгоритмиста и интеллект программиста. Вот как они в идее заложат все это и как они это выполнят, вот так и будет функционировать эта система.
1: Ну, тогда другая история. Тогда, если это конкретные люди, тогда зачем законы? Они новые законы, они уже и так прописаны для людей, граждан разных стран. Про гарантию это я прочитал. Ну, давайте, видимо, теперь большинство наших слушателей сейчас начинают искать историю про то, как искусственный интеллект взломал запись фитнес-клуба. Билл Гейтс призывает ввести регулирование искусственного интеллекта.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. 7373948, код города 495. Соответственно, можно писать через СМС, можно через Телеграм, можно через Макс. Значит, вот что удалось найти среди результатов. Где-то в Австралии дело было, в общем. Ассистент отменил чужую запись. Ну, вы об этом говорили? Ну, в общем, короче, кто хочет, тот может разобраться в этой проблеме, насколько она действительно про то, о чем мы говорим, когда вспоминаем о регулировании искусственного интеллекта и заявлениях Билла Гейтса. Минцифры тем временем анонсируют в России уже не позднее конца 27-го, то есть через год запуска сетей 5G. При этом стандарт связи пятого поколения, говорят, появится, но только в городах с населением более 1 000 000 человек. Сергей Половников, руководитель информационного аналитического агентства «Контент-ревью». Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Расскажите, вот, значит, мы из Москвы, значит, в Москве через год появится 5G. Что это даст, например, жителям Москвы?
8: Ну, во-первых, не через год, если решение будет принято, а мы об этом узнаем 31 августа, то 5G в Москве появится и до конца этого года. А что нам это с вами даст? Ну, по большому счету, ничего не изменится. Точно так же, как ничего не поменялось и в тех странах, где 5G уже запущено. Многие, особенно москвичи, посещают такие страны и прекрасно знают, что в сетях 5G, куда они подключаются с местными сим-картами, ну, никакого чуда или магии не происходит. Ну, все качается примерно так же. Просто потому, что современные сервисы, которыми мы с вами пользуемся, они не очень-то и требовательны к высоким скоростям. Но то, что скорости в принципе повысятся, ну, это будет очень легко ощутить тем, кто пользуется интернетом более профессионально. Например, скачивает какие-то большие файлы на телефон, это будет быстрее.
1: Так, теперь вот эта история про то, что да, это будет, но это будет только в больших городах. Это надо будет отдельный телефон иметь для того, чтобы пользоваться?
8: Нет, конечно. И более того, тот стандарт, который раньше нам предлагался, так называемый N79, который не так распространен в мире был, он поддерживается практически всеми современными телефонами, начиная с айфона, заканчивая китайскими телефонами. Более того, если, повторюсь, решение будет принято 31 августа, сейчас это только предложение, то 5G появится практически у трети, наверное, абонентов в Москве, потому что проблемы могут быть только у айфонов, просто потому что айфоны ограничивают программно многие функции в России. Не только приложения, но и технологии связи. А китайские и корейские смартфоны, которыми мы пользуемся в основном, они все мгновенно начнут работать.
1: А говорили ведь, что у нас какой-то особый диапазон частот, под который ни один телефон не подходит. Это не так?
8: Ну, говорят об этом уже 6 лет. И за 6 лет очень многое что изменилось. В частности, этот диапазон активно используется в Китае, он там не основной, но, как вы понимаете, если производитель смартфонов хочет, чтобы его смартфоны продавались в Китае, он будет поддерживать этот диапазон, а дальше, в принципе, все достаточно просто и логично. Но самое главное, этот диапазон поддерживает, повторюсь, даже айфоны уже 3 или 4 поколения. Другое дело, что производители смартфонов могут блокировать использование такой функции в разных странах. И поэтому, скорее всего, в России для айфонов такой 5G будет недоступен.
1: Теперь вопрос. Вот, значит, Игорь 580-й нам из Европы, из Италии пишет. Вот у нас, говорит, мол, 5G через пару лет собираются на 6G менять. А почему нельзя тогда у нас сразу на 6G перейти?
8: Ну, можно и на 7G, можно и дождаться спутниковой мобильной связи. Она, в принципе, тоже в течение 3 лет технически будет доступна, когда вы сможете просто со своего смартфона подключаться к спутнику. А другое дело, что для пользователя и потребителя, повторюсь, даже 5G не меняет ничего в их постоянном вот использовании. Соцсети, стриминговые сервисы и прочее. Там не требуются эти скорости. Это важно для операторов, чтобы у всех был стабильный и хороший интернет. У нас, к сожалению, вы сами понимаете, это связано не только с сетями операторов.
1: Когда 403-й Макс пишет, что у него сейчас оператор показывает в Московской области 5G, как это понимать?
8: Операторы российские могут менять название сети по собственному разумению. У некоторых может показываться 5G Ready, у кого-то показывается 4G, у кого-то LTE, у кого-то 5G. На самом деле сегодня настоящую сеть 5G можно поймать в нескольких точках Москвы и Санкт-Петербурга, где развернуты тестовые зоны. Во всех остальных это маркетинговая уловка оператора.
1: Ну и последнее, вот там же по правилам, только до этого, вот до 1 сентября может стоять импортное оборудование, а дальше должно появиться отечественное. Оно есть вообще?
8: Разумеется, уже 1.5 года у нас в основном устанавливаются отечественные базовые станции. А оговорка про до 1 сентября, то есть там или октября, неважно, она больше, так скажем, формальность, потому что из зарубежного оборудования у нас в основном, ну, китайское оборудование поставляется, но по большому счету на то, чтобы запустить у нас 5G в том формате, в котором планируется, это никак не повлияет.
1: Ну, и еще раз, несмотря на то, что я уже спрашивал об этом, судя по всему, люди снова хотят это. То есть новый телефон для 5G не понадобится покупать?
8: Абсолютно не понадобится. Более того, если вашему телефону не более 3 лет, то есть даже 3 года назад, если вы его покупали, то с большей степенью вероятности 5G заработает в том формате, в котором его собираются разрешить запускать.
1: Ну и Игорь, который в Италии 5G пользуется, говорит, подождите, все-таки, говорит, скорость заметно меняется для обычного пользователя.
8: Ну, зависит от того, что делает обычный пользователь. Если пользователь просто слушает музыку в условно каком-нибудь стриминговом сервисе, для него не поменяется ничего. Музыка как играла, так и будет играть. А вот если он скачивает, например, 2 гигабайта видео в мессенджере, ну, переслали ему, то, конечно, раза в 2-3 быстрее это будет качаться. Но, повторюсь, это отдельные случаи. Точно так же, как на дорогах у нас есть участки некоторые, где можно разгоняться и до 130 км в час. Но в большинстве случаев мы едем 60-80.
1: Спасибо. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, был с нами на прямой связи. Минцифры анонсирует запуск 5G в России не позднее конца 2027 года. По словам Сергея Половникова, в Москве, возможно, это уже и в этом году появится. 879-й пишет, вери рекламе, у Мегафона давно 5G. Ну вот вы, наверное, не видели сегодняшние новости. ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G. Так в службе рассказали Коммерсанту, что ФАС возбудило дело в отношении Мегафона. Оператор связи рекламировал услугу 5G-режим, фактически предоставляя доступ к сети LTE 4G. В службе говорят, что оператор распространял соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. И это, по мнению ФАС России, могло создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи с использованием нереализованного в настоящее время на территории России коммерческого внедрения технологии 5G. 7373948, телефон прямого эфира. Николай говорит, точно так же когда-то про 4G говорили, мол, зачем вам это нужно, вам и 3G хватит. Ну вот Игорь нам присылает цифры, согласно которым, значит, скорость скачивания 311, скорость загрузки 240 практически. Ну это вот проверка скорости интернета. Сервер Милан нам предлагается посмотреть. Сервер Милан. Чувствуете, да? Как-то сразу уже не хочется смотреть. Я не знаю. Может быть, тогда давайте посмотрим лучше сервер Рома, Рим. Здесь задержка побольше и скорость уже поменьше. Совсем другое дело. 172 и 16,5. А что еще? Минимального телефонного тарифа и не самого быстрого интернета мне достаточно, утверждает Макар 768. Коммерсантам важно, чтобы звонило им больше клиентов, что бесплатно, а содержать интернет-сайт и не мегакомпаниям нет необходимости, важен доход, а не расход. Не очень понятно, знаете что? Если все так, как вы описываете, то как это вообще развивается? И напомню, что наш итальянский слушатель утверждает, что это уже скоро, совсем скоро, во всяком случае, у него там где-то то ли в Риме, то ли в Милане, доразвивается до 6G. Если это никому не нужно, если нет спроса, то и предложения не будет. А раз предложение есть, скорее всего, есть и спрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый день. Никол Пашинян заявил о прекращении стратегического союзничества Армении с Россией. По словам премьер-министра республики, Москва не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ, когда страна воевала с Азербайджаном. На брифинге журналисты спросили у Пашиняна, почему в программе правительства не указано, что Россия – стратегический партнер Армении. Премьер заявил, что после событий сентября 2022 года нет смысла говорить о подобном союзничестве. Украинский беспилотник атаковал турецкий «Балкер» в Черном море. Судно «Стар-2» под флагом Либерии принадлежит компании «Лидер» Денис Чик. 152-метровый «Балкер» был атакован дроном ночью 25 августа после выхода из порта Туапсе в направлении Турции. Удар пришелся по надстройке. Серьезное повреждение получил мостик. Об этом сообщает портал «Денис Хабер», специализирующийся на новостях о судоходстве. По его данным, жертв и пострадавших нет. Ранее Минтранс Турции предупредил судоходной компании о ситуации с безопасностью в Черном море на фоне участившихся атак на торговые суда республики. МИД страны со своей стороны выражал серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в акватории. В Непале из-за мощного наводнения образовалось озеро на границе с Китаем. Оно появилось рядом с местом слияния двух крупных рек. Запруда грозит новым наводнением, предупредили китайские СМИ. По данным Министерства водных ресурсов КНР, в озере скопилось 2 миллиона кубометров воды, оно уже переполнено. По прогнозу ведомства, в ближайшие дни в него поступит еще около 3 миллионов кубометров воды. Она может прорвать естественную дамбу и затопить окружающую территорию. Напомню, накануне в приграничном с Тибетом районе Непала произошло самое сильное за несколько лет наводнение. Погибли по меньшей мере 270 человек, около 1500 пропали без вести. По данным специалистов, наводнение случилось из-за схода горной породы и льда. Оползень заблокировал русло одной из рек и вызвал каскадное наводнение в районе Расува на севере Непала. Радио «Судного дня» с утра передало 19 сообщений. Четверг вошел в пятерку дней с самым активным эфиром с начала года. Подсчеты провели онлайн-системы мониторинга радиоэфира. Первое сообщение прозвучало в 6:57 по Москве. Это был музыкальный термин «подголосок». После этого с разной периодичностью, вплоть до 14:31, станция передала еще 18 слов, которые как существуют в русском языке, так и не встречаются в словарях. Среди таких были «скипократ», «стыкодуст», «махо», «Хокран», «Ввоз за руль» и «Бунтолет». Больше всего слов с начала года в эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало 11 февраля, 28. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «Милен».
9: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня власти планируют бесплатно предоставлять земельные участки под строительство частных домов. Как это может быть реализовано, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев и земельный юрист Кирилл Воробьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и изучать карту московских пробок. А не просто изучать, с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Номер телефона 7373948, код 495. Предварительной модерации у нас нет, поэтому если вы набрали номер, вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
9: В движении.
1: В городе по-прежнему трехбальные пробки. Как я вижу, пересмотрели прогноз пробок в лучшую сторону. Нам обещали даже шестибальные пробки к 7 вечера. Но теперь прогноз выглядит следующим образом. В 5 и в 6 четырехбальные пробки, в 7 вечера пятибальные, в 8 вечера четырехбальные пробки и не более того. По-прежнему главные проблемы — это Московская кольцевая автодорога, внутреннее кольцо в районе Белой дачи, от Волгоградки, начиная в сторону Бесед. Навстречу тоже пробка, причем не одна, значит, до Бесед примерно. Это уже внешнее кольцо Московской кольцевой. А вторая после, соответственно, Новорязанки в сторону Рязанского проспекта и даже, я бы сказал, до Носовихинского шоссе. В целом, город едет достаточно спокойно. На третьем кольце проблемы от Беговой в сторону проспекта Мира на внутреннем третьем кольце. На внешнем, соответственно, от Лужников до Тульской и далее до Автозаводской. 3 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки. Ждем к 7 вечера.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Смоленские власти планируют внести борщевик в перечень угроз экосистеме области. Уже проект постановления готовят. Наш вопрос, а вот такие хотя бы меры помогут? Что вообще дает властям новый статус борщевика? Какие могут быть новые запреты, новые штрафы и так далее? Может быть, хотя бы так можно будет победить борщевик? Первая тема. Вторая. ВЦИОМ назвал среднюю сумму расходов на подготовку ребенка к школе и, по данным исследований, это чуть более чем 49 тысяч рублей. Как такое может быть? Чем объяснить? Говорят, что средняя сумма расходов на одного школьника в 2026 году почти на 6% меньше, чем год назад. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Безаварийный пробег беспилотных грузовиков в России превысил 20 миллионов километров. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Валентину Матвиенко, которая уверена, что петербуржцы сделают, как она сказала, правильный выбор на голосовании по законодательному собранию.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо звоните. Что у нас? У меня что-то тут происходит? Нет, вроде все нормально, да? Хорошо. Вы пишите нам через СМС-портал или через мессенджеры. Игорь, который из Италии, нам рассказал, что у него очень быстрый интернет, теперь говорит, не-не-не, подождите. Не такой быстрый. Потому что 311 и 240, это, говорит, Wi-Fi на... Скорость подключения 5G 172. Но тогда получается, что там скорость загрузки такая маленькая, что ли? И вот ради этого всего, мы ждем до 27 года. Скорость загрузки 16 мегабит в секунду. Не знаю. В общем, вы пишете, мы зачитываем ваше сообщение. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, это история про борщевик. Смоленские власти планируют внести борщевик даже в перечень угроз экосистеме области. Уже, говорят, прошел проект экспертизу. В общем, Россельхознадзор требует от властей какие-то новые меры принимать для того, чтобы борщевик победить. Полина Тришина, заместитель председателя Московского союза садоводов, к нам присоединяется. Полина Владимировна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Во-первых, на ваш взгляд, почему борщевик пока непобедим?
11: Борщевик непобедим, потому что он хорошо размножается, и его достаточно сложно удалить с земельного участка так, чтобы он в дальнейшем бы не рос.
1: Тогда следующий вопрос. Может быть, он не так опасен, ведь он пока непобедим, но мы же живы.
11: Безусловно, мы живы, и вряд ли нашей жизни что-то угрожает, но при этом экосистеме борщевик действительно вредит, потому что гулять в борщевиковом лесу – это не очень приятно и иногда бывает очень больно. Потому что если вы гуляете в солнечную погоду и случайно на вашу кожу попадает сок борщевика, то вы получаете ожог, который очень долго затем заживает.
1: Вот эта история: случайно гуляете и случайно на вас попадает. Вероятность этого велика?
11: Да, вероятность этого на самом деле достаточно велика, потому что борщевик в том числе растет и в тех местах, где люди ходят купаться. Соответственно, для того, чтобы вам искупаться, вам необходимо преодолеть полосу препятствий в виде зарослей борщевика, тогда вы подходите к воде. Вариант.
1: Понятно. Тогда это надо убирать. Если это надо убирать, как это убрать и почему не получается?
11: Не получается потому, что борщевик требует системного подхода, и его совершенно недостаточно скосить один раз и дальше о нем не думать, потому что вы его скосили, следующий раз, то есть вы скосили в двухметрового гиганта, в следующий раз, вот в этом же сезоне, он отрастет буквально на пару сантиметров от уровня земной поверхности и сразу даст цветок, цветонос, который содержит семена. И, собственно, так как он двухлетнее растение, пока семена не вызреют, корень будет жив. И, соответственно, просто его косить недостаточно. Его нужно дополнительно к окашиванию территории применять еще и химические методы борьбы.
1: Эти химические методы борьбы, это не опасно? А то, может, получится, что, убивая борщевика, мы больше наносим экосистеме вреда, чем сам борщевик?
11: Пока борщевика не очень много, и он растет не зарослями, а какими-то отдельными растениями, то нужно уничтожать прицельно именно эти растения. Потому что если ваш участок уже весь зарос борщевиком, да, то хуже участка вы уже не сделаете.
1: Макар, наш слушатель, спрашивает, видимо, вспоминая историю борщевика, который, ведь, как говорят, специально был выведен для определенных целей, говорит, а может быть, надо вывести каких-то насекомых, которые обожают лаковиться растениям, и проблема решится?
11: Ну, предполагается, что насекомые, которые могут съесть такое растение, наверное, будет выглядеть достаточно страшно. А из млекопитающих борщевик по вкусу никому не пришелся, потому что, как говорят, он был горьким, потому что коровье молоко, собственно, для коров выводили борщевик, оно было горьким, и применять его для питья было невозможно.
1: Прав ли 123-й наш слушатель, который пишет, у садоводов и дачников, как правило, борщевика никакого нет, ну, то есть участников. Растет этот борщевик вдоль муниципальных и федеральных дорог, во врагах, в прочих неудобьях, в общем, претензии скорее не к населению, а к власти.
11: Да, безусловно, прав, потому что самые большие заросли борщевика там не там, где есть садоводы, не в деревнях, а именно в полосах отвода дорог, в том числе железные дороги, хотя железнодорожники окашивают именно свою часть, да, вот какая-то вот от полоса отвода, которая обслуживает железнодорожники, у них все чистенько, а буквально рядышком борщевик растет в полный рост. Проблема действительно поставлена верно, участников борщевика нет, на муниципальных землях, на лесных землях достаточно много, и на землях сельхозназначения, которые не обрабатываются, то есть это пастбища и бывшие поля, в которых сажали какие-то культурные растения.
1: Ну вот смотрите, в последнее время ведь много власти говорят о том, что они ужесточают требования по борьбе с борщевиком. Вот в Смоленске собираются внести борщевик в перечень угроз экосистеме области. Заговорили о том, что если кто, соответственно, не уберет со своей земли борщевик, у него даже землю могут отобрать. Это что, получается, государство само у себя землю будет отбирать?
11: Ну, само у себя государство землю отбирать не будет, но, допустим, нередки случаи, когда муниципальное образование привлекается к административной ответственности за то, что на его землях, которые относятся именно к его зоне обслуживания и содержания, произрастает борщевик.
1: Ну вот из того, что я видел, проезжая по Московской области в последние годы, складывается впечатление, что он прямо мощно наступает в последние годы. Это почему? Можете объяснить? Ведь раньше не было столько.
11: Именно потому, что один куст борщевика, когда его семена вызреют, может дать до 500 таких растений один куст борщевика своевременно неудаленный. Он просто в геометрической прогрессии размножается.
1: Ну тогда получается, что учитывая, что он начал в геометрической прогрессии размножаться буквально несколько лет как, то буквально несколько лет еще и мы будем жить в борщевике.
11: Совершенно верно. И именно поэтому субъекты Российской Федерации включают борщевик в перечень инвазивных растений, с которым необходимо бороться. Причем он выделен отдельно, отдельным пунктом в кодексах об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. Именно потому, что бесконтрольно размножается. И если им не заниматься, то, соответственно, он рано или поздно заполнит абсолютно все.
1: Если мы в данном случае, наверное, не говорим о том, насколько эффективны те или иные методы, но если я на собственном участке сталкиваюсь с борщевиком, как себя вести?
11: Ну, во-первых, нужно врага опознать. Во-вторых, необходимо его удалить под корень. Кто-то советует для того, чтобы вызрели семена, завязать цветок в черные пакеты, когда они вызреют, прям в пакете сжечь. И, соответственно, после того, как семена созреют, по идее, корень умрет. Но это не точно. Поэтому косим и химически травим.
1: А это, химически травим, но то, что продается в магазинах, это не опасно для всего остального?
11: Это, безусловно, не полезно всему остальному, но мы из двух зол выбираем меньше.
1: Спасибо. Полина Тришина, заместитель председателя Московского союза садоводов, была с нами на прямой связи. Вы, говорит, удивитесь, Николай ко мне прямо обращается, 445-й, но

0: Ну или кто-то другой, кто на спуске к реке Лопасня этот двухметровый борщевик видит. «Грядет еще одна битва», пишет Вячеслав 995-й, и три восклицательных знака. А Катя пишет: «Не знаю, в Смоленской области, в Московской, в Домодедовском районе высота борщевика составляет мой рост повод...» Не понял. «Мой рост повод 2,5 метра. Стоя на кварке и вытянул руку вверх». Катя пишет: «Я вытянул руку». Ничего не понял. Ну, в общем, короче, непонятно, с кем борется наше правительство. Это не частные территории. Борщевик 2,5 метра. Ну, так пишет Катя 73-я. 7373948. Прошу вас.
1: Здравствуйте, Москва, Алексей. Прошу. Имею собственность и дачу. И кашу почти что каждую неделю. Вот за неделю проростки просто метров по 40. Борщевик действительно туда стреляет, от соседа летят, он не косит. То есть такие люди у нас есть, хотя, конечно, там как-то стараются влиять на этих людей. Но я вам скажу, что под корень срезать это крайне опасно, потому что люди, страдающие дыхательными органами, очень нежелательно дышать астматиком и так далее. Лично удалял, только полностью выкорчевывая. Но это очень тяжело.
0: Но получается...
1: Получается, да. Ну, вот понимаете, когда побеги молодые еще, ладно. А вот когда большие, они трубчатые становятся, действительно молоко течет с них. И прям беда-беда.
0: Беда. 123-й борщевик вообще наш главный враг, а вы тут про искусственный интеллект говорите. По сравнению с этим гадким растением, этот ваш ИИ, просто семечки.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Лопасня, настаивает 674-й. Про битву пишет Вячеслав, 995-й. Напомню, битва с борщевиком, это действительно, судя по всему, какая-то серьезная история, потому что с каждым годом ситуация усложняется, власти пытаются что-то делать. Вот в данном случае мы отталкивались от новости, что смоленские власти планируют борщевик внести в перечень угроз экосистеме области. 117-й все равно шутит. А можно ли из борщевика борщ готовить? Ну, с этим надо разобраться. Андрей 502-й говорит: закон про штрафах за борщевик недавно приняли. Наказывают только физлиц, ни одно муниципальное учреждение, которое отвечает за землю. А откуда у вас информация, что наказывают по этому закону только физических лиц? Ладно, следующая тема. ВЦИОМ назвал среднюю сумму расходов на подготовку ребенка к школе, и выяснилось, что в этом году расходуется денег на 6% меньше, чем в прошлом. 49 200 рублей. Это данные исследования ВЦИОМ. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как такое может быть, что подготовить ребенка к школе в этом году дешевле, чем в прошлом?
4: Я, вы знаете, удивляюсь и прошлым ценам, и этим ценам тоже удивляюсь.
0: Это был следующий вопрос.
4: Но, честно говоря, я думаю, что если мы говорим о уменьшении цены, то у нас на самом деле просто, наверное, люди пользуются нашими российскими производителями более щадяще и бережливо относятся к вещам, ну, к тем же портфелям. Я, честно говоря, не очень реально понимаю, откуда ВЦИОМ берет эти суммы.
0: Ну, предполагается, что ВЦИОМ спрашивает у людей, и они называют эти цифры. Школьная форма, одежда и обувь. Больше всего трат, сокращение трат. Что известно по поводу цен на все это?
4: Цены находятся в таком же ценовом диапазоне, как всегда. Ничего, в общем-то, особо не выросло. Я это говорю не потому, что я изучала рынок, как уполномоченная. Понятно. Я это говорю как мама. Вот, потому что у меня тоже есть школьник, которого я собираю, это подросток. И я могу оценить, что единственное, что могу сказать, что на маркетплейсах стало дороже, раньше было чуть дешевле.
0: Вообще, если говорить о соотношении доходов и, соответственно, той суммы, которая фигурирует здесь, вот эти примерно 50 тысяч рублей, при том, что, насколько я помню, средняя зарплата в стране официально в районе 100 тысяч рублей. Что можете сказать по этому поводу?
4: Я думаю, что мне очень интересно, где ВЦИОМ опрашивал, на какой улице города Москвы они опрашивали этих людей. Потому что я думаю, что если сейчас люди из глубинки это почитают, они просто очень-очень удивятся. И на самом деле, ну, для того, что если они говорят, что это там 49 тысяч, это надо постараться потратить, чтобы одеть ребенка. Потому что портфель в пределах 3 тысяч, это причем хороший.

0: хороший портфель. Канцелярия доступна абсолютно. Если вы ее, конечно, будете покупать, опять же, какой-то необыкновенной фирмы и какие-то необыкновенные перьевые ручки, ну, наверное, и 50 не хватит. Но мы же говорим про среднюю. Я думаю, вот мое мнение, что вот я собираю сына к школе, мы укладываемся в 20 тысяч.
1: Спасибо. Вот спасибо, Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ваш опыт что показывает? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, до 1 сентября буквально несколько дней. И уже, наверное, можно точно сказать, что стоит подготовить ребенка к школе в сентябре 2026 года. Наверняка вы уже подводили итоги. 7373948. Можно писать через СМС. Портал плюс 7 925 48 94 8. Согласно исследованию ВЦИОМа, самый высокий средний чек на Дальнем Востоке, там даже не 49, а 63 тысячи рублей. Самый низкий на Урале, но это все-таки примерно 40. 7373948. Здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил, Москва. Сын пойдет в 7 класс. Ну, наверное, так, как ваша собеседница сказала, максимум 20 тысяч. Тетради, ручки, сейчас вот будем, ну, тысячи за три, да, рюкзак ему, причем хороший, покупать.
1: А вот, кстати, это отдельный вопрос, потому что даже по данным ВЦИОМа, единственный пункт, по которому рост цен, рост затрат, это сумки, рюкзаки. Это так важно?
2: Слушайте, в прошлом году он сам себе выбрал на маркетплейсе там какой-то черный рюкзак за 1500. Сейчас я ему хочу купить приличный. Выбор-то огромный, причем совершенно разный. И копейки, и дорогой, то есть фирменный. Обувь, допустим, ему известной немецкой фирмы купили на распродаже и все остальное. То есть, как бы, не в дерматине ходит и не в каких-то там жутких лохмотьях. Нормальная одежда. 20 тысяч, да, вот вполне себе уложились, тетради приличные, ручки, ластики, все готово и не так дорого. То есть я не понимаю, что на 49 тысяч надо покупать. Ну, может быть, школьная форма, мы форму не носим.
1: Ну, вот, да, тут написано, что из них 28 тысяч – это школьная форма, одежда и обувь.
2: Ну, зайдите, собственно говоря, на сайт известного советского еще детского магазина, не будем его называть, и посмотрите, сколько стоит форма. То есть покупали ему последний раз форму несколько лет назад, она стоила, ну, хорошая форма, качественная, в пределах там 3-5 тысяч максимум.
1: Спасибо.
2: Вот и все.
1: Спасибо.
2: И обувь там же. Да.
1: Спасибо. Ждем других свидетельств. У нас есть второе. Роман 850 утверждает, что в первый класс собрали ребенка канцтовары, форма, сменка 58 тысяч. Ну, это как раз укладывается скорее в цифры, которые представляет ВЦИОМ. Но это такая стандартная история, ведь у нас принято преувеличивать свои затраты. Обычно принято так говорить. Люди преувеличивают свои затраты, чтобы как бы увеличить проблему. Ну вот посмотрим. Напомню, ВЦИОМ утверждает, что общие затраты на подготовку одного ребенка к школе за последний год сократились почти на 3000 рублей. Сергей, значит, пытается угадать, что имел в виду предыдущий слушатель, какой из брендов немецкой обуви имел предыдущий слушатель, и правда ли это немецкая обувь. Сергей пытается вот на эту тему писать. Анна говорит, мой сын идет в 7-й класс, рост 1,65 м, спортсмен, это уже не ребенок, но еще не взрослый, пишет Анна. Детские размеры уже ему не подходят, значит, взрослые мужские магазины, самые маленькие размеры, отечественные бренды, пиджаки на распродаже от 8, брюки от 5, рубашка около 4. Подождите, вот я точно помню, что я видел на распродажах школьные пиджаки или пиджаки, похожие на школьные, ну точно не от 8, а от 3 и 4. Алексей говорит, смешно было бы, если бы кредит на эту ерунду взяли. Ну вот, понимаете, если вам кажется, что это ерунда, мне кажется, что, возможно, вы ошибаетесь. Ну, не забывайте о том, что у людей разные взгляды, и поэтому говорить о взглядах других людей, что они недостаточно, как это, легковесны, ну, мне кажется, это преувеличение. Наверное, цены несколько лет назад сильно отличались от тех, что сейчас. Пишет Максим 407, Слава 960, говорит, что видел в одном из магазинов недорогих, как бедные родители искали рюкзаки по 999 рублей. Ну вот и Виталий тоже, теперь знаем мы эту немецкую обувь. Откуда вы знаете? Какую конкретно немецкую обувь покупал человек, чтобы говорить, знаем мы эту обувь, она шьется под Шэньчжэнем, а главный офис у них в электроуглях. Ну, вот как-то так. Дети сами попросили по 3 тысячи на канцелярию, одна в институт на первый курс, вторая в 10 класс. Ну, вот видите, оказывается, если в институт ребенок идет, уже можно 49 тысяч не платить. Можно обойтись 3 тысячами рублей на канцелярию по 3 тысячи. 7-3-7-3-94-8. Анна говорит, если родители хотят потратить на то, чтобы собрать ребенка 10 тысяч, нечего потом удивляться, что дети ходят в огромных черных толстовках и огромных черных широких джинсах. Родители просто так удобнее, чем одеть ребенка в нормальную классическую одежду. Вот эта история про нормальную классическую одежду. У каждого своя нормальность. Или у вас есть какой-то стандарт? Так вроде отказались от стандартных школьных костюмов. Что это за рубашка от 4 тысяч? Их полно за 1000 или 2000, пишет Елена 659. А я бы сказал, что легко найти рубашку и за 500. Ну, при желании, конечно. А хотя я уверен, что за 4000 рублей найти рубашку – это вообще не проблема. 7373948. Телефон прямого эфира. Что пишете по поводу того, как вы собираете детей в школу в 2026 году? Напомню, что плохого в толстовке? Всем подавать шелковый пиджак от Prada, что ли? Это 639-й. А 123-й лучше всех знает, где производят немецкую обувь. Один, значит, у нас в Шэньчжэне, говорит. Другой говорит, офис в электроуглях. Третий говорит, в Белоруссии. На самом деле. Видите, как по-разному у нас называется немецкая обувь. При этом ни одного бренда в эфире не прозвучал. Мы много знаем. Рюкзак остался с прошлого года, стоил 15. Пиджаки, значит, 8. Пачка общих тетрадей предметных от 700 рублей. Но, вот, кстати, тоже интересно. Рюкзак 15. Вот можно найти, я уверен. Можно найти. Алекса 282, двоих собрали в школу, второй класс и пятый. В сумме получилось 100 тысяч рублей, это в Москве. И это возвращает нас к цифре. В ЦИОМ назвал среднюю сумму расходов на подготовку одного ребенка к школе. И это примерно 49 тысяч.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Экономическое благополучие Евросоюза опиралось на энергию из России, заявила Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, глава Еврокомиссии указала на роль экспорта в Китай и технологическое доминирование Запада, которых больше нет. «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на бизнес-форуме в Париже. При этом она не упомянула, что разрушение мировой торговли и блокировка поставок энергоресурсов из России стали прямым следствием санкций, разработанных Еврокомиссией. Фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель в будущем поможет спасти европейский бизнес. Милорад Додик анонсировал визит в Россию в конце сентября. Глава правящей в Республике Сербской партии, Союз независимых социал-демократов, рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал во время общения с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Колобуховым. Они обсудили двусторонние отношения, развитие экономического сотрудничества и политическую ситуацию в регионе и мире. «Мы подтвердили, что в конце сентября я возглавлю делегацию Республики Сербской. Продолжим разговоры, которые вели в мае этого года в ходе визита в Москву. Мы поддерживаем Россию в ее усилиях по сохранению государственных национальных ценностей», написал Додик в соцсети X. Он отметил, что Россия ведет справедливую оборонительную войну. Политик назвал очевидным, что это не конфликт Украины и России, а война части ЕС против России. Никол Пашинян заявил о прекращении стратегического союзничества Армении и России. По словам премьера республики, Москва не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ, когда страна воевала с Азербайджаном. На брифинге журналисты поинтересовались у Пашиняна, почему в программе правительства не указано, что Россия считается стратегическим партнером Армении. Премьер заявил, что после событий сентября 2022 года нет смысла говорить о подобном союзничестве. В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В городе Шебекине беспилотник сдетонировал на остановке. Женщину с осколочными ранениями грудной клетки и плеча доставили в местную ЦРБ. После оказания помощи она будет направлена в областную клиническую больницу. По данным оперштаба, на месте атаки БПЛА разбиты окна коммерческого объекта и посечены две машины. Еще один дрон нанес удар по коммерческому зданию. Пострадал мужчина, его доставили в больницу. больницу. Врачи диагностировали слепые осколочные ранения грудной клетки и живота. Фасад здания получил повреждения. О погоде. В Москве сейчас плюс 18, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95. Москва. 94.8 FM.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это радиостанция... так... Все нормально? Да. Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 августа, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В этом часе традиционно в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему и ставим на голосование вопрос, который на обсуждении. Сегодня у нас обсуждение активизации в России индивидуального жилищного строительства. Марат Хуснуллин, вице-премьер, заговорил о том, что в правительстве готовят новые меры поддержки ИЖС. Будем более активно развивать, говорит о том, что это непростая задача, говорит, что уже много построено, уже выбраны свободные площадки, теперь надо поддерживать какими-то неординарными мерами. Первое, что звучит у Хуснуллина в качестве неординарной меры, это изъятие земли у тех, кто получил эту землю и не строится. Дальше Хуснуллин говорит, зато бесплатно выдавать тем, кто точно построится. Вот как это работает и почему вообще у нас много, мало у нас индивидуального жилищного строительства. Много ли индивидуального жилья? Вот об этом будем говорить. Параллельно пробки, следим за ними. 3 балла, нам обещали 4. Пока 3-бальные пробки, видимо, с минуты на минуту станут 4-бальными. 5 баллов как максимум, ждем к 7 вечера. Следим за срочными сообщениями. Андрей Талалаев из Калининградского футбольного клуба «Балтика» получил дисквалификацию сроком на 4 матча. Талалаев главный тренер этого клуба. В условиях, когда страны НАТО не осуждают теракты ВСУ против мирных россиян, обсуждать мирные сценарии затруднительно. Это комментарий от МИД Российской Федерации. Приводит его в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в Саратовской области осужден за ДТП, в котором пострадали дети, собственник автобуса. Следим за новостями. Да, и вот сыну доцента высшей школы госаудита МГУ Каменевой предъявили обвинение в ее убийстве. Вот прямо сейчас об этом пишет агентство ТАСС. Возвращаемся к теме. Точнее, сначала говорим о голосовании. Мы его уже запустили. Сегодня чуть позже, чем в 12, но оно уже давно. У вас есть возможность принять участие в этом голосовании. У Хуснуллина как? Более 63% населения страны хотят жить в индивидуальных домах. Наш вопрос. Власти планируют бесплатно предоставлять даже земельные участки. Вы бы хотели иметь свой частный дом? Там вариант ответа. Да, и у меня есть. Да, но мне не хватает денег. Да, но меня останавливают трудности эксплуатации. У меня нет однозначного ответа. И я не хочу, потому что жить в городе проще. Вот такие вот варианты. Присоединяйтесь, заходите либо через Telegram, либо через Макс, либо через сайт напрямую. Сайт радиостанции «Говорит Москва». Там есть, собственно, возможность проголосовать. Через 50 минут будем подводить итоги. С нами сегодня Кирилл Воробьев, он земельный юрист. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: С нами Александр Гусев, он главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вы пишете через СМС-портал, пишете через мессенджеры, можете звонить. Значит, соответственно, а где же они участки будут давать? А так они и платиновые Подмосковье ведь могут отдать. Пишет 639-й, видимо, шутит, потому что он, мол, только на Анадыре что-то осталось. Он же, кстати, пишет важную вещь, что частный дом — это вообще-то дорого. И не понимает вот этой истории из сообщений со ссылкой на Хуснуллина, что он говорит, мы проводим анализ неиспользуемых участков, участков, которые переведены по ТЖС, на них ничего не строится. То есть получается, что с одной стороны мы что, забрать хотим и выдать другим, которые вроде точно будут строиться. А что такое предоставлять, не понимает 724-й, чья будет собственность? Подождите, предоставляют собственность, вы не слышали такого? По-моему, это есть в русском языке. Макар вспоминает итоги раздачи дальневосточного гектара, говорит, давайте разберемся с этим. Видимо, не весело дела, сроки освоения-то пришли. Дальше. А что людям остается, кроме ИЖС? Ипотека на квартиру в новостройке неподъемная, пишет 215-й. А ипотека на ИЖС подъемная, что ли, я не понимаю? 226-й. 5 лет назад купил участок ИЖС в Подмосковье, хочу туда переехать к старости, но пока ничего не строю, налоги плачу, землей не пользуюсь, и что не так? Ну, не так ровно это. Вы купили землю под индивидуальное жилищное строительство, и этим строительством не занимаетесь. Чувствуете, да? ИЖС. А вы не ИЖС. И вопросы. Ладно, Кирилл Воробьев, что вы скажете по поводу того, что у нас происходит с индивидуальным жилищным строительством?
2: Ну, тут как бы сама инициатива, которая, да, происходит постоянно. То есть у нас падают темпы строительства. Да, это мы видим уже последние 2 года.
3: И строители, например, хотят работы? Вы об этом?
2: Я не об этом, наверное, говорю. По поводу того, что говорят, что вот у нас есть там неиспользуемые земли, что нужно их вводить в оборот, что нужно там строить, вот их напереводили. Да, действительно, где-то такая проблема существует. Но вот недавно, буквально несколько месяцев назад, уже был у нас законопроект принят, где давалось 3 года на соответственно, освоение участка с момента вступления этого закона в силу. И людям давали возможность, давайте, стройте, делайте, даже если смена произошла, вида разрешенного использования. Я не могу говорить о такой проблеме, да, есть дорогая земля, то есть Московская область, Москва, там города-миллионники, там, соответственно, темпы застройки достаточно высокие, в том числе индивидуального жилищного строительства. А когда говорят о том, что, ну вот, давайте мы будем, ну вот, новость, она как всех будоражит. Нам сказали, давайте будем всем бесплатно участки раздавать, будем изымать, раздавать. А что это за механизм такой, это что, лотерея? У нас в земельном кодексе есть четкие как бы варианты, как вообще земля может в руки-то попасть от государства, да, это либо аренда, это либо какие-то льготные условия, да, там, для многодетных семей, для участников боевых действий и так далее. То есть, если мы говорим о такой раздаче земли, что это, я не представляю, как это будет выглядеть просто, откуда также землю брать. Если мы говорим о том, что...
3: А, ну вот пишут же, в Анадыре наверняка есть.
2: Да, я вот хотел об этом сказать. То есть как вся хорошая земля, то ее никто никому не даст. А там предложить где-то далеко, где нет ни коммуникации, ничего, ни света, ничего нет. То есть какая цена освоения этой земли?
3: Нет, подождите. Вот если так, как это подают СМИ, мы всегда должны делать поправку на то, что это может быть вырвано из контекста. Ну вот что-то подобное. Но если вот сюда вернуться, то есть мы анализируем неиспользованные участки, участки переведены под ИЖС, на них ничего не строят, мы, видимо, их как-то забираем и выдаем бесплатно тем, которые говорят, а я построю.
2: Ну нет, новости я полностью тоже читал. То есть, опять же, как у нас говорят, сама новость формируется таким образом, что мы не говорим не о механизме изъятия, то есть, потому что такого механизма изъятия просто изъять просто так, потому что не построен, потому что есть механизмы, да, не используются.
3: Но вы же сами сказали, что уже есть
2: механизм
3: закон.
2: Есть, да, но 3 года-то еще не прошло с момента
3: приятия.
2: Ну, проект когда-то пройдет. И как это будет выглядеть, то есть на каком основании?
3: То есть, видимо, в 29-м году тогда вот человеку, который у нас пишет, я
2: что
3: к старости.
2: Он не использовал, да.
3: Да-да-да.
2: Но смотрите, там тоже момент есть. У нас это судебный порядок, там предписание приходит, например. Вот вы не используете 3 года, у нас не сразу изъять, у нас защищается все это. Ну, декларируется, по крайней мере, так. Соответственно, приходит предупреждение от администрации там, или от города, что вы не строите, пожалуйста, делайте что-нибудь. И человек там начинает что-то делать, осваивать, строить. То есть каким образом этот механизм будет работать? Безусловно, изъятие — это самая последняя стадия игнорирования вообще всех этих условий. То есть мы, если мы говорим с вами...
3: Нет, ну а с другой стороны, если многие люди хотят жить на земле, при этом земля закончилась, как мы договорились, mm-hmm. она, видимо, где-то только на Анадыре и осталась, тогда возникает вопрос, ну, действительно, надо разбираться с тем, как используют землю те, кто ей уже владеет.
2: Ну, это я согласен, да, безусловно. Да. То есть ревизия должна быть, это 100%, потому что сколько было переведено сельхозки в Московской области, она стоит, сельхозка пустая, действительно, проблема. А стоит она не потому, что никто строиться не хочет. Во-первых, сейчас и темпы продаж упали. Люди правильно написали, комментарии дают, что ипотека неподъемная, в том числе и на ИЖС, и на участке, потому что стоимость земельного участка с газом, стоимость земельного участка с электричеством, то есть хотя бы с какими-то удобствами.
3: Нет, они... люди, которые пишут нам о том, что, мол, дорого покупать квартиру, ага. и кроме ИЖС ничего...
2: Они просто не строили
3: надо...
2: дом.
3: В квартиру газ не надо подключать, его уже там подключили,
2: ну так это же
3: что.
2: В цену вложили уже. Ну так люди, значит, не строили дом, кто так пишет, потому что дом частный — это серьезная вещь, если хотите жить как в квартире. То есть вот у меня есть частный дом, я понимаю, что это такое. Это нужно думать там. Вот, например, даже банальный вопрос. Канализация. Вот что с ней делать? выливать там септик, яму какую-то выгребную, если все делается там по СНИПам, по законам, нужно отдать там от 200 тысяч рублей, потом чистую воду как-то делать, то есть осмос себе, то есть это большие-большие затраты, частный дом, то есть это квартиру выбирает тот человек, который хочет прийти, не париться, как бы условно, вот пришел, есть управляющая компания, сделал, все-таки частный дом, это вещь, где нужно приложить руки.
3: Человек, безусловно, который живет в квартире, вряд ли знает, что такое септик, я так подозреваю. Это Кирилл Воробьев. Александр Гусев, что скажете?
4: Я, если позволите, дополню немножко Кирилла. Я построил свой дом в 2015 году на участке, который был выделен в горбачевские времена под картошку временными документами. И те люди, которые правильно потом через несколько лет оформили в собственность, они смогли это перевести на себя и эту собственность потом продать. А кто не успели, те остались с носом, что называется. Да, совершенно справедливо. Вот. Что касается трех лет, я хотел бы сказать, что можно построить и быстрее. Но три – это классический вариант строительства, когда один сезон вы строите коробку, фундамент, крышу, окна.
3: Нет, человек, ну я же читал сообщение, да. Но человек к этому относится, как на сегодня это инвестиция, а потом да. Я построю. А теперь, получается, его заставляют.
2: Но лазейка есть там.
4: Да, я просто говорю, а почему три года как бы выбрал Марат Хуснуллин, потому что это классический вариант строительства. Есть более срочные, быстрые, там в один год может построить, например, модульные там или префаб-конструкции.
3: Да,
4: да. Второй год вы делаете отделку, и третий год оформляете земельный участок. Все готов. Я согласен с Кириллом, что за домом, естественно, нужно ухаживать, да, тот же септик там и так далее. Но меня здесь напрягает другой вопрос. В какой ситуации там будет инженерная коммуникация? Подведены ли будут к участку? Если к участку подведены к забору, да, а дальше уже за ваш счет, а это другое дело. Если это в голом поле, у меня большие вопросы.
3: Алексей, 100 квадратов от 7 миллионов – это минимум. Александр, я строю из бревна с септиком и так далее 5 лет. Ну, слушайте, вы можете и 15 строить, но вот государство вам говорит, есть более-менее стандартные сроки, и, насколько я понимаю, специалисты не особо спорят. Действительно, вот только что об этом и Александр Гусев говорил. Похоже на правду. Если вы строите 5 лет, вы медленно строите.
4: Да. Вот это еще зависит от кошелька. Если есть деньги, он строит быстро, если нет...
3: 226 утверждает, что он знает доходы Хуснуллина и говорит, дайте мне его доходы, я за месяц дворец построю. Марина 949 говорит, у меня изба с участком в селе, и содержание, и косьба, и прочее. Очень дорого, пишет. Частный дом очень дорого, пишет она. Лина, поставили вагончик, возделываем грядки, а денег на капитальный дом нет, и что? Ну, нет денег, соответственно, нет и участка. Или это неправильно, Кирилл Воробьев? Тут вот люди пишут, я купил машину, средство передвижения, она у меня в собственности. А я на ней не хочу ездить, я хочу, чтобы у меня... Вот я вот вышел на улицу, а там стоит машина, мне нравится. И что, у меня теперь отберут, что ли?
2: Ну, так тогда, наверное, если так машина стоит, как недвижимое имущество, надо купить себе парковку, ее поставить, а не занимать участки.
3: Не, ну, может быть, у меня как раз на участке, я купил участок, и у меня вот там
2: нет,
3: вот
2: тут
3: парковка.
2: Кардинальная вещь есть. То есть у нас есть земельные участки, у них есть виды разрешенного использования. То есть в бытовом, обывательском смысле я купил участок, он мой, я делаю то, что хочу. Это классика жанра. То есть я хочу, ставлю палатку, завод и так далее. То есть я в своей работе сталкиваюсь, сейчас уже реже, безусловно, но...
3: Я точно знаю, что если у тебя на участке большое дерево, его так просто не срубишь.
2: И да, и нет. Смотря какое назначение.
3: Ну, понятно. То есть, опять же, есть всегда возможность...
2: Нюансы.
3: 504-й схема по старинке. Участок по ДЖС, ставится строительная будка, выдается время и продается, работает очень давно.
2: Да нет, на самом деле, вот эти три года, да, говорят, у нас есть понятие разрешения на строительство на ДЖС. Это уведомление на начале строительства, так называемое. Он действует 10 лет. Вы получаете его, планируете там квадрат, рисуете, и все. И фактически участок считается начало освоенным. То есть я почему говорю, нету практики, да, судебной. Мы не знаем, как суды потом будут на это смотреть. Вот человек, который 5 лет, ну, как бы
3: то есть,
2: купил...
3: будет ли при ухоженном участке, но отсутствии дома, участок считаться неосвоенным,
2: ну, то есть,
3: непонятно.
2: То есть смотрите, какая ситуация. У нас есть понятие добросовестного использования. Да, у меня есть участок ЖС, я его кашу каждый день, ну, там, не каждый день, там, убираю снег, все дело у меня, но он пустой. Я его не строю. Я пошел в администрацию, получил уведомление о начале строительства, оно действует 10 лет. Я соблюл все законы, и государство не может у меня его взять. Я добросовестно использую своего участка. Да, мне нужны деньги и строить. То есть как будет вот это работать, это покажет практика.
3: А дальше Елена 659 пишет. Ну вот смотрите, значит, учитывая заявление Хуснуллина, так или иначе они публично прозвучали. Я, говорит, продаю участок по ДЖС со всеми пирогами, как она написала. если люди понимают, что кто-то будет раздавать участки бесплатно, это же получается, что вот на такие хозяйские участки цены упадут, Александр Гусев?
4: Да, естественно. Тем более, если это будет в том же районе, вот, в непосредственной близости, и примерно такие же условия будут, да, то это говорит о том, что цены должны упасть. Зачем я буду покупать, если мне дадут бесплатно?
3: Ну, вероятность, что, как это, бесплатных пирожных не бывает.
2: Ну, да. Это какая-то лотерея должна быть. Как... Я даже не знаю, как это реализовано будет, в принципе.
3: Роман, люди же всегда свой... А если, говорит, участок двойной, на одном дом стоит, на втором просто газон. Ну, видите, вам только что объяснили, что не очень понятно вот наличие газона как такового. Ну, то есть, хоть как-то ухоженного.
4: Но выход из этой ситуации есть, если вы объединяете два участка на один кадастр, правильно, Кирилл?
2: Да, так можно сделать,
4: тогда
2: конечно.
4: Все, никаких вопросов.
3: Александр продолжает. Дом построить на 100 квадратов, минимум 6 миллионов. Давайте посчитаем стоимость на 3 года. Без внутренней отделки это 5 лет. Я ничего не понял, но вот как написано, так и прочитал. Значит, опять, государство, получается, плевать на частную собственность. Опять же, вот насколько справедливо, когда государство действительно требует от человека выполнения неких... Это же взаимное обязательство. Ты покупаешь землю для жилищного строительства, но не строишь.
2: Но тут надо понимать просто состав. То есть для людей вид разрешенного использования — такое условное понятие всегда. А ведь, например, вот город Москва берет, вот в Новой Москве огромные территории, нужно их развивать, нужно строить магазин, детские сады и так далее. Город, архитектура, она смотрит, вот где много ИЖС. Смотрит, вот пятно ИЖС, например, у нас большое. И город думает, так, ну мы будем там делать, соответственно, социальную инфраструктуру или нет. А оно пустое, никто не пользуется, и никто не использует, а откладывает это. То есть само понятие вот этого градостроительного всего использования и зонирования, оно... В принципе, важно, чтобы у людей, которые покупали земельные участки, но опять же мы сейчас говорим про какие-то развитые вещи, чтобы они использовались и развивались. Тут баланс должен быть между частной собственностью и злоупотреблением этим.
3: Тут еще один баланс, видимо, важен. Об этом и наши слушатели пишут. Вот представим себе ситуацию. Возвращаемся к Хуснуллину. Наше голосование продолжается. Вернемся к Хуснуллину, который говорит, 63% населения хотят жить в индивидуальных домах. Представим себе ситуацию. Понятно, что она гипотетическая, что они вот как хотели, так теперь и живут в индивидуальных домах. Но ведь там должны быть дороги, детские сады и все это. Это вообще реализуемо, Александр Гусев?
4: Да, реализуемо, но тут без содействия местных властей вопрос как бы не решить. Тем более вопрос...
3: За чей счет этот праздник, спрашивает Елена?
4: Понимаете, у нас же действует закон комплексного развития территорий. Приведу пример, что в Московской области принято решение рядом с частными домами двух-трехэтажными не строить многоэтажки, а сделать это такими уступами. Сначала пятиэтажка идет, потом семи, девяти, там, а можно двадцати. Да? То есть они решили этот вопрос таким образом, чтобы был какой-то плавный переход, и архитектура смотрелась совершенно по-другому. Вот. И они же к этим домам подводят инженерку, и тогда стоимость участка, естественно, возрастает. Я вернусь к тому, что я сомневаюсь, что к бесплатному участку будет подведена инженерная какая-то система или какие-то системы.
3: Но тогда получается, что этот бесплатный участок, почти нереализуем, потому что если там та же газовая труба далеко, то, в общем... Это будет сильно дороже, чем
4: газовой трубой
3: дома.
4: Это вообще проблема.
3: Ну, да.
4: Да.
3: Так и с электричеством, в общем, будет проблема.
4: Ну, с электричеством немножко попроще, хотя это сейчас очень сильно подорожало.
2: Это год ушла же 500 рублей.
3: Конечно, да. А ну, это, соответственно, да. Что это было? 500?
2: 550 рублей.
3: 50 тысяч.
2: Нет, ну там, опять же, если мы говорим о поле, это нужно трансформаторную подстанцию делать, это миллионы там уже начнутся какие-то.
4: Да, это сети нужно вести, да, это уже действительно. Вы знаете, я думаю, что Марат Хуснуллин, значит, предложил как вариант для того, чтобы поддержать строительную индустрию. Не просто застройщиков,
3: ну да, то есть,
4: да, производителей строительных материалов.
3: Это понятно,
4: да.
3: Но...
4: А тенденция к желанию, значит, из года в год иметь собственный дом растет. Еще несколько лет частного домостроения было 25% от общего числа построенного, то сейчас уже больше половины.
3: Но понимаете, какая штука? Это же тоже важно. Где конкретно мы говорим о том, что вот ИЖС — это важно. Понятно, что люди, наверное, хотят жить в отдельных домах, чем, соответственно, как это принято говорить, в муравейниках. Но 948 пишет, в нашей стране ИЖС без машины не жизнеспособен. Ну, то есть тут же надо будет говорить о дорогах, о транспорте каком-то, инфраструктуры нет и не будет, ну и так далее. То есть это тогда очень дорогая история. Я почему и спрашивал вас по поводу реализуемости. Кирилл Воробьев, на ваш взгляд, это вообще реализуемо?
2: Ну, именно вот эти бесплатные участки хотя бы, нужно начать с того, как это будет вообще на законе отображаться, как это будет работать.
3: Это тогда другой вопрос. Елена говорит, а у нас же нет ничейной земли, то есть если она муниципальная,
2: она государственная,
3: тогда какой смысл ее дарить, а не продавать?
2: Вот я к этому и пытаюсь прийти, что у нас есть аукционы, там город или там администрация зарабатывают деньги, а тут мы просто изымаем и как-то кому-то выдаем и даем. То есть вот хороший пример по поводу коммуникации и так далее. Я вот в ковид я купил участок в Калужской области. И на тот момент это, ну, плюс-минус...
3: Ну, вы хоть застроили?
2: Да, он построен, все. Да-да-да. А то сапожник без сапог получается. И, соответственно, там было электричество, газ, да, там было подведено, но вокруг было поле. То есть там как бы собственник, он этих участков, он позаботился. И вот 7 лет, ну, сколько, да, почти 6 лет прошло, и вот сейчас там появилась пятерочка, положили дороги и так далее. То есть вот она, инфраструктура, она развивается. И сколько лет должно пройти, если мы сейчас все поля начнем застроить? То есть это вообще утопическая история, когда... Почему, например, не застроены в Московской области, переведенные ЖЭС? Да потому что там, во-первых, миллионов стоит провести дороги, провести коммуникации и так далее.
3: Вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, тут вы, по-моему, Александр Гусев, вспоминали про систему КРТ, комплексного развития территорий. Вот тут уже вопрос возникал, когда тебе предлагают участок, ну, купить участок и построить дом на земле, статус КРТ, который КРТ. Это накладывает на собственника какие-то дополнительные обязанности? То есть это хорошо или плохо?
4: На власть. На власть.
3: Если я покупаю не просто ИЖС, а КРТ, это значит, я могу больше требовать от власти.
4: Если этот объект входит, значит, в зону КРТ, то полностью на местной власти лежит ответственность, каким образом это будет происходить. То есть коммуникации, дороги там и так далее, в том числе школы, детские сады.
3: А если у меня ИЖС, то власть мне не должна, в общем, дорогу освещать там.
2: Нет, это разные... сложнее система вот, немножко.
4: Да, это разные вещи.
3: Это важно, потому что люди не очень понимают, а это действительно разные вещи.
2: Абсолютно.
3: Можете объяснить?
2: Да. Смотрите, КРТ само по себе, комплексное развитие территории, она берет, условно говоря, кусок, вот там ИЖС входит, много там участков, к ИЖСникам, то есть отношения особого не имеет в плане развития. Само КРТ, она привлекает инвесторов, должно для инвестиций привлекаться. То есть, например, предположим ситуацию, что вот есть массив, много участков, я владею промышленной землей, там 90% я владею землей. Ко мне приходит город и говорит, здравствуйте, вы собственник? Я говорю, да, пожалуйста, вот мы хотим вас в КРТ включить, так. Давайте заключим, меня уже обязывают заключить договор комплексного развития с городом, и город уже там начинается архитектура, они решают, что там будут строить. То есть КРТ это в первую очередь развитие той территории, которая накладывается.
3: Вот еще раз.
2: Для человека, который покупает ИЖС, там в первую очередь, что нужно сделать, это проект КРТ посмотреть, потому что, например, как будут проходить дороги, какие коммуникации. В КРТ достаточно опасно покупать. Это ясная
4: еще
2: история.
4: Еще в какие сроки это будет построено?
2: Да, то есть вы можете... Вот простой пример — это строительство ЦКАДа. Когда оно началось в Московской области, все положили в КРТ. То есть вот этот круг огромный, который у нас идет, он был весь в КРТ. Люди попадали в КРТ, а никакой информации о реализации проекта не было. И только через 7-6 лет, да, там проходили большие этапы проектирования, люди поняли, я понял, через 3 метра у меня будет шумоподавляющий кран, и больше я картошечку не посажу, условно говоря. То есть КРТ, если вы покупаете ИЖС, и там рядом КРТ, или оно входит в КРТ, открываете, смотрите, как...
3: Что там в итоге могут построить?
2: А если там еще нету плана, не берем.
3: 639-й СНТ рядом с деревней. СНТ, это важно. В таких разговорах это очень важно. Магистральную газовую трубу, чтобы подвели, хотели 300 тысяч с участка. Мы хотели перевестись в деревню. Самой деревне это не надо, она отказалась. Алексей, купил участок ИЖС. Участок в зоне умеренного подтопления. Получил кредит, семейная ипотека, строительство дома, разрешение на строительство, защитное сооружение для дома от воздействия. Вот. Но 4 августа издается федеральный закон, и закон полностью запрещает строительство капитальных строений на таких участках. Это вот как это? Задним числом такое может быть?
2: Ну, там изначально была зона, там, знаете, очень хитро вот,
3: давайте,
2: было сделано.
3: У нас последние секунды первой части программы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва.
5: 94.8. В Москве 17.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве арестовали сына доцента МГУ Анны Каменевой по делу о ее убийстве. Решение о заключении 17-летнего юноши под стражу вынес Тверской суд столицы. Ему предъявлено обвинение в убийстве группы лиц, сообщил собеседник ТАСС. Ранее вместе с сыном Каменевой задержали его знакомого. Тело доцента Высшей школы государственного аудита МГУ обнаружили в доме в подмосковной деревне Жуковка. 43-летняя Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономическое благополучие Евросоюза опиралось на энергию из России. Кроме того, глава Еврокомиссии указала на роль экспорта в Китай и технологическое доминирование Запада, которых больше нет. «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на бизнес-форуме в Париже. При этом она не упомянула, что разрушение мировой торговли и блокировка поставок энергоресурсов из России стали прямым следствием санкций, разработанных Еврокомиссией. Фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель в будущем поможет спасти европейский бизнес. Одесские блогеры столкнулись с травлей во Львове из-за русского языка. По словам Андрея Мараховского и Кабриолеты, они отправились на запад Украины для съемки контента. В частности, они планировали записать видео в популярных ресторанах. Однако жители Львова сделали все возможное, чтобы через несколько часов пребывания в городе блогеры захотели оттуда сбежать. Что мы имеем со старта? Косые взгляды. Но это полбеды. Подходит два человека и начинается лекция про малоросов и москворотых. Запиваю все это холодной водой и иду снимать дальше в надежде, что это исключение, а не правило. Но тут начинается опять. Когда это происходит в третий раз за час съемок, приходит понимание, что снять ничего не получится, рассказал Мараховский украинским СМИ. На видео в одном из заведений женский голос за кадром ему говорит, что блогер обязан говорить исключительно по-украински. Коллега Кабриолета отметила, что это была самая короткая поездка во Львов, и больше она в этот город никогда не поедет. Норвежцы несут цветы к дворцу короля Харальда V на фоне ухудшения его здоровья. Королевский дом сообщил сегодня, что состояние 89-летнего монарха оценивается как очень серьезное. Королева и кронпринц-регент отменили все запланированные мероприятия. Возле королевского дворца в Осло люди начали возлагать цветы в знак поддержки короля и королевской семьи, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK. Харальд V попал в больницу 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. Обязанности короля Норвегии на время его больничного взял на себя кронпринц Хокон. Погода. В Москве сейчас плюс 18, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный, с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так
10: началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: Продолжаем. Четверг, 27 августа. Про индивидуальное жилое строительство мы сегодня говорим в рамках программы «Своя правда». Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Параллельно за пробками следим. Они... четырехбальные, нам обещают 5 баллов к 7 вечера. Следим за новостями, за срочными новостями. Гоша Куценко назвал перенос премьеры «Человека-паука» из-за колобка нормальной стратегии, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что в Турции начали расследование из-за слов британского экономиста об Эрдогане. Вот, следим за новостями и возвращаемся к нашему обсуждению. Напомню, с нами сегодня земельный юрист Кирилл Воробьев и главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев. Мы продолжаем голосование, ждем вашего участия через Telegram, через Макс. Заходите на наш сайт, и там вопрос. Вы бы хотели иметь свой частный дом? И там 5 вариантов ответов. Возвращаемся к нашему разговору. До новостей мы начали конкретный случай про подтопление. Вот давайте чуть шире. Ведь Алексей говорит, что я начинал это по одним условиям, а потом условия изменились. Вот и, как мне кажется, это же не только эта проблема. Мы видели историю про Пушкинский район Московской области, да. Где люди покупали, строили, а потом выясняется, что они не могли ни покупать, ни строить, ну или что-то подобное. Вот насколько человек, который получает землю, неважно, как он получает ее, за деньги там, ну вот законным способом, короче, насколько он гарантирован от того, что это то, что он, собственно, получал, покупал и так далее. Кирилл Воробьев.
2: Ну, по поводу Пушкинского района, там, конечно, такая история с этой зоной охранной от Москвы-реки, да, там сложно достаточно, потому что будет очень долго обсуждаться, потому что там основная проблема в том, что эта зона, она была всегда, потому что я там начал работать.
3: Да, но государство ведь соглашалось.
2: Там немножко сложнее, скажу так. Я объясню, вот буквально прям быстро на 5 пальцах. Все градостроительные планы, которые там получали, то есть ты покупаешь часто, тебе нужно понять, там, какие зоны, где ограничения. И, ну, люди, там, особенно с 10-х годов, когда массово начали покупать там участки, они не обращали на это внимания, ЖС и ЖС берем. Потом дачная амнистия действует, да, как бы. Это не снимает сейчас ответственность государства, которое должно поддерживать у нас базу ЕГРН в порядке, чтобы там были все зоны, чтобы все... Этого не было ничего в базе Росреестра, но было в старых документах, было в генплане. Планах там от лохматых
3: так,
2: годов.
3: И вот люди, которые да. получают, покупают, они же не могут этого узнать.
2: Но в градостроительном плане всегда эта зона была. Я еще они, тогда там работал.
3: Но они идут регистрировать, да, и им можно. Регистрируют.
2: Да, все правильно.
3: Вот те, кто регистрирует скорее, тогда должны это увидеть, но нет, этого не происходит. Или как с Алексеем, еще интереснее, если верить.
2: Да, зона подтопления. Истории. Это да. новая такая засада. Но как было... До зоны подтопления, пока не запретили там строить. Вы приходите, чтобы получить ипотеку на постройку, вам нужно уведомление о начале строительства получить. Ну, идете в администрацию.
3: Нет, у него вот с описанием, что должны быть сделаны защитные сооружения.
2: Да, и вот как раз вы идете, получаете уведомление о начале строительства, и там в самом конце такая подпись, что вот вы должны, прежде чем строить, вы должны вот это сделать. И тогда запрета не было. И как бы себе соломку вроде бы и постелили госорганы. А по факту, если мы к градостроительному кодексу обратимся, это нас государство должно обеспечивать защитой. А сейчас опять переложили на кого? На, получается...
3: Нет, и получается, что вот те случаи или эти случаи, гарантий нет никаких.
2: Ну, если вы получили уведомление о начале строительства до вступления в силу закона, обязаны зарегистрировать.
3: Вот так.
2: Обязан.
3: Нет,
2: конечно.
3: Ну так, а потом скажут, что было вот что-то, и нет, обяжут снести.
2: Ну тогда снос будет, и тогда будет компенсация от государства. Потому что если город выдал вам уведомление о начале строительства, они уже подтвердили, что ваше здание соответствует городским нормам.
3: А если это дачная амнистия?
2: Тогда вопросы. А тогда судебная практика складывается так. Снесут и ничего не дадут, если действительно
3: даже если это было зарегистрировано, да. Выдан адрес там и все такое.
2: Да, потому что люди забывают, и самое важное, что Росреестр и ГРН — это база Excel, она выписка из Росреестра ИГРН, она это не правоустанавливающий документ. Это просто бумага, которая говорит, да, вас зовут так-то, вы собственник, у вас должны быть документы основания. Если мы обратимся сейчас просто хотя бы к КЖС, у нас есть статья 51.1 градостроительного кодекса, где написано, вы обязаны получить уведомление о начале строительства, и это документ основания.
3: Ну, раньше же этого не было.
2: Оно было. Было, а до уведомления было разрешение на строительство, 51-я статья. Было это всегда, просто такой юридический костыль воткнули, как дачная амнистия.
3: Да, но дачную амнистию с каждым годом продлевают, да. И получается вопросов все больше и больше.
2: Да.
3: Александр Гусев, это проблема?
4: Да, это проблема, потому что дело в том, опять же, пример из Московской области, разрешение строительства раньше давал местный муниципалитет, председатель там какого-то района, руководитель района, а сейчас выдает области, причем они выдают это общим скопом, там один раз в неделю заседают и дают по 1000, значит, разрешений на строительство. Человеческий фактор никто не отменял, могут и ошибиться, это...
3: Но это опять история про то, что в любой момент то, что с тобой уже давно случилось и казалось было законным, может быть объявлено незаконным.
4: Может быть. У нас такое случается. Кирилл сейчас это, собственно, подтвердил. Я хочу немножко вернуться к решению Хуснуллина. Правительство было бы очень здорово, если бы вот это, если осуществится, то есть раздача земли, предлагали бы люди библиотеку проектов частных домов.
3: Под об разные, этом говорили уже, да.
4: Да, под разные кошельки, что называется. К сожалению, этого нигде нет пока. И вот покупая или приобретая, соглашаясь с участком, ты не знаешь, что ты сможешь здесь построить.
3: Так, теперь дальше. Вот смотрите, значит, мы уже в самом начале где-то, 674, у меня деревня 100 лет, газа нет, труба рядом, и ничего не получается. Или Сергей, наш объект выдан многодетным семьям 11 лет назад, а дорог и подъездных путей до сих пор нет. Это вот к вопросу о том, что хорошо, вот выдадут землю. Хорошо, даже люди успеют построиться за 3 года. Ну, хотя вот, ну, судя по тому, что люди пишут, это очень дорого. Но ведь потом содержание.
2: Да, объекта, конечно.
3: 60% людей говорят, я хочу в этом жить. Как вот, не бьется же, они же не смогут содержать.
2: Ну, мне кажется, все-таки люди, которые, ну, само понятие частный дом хочется, да, сейчас там дорогие квартиры и так далее, но...
3: Так дом тоже не дешевый.
2: Я вот поэтому, да, и говорю то, что когда ты в этом не жил, когда ты там, условно говоря, где-то там в детстве, в деревне там был, где там колодец, там все как бы доступно, и ты вспоминаешь, как было хорошо, но ты переезжаешь в частный дом, тебе хочется воду, которая не пахнет. А у нас ЦФО как бы такая вода даже на 60 метрах,
3: которая... А расстояние от колодца до соседей тоже
2: в том числе,
3: регламентировано.
2: Да. Поэтому начинается какие-то дорогие установки, которые очищают воду. Хочется, чтобы вода горячая, она вот сразу из крана текла, как в квартире, а не ждать, пока котел нагреет или водонагреватель. И вот ты вот подбиваешь это все, и там уже начинаются другие вопросы. Где в квартире ты об этом не задумываешься, то частный дом, это нужно, помимо того, ты дров наломаешь, когда ты его купишь. Это каждый, кто купил частный дом и строил, он знает. Ты не продумаешь все до мельчайших подробностей, где-то ты влетишь. И вот только с опытом это приходит. Поэтому частный дом всегда такой выбор. Квартира, безусловно, условно, там все сделано, все готово, пожалуйста, выходи,
3: и сантехник где-то недалеко, да. Гипотетически, а тут, знаете ли, сантехник тебе еще будет полтора часа ехать. Вот эта история, если государство попытается поддерживать, таких людей будет больше. Будет больше проблем у тех, кто это содержит.
4: Вы знаете, Кирилл правильно говорит, что прежде чем решиться на такой шаг, да, нужно все взвесить, нарисовать себе этот дом и задать себе простой вопрос. Он тебе зачем нужен? Для вечного проживания? Или только на лето? Или только на выходные? Вот. Он какой должен быть?
3: Не, мы же не про осад говорим, а про индивидуальное жилищное строительство.
4: Индивидуальное жилищное строительство бывает круглогодично и бывает летнее. Вы построите капитальный дом для лета, и для круглогодичного проживания. Это тоже капитальный дом. Но один стоит дороже, другой дешевле. Сейчас я готов поспорить немножко, да, дорого или недорого. Да, если вы покупаете модульный дом какой-то, то не обязательно его иметь 100 метров для отдыха. Можно иметь и 56 метров, или даже 34. Вот, модульный готовый вам соберут. То это будет значительно дешевле, чем однушка в Москве.
3: А, таки можно. Да. 639, какой сантехник? Я сам все делаю в доме.
2: Ну, вот, можно.
4: Конечно, нет. Да, если он сантехник.
2: Руку надо набить, главное. Да. А еще нет. И газовщик, и много-много кто, нет, электрик.
3: Вот за газовщика нельзя, это
2: да,
3: запрещено.
2: Это да.
3: Уеду я от вас, пишет 674-й, корову и лошадь куплю. Вот у вас на лошадь и корову документы есть? Вы с санитарными службами договоритесь? Не, 639-й пишет, люди хотят некий сферический дом бабушки, да, а не ремонтировать по кругу все подряд. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы же не рабы, иметь место отдыха в 34 квадратных метра. Ну, действительно, это Марина, 349-й. Уж если строить, я же не по деньгам буду, а прямо вот как я нафантазировал.
2: Ну, у нас тоже такое понятие. Кто-то хочет построить, все говорят, я бы там квадратов 200 построил.
3: Ну,
2: а вы
3: да,
2: когда-нибудь жили в 200 квадратах? У меня 140 квадратов. Это достаточно много. У меня есть дети, как бы это много. А говорят, 200. А вы попробуйте, уберите это все. А у вас две точки мокрые, да? Это, опять же, все говорят люди, которые не, очень далеки от этого.
3: А вы еще потом заплатите за это, хотя
2: да,
3: бы за
2: налоги,
3: свет.
2: Да, налоги, свет, газ, у кого он есть там. И куча-куча проблем.
4: Я хочу сказать, что я тоже живу в 142 метрах, вот, и сейчас тенденция не строить многоэтажки, вот, а строить одноэтажные, потому что с возрастом бегать по лестницам
2: тяжело, да,
4: не очень
3: невозможно,
4: приятно.
3: Практически,
4: да.
3: Особенно утром. А многие просто не представляют, сколько встанет зимнее отопление. Люди, наверное, думают, что их квартирные квитки очень большие. Ну да, действительно, они не видели расходы на отопление, особенно у тех, у кого электрическое отопление.
2: Ну это да, будет
3: там
2: дорого.
3: Какие-то очень красивые.
2: Ну 20-30 тысяч средний дом.
3: Ну за квартиру
2: такое, да,
3: редко бывает.
2: Ну газ дешевле.
3: Можно поставить модульный дом в конце участка, чтобы потом было много времени построить нормальный, пишет Владислав. Вы, кстати, говорили, я обращаюсь, соответственно, к Кириллу Воробьеву, вы говорили, что какие-то варианты есть, при которых у тебя все-таки не отберут.
2: Да, ну, мы говорили о том, что 3 года, во-первых, не прошло, мы судебную практику не знаем, а во-вторых, я даю всем совет, каждый раз, когда меня спрашивают, получать уведомление в начале строительства, и все, оно действует 10 лет. Если через 3 года к вам приходит, говорит,
3: даже,
2: почему...
3: Секунду, да, даже на фоне вот этого нового закона,
2: да,
3: про 3 года?
2: Конечно, 3 года освоения, там
3: то есть,
2: не указано, что ты должен
3: тебе
2: сделать.
3: Тебе говорят, ты не освоил, а ты говоришь, а вот у меня бумажка.
2: Так и есть.
3: Этого достаточно.
2: Мы не знаем, достаточно ли этого, просто ты ведешь себя как добросовестный хозяин. Почему тебе государство ставит условия, да, там всякие ситуации бывают, кризисы и так далее. А здесь у тебя есть уведомление начальства, да, я построю, вот оно 10 лет действует, попробуйте оспорьте его. Вот это хороший вопрос.
3: Участок достался от деда, построен в 68-м, живу 10 лет, в город только по делам, газа нет и не надо. Ну хорошо, кто же говорит,
2: отлично,
3: прекрасно.
2: Летний
3: нет, нет, в город только по делам, так я понимаю,
2: постоянно.
3: Человек и зимой живет, и газа не надо, как-то по-другому отапливать,
2: отлично,
3: может быть, дровами.
2: Да.
3: Ну, кстати, дрова это тоже, насколько я понимаю, не очень дешево.
2: Геморрой, да.
3: Ну, 562-й пишет так, 674-й говорит, а я уже лестницу наверх построил, поздняк метаться.
4: Ну, что делать?
2: Да, да, второй этаж оказывается.
3: Потом там будут от вас скрываться ваши внуки. Вот это единственное, что можно сказать. Григорий

0: целая библиотека, по которой можно было строить. Государство выдавало кредит беспроцентный и сроки какие-то. Я участвовал в этом строительстве. Рядом со мной были бывшие военные, рядом с нашими родителями, генералы и так далее.
1: Ну, то есть вы полагаете,
0: это прекрасно работало.
1: Вы полагаете, что это будет работать и сейчас?
0: Будет работать прекрасно совершенно. Все люди...
1: Хорошо.
2: Прокомментирую.
1: Александр Гусев.
2: Да, это была программа правительства СССР по восстановлению жилья после войны, которая закончилась в 61-м году. То есть 16 лет она действовала. Потом Хрущев объявил, что все построили, восстановили до прежнего уровня, и она закончилась.
1: Ну, и вот человек говорит, вот надо это взять и повторить.
2: Если у государства есть такие деньги...
3: Да, конечно.
1: А какие деньги?
3: Надо у нас отобрать... частная собственность же,
2: ну,
3: сейчас
2: беспроцентно,
3: стала, да.
2: Беспроцентно давать деньги на строительство, ну...
1: А, ну, кстати, у нас тут кто-то написал, не надо вообще ничего, а сегодня вот так вот говоришь почти час, а потом человек пишет, а голосование-то есть какое-то сегодня? Да как обычно есть у нас голосование ежедневно с 12 до 17. Сегодня мы спрашиваем, вы бы хотели иметь свой частный дом, и надеемся, что вы зайдете в это голосование и примете в нем участие. Да, и он у меня есть, да, но мне не хватает денег, да, но меня останавливают трудности эксплуатации, у меня нет однозначного ответа и нет, жить в городе мне проще. Присоединяйтесь к голосованию, через 8 минут будем подводить итоги. Оплата за отопление ИЖС. 250 квадратных метров равно 63 квадрата квартиры, пишет 587-й.
3: Ой, так сложно это рассуждать.
1: Отопление бывает разное, но это все равно. Да. Я не очень понимаю, как вам удается отапливать 250 квадратов и платить за это столько же, сколько вы платите за отопление или за всю 63-квадратную квартиру. Ну ладно, постройте домик в конце участка и будете потом всю зиму снежок лопатой кидать, чтобы до него добраться. Вот чувствуется, у человека опыт есть. Понимаете? Он уже знает, что такое с лопатой. Да, добраться до лопаты.
3: Да.
1: А потом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий. Спасибо за эфир. Я так понял, ваши гости знакомы с домостроением индивидуальным. Хорошо. Вот я сам уже 20 лет зарабатываю этим на жизнь. Вот, во-первых, смотрите, строить можно очень по-разному. Я хочу сказать, что это безумно дорого, очень дорого. 7 миллионов рублей, это вот 100 квадратных метров, это просто тепловой контур. Это без инженерки, без всего. А люди многие ввязываются в это, они даже не понимают, с чем имеют дело. И в итоге это заброшек, большое количество мошенничества сейчас в сфере ИЖС. А по поводу этой инициативы, кажется, как-то странно. Если у человека есть деньги, он и купит себе участок, построит дом. Это как выглядит, как будто вот, участок дают, последнее, что мне осталось.
1: Ну да, получается, это выглядит инициатива, как если бы у людей не хватает денег на землю.
3: Да.
1: А там есть. Вообще-то потом немножко... Я на днях как раз видел одну историю. Земля с домом. Не помню, какой дом, но большой дом, земля с домом. Сколько стоит? 10. Рядом такой же участок, но ничего на нем нет. Сколько стоит? 4. Может быть, исходит из того, что земля действительно исходно такая дорогая, что, в общем, любой дом за сколько-нибудь быстренько можно будет так или иначе освоить. Александр Гусев, возвращаясь к этому, может быть, действительно земля принципиально дорогая, а потом, ну, маленький домик поставишь?
2: Нет, вы знаете, тут сопоставлять одно с другим нельзя, потому что дома бывают разные, и участки тоже разные.
1: Но есть какие-то недорогие, предположительно, ну,
2: есть.
1: Дома.
2: Есть недорогие. Вот тот товарищ, который сейчас звонил, да, 100 квадратных метров дом за 7 миллионов, конечно, не построишь. И я имею в виду, за 7 миллионов можно найти сборный, то есть модульный, готовый, вот, без фундамента. То есть ты сам
1: даже
2: готовишь
1: тут,
2: фундамент?
1: Но
2: да,
1: даже
2: в Москве, да.
1: Все равно, нет, ну все равно плюс фундамент.
2: Плюс фундамент, да.
1: Значит, какой-то минимальный вариант.
2: Вы можете... Вот понимаете, в чем дело?
1: Ну, земля вот в этом проекте, она какую долю занимает?
3: Ну, если там все коммуникации будут, она по-любому будет дорогая. Если
2: она будет
3: газ,
2: дорогая, если это... Я просто приведу конкретный
1: пример.
2: Ну, если
1: мы исходим из того, что то, о чем говорит Хуснуллин, это не просто земля, но земля с коммуникациями. Тогда дорого.
3: Она будет дорого однозначно, особенно если там будет нормальная дорога.
2: Чисто. Если там ничего нет, то это может составлять от 5% и выше.
1: Угу. Модульный дом стоит вообще всего 600 тысяч рублей, пишет Давид, 544.
2: Ну, если 3 на 6, то да.
1: Многодетные ждут участки по 5-7 лет. Может, с этой проблемой начать, пишет Татьяна, 590.
3: Да, хотел поднять этот вопрос.
1: Так понимаете.
3: Что хотели опять...

0: говорим о том, что у нас что-то бесплатно хотят раздавать, так у нас очереди стоят огромные. Кто на улучшение жилищки, кто... Вот в Москве встают в очередь многодетные.
1: Вы же понимаете, что и в этом случае люди требуют, ну, мягко говоря, не анадырь.
0: Нет, конечно. Ну, так ну, они вот. Ну, тогда не нужно программу начинать было. Вот Москва, она немножко по-хитрому делает. Москва, например, закупает землю в Владимирской области. И там выдает многодетным семьям.
1: Ну вот.
0: И, кстати, проводят там коммуникации, там много микрорайонов.
1: Все ли многодетные хотят во Владимирскую область?
0: А это уже вопрос к тому, как программа реализована. И здесь то же самое. Будет бесплатно выдавать, а где? А коммуникации будут, а какие? Все ли захотят там на Дальний Восток? Тут все то же самое.
2: Ну, еще рабочие места большую роль играют. Вот локация, если это рядом, да, и рабочее место тоже рядом, то это может иметь место, как в той же Владимирской области, если там где-то есть место работы. Если там нет, ну, кто что-то поедет из Москвы.
1: А, Никита, по поводу того, что разные у всех пристрастия, Никита говорит, а что творится с зоной вокруг аэропорта Шереметьево? Там ведь не дают строить.
0: Да. Я уж не знаю. Седьмая подзона там запрещена
1: вот.
0: Строить, да.
2: Да.
1: Он пишет, десятки километров вокруг.
0: Да, десятки, но если у вас право собственности возникло до 15-го года, до момента, когда вступила в силу эта зона, вы можете строить. Если после купили, то все, эта земля не подлежит, потому что застройка.
1: А как так? То есть получается, еще раз, опять, государство меняет правила?
0: Постоянно.
2: Да.
0: Вот я сколько работаю, то есть я же градостроительной деятельностью занимаюсь, постоянно все меняется, зоны устанавливаются, вчера этой зоны не было, сегодня она появилась, а сколько сейчас зон культурного наследия
1: секунду.
0: Появилось?
1: Я понимаю, но и ты купил землю под индивидуальное жилищное строительство, не успел.
0: Не успел.
1: И теперь ты что, тебе всё. Кто-то компенсирует, нет?
0: Вот этот вопрос, сейчас в суде 6 исковых заявлений, до сих пор нет решения суда о компенсации. Я в одном участвую, пока мы не знаем, чем это закончится, люди требуют компенсацию от химок.
1: Возвращаясь к этой истории, может так случиться, что государство бесплатно тебе выделило землю, а у тебя появились проблемы.
0: Такое,
1: ну, так как-то может быть.
0: Может быть, да.
1: Потому
0: да.
1: что вдруг там найдутся памятники.
0: Легко.
1: Да, недалеко аэропорт, рядом пруд где-нибудь, и вот в результате все это к этому придет. 7373948. Могут быть проблемы. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо за эфир. В свое время получили 7 участок земли, как многодетные, в Егорьевском районе. Пока еще его не освоили, проблемы с бюджетом были. Вот, скажите, пожалуйста, может быть, дадите какой-то совет, как сейчас поступить для того, чтобы не изъяли участок?
1: Ну, насколько я понимаю, во-первых, есть 3 года, и да, вы говорили о том, что надо получить уведомление,
0: да.
1: И этого как минимум лет на 10 достаточно.
0: Но сейчас то, что мы видим в законодательстве...
1: Ну, если
0: да,
1: не изменится
0: да,
1: условия.
0: Да, я считаю, что это 100% защита на данный момент. Опять же, нет судебной практики, мы не знаем.
1: А Ренат пишет, а что вы имеете под коммуникациями? В основном ведь это электричество и подъездной путь кое-как сделанный. Да хотя бы это, по-моему, или
2: нет? А водоотведение как же, а подача воды наоборот. Как же, вот вам и инженерные коммуникации.
1: А
2: как
1: где,
2: же без
1: как
2: этого?
1: Как часто у нас бывают участки по ДЖС с водоотведением?
0: Ну это город, в Москве есть они. Но только кто-нибудь обращался в Мосводоканал, какая стоимость подключения, я прекрасно знаю.
2: Нет, ну вы можете и сами, как Кирилл говорил,
0: да,
2: строить септик, да, а потом еще к септику.
1: Нет, ну это коммуникация, которая появится уже после.
2: Это входит в систему водоотведения, вы сами это делаете, но есть деревни, вот у меня дом в деревне, где водопровод.
0: Да, есть.
2: Понимаете?
1: Ну, знаете ли, узок ваш круг.
2: Ну, узок, да, вот так повезло. Вот, но есть такие деревни, их достаточно много, не только в Московской области, где свой водопровод.
1: 7373948, и буквально еще минута до окончания голосования. Прошу вас, полминуты. Нет, не получилось. А время-то уходит. Смотрите, значит, мы задали вопрос. Мы помним цифры Хуснуллина. Более 63% хотят жить в индивидуальных домах. Мы задали вопрос. Значит, хотели бы вы жить, иметь свой частный дом? Да, он у меня есть. Да, но мне не хватает денег. Да, но меня останавливают трудности эксплуатации. Нет однозначного ответа. И нет, не хочу жить в городе проще. Как думаете, самый популярный ответ какой?
0: В городе проще, мне кажется, все-таки.
1: Так.
2: Да, в городе проще.
0: Нет.
1: Да, но мне не хватает денег, говорит 56% аудитории.
0: Но это у тех, кого никогда не было, наверное, загородного дома.
1: Еще есть 20%, которые говорят, да, хочу, и он у меня есть.
0: Угу.
1: Второй по популярности ответ. И только третий по популярности ответ, нет, жить в городе проще. Его выбрали только 16%. Люди хотят проблем.
0: Ну, жизнь одна, почему бы как бы не попробовать?
1: 8% говорят, а я бы вот хотел иметь частный дом, но меня останавливают трудности эксплуатации. Да. А вот вариант «нет однозначного ответа» не нашел ни одного желающего его выбрать. То есть все более-менее... Вы ожидали, что почти все хотят жить за городом?
0: Ну, наверное, нет. Я не ожидал.
2: Я не ожидал тоже, да.
0: А мне кажется, это после ковида, знаете, когда всех на изоляцию посадили, все резко захотели за город. Кто-то успел, кто-то нет, и сейчас еще остались кто-то. Да я бы там построил бы... Действительно прекрасно жить за городом, но все-таки очень много ограничений.
2: Слушайте, но за прекрасное нужно платить.
0: Я об этом, да. Да. Бюджет нужен.
1: На да и нет вопроса, у нас полминуты осталось. Как думаете, ИЖС будет сильно больше в ближайшее время?
0: Я думаю, да.
1: Кирилл Воробьев?
2: ИЖС и без этого будет больше.
1: В любом случае, все больше людей будут жить за городом. Земельный юрист Кирилл Воробьев, главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 18:00. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию. У президента Беларуси запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Также у него состоится встреча с премьером Михаилом Мишустиным. Белорусский телеграм-канал «Пул Первого» пишет, что главы государств обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки, а также по теме безопасности. Дональд Трамп может объявить о победе над Ираном после открытия Армуза. Президент США в частных разговорах с политическими союзниками сообщал, что после этого может переключиться на другие задачи. Глава Белого дома склоняется к тому, чтобы после возобновления судоходства через пролив просто объявить о победе и двигаться дальше. Журнал «Атлантик» отмечает, что советники Трампа призывают его сосредоточиться на экономике в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Это позволит укрепить позиции кандидатов от партии республиканцев. Ранее президент США объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава Белого дома назвал ее «изоляцией беспрецедентного масштаба». Журнал Time назвал главу OpenAI Сэма Альтмана самым влиятельным человеком в мире искусственного интеллекта. Руководство американской компании, которая разработала ChatGPT, а также ее генеральный директор, возглавили топ-100 в категории «лидеры» в этом году. Первое место Сэм Альтман разделил с президентом корпорации Грегом Брокманом и главным директором по исследованиям Марком Ченом. Вторую строчку рейтинга в этой категории занял глава SpaceX Илон Маск. На третьем месте расположился директор компании-разработчика нейросети Anthropic Дарио Амадей со своей сестрой Даниэлой. Десятку лидеров замкнул основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. В категории «Инноваторы» включили голливудского актера Бена Аффлека. В разделе «Инфлюенсеры» журнал Time отметил сенатора Берни Сандерса, киноактрису и певицу Пэрис Хилтон, а также американскую правозащитницу и экоактивистку Эрин Брокович. Памятник великому русскому князю Андрею Боголюбскому торжественно открыли во Владимире. Бронзовый 4-метровый монумент на постаменте из натурального камня установлен в историческом центре города. В церемонии приняли участие губернатор Александр Авдеев, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Живая природа и мир» Али Узденов. Митрополит окропил памятник святой водой, после чего присутствующие возложили к монументу цветы. Андрей Боголюбский считается одной из ключевых фигур в истории Древней Руси. При великом князе построили множество храмов, включая Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, церковь Покрова на Нерли и Боголюбский монастырь. Русская православная церковь причислила Андрея Боголюбского к лику святых как благоверного князя. Погода. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный с переходом на северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 757 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Москва.
6: 94,8 FM.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня.
6: В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фрицича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 18.07 в Москве. Сегодня 27 августа, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Также жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, жмите на колокольчик. Заходите в трансляцию, сканируйте QR-код. Переходите на нашего бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения. Также в Максе подписаться надо на наш канал, подписаться надо и в Телеграме, еще и в Дзене на наши каналы. Всех вас ждем там. Добрый вечер, пишет Гермошлем. Возвращаясь к вчерашнему разговору. Мы обязательно вернемся к вчерашнему разговору. Куда же мы денемся? Все об одном и том же. Мы же по кругу с вами. Вот вы нас вчера, Георгий, запутали. А зачем запускать ракеты с территории США? У них там авианосец трется. Достаточно обычного самолета с необычной бомбой. Небо Ирана — это проходной двор, и нас предупреждать не обязательно. Я не говорил, что из США надо запускать ракеты. Я просто говорил про ракеты. Я про конкретно США ничего не говорил. Не обязательно это делать с территории США. Более того, они, скорее всего, это не будут делать с территории США, но у них есть отдельные самолеты, которые оттуда вылетают и летят. До Ирана такое тоже мы видели с вами. Они иногда долетают до туда. Поэтому я вот в таких деталях... В такие детали-то не погружался. Но у нас с вами есть сегодня... Уже обновление этой информации относительно, конечно, но хотя бы уже что-то, уже со ссылкой на источники. Информация такая. По мнению некоторых американских средств массовой информации, все-таки глава ЦРУ ездил в Москву для того, чтобы отговорить Кремль от возможного удара по НАТО. По данным издания «Политика», одной из главных целей Джона Рэдклиффа было предупреждение Москвы против возможных действий в отношении стран НАТО, прежде всего Эстонии, Латвии и Литвы. Рэдклифф также призвал Россию сократить военную и экономическую поддержку Ирана. Один из источников «Политика» утверждает, что речь шла в том числе о прекращении передачи Тегерану оружия и оборонных технологий. Кроме того, Москве рекомендовали не реагировать чрезмерно в случае введения новых американских санкций за экономические связи с Ираном. «Политика» пишет, что поездка была незапланированной и неафишируемой, проходила на фоне опасений Вашингтона по поводу возможного усиления российских гибридных действий или ограниченных военных операций против стран НАТО. Ну вот, вот такая картина. Немножечко Ирана и немножечко НАТО. И, значит, отговаривать на... наговаривать на восходу, пишет Эдвард. Ну да, да, немножечко меня так сразу оговорили, что я там кого-то запутал. Вроде как никого не путал. А по секундочкам им не принести, пишет Миша Николаев. Не знаю, но вот еще это сегодняшнее. Сегодня начали там, ну, в ночь эти публикации выходить. А вчера в дополнение была история с тем, что он сразу по приезду в Вашингтон, я имею в виду Рэдклиффа, поехал в Белый дом. И в Белом доме, помимо него, был замечен еще несколько человек. А именно, там был замечен Пит Хексит, министр войны, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. То есть чисто военная история. Я думаю, что насчет вариантов с переговорами, что он что-то там привез, можно вообще это все отложить, этот вариант. Его мы больше можем в голове в принципе не держать. Особенно вот после этой истории с тем, кто был у Трампа на приеме после этого визита, мне кажется, что про переговоры вообще уже речи никакой не идет. Это явно что-то военное, а не дипломатическое. Ну и вот сегодняшние истории, в том числе от того же самого «Политика», как будто подтверждают эти тезисы, что, видимо, речь идет все-таки об ударе по НАТО. А по Латвии, Литве и Эстонии они достаточно четко говорят, о каких странах идет речь. Рэдклифф — это тот, что Гарри Поттер. Ничего себе, чувак поднялся, пишет Стебунец. Да, но вы не первый, кто заметил, что они имеют отношение к одной фамилии, может быть, даже к одному факультету какому-нибудь там. Американский Си-17 из Риги доставил в Москву не только делегацию, но и мобильный комплекс спецсвязи с переговорной и автономным штабом. Такие капсулы используют для секретной связи и работы высокопоставленных чиновников. Появление такого оборудования перед встречей связывают с подготовкой
15: к обсуждению возможных жестких решений по Украине, пишет Дел техники. Вы знаете, тут кто-то опубликовал фотографию из этого самолета. Может быть, не из этого, может быть, из похожего самолета. Я вчера говорил, что было у меня... Слышал я мнение, что этот самолет, он там VIP, турбосамолет. А вот сегодня были опубликованы фотографии вообще не VIP. Вполне себе военный транспортный самолет с местами для людей. То есть там есть такие сидячие места. Но я бы не назвал это бизнес-классом, мягко говоря. Ну, это так, просто. Просто деталь. На самом деле, сильно не важно, как они летели. А спецсвязью, я думаю, оборудован самолет, на котором передвигается директор ЦРУ, просто базово. 100% он ездит со своим комплексом спецсвязи. Зачем бить по Балтике, когда сегодня мы угрожали, когда сегодня Захарова Англии угрожала? Ну вот... Видимо, они думают, что все-таки по Англии мы не ударим, а по Прибалтике почему бы и нет. Видимо, есть у них какие-то данные насчет того, что вполне себе Прибалтика может быть реальной целью. Хотя мы говорим, что у нас таких целей нет, и это все истерика, и никто никуда бить не собирается. Ну вот, собственно, давайте с вами обсудим. Верите ли вы в такую версию, что американец, ЦРУшник приезжал отговаривать нас от ударов по странам НАТО, по Прибалтике, и говорил нам, что не стоит обижаться в случае, если мы введем санкции за Иран, не обижаться там как, резко реагировать, очень резко реагировать не стоит, и вообще надо бы поменьше поддерживать Иран. Вам такая версия кажется правдоподобной или нет? И как вы думаете, чем подобный визит может закончиться? В случае, если вдруг у нас есть намерение бить по Прибалтике, смогут ли натовцы нас отговорить? О чем это может нам сказать, то, что они решили прилететь лично и попробовать нас отговорить от ударов по Прибалтике, если вдруг мы действительно такие планы вынашиваем? Это они боятся, или это они угрожают, или они и боятся, и угрожают? Все вместе. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, ВК-видео, Рутюб. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки везде. Гермашлев вот пишет, что ему кажется возможной такая версия. Вадим пишет, мы вас будем бить, вы только не отвечайте в ответ, терпите. Ну, вот в данной интерпретации, да, примерно так это и звучит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
16: Вы только не отвечайте.
15: Здравствуйте. Ну, выключайте меня там. Я тут.
16: Я закрыл дверь.
15: Да.
16: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
16: Знаете, что я вчера прочитал по поводу самолета?
15: Да, давайте.
16: Какой-то профессор МГУ написал статью. Я не знаю, правда, неправда. Вот там все эти банальные вещи, которые много обсуждаются, да, да. В информационном поле. Но вот он сказал так. Он прилетал для того, чтобы разбудить спящую агентуру.
15: Угу.
16: Представляете? То есть у нас есть, оказывается, здесь люди, из разведчики, которые заснули.
15: Угу. А он, как он? Этим прилетел, гейту... сказал, вставай, Ержан, на работу
16: не,
15: пора,
16: не
15: так?
16: Не, не так. У них же есть какие-то сигналы, да? Нельзя там камень какой-то, записку из дуба там достать какую-то, да?
15: Угу.
16: А тут прям, если он прилетел, это значит, просыпайтесь, ребят, и вот этот реально...
15: Пробуждайтесь.
16: Нет, ну это... Я понимаю, что это конспирология, смешно, но просто ради прикола я позвонил. Угу. Спасибо.
15: Да, ладно, хорошо. Ну, вчера был такой вариант. Осипов здесь сейчас чуть не помер от смеха. Под столом уже валяется. А что, если все это время ты будил спящую агентуру и проснулся, не поедешь пятиколесник в итоге? Ну, с такими, конечно, спящими агентами далеко они не уедут. Не зря Стас Давыдов закрывает свой канал, он же в Риге, явно что-то чует, бежит Виталий Фили. Это для тех, кто в теме называется. Если было бы так, то надо бить. Только все это фейк, пишет Нев. Фейк-визит или фейк то, что об этом разговаривали? Скорее то, что об этом разговаривали. Ну, не знаю, понятное дело, что у нас с вами железобетонная уверенность, что об этом шел разговор нету. Понятно, почему просили за Прибалтику. Потому что если мы по ним ударим, то за этих шавок никто впрягаться серьезно не станет, а это будет сильный удар по имиджу Альянса. Все-таки Прибалты члены НАТО. Да, это вот первое, то, что мне пришло в голову. Что... Ну, мы с вами это обсуждали. Справедливости ради. Я вам говорил, что если они, действительно речь идет о том, что надо отговорить нас от ударов, то нас надо отговорить от этих ударов в первую очередь, чтобы самим лицо не потерять. Но тогда, наверное, прям жестокий разговор, что вот только попробуйте, мы вас тогда в порошок сотрем, вот что-нибудь такое. Такой разговор не получится в нынешней ситуации. Но мне не видится он возможным. То есть разговор может быть такой: вы не наносите никакие, не бейте по странам НАТО, не надо бить по странам НАТО. Может быть, давайте мы решим со своей стороны каким-то образом эти вопросы. Давайте мы надавим, дадим им понять, что определенным образом себя вести нельзя, и тогда вам не придется по ним бить. Ну, может быть, такое. Я, правда, сомневаюсь в том, что они могут надавить и заставить их каким-то образом себя не вести, но, по крайней мере, заявить об этом американцы могли бы. Make Urmala great again. И Outline Вайкули вот пишет Виталий Филипп. Версия. Просил не стирать с лица земли Трибалтов, ведь массовка американцам нужна как воздух, а воздух — основа нынешней администрации. А если серьезно, предупредите о готовящемся нападении Польши и союзников со стороны Белоруссии. Это пишет Нигматулин. Они там Байдена даже не смогли разбудить, пишет Вадим. Не того человека посылали. Был бы правильный, он бы подобрал слова, так сказать, для этого пробуждения спящего Байдена. То есть Осипов — это такое себе УВБ-76 со своими нишевыми сигналами, так и пробуждал. Получается, да. А вот на самом деле, если предположить, что действительно существуют какие-то спящие агенты, они же должны какими-то сигналами друг с другом общаться. И тогда это прям вот такой шпионский триллер времен Холодной войны. И Осипов вполне может быть таким шпионом, который посылает эти сигналы. Все, значит, с какой интонацией говорит: просыпаемся, пробуждаемся, хрю костяк, да. С такой вот, и они понимают, что им делать в этой связи. Опять Калёш, шпион хорватской разведки, пишет Виталий Фили. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
17: Добрый вечер, Леонид, Москва.
15: Здравствуйте, Леонид.
17: Ну, неужели Трамп попробовал нашу короночку, а именно закусывать коньяк Луи XIII шпротами? Потому что иного объяснения, зачем им впрягаться и просить нас не бить по Прибалтике, я не могу найти. Потому что мы в эфире, любое действие должно отвечать на вопрос: зачем? Так вот, зачем им это? Для них, наоборот, гораздо выгоднее, если мы начнем бить по Прибалтике, мы развернем еще один фронт. А наша экономика и так не то чтобы прям прекрасно себя чувствует. А представляете, какая финансовая нагрузка вести еще на еще одном фронту, вести боевые действия. Поэтому с точки зрения США, они наоборот должны приехать и сказать: слушайте, мы знаем, что прибалты на вас завтра нападут. И рекомендую вам прямо сегодня по ним ударить. Потому что для них это было бы логичнее — втянуть нас в еще более сложную ситуацию. А отговаривать нас бить по Прибалтике, ну, это странно, потому что, ну, вы скажете, ну, это странно, НАТО, там, пятая статья и так далее. Но если кто-то статью читал, там сказано, что страны, входящие в состав НАТО, обязаны незамедлительно начать какие-то действия. Там просто сказано, что они все, типа, один за всех и все за одного, как мушкетеры. Но если мушкетер сегодня болеет, или у него прекрасная дама, или он с похмелья, то он, в принципе, может и не впрягаться. Там прямого указания на это нет. Поэтому, в принципе, зная то, как американцы ловко могут манипулировать словами, они бы как-нибудь с этой темы съехали вообще без проблем. Вот, поэтому, если вы сможете внятно ответить, зачем американцам нас останавливать от ударов по Прибалтике, зачем им еще ограждать еще одних славян от других славян, ну, условно, которые готовы друг друга там перебить, и вместо того, чтобы устроить здесь кровавую баню. Ну, если кто-то может внятно объяснить, зачем им это, то объясните, потому что я внятного объяснения не вижу. Это, наоборот, в их, абсолютно в их интересах некого консолидированного Запада, да, который спит и видит, что мы тут все друг друга перегрызли и разделились на кусочки. Поэтому вот тут непонятно как-то. Поэтому не нравится мне эта версия.
15: Да, понял, хорошо. Но я постараюсь сейчас объяснить, попробовать внятно, как я это вижу. Но я решил, что лишний раз можно будет процитировать пятую статью, ту самую, натовскую. Давайте я вам ее полностью зачитаю. Она не длинная, слава богу. Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон, и вследствие этого они соглашаются, что Если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанную статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия индивидуально и по соглашению с другими договаривающимися сторонами такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района. О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности. Но, согласитесь, в принципе, достаточно обтекаемая так формулировка. То есть это не обязательное военное, не обязательный военный ответ, а в том числе может быть военный ответ. Он здесь прописан, но прописан как включая применение вооруженной силы. То есть как опция. Действительно, его можно и не задействовать, эту опцию. Почему бы и нет? Ну, давайте вот попробую объяснить. Значит, они спят и видят, им бы вообще за милую душу, чтобы мы еще кого-нибудь поубивали, друг друга поубивали, второй фронт, нам это не нужно, а им нужно, это очень тяжело, это очень затратно, это все правда. Но им тоже придется что-то делать, так или иначе. Если бы это были страны, с которыми не надо ничего делать, где у них нет обязательств, раскрученных, распиаренных обязательств, а НАТО — это очень раскрученные и распиаренные обязательства. Все о них знают, так или иначе, хотя ни разу никогда, я думаю, 99% людей, которые слышали про НАТО, не открывали устав организации. Но слышали про то, что НАТО один за всех, все за одного. Примерно вот так вот воспринимается этот самый НАТО. И главный в этом НАТО — это Соединенные Штаты. А значит, придется что-то делать. А делать не хочется. Они не хотят. Им это час не уперлось. Это НАТО с этими прибалтами какими-то. У них своих проблем навалом. Гигантское количество проблем. Они не могут точно так же, как и вот в версии Леонида гипотетической, и мы, еще один лишний фронт себе где-то там открывать. Им он не нужен. Это проверка на прочность, которую можно не пройти. Не факт, что так произойдет. Но вероятность есть, и она высокая. А поэтому лучше бы, чтобы этого не было. Потому что, да, классно, значит, русские надорвутся, будет еще один фронт, и они там будут. Ну, во-первых, речь про фронт не идет, речь идет про нанесение ударов, а не про фронт. Но даже если фронт, русские надорвутся, и все будет хорошо. Но, а что, если не надорвутся? А тогда как? А тогда вся вот эта иллюзия того, что американцы стоят за своих, что они являются гарантами безопасности. И так от этой иллюзии мало чего осталось. Ближний Восток не даст соврать по поводу гарантий безопасности от американцев. Надо у Саудовской Аравии спросить, как им эти гарантии безопасности американские. Но в Европе еще какие-то иллюзии сохраняются. А так, если вдруг окажется, что русские не надрываются, то эта иллюзия окончательно умрет. А на этой иллюзии очень много могущества Соединенных Штатов строится. Потому что это пятая статья НАТО, это ничего, кроме иллюзии. Ни разу она по-настоящему не задействовалась. Под 11 сентября они ее тогда подгоняли. Но все же понимают, что это немножечко не то. Не то же самое, что русские, которые атакуют Прибалтику. Совсем не то. А такого не было. И никто не проверял. И по факту это такая статейка Шрёдингера. Она может быть жива, а может быть и нет, как и НАТО. Может быть, может осуществить коллективную безопасность, а может быть и не может. И зачем сейчас американцам эта проверка? Это дороже, потенциально может стать дороже, нежели чем выгодоприобретение от того, что русские там где-то надорвутся. Потому что у тебя нету 100% гарантий. У тебя вообще сейчас, я думаю, даже 10% гарантий, ни на какой вариант нету. В таком мире мы живем. А управляемый хаос, американцы, их любимая история, да, что вот вроде как хаос, Но американцы в случае чего вдруг могут в нем сориентироваться и как-то его направить в правильном направлении. Ну, мы же с вами видим, что они не в состоянии сейчас это делать. Вот и все. Они просто не могут. По факту это им сейчас это больше всего не нужно. Потому что слишком большие риски. Потому что Европа слабая. Потому что Америка слабая. Потому что у Америки есть дела поважнее. Потому что у Америки плохие взаимоотношения с этой Европой. Они не хотят эту Европу защищать. Тем более Прибалтику. И у них гигантские проблемы с Ираном. Они ничего с ним не могут сделать. А тут Россия. Ничего себе. Это в параллель надо. Россию и Иран. Но, во-первых, это уже будет Третья мировая война. Так или иначе. Потому что уже слишком много будет задействованных стран. Это можно будет справедливо уже называть Третьей мировой. Во-вторых, никто не дает гарантии, что американцы могут из этой Третьей мировой выйти победителями. А они такие войны не любят. Иногда ведут, именно поэтому не любят их еще больше. Это все логично, но все же видят, что США, по сути, ничего не могут. Это отличный способ подставить именно Трампа. Не США, а Трампа. Но мы сейчас с вами, когда говорим США, мы подразумеваем Трампа. Вы как сейчас в отрыве будете говорить? Про Америку, про государство в отрыве от ее президента. Сейчас вы это никак не можете это говорить. Сейчас все, что будет происходить, это будет либо в плюс, либо в минус, что США, что Трампу. Они в связке, он президент. Там дальше как-то может быть, да, какой-то новый президент, там поговорим. Но пока Трамп, США, США, Трамп. А русские обычно не надрываются, пишет Миша Николаев. И это они знают, и видят. Я говорю, риск просто большой. Поэтому, да, в интересах Соединенных Штатов Америки было бы усмирить своих союзников по НАТО и предотвратить подобное нападение, чтобы жила иллюзия дальше. А там, глядишь, может быть, даже можно ее будет как-то и подвосстановить и сделать так, чтобы все снова в это все поверили. Не факт, но попробовать можно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Министерство обороны Польши заявило о нежелании размещать у себя ядерное оружие. Так, в ведомстве ответили на вопрос о возможном расширении военного присутствия Соединенных Штатов. По словам замминистра обороны страны Павла Залевского, ранее в Варшаве звучали противоположные призывы вплоть до создания собственного ядерного арсенала. Однако сейчас оборонное ведомство заняло жесткую позицию. При этом Польша продолжает укреплять обычный военный потенциал. Глава Пентагона поддержал создание в республике постоянной американской базы. Ее строительство обойдется Варшаве примерно в 12 миллиардов злотых. Сейчас в стране дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих США. Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию. У президента Беларуси запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Также у него состоится встреча с премьером Михаилом Мишустиным. Белорусский телеграм-канал «Пул Первого» пишет, что главы государств обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки, а также по теме безопасности. Кабмин обсудил защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Минпромторг совместно с крупным бизнесом подготовил список из 167 критически важных объектов. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание специальной подкомиссии, сообщили в пресс-службе правительства. Главной темой встречи стала безопасность отечественной экономики. Участники детально обсудили вопросы защиты крупных объектов логистики и торговли. В Кабмине подчеркнули, что создание этого списка позволит обеспечить бесперебойную работу ключевых предприятий и защитить внутренний рынок от любых внешних угроз. Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские власти смогут вводить временное управление на объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли меры по обеспечению их безопасности, либо вовремя не восстановили их. Михаил Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для крымских предпринимателей. Правительство расширило меры поддержки для курортного сектора и аграриев Крыма и Севастополя. Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства. В список льготников также вошли предприятия обрабатывающей промышленности и строительные компании. Для пострадавшего бизнеса полностью приостановят выездные проверки и взыскание налоговой задолженности. Государственную помощь дополнительно получат рестораны, кафе, гостиницы, санатории, детские оздоровительные лагеря полуострова. Данные меры помогут стабилизировать экономику в регионе. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
18: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Имена. Поверх времен.
18: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
20: «Имена. Поверх времен».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Говорит.
3: Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
22: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: 18.38 в Москве, сегодня 27 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку с ракетой, нажимайте на колокольчик, в общем, на все, на что можно нажать, там нажмите, зайдите в трансляцию, отсканируйте QR-код, добавьте к себе бота в мессенджере Макс, в Максе подпишитесь еще на наш канал, и на такие же наши каналы подпишитесь в Телеграме и в Дзене, это и наши информационные каналы. Значит, рубрика «Немножечко попинаем Георгия Вячеславовича». «А может, там маска Осипова, а там как Фантомас другой», пишет Нилз Майкл. А вот есть еще такое. Я не знаю, правда, это про тебя или не про тебя. Сейчас сам поймешь, не знаю. «Спящий агент, который был послан для того, чтобы способствовать деградации населения». Это некий Д написал. Д, да. Д человека. Вам привет, Д. Вот. Забанить надо? Нет. Почему он? Как ты понял, это не про кого? Тут не написано про кого конкретно. Просто как, некий... Где-то существует некий спящий агент. Говори нормально. Ты на радио работаешь. Не за что блокировать. Я против блокировок. Алекс пишет. Подкорректируйте, подкрутите общий уровень микрофона и звонящих. А то на новостях и анонсах орёт, а ведущие и звонящих тихо слышно. Вы мне вчера об этом писали. Знаете, я же тоже слушаю радио. Говорит Москва, эту радио слушаю. Почему у меня этих проблем никогда не было? Я слушаю точно так же. И через трансляции, и через приемник слушаю. У меня этих проблем нет. Вот до чего болезнь Залока доводит, пишет Миша Николаев. Ну, это да. Это действительно большая проблема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
23: Добрый вечер, Георгий.
15: Добрый.
23: Роман, Москва.
15: Здравствуйте, Роман.
23: Вот, спасибо, имя. Перед новостями, да, говорили. Я с вами согласен. Думаю, что этот РУшник приезжал, чтобы просить нас не нападать, чтобы не проверять прочность вот этого альянса. Uh-huh. То есть как, мы напали, а они им что? Им нужно, получается, бить по нам, uh-huh. а Америка не будет бить по нам, а если не будет бить по нам, то это слабость для Америки. А с другой стороны, у нашего политического руководства есть ли планы нападать на Прибалтику? Вот такой вопрос.
15: Ну, это ж я же не могу за них говорить. Да, мне кажется, понятно, что нет. Но, с другой стороны, у американцев какие-то данные на этот счет были. Видимо, эти данные очень сильно их занимали. Насколько это данные проверенные, насколько они уверенные, да непонятно.
23: Возможно.
15: Как бы, да, здесь мы с вами не угадаем, но спасибо. Да, да.
23: Можно еще?
15: Да, слушаю.
23: Перестал я просыпаться в 8 утра, потому что раньше был Леша Будошников. Сейчас неохота так, ну... Как бы нет такого желания вставать в 8 утра и включать его радио, говорит Москва. Вы не знаете, уже нельзя сказать, как он там, где он там, а то народ волнуется.
15: Где Леша? Нет, я, к сожалению, честно, даже если бы хотел, не могу сказать, потому что я с ним не на связи, и этот вопрос у него не узнавал. Не знаю, но вставать надо. Надо вставать, конечно, обязательно. И слушать радиостанцию, говорит Москва. Вадим пишет. Вчера Владимир Владимирович уже подписал секретные приказы. 405-й мобилизация, 406-й взятие Прибалтики, 407-й демобилизация. Да, но там, по-моему, все правильно, только, по-моему, 600 какие-то указы были. А тогда, скорее всего, конечно. Ну, декоммунизацию инфраструктуры провести не мешает, пишет Миша Николаев. Но, смотри, вопросы у нас есть. К Прибалтике. Вопросов много. И не только к ней. Вопросы имеются. Так. Атаки на Питер, на Псковскую область, на Тверскую, провокации на Балтике, постоянные угрозы, блокад Калининграда, шпрот. Чего от нас ожидают? Они больше всех ожидают именно не от нас. Они больше всего ожидают от американцев. Они ждут эту возможность, когда можно будет спрятаться за эту большую юбку или за штанину. Это же дядя Сэм, у него штаны, наверное, и вот за эти штаны, чтобы можно было спрятаться. Наконец-то, чтобы они довыпендривались и могли бы спрятаться. Но действительно, а если не будет штанов? Ну, давайте просто, например, да, с вами смоделируем эту схему. Вариант, мы действительно нападаем на Прибалтику, наносим удары по Прибалтике. И вот заседание натовское экстренное, и у них есть варианты. Вариант номер один. Ответное нападение на Россию. Ну, звучит, согласитесь. Надежный план, как швейцарские часы. Вот тут-то и воцарится мир на планете Земля. Надо будет напасть в ответ на Россию. У них всегда очень хорошо и уверенно это получалось. Это первый вариант. Второй вариант – не нападать на Россию. И просто тогда ничего не делать. Ну или, например, там как-то подбодрить добрым словом Прибалтику. Потому что это, в принципе, укладывается в пятую статью. Нормально, там можно. И там что-нибудь им отправить, какую-нибудь гуманитарку. А это как будет воспринято? А тут тогда что? Тогда, получается, вообще, ну, вся эта организация, она ни о чем, ее, считайте, нет. Все это моментальное крушение НАТО. Нет, хороший вариант. В случае, если вдруг это произойдет, у американцев нет хорошего варианта. Они все плохие. И тут надо будет выбирать между плохим и ужасным. А какой из них хуже? Честно говоря, ну, даже сложно представить. Тогда перед ударом надо провести ядерные испытания, пишет Владимир Бонд. Ну, либо объединить. Так тоже можно. Почему бы и нет? Штаны по-любому будут. Те, в которые они наложат. Пишет Нигматулин. Ну, а может быть, не наложат. Мне кажется, что если они не наложат и решат в ответ на нас напасть, ну, по-моему, это вариант похуже. Все, это же... Это как я что-то зашел в одно заведение. Это типа такая... примадненная шаурмичка, по факту. Ну, то есть там продают, это на самом деле шаурма, мясо в тесте. Но она очень такая примадненная в центре Москвы. И там публика такая, вот как мы себе представляем эту самую публику с разноцветными волосами, вот они все такие нефорские, свободолюбивые. Вот я, значит, зашел в это заведение, оно небольшое, стою в очереди на кассу и слушаю, как там такой прилавок. И за ним сидят люди, сидят две девушки. Ну, по виду эти девушки должны донатить на всю антироссийскую дрянь, какую вы только можете себе представить. Вот они точно стояли и с яблоками в руках недавно у здания Верховного суда. Вот они выглядят именно так. Но при этом они сидят и такую слонярскую тему прогоняют. Одна другой. Просто, да они, да мы их, надо их уже давным-давно бахнуть, жахнуть по ним ядеркой. Да что они сделают? Эти американцы совсем обурели. Вот такие вещи прогоняют. А к чему я, кстати, это сейчас начал-то рассказывать вообще, в принципе? Потому что какая-то была мысль у меня. Просто хорошая история. Да, просто так решил. Боевые альтушки. Да, вот именно так это и выглядело, да. Именно боевые альтушки. Почему сложно отвечать, пишет Ольга, на вопросы об Алексее Гудошникове? Мне кажется, я вообще отвечаю на вопросы об Алексее Гудошникове больше, чем кто-либо. Мне кажется, сам Алексей Гудошников не отвечает на вопросы о себе так часто, как я в этом, о нем отвечаю. Уважайте слушателей, сколько лет ими являемся, конечно, расстроены закрытием программы, но можно же давать внятные ответы. Давайте, Ольга, значит. Ну, опять, что вы на меня газуете-то сегодня? Налево-направо. Правильно. Ты опять? Ты что, ты где-то клад нашел, что ли, всем занес? Откуда у тебя деньжища-то такие, а? Пробудитель. Значит, отвечаю. Каким образом я должен вам дать информацию, которой я не владею? Я гипотетически знаю, куда должен был пойти Алексей работать в дальнейшем. Гипотетически знаю. Но работает ли он там или не работает, я не знаю. Он мне не отчитывается. Программы этой, ну, или не программы, ну, нету пока, не работает. И почему я должен лезть в его жизнь и в его план? А может быть, он планировал куда-то пойти работать, и там с кем-то поссорился, и больше там не планирует работать. А я сейчас какую-то дезинформацию вкину про чужого человека. Почему я так должен делать? Я так делать не буду. Но я правда не знаю. Я уверен, надеюсь, что все у него в порядке. Почему должно быть по-другому? У него есть соцсети, я вам могу сказать, подпишитесь на его Макс-канал. Наверняка там, как только будет информация, она там появится, вот и все. А так, ну, у меня нет этой информации. Я очень уважаю вас, наши дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы давно слушаете нашу радиостанцию. Но, правда, нет. Чаще только Щукин пишет, Катя. Ну да, наверное. Согласен, это справедливо. Так, для начала нужно определиться с их мотивами. И если, зная их мотивы, мы должны быть на ступеньку выше по этой самой лестнице эскалации. Залп из 100 орешников

но за гранью приличий. Заслужили ли они ударов по себе? Миллион раз. С точки зрения какого угодно права. Заслужили давным-давно. Казус Белли, у нас целая комната под эти казусы Белли. У нас причин объявлять им войну — вагон и маленькая тележка. В принципе, можем в любой момент. Надо нам это. Да не, я не уверен, что это нам тоже надо. Нам нужна Третья мировая война? Так вот, ответьте сами себе на вопрос. Нужна ли вам Третья мировая война? Я не думаю, что она нужна. Неизбежна ли она? Ну, тоже не факт. Но есть сейчас вполне себе варианты, когда это может произойти. Я вспомнил, что я рассказывал про этих боевых альтушек. Одна другой говорит. Да ты понимаешь, что вот сейчас они мир поставили в позицию, когда до применения ядерного оружия остался буквально один маленький шажочек. Вот просто маленького шажочка не хватает, чтобы применить ядерное оружие. Чтобы мы раз, и нету Нью-Йорка, говорит она. Они выглядели настолько неподобающе своим словам, насколько только можно выглядеть. То есть я вообще не думал, что люди с такой внешностью могут так рассуждать. Но я был приятно удивлен. То есть вот сколько живешь, столько учишься, что все-таки по внешности человека не надо судить. Это был ровно тот момент. Второй говорит, да-да-да-да. Скоты, типа. Базированные. Очень альтернативное молоко, скорее всего, было у них там где-то. И очень базовые мысли в голове. Но это же правда. Мир очень близко к ядерной конфронтации. И в случае, если будет такая проверка, он дальше от этой ядерной конфронтации точно не будет. Мы только еще приблизимся. И в случае, если американцы решат, что надо с нами еще повоевать, ну, тогда совсем все будет рядом. Если не решат, ну, это будет, конечно, какой-то другой мир совершенно. И может быть тогда действительно достижение целей каких угодно, разрушение уже окончательной НАТО, и все пойдет по совершенно другому сценарию. Но гарантию такую никто вам не даст. То есть это просто на риск. Надо идти. Альтушки с кокосовым молоком переборщили. Да. Ну, не, молодцы, девчонки, что я могу сказать? Молодцы. Мир Спанч Боба и Патрика. Да, вот будет именно он. Кто проживает на дне океана? Все. Все проживают там. Альтернативная ядерная на Рафе, пишет Виталий Фили. Интересно, перед нападением США на Иран наш спецробот, почему спецробот, прилетал с предупреждением? Не прилетал, но предупреждали мы их много раз, да. Мы много раз им говорили, что мы настоятельно рекомендуем им не доводить до военных действий вокруг Ирана, а все постараться решить дипломатией. Заявления мы эти делали миллион раз. Из разных уст. В основном Министерство иностранных дел. Ну, прилетать не прилетали, но тогда у нас были возможности обсудить, может быть, такие вопросы, не специально для этого прилетая, если помните, это год назад, саммит Анкоридж, 15 августа. Иран случился вот в этом масштабе попозже, поэтому, может быть, там где-то это могло обсуждаться, но специально никто не прилетал, нет. Где-то поблизости там сидел их папа по имени Олег, пишет Эдвард. Это очень хорошее. Так, спящий агент уже влияет на Бабаяна. Проблемы с памятью начали проявляться, пишет Д. Напасть на Прибалтику можно по-разному. Отбомбиться, например, периодически реставрировать руины. Или, например, взорвать газохранилище коалиции желающих. Сапогом сразу не обязательно идти. Не обязательно, но они будут обязаны реагировать на любой из этих вариантов. Любой из этих вариантов. И пятая статья, все, пошла проверочка. Давайте посмотрим, из чего там это ваше НАТО состоит. Слушаю. Ай, пропал. Ну, подожду тебя. Я номер запомнил. Зачем нам прибалтийские тигры? Кормить их еще, пишет Ми. Мы и так агрессоры, нам уже без разницы, пишет Миша Николаев. А есть вариант, что нападет Белоруссия,
получит море, и вот и батька едет к нам срочно, пишет Вайпер. Ну, я думаю, нет, варианта такого нету, конечно, но...

0: Белоруссия и Россия, в их понимании, это одно и то же. Они и наказывают нас одинаково, и в случае чего вдруг реагировать будут тоже по нам, если это будет делать Белоруссия. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер, Георгий, Дмитрий.
0: Да,
1: извините, я в транспорте, если что там будет, да, немножко на заднем фоне. Ну, во-первых, никакой третьей войны, третьей мировой не будет, потому что общество со времен средних веков шагнуло немножко вперед, и если вы посмотрите за последние там 50 лет, войн не было, и не из-за того, что там кто-то умер, те, кто принимали участие, а технологический прогресс, урбанизация, просто которая после Второй мировой разрослась очень огромными темпами. И, в общем-то, не нужно сейчас носить государство, чтобы, если ты не президент Соединенных Штатов, да, в Европе это знают, понимают, и вот именно от этого их такой вот инфантилизм такой в этой сфере виден, потому что, все понимают, что сейчас стирать с лица там государства, в этом нет вообще необходимости никакой, от слова совсем. Земли, кроме как от нас, никто отжать не хочет. Вот эти вот все европейские государства, там США хоть и дистанцировались немножко от них, но они же требуют, они чего хотят? Они хотят ресурсов, они хотят пространства, которые, собственно, и должны были получить на Украине. И сейчас мы этого пространства как бы их лишаем. С их точки зрения мы лишаем их пространства.
0: А это что за драгоценные такие ресурсы там были на этой самой Украине, которые они очень хотели получить и не могли?
1: Так, во-первых, это проект «Антироссия», то есть это лаборатории, химические, вирусы. Коронавирус уже сейчас, по-моему, все говорят спокойно, вполне, что это был специально выпущенный джин там из бутылки. Это, первый момент, что бросается в глаза. Потом, естественно, форпост такой вооруженный, русофобский.
0: Это да,
1: который...
0: но это не ресурсы, да. Это не ресурсы.
1: Территории, во-первых, действительно, Украина не маленькая страна, это вторая страна была, по-моему, после Франции.
0: Нет, Украина больше была, чем Франция.
1: Или даже первая, значит, получается. Вот, соответственно, вот этот ломоть, который то ли с Россией, то ли с Европой, и что там за люди, то ли нацисты, то ли русские, то ли кто. И на самом деле европейцы же, они в долгую играют. Они, знаете, сколько подводили к войне с Российской империей в 2014 году? Лет 20 они вытаскивали ресурсы, вытягивали из Российской империи, потому что, у нас не было банков, просто не было такой инфраструктуры развитой, которая была в Европе. То есть они вытягивали, потом сказали Николаю Второму: слушай, у тебя там все, конечно, классно, но бабки-то у нас все. Как бы давай впрягайся с нами, значит, за Францию, за Англию, вступай в Антанту и мочи своих братьев в Германии, как бы. Вот, собственно, схема отработанная.
0: Да, ладно.
1: Соответственно, что сейчас нас ждет? Белорусский президент летит. Соответственно, действительно, я думаю, будет эскалация, потому что учебный год на носу. И нам не надо, чтобы там в Донецке, Луганске прилетало, да и не в Воронеже, в Ростов, Ростов, там, Краснодар, там десяток городов назвать, по которым прилетает. Как бы, там дети будут учиться. Вот. Нам это вот не нужно, чтобы прилетало по детям, потому что мы уже этого хлебнули. Я думаю, вот будет эскалация сейчас буквально... сколько там до 1 сентября? Мы по максимуму будем сейчас утюжить. И пусть думают там, эти хрюканы, что им делать. Тем более Буданов этот, извините, ублюдок, он уже там что-то какие-то переговоры хочет.
0: На государственном языке это называется экстремист и террорист.
1: Да. Да, да, какие-то переговоры там, что-то на следующей неделе у него, ну...
0: Ну да, да. Я видел это заявление, да, да, да. Еще обсудим. Эдвард, видимо, когда он услышал про Белоруссию, то, что Белоруссия приедет, и говорит, та-да, голосом Галыгина, он попросил. У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили крупный транспортно-логистический центр под Киевом. Под огонь попали ключевые предприятия военно-промышленного комплекса, а также морские порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. В городе Бровары Киевской области ударные беспилотники успешно поразили крупный транспортный комплекс «Равен Украина». Объект использовался противником для хранения и распределения комплектующих для дронов различного назначения, включая беспилотники самолетного типа. Цели ударов полностью достигнут. Флорида первой в США запретит тратить социальные пособия на порнографию и развлечения. Получателям материальной помощи заблокируют возможность оплачивать картами видеоигры, татуировки, порнографию, вейпы и другую никотиновую продукцию, а также услуги экстрасенсов и посещение парков развлечений. Федеральные власти уже одобрили этот план, сообщает Fox News. Губернатор штата Рон ДеСантис заявил, что деньги налогоплательщиков должны идти исключительно на еду, одежду и оплату электричества. В среднем малоимущая семья получает около $250 в месяц. Сумма выплат не изменится, однако тратить ее на товары не первой необходимости больше не получится. Ранее во Флориде также запретили использовать карты в казино и алкомаркетах. Власти Непала заявили о спасении от наводнения 31 иностранца. Среди них двое россиян, отметили в управлении страны по туризму. В опубликованном на сайте ведомства списке также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 спасенных туристов не уточняется. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Пхотекоси в среду. Причиной крупного паводка стало землетрясение, после которого начался оползень. Пропавшим без вести числится 640 туристов, среди них 8 россиян. Местные СМИ ранее сообщали о 332 погибших. Акцию «Ночь в поликлинике» посетили более 8 тысяч человек. Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, 70% пришедших были моложе 40 лет. За 4 часа на 10 площадках столицы профилактику прошли в 3 раза больше человек, чем посещают кабинеты профилактики всех поликлиник города за день. Вторая акция будет проходить 29 августа с 20:00 и до нулей на тех же площадках. Посетители смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела, получить рекомендации по физической активности и проконсультироваться с врачами, а также сдать кровь в рамках московского чекапа. Культурная программа объединит искусство, музыку, творчество, спорт и гастрономию. Участие бесплатное, регистрация не нужна. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями в течение 2 часов без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 27 августа, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа, я чуть не сказал сейчас за тебя, «Попой», он говорит, программа «Попой», и начал петь. Программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопку. С ракетами, на колокольчики, на все нажимайте. Хорошо, что не запой. Ну, подождите, потому что еще четверг. Завтра будет, может быть, и такая программа. У нас есть еще бот в мессенджере Макс. Через QR-код в трансляции его можно найти. Есть в мессенджере Макс канал. Такой же информационный канал есть в Дзене и в Телеграме. Подписывайтесь на них обязательно, чтобы быть в курсе всех событий. «Верить Америке нельзя», пишет Ирина. «Обмануть могут легко, усыпят бдительность. Скажут, например, что бить будут по Ирану, а сами заодно и по России ударят. А мы не ответим, потому что не ждали, допустим. Они же шулеры, бандиты и беспредельщики». Ну, слава богу, не так это работает, что там не ждали. Особенно интересными наши взаимоотношения с американцами делает тот факт, что и мы, и они ждем круглосуточно друг от друга удара уже на протяжении очень большого количества времени. Уже очень давно. И никогда нет такого момента, когда мы не ждем. Мы всегда ждем. Помните в классике мирового кинематографа, в фильме «Мстители» 2011, по-моему, года было, когда спросили у доктора Беннера, который Халк. Как вам? Пора, говорит, разозлиться и призвать Халка. Он говорит, в этом и есть мой секрет, я всегда злой. Так вот и здесь. Мы всегда ждем. Слава богу, что они шулеры, а они же бизнесмены. Поэтому бабки, темщики, делишки, хорошо, что есть такое понимание, пишет Виталий Филим. Скоро в Америку прилетят пришельцы. Директор ЦРУ прилетал нас предупредить о том, чтобы мы не сбивали НЛО прилетевших пришельцев. А Ватикан приезжал, чтобы нас уговорить их сбить. Так как пришельцы — это не мессия. В скобочках проснувшийся агент ЦРУ пробудил Дмитрия Гадкова. Поздравляю. Хорошо у тебя пошло. Жеребьевка ЛЧ, кстати, началась, пишет Нилс Майкл. Да, кстати, сегодня, да? Посмотрим, да, что там. А там, что там? Там же сейчас неинтересно вообще, жеребьевка, не жеребьевка. Там же больше не группы, там просто список команд и матчи эти. Ну, ладно, все равно, да, посмотрю, конечно. Сегодня Барса и с Атлетик Бильбао играют, сегодня Эль Классика. Так, неужели Мария Захарова блефует или же все-таки нащупывают ту самую опережающую ступеньку, заявляя Британии, что ваши заводы получат удар? Слушайте, заявление по поводу того, что заводы получат удар, ну вот мы с вами сейчас точно можем говорить, если раньше, и вчера тоже это обсуждали, шла речь о том, что да зачем мы эти заявления делаем, да, это они уже ничего не боятся, их это ничего не пугает, они считают нас пустозвонами, они поняли, что мы ничего делать не будем, нет, они так не считают. Вот сейчас, мне кажется, уже очевидно, что они так не считают, и что они боятся, а сейчас боятся особенно. А на фоне вот этих приездов директоров ЦРУ точно боятся. Поэтому и заявление как будто в тему. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Алло.
0: Алло. Здравствуйте.
7: А вы кто?
0: А я Георгий. А вы кто?
7: Я Андрей.
0: Очень приятно, Андрей. Будем знакомы. Зачем да. звоните?
7: Поговорить.
0: Давайте поговорим. Ведущим. Это ведущий. Я. Это я ведущий.
7: А, да, хотел бы задать вам такой вопрос.
0: Давайте.
7: А кому выгодна эта война? Давайте подумаем. Противостояние. Какие силы, какие группировки стоят за этим? Алло.
0: Да, давайте.
7: А, мне кажется, это международные финансовые спекулянты, в руках которых находятся все эти заводы по производству беспилотников, пилотников, бомб, других вооружений. Алло, как вы думаете?
0: Думаю ли я, что это международные спекулянты? Ну, да, они да. же, это теневое мировое правительство, они же там...
7: А, они же, да, Дельфинский клуб, они да. же и Приорациона, угу. и вот, и они влияют, в основном ставят президентов, премьер-министров, смещают их, таких как Зеленский, многих депутатов в олигархических странах, угу. как вот выборы обычно проводятся. Какому-то кандидату, да, приносят коробку там с долларами, говорят, возьми только, пожалуйста, эти деньги, ты обязательно станешь, да, там, депутатом, сенатором, губернатором, ты только возьми, а у нас такие силы, такие возможности, что ты обязательно станешь, если возьми, многие берут, правда же? Алло?
0: Да, берут, алло, да.
7: Вот, и становятся и губернаторами, и премьер-министрами, и депутатами, и кем угодно. Вот, и потом им говорят, ты будешь делать так, как мы тебе говорим, если ты не хочешь стать как Джон Кеннеди. Uh-huh. Да, правильно? Uh-huh. Вот. И они так вот и делают, и кто, значит, эти деньги, так давайте подумаем, предлагает. В основном крупные, значит, олигархи, как внешние, так и внутренние, спонсируют это все. Опять же, им же тоже принадлежат акции, доли в этих компаниях, которые производят все это оружие массового поражения. Вот. Им выгодно, чтобы там какие-то президенты раздували эти войны, потому что те войны, которые локальные, допустим, в Центральной Африке, они столько не обеспечивают заказов эти заводы. А нужно, чтобы большая была война, мировая желательно, тогда у этих инвесторов получится больше заработать. Алло.
0: Алло, да. Я слушаю вас, да. Я мысль понял.
7: Да.
0: Да. Я вам так скажу на это. Сообщение у вас, конечно, потрясающее, мне тут пишут. Мне понравилось. Ну, кому нужна война? Никому не нужна. Джеки Чан пишет Эдвард. Да, это из «Час пик» же цитата. Это когда он песню пил. Ой, пил, говорю. Ну все, программа «Попой», да, как написал Виталий Филипп. Да, пишет. Алло. Ну, смотрите, на самом деле, вот я считаю, что это как бы все смешно, но теории заговора, там, рептилии, отдельное мировое правительство, но на самом деле это звучит тяжело, сложно, как будто это такая, ничего себе, какая схема целая существует, как на самом деле нами правят. Но по факту это упрощение. Вот подобные схемы, который, казалось бы, о чем-то сложном, но на самом деле это упрощение. Не так работает. Поэтому нет, не в этом заключается выгода в войнах. И не теневые правительства эти войны устраивают. Но сферы влияния, безусловно, существуют. Существуют люди, которые управляют большим капиталом. Этот капитал вкладывают. У них есть политический потенциал, политические рычаги давления. Они свои интересы лоббируют. Это, конечно, да. Но можно ли их назвать... Мне уже ужас, людей. Чат просто сорвался с цепи. Чат сегодня. Но назвать это все теневым мировым правительством я, наверное, все-таки называть не буду. Но мысль понял. Хорошо. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Игорь, Москва.
0: Здравствуйте, Игорь.
8: Ну вот, благодарю предыдущего оратора за интересный рассказ.
0: Да.
8: Вот, знаете, я вот все в свете последних новостной повестки последних нескольких дней, я уже давно стараюсь не читать там какие-то телеграм-каналы, еще что-то, потому что, ну, прям повестка такая гнетущая, подгнетающая. Вот, хочется все-таки пожить спокойно. Но тут на что обратил внимание? Прилетел этот борт какой-то там американский с директором ЦРУ. Тут разгоняют, что мы дадим ответ НАТО. Пошла информация, что по заводу можем бахнуть. Великая воинственная держава Польша какие-то там танки к границам подтягивает. Вот, может, все-таки действительно, ну, складывается такое впечатление, по крайней мере, у меня, я не знаю, как на самом деле, может быть, действительно, что мы какие-то красные линии все-таки очерченные решили обрезать, и обрезать действительно очень серьезно, так что кто-то там из высших чинов в Европе немножко испугался со всеми вытекающими. Что скажете, вот ваше личное мнение, как это
0: я думаю, что они, или... Я думаю, что это они боятся точно, абсолютно. А обрезали ли мы красные линии, такое тоже возможно. Ну, то есть вот, терпение-то оно не бесконечно. Тем более, что сейчас...
8: Можно.
0: А?
8: Ну, просто вот сколько можно эти беспилотники им поставлять, вот это вот все вот... И оставаться как бы, ребята, ну вот вы там как бы воюете, а мы как бы здесь не при делах. А сейчас уже и ракеты какие-то, и что-то договариваются. И,
0: да.
8: Ну, вот, прям ну, со всех сторон пробуют вот нашу любимую, великую и могучую родину, блин, покусать что-то там. Ну вот, как знаете, свора собак вокруг, или вернее, стая гиен вокруг льва. Как бы каждый хочет что-то прикусить, но когда один из них получит... Все что-то пугаются. Вот и я думаю, не испугались ли они? Что-то действительно, может, задумали наши
0: правители.
8: Честь им и хвала.
0: Да. Значит, то, что они испугались, это точно абсолютно. Я вам вчера там рассказывал о том, как я погружался в дебри европейской журналистики на тему этого вопроса. И там прям чувствуется испуг. Причем там испуг заключается в том, что у них есть подозрение, о чем это было. По какой причине? И это все умножается на незнание достоверной информации. То есть они понимают, что их судьба не в их руках. Это вообще пугающее ощущение. Вот если так вдуматься, то вы понимаете, что все, что у вас есть, зависит не от вас. то испугаться можно, и это как-то даже за это и пристыдить не получится. Здесь все понятно. А причина тряски. Да, причин для тряски, Миш Николаев написал, множество у них. Они действительно испугались. Будет ли в итоге какая-то там атака, не атака и так далее? Вообще не факт. Я думаю, что не будет. Потому что да нам тоже это не нужно. Мы тоже не рвемся Третью мировую войну устраивать совершенно. Если сейчас им получится у американцев объяснить, что вот сейчас было действительно серьезно, вот мы сейчас этой поездкой, может быть, и предотвратили нападение на НАТО, но надо себя начать вести определенным образом. Тогда я буду считать, мы с вами это узнаем только, естественно, по косвенным признакам, но я считаю, что тогда я буду удовлетворен на 100%. Не сказать, что я невероятно... Ну, не, ладно, сейчас тоже, что я буду лукавить. Прям не факт, что нам нужны эти удары по Прибалтике. Нам нужны не столько удары по Прибалтике, сколько чтобы они вести себя начали определенным образом и перестали борзеть. Если до них сейчас таким образом дойдет, и они все-таки испугаются и начнут себя вести определенным образом, тогда хорошо. Если нет, ну, а тогда... Тогда вот все то, о чем мы с вами говорили выше. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис.
9: Под вечер, что-то на философию потянул. Знаете, мы живем же в мире, который построен на доверии. Угу. Вот. Где доверие, там и блеф. И после двух мировых войн и появления ядерного оружия, вот это доверие, оно какое-то очень особенное. Причем доверие-то, оно, начиная, грубо говоря, на всех уровнях, начиная от обычной семьи, простой, да, и заканчивая взаимоотношения сверхдержав. И вот этот тонкий блеф, он на самом блеф, он на самом деле очень хрупкий. Но это немного кто понимает. И появилось поколение непуганных идиотов в политике, прежде всего в европейской, которые решили, а давайте мы посмотрим, что у них там в картах. Действительно ли они готовы к тому, о чем говорят? В свою очередь в Америке воспитывалось 4 поколения людей, которых воспитывали примерно так. Россия – самый главный страшный враг, как бы она ни называлась в данный момент, и с ней надо враждовать. Но в то же время ни в коем случае нельзя с ней воевать напрямую. Вот не дай бог, ребят. Вот я вспоминаю фильм, был такой, не знаю, смотрели или нет, это, по-моему, какие-то 90-е, там еще молодой Дензел Вашингтон. Вот. Диалог командира, капитана подводной лодки американской, командир общается со старпомом. И они говорят, слушайте, говорит, а я всегда думал, что главный враг по-настоящему мощной армии – это война. Mm-hmm. Их вот так вот, они воспитывали так своих военных, они вообще население свое так воспитывали. Знаете, не случайно есть такой культурный пласт, как ПА. Постапокалипсис. До сих пор сколько их выходит каждый год. Вот прям выбрать не из чего. Смотришь так, думаешь, что посмотреть сегодня. Одни постапокалипсисы сплошные. Что сериалы, что фильмы. А какая литература была великолепная.
0: «Багровый прилив» фильм назывался.
9: Да, «Багровый прилив». Угу. Вот, ничего так. Ну, для того времени нормально. Такой, не тупенький совсем. Ну, конечно, с клюквой про русских. Не без этого, но более-менее вменяемый. Один из немногих. Ну вот, кто-то решил пошатать. Ну, я думаю, что, несмотря на то, что директор ЦРУ, как нас принято говорить, не кадровый, да, но должность обязывает. Я думаю, что должен быть какой-то план, может быть, возможно, появился, как остудить горячие головы. Если вы понимаете, о чем я. То есть надо пристегнуть как-то этих ребят, потому что они уже взорвались в своих попытках прощупать, скажем так. Причем щупают-то они, получается, не только нас. Американцев они также щупают. А насколько вы готовы выполнять свои обязательства?
0: Ну, по факту, да. Конечно.
9: То есть, они
0: щупают вас, они, а отвечать что? Другим надо будет.
9: Да, да, вот именно. И нам надо как-то уже в обход них... Уже пора задействовать прямые линии какие-то. Когда это самое, Хрущев, Кеннеди, прямые уже телефонные линии. Опять пора. Вот поэтому, может, ЦРУшник-то и прилетал.
0: Да, но спасибо. Это примерно то, о чем я и говорил. То есть, действительно, если это сработает, то есть, если сейчас им объяснят, если они почувствуют, тогда хорошо. Тогда полностью устраивает подобный расклад. Но если нет, тогда, если продолжат щупать, справедливо заметил Денис Девятиэтажник, что как нас, так и американцев, потому что ну, любому в мире человеку понятно, что за вот эту борзость прибалтийскую, да и польскую, да и бельгийскую, и голландскую, и французскую, и немецкую, в конечном итоге, как будто по договору, бумажка, договор есть, отвечать американцам, а не им. В первую очередь американцам. И американцы не горят желанием сейчас это, проверять этот договор на прочность. Поэтому я уверен, что они тоже заинтересованы в том, чтобы это как-то прекратилось. Подостудили эти головы. Если это сработает... Я не знаю, может быть, Денис еще имел в виду, что это такой своеобразный договорничок. То есть мы, американцы... разыграли друг с другом эту историю для того, чтобы остудить их головы. Ну, если сработает, то почему бы и нет? Тут, конечно, золото у меня так и сыпется сюда. Продолжает. Вот со всеми вытекающими в штаны. Например, пишет Виталий Фили. Миша Николаев пишет, нам свинореза хватает. Д пишет, где доверие, там и блеф. А где блеф, там и алло. И такое есть. Еще есть у России три союзника. Армия, флот и алло. Такое тоже есть. От сообщения. А знаете, Третьей мировой не будет. Знаете почему? Австрия как-то тихо сидит. Сидит штрудели, кушает, Моцарта слушает, шиллинги зарабатывает. Из Австрии начались обе мировые войны. В 14-м убили австрийского эрцгерцога, в 39-м, не состоявшись, австрийский маляр начал мировую бойню. Предлагаете как-то приглядеться, что ли, к австрийцам? Они что-то, да? Надо как-то с австрийцами действительно повнимательнее быть. А? Штрудель? Любишь штрудель, да? А вот какой ты любишь штрудель? Яблочный или вишневый? А я вот мне больше вишневый нравится. А чей там мы опять под конец-то про штрудели пошли дела. Поставьте, пожалуйста, песню «Адель Hello», пишет Виталий Филим. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте.
10: Сергей, Москва.
0: Здравствуйте.
10: Вы знаете, вот, дело в том, что тут еще холодный такой католическо-протестантский расчет. Ведь военно-промышленное лобби, да, ну, вообще, военное лобби, я бы даже так обобщил, в Европе очень представлено, даже если мы Америку не берем. Ну, да. Как бы у нас тоже есть, ну, в хорошем смысле, военное лобби, да. И вот смотрите, вот они вытаскивают на стол потенциал экономический, который они могут себе позволить. Мы тоже все ресурсы, ну, у нас, конечно, не мобилизационная экономика, но, в общем-то, все грамотно организовано. Я думаю, они даже могут позавидовать нашим финансовым руководителям и как бы, как там, да, там Набиуллину и так далее, тем не менее, она выполняет задачи, которые ставит Верховный. Вот. Короче говоря, не получается так, что они просто холодный расчет делают, оценивают свои возможности и играют как бы на те карты, которые у них есть. Вот как вы считаете?
0: А какие это карты?
10: Ну, я имею в виду потенциал экономический. Вот если взять потенциал экономический, который необходим для ведения, для делания того, что они делают, да, у них... И сравнить наши возможности. Ведь нам никто же не помогает, правильно? Китай там и так далее, они вообще сами по себе. То есть я не верю в какие-то дружеские намерения. Там, и не то, что я не верю, но это вот жизнь показывает, что они там сами за себя. Вот они да. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Вот. И туда продаются. Вот сейчас вот не наступает вот кульминация, когда вот видны возможности. И вот они, жертвуя как бы... безопасностью мировой, да, стабильностью, они вот используют свои экономические рычаги. свои экономические возможности выше эскалации.
0: Да, ну смотрите, спасибо. Я думаю, что абсолютная правда в том, что видны сейчас эти карты. Вот один пишет: «Карты, деньги, два ствола». Это, кстати говоря, любимый фильм Георгия Осипова из тарантиновских. Мы недавно выяснили. Да. Точно видны возможности. Вот сейчас они видны как никогда. Потому что есть сразу несколько примеров, на которых можно на эти возможности посмотреть. И видно, что как раз в случае, если они их будут задействовать, не факт, что этих возможностей хватит. Это Гай Ричи пишет все. Это же Гай Ричи. Вот именно. В том-то и дело. У нас новости.
11: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Борт Александра Лукашенко приземлился в Москве. У президента Белоруссии запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Также у него состоится встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Белорусский телеграм-канал «Пул Первого» пишет, что главы государств обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки, а также по теме безопасности. Минобороны Польши заявила о нежелании размещать у себя ядерное оружие. Так, в ведомстве ответили на вопрос, может ли будущее военное присутствие США в стране включать ядерный потенциал. Именно это я хотел бы заявить очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные снаряды на своей территории, подчеркнул замминистра обороны страны Павел Залевский. Ранее в Варшаве звучали противоположные призывы вплоть до создания собственного ядерного арсенала, однако сейчас оборонное ведомство заняло жесткую позицию, передает Рейтер. При этом Польша продолжает укреплять обычный военный потенциал. Глава Пентагона поддержал создание в республике постоянной американской базы. Ее строительство обойдется в Варшаве примерно в 12 миллиардов злотых, чуть больше 3 миллиардов долларов. Сейчас в стране дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих США. Sky News сообщила о хакерских атаках на британские аэропорты. Под ударом оказались три крупных авиаузла Манчестера, Восточного Мидлендса и Станстеда. По информации телеканала, злоумышленники похитили личные данные пассажиров, которые указываются при подключении к Wi-Fi во время приоритетного бронирования. В администрации аэропортов подчеркнули, что инциденты не привели к задержкам рейсов или приостановке работы служб. Безопасность полетов полностью обеспечена. Госдеп США планирует передать силовым ведомствам Украины пистолеты и патроны. Закупку проведет американское бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности. 6,5 миллионов патронов предназначены для винтовок и пистолетов американского производства. По оценкам экспертов, стоимость этой партии может превысить 4 миллиона долларов. Потенциальные подрядчики должны направить свои заявки до 31 августа. С соответствующим документом ознакомилось агентство РИА Новости. Кроме того, Вашингтон намерен поставить национальной полиции и погранслужбе Украины почти 6 тысяч пистолетов ГЛОК. Депздрав Москвы анонсировал проведение операции по трансплантации донорских ног. Столичные врачи планируют освоить пересадку нижних конечностей от посмертных доноров. Это может стать следующим этапом развития медицины в Москве, сообщили в ведомстве. Операции по пересадке рук доноров уже успешно проводятся в научно-исследовательском институте имени Склифосовского. Пациентам возвращают утраченные конечности, причем хирурги способны пришить сразу две руки в ходе одного вмешательства. В мире такие высокотехнологичные операции остаются единичными и одними из самых сложных в области современной хирургии и микрохирургии. Врачи подчеркивают, что донорские органы возвращают людям такое качество жизни, которого невозможно добиться обычными протезами. Пациенты снова чувствуют прикосновение, водят машины и полноценно занимаются спортом. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
11: Москва. Реклама.
12: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
13: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
15: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Имена. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
18: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 27 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Алло», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наши ресурсы. Жмите на кнопочку с ракетой, на колокольчики. Кнопочка с ракетой — это на Рутюбе, колокольчики. Я не знаю, на Рутюбе есть колокольчик? Наверное, тоже есть. Колокольчики везде надо нажать. Заходите в трансляцию, сканируйте QR-код, он вас приведет на нашего бота в мессенджере «Макс». И там же в «Максе» подпишитесь сразу на наш канал. А еще у нас канал есть в Дзене и в Телеграме. Туда тоже обязательно подпишитесь. Марина Коновалова пишет: авария. Раскройте, что вы имеете в виду. Может быть, действительно авария, может, дискотека авария, не знаю. Программа «Алло», что я пропустил, пишет Дмитрий Александрович. Много что. Очень много всего вы пропустили. Много людей мне написали про Гая Ричи. Да. Раз уж про австрийцев, то у них там есть вкусный десерт. Называется... А я не знаю. Это реально такой есть десерт? Просто я не могу это... Да? Захер, да? Есть такой десерт? Да? А что это за десерт? А, хорошо, ладно. Видите, я не очень десертный. А мы в такое умеем, если что. Да, у нас десерты отличные. Это правда. Десерты прекрасные. Да, шоколадный торт. Так. Вот Виталий Филип говорит, очень вкусный. Я не пробовал. Теперь прям попробовать захотелось. Все, у меня теперь... Это как торт Прага. Похож. Ну, торт Прага я люблю. Торт Прага хороший. Это мы тоже умеем. Если что, там тоже, если надо как-то иметь в виду им. Я тоже думал, послышалось про «Алло», пишет Ершадов. Послышалось, послышалось. Глючит вас. Но переслушивать будете, вы лучше тогда вот сейчас дослушайте программу, а потом заново зайдите и переслушайте еще раз на всех ресурсах на наших. ВК-видео, на Рутюбе, на Ютюбе, на ВК, везде зайдите и везде переслушайте. В «Глобусе» есть, пишет Виталий Фили. Он же, кстати, писал про Австрию, что Австрия — это не НАТО, это правда. Австрия в НАТО не входит. И, кстати говоря, по-моему, относительно недавно, уже после начала специальной военной операции, австрийцы подтверждали свою приверженность к нейтралитету. Они и не собираются ни в какое НАТО вступать. Поэтому, ну, значит, действительно, пока Третьей мировой войне не суждено случиться вновь. Вот Марин пишет, что этот торт похож на Прагу, но настоящая Прага вкуснее. Торт Москва лучше, чем Прага. Что за торт Москва? Есть, да? Тоже лучше? Ну, эксперт, а? А торт Стамбул какой это? Торт? Это пошло, да, это хорошо. Бывший министр экономики Франции, нынешний кандидат в президенты Бруно Ле Мэр предложил объединить Францию, Германию, Италию, Испанию, Нидерланды и Польшу в одно государство с единой столицей. В Париже же, конечно же. Париж же столица? Ну да, да. Он опоздал, потому что уже такой план был реализован, и столица у них в Брюсселе. Он немножечко опоздал. Торт говорит, Москва вкуснее. Да, я его не ел. Я его слушал, я о нем думал, я про него знаю, но есть не ел. Наполеон. Наполеон — это бывший министр экономики или торт? Торт, торт хороший. Ну, не каждый. Не каждый Наполеон хорош. И да, тоже вовремя должен. Иногда вот на островах, я слышал, там каких-то в Наполеонах шарят. Что-то про Елену, про какую-то там. Торт Стамбул — это торт из шашлыка. Не шашлыка, а из кюфты. Кюфта, вот что-нибудь такое. Может, для этого и прилетел Александр Григорьевич рассказать, с какой стороны точно готовится нападение. А, ты не взял новость, да? Ну, я так помню. Ну, или принеси, да. Сейчас вы слышали выпуски новостей? Поляки говорят, у нас точно не будет никогда размещаться никакое ядерное оружие. Ничего себе песенка. А что это такое? Что случилось? Только что же говорили о том, что очень хотят у себя ядерное оружие поставить. И вдруг точно аж прям не будет ядерного оружия? Вот прям так уверенно? О, интересно. Александр Григорьевич действительно прилетел в Москву. Это, кстати говоря, приготовится сейчас, наверное, подперекроют, да, тропинки-то. Да, вот Министерство обороны Польши заявило о нежелании размещать у себя ядерное оружие. Так ведомство ответили на вопрос, может ли будущее военное присутствие США в стране включать ядерный потенциал. Именно это я хотел бы заявить очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные снаряды на своей территории, подчеркнул замминистра обороны страны Павел Залевский. А ранее в Варшаве звучали противоположные призывы, написано в нашей новости. И правда ведь звучали. А тут начинают звучать какие-то другие. Курва движ, пишет Нигматуллин. Ну, движ точно. Я не знаю, мне кажется, что рановато делать отбой злотых нема, пишет Альфия. Я думаю, рано делать выводы, пока еще. Но, может быть, их уже начали делать в Европе. Почему бы и нет? Но кто-то скажет, что я оптимист в этом направлении, потому что эти необучаемые. И они будут продолжать газовать. Но если попробовать нащупать какой-то здравый смысл, вдруг европейцы вспомнят про то, что здравый смысл существует, и попробуют его где-то там пощупать, то окажется, что действительно они сейчас не в том положении, чтобы газовать. Ну, это просто объективная реальность. Если американцы... Но американцы тоже не могут же прийти к ним и сказать, слушайте, мы вас защищать не будем. Потому что это утечки, это в СМИ, а еще какой-нибудь политик начнет на этом играть, сделает это, эти заявления общественным достоянием, начнет говорить, что вот, это точно, это такой-то, такой-то американец прилетал, нам об этом говорил, поэтому от американцев ничего ждать не надо, поэтому давайте срочно новые союзы, новые, и начинается вот эта политическая вся возня, новая политическая карьера чья-то на этом зарождается, и движение европейское за отделение от американской сферы влияния, ну и тоже лишний геморрой такой американцам сейчас не нужен. Но... могли как-то и довести эту информацию иначе. Но Александр Григорьевич прилетает. Вдруг. Согласитесь, он в эту логику определенным образом укладывается. Как будто не просто так. У поляков сегодня одно, завтра другое. Оптимизма не вижу, будет жесть, пишет Павел. Прям жесть. Хорошо, ладно. Вы действительно, вряд ли вы оптимист, Павел. Вряд ли. Может, я такой оптимист, потому что мне сегодня весь день кажется, что сегодня пятница? Может, дело в этом? Может быть, программа «Пропой»? «Попой»? Как она там называлась? «Попой», да? В сумасшедший дом поступил пациент. О, анекдоты, хорошо. Значит, в сумасшедший дом поступил пациент, его спросили, как его зовут. Он говорит, я Наполеон. Да у нас уже 3 Наполеона лечатся. Вы меня не поняли, я торт. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Свежачок. Хороший анекдот. ЦРУшник через Путина батьке сообщение привез, пишет АКСМР. Да не, нам померещилось, когда такое Польша заявляла. Вы еще скажите, что нам обещали стратегическое поражение, и коалиция была желающих любви и ласки. Макрон не даст соврать, ему этого не хватает. Ну, думаете, прям до такого дойдет? Прям так сильно будут сейчас заднюю давать? Ну вот недавно на тему туда-сюда, вперед-назад, ступ. Мы с вами обсуждали Стуба пару недель назад, как он делал заявление о том, что надо бы договариваться с русскими, надо выстраивать отношения, очень сильно и Финляндия в этом резко стала заинтересована, и все такое 20-30-е. Потом приезжает, мы здесь с вами это обсуждали, все говорят, что прозрел, что ли, дошло наконец-то до Стуба, но отогрелся. Все лето понадобилось, чтобы финну отогреться, по понятным причинам. Вот он отогрелся к концу лета, и вроде как дошло. Приехал на Украину и начал продолжать делать те же самые старые заявления. И все, и там уже по удары по НАТО надо, ой, по НАТО. Сейчас, да, немножечко по Фрейду было. Удары по Вайлдберрис надо наносить, это единственный способ, и все, и снова вот это вот поперло из его уст. То есть как в одну сторону, так и в другую качает этих ребят. Ну, может быть, надо-надо, пишет Гватулин, надо-надо, да. Ну, может быть, сейчас как-то дойдет. Они почувствовали серьезность. Вот многие вчера мне говорили о том, что да кто такой, я не помню, кто, Сан Саныч, по-моему, говорил, да что там, надо смотреть на конкретную фигуру, а кто такой этот конкретный директор ЦРУ. Ну вот на самом деле серьезный человек, директор ЦРУ, кто бы это ЦРУ не возглавлял, сам по себе пост очень серьезный. И к подобным визитам относится серьезно в той же самой Европе. Особенно, когда этот директор ЦРУ приезжает к тому, кого ты прозвал самым злым своим врагом на свете, который хочет покуситься на твой сад, и что-то там обсуждает, по слухам тебя, без тебя, нападение. Он приехал обсудить. Прилетел и быстро улетел. И указы вышли. И все. Причем сам приехал. Да, сам приехал. На военном самолете. Ой, как интересно сейчас в Прибалтике дела вообще. Вот они что думают на этот счет? Надо будет поизучать. как прибалты сейчас реагируют. Кто-нибудь слышал что-нибудь от прибалтов? Калас! Калас! По всему Брюсселю ищут, найти не могут. Куда-то забилась, спряталась. Где? Чего нет заявлений-то? Что случилось? Что-то, по-моему, испугались. А ведь еще даже ничего не произошло. Слушаю вас. Здравствуйте.
20: Алло, добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
20: Да я вот как чукчи, что вижу.

0: Я не пойму, у них атомные станции работали и будут работать. Судя по всему, уран-235 у них топливом является, который, наверное, мы поставляем. Но прекратить его поставлять, и на этом война через день закончится. И Европе мы даем через дружбу этот, хоть они как бы дружественные, Венгрии, там, Словакии, прекратить давать нефть. Тоже, наверное, эти вещи надо сделать. Как-то не ладится у меня в голове коммерция и война. Я не знаю, как у вас там, у слушателей, но не совпадает, особенно с ураном. Зачем давать-то?
1: По-моему, вообще супер совпадает.
0: Не знаю.
1: Ну, денежку-то надо откуда-то на войну брать, правильно?
0: Ну, не таким образом.
1: Она же на деревьях-то не растет. Это денежка. Мало, если нет, растет, по-моему. Я бы такие деревья все посадил. Давно хотел. Да, ну ладно, хорошо. Привез что-то и увез что-то на большом самолете. ЦРУ доставка. Да. Спецборд же у него с капсулой, с парашютом, пишет XMR. Если на большом самолете, то мужское достоинство невеликое. Такая же логика, пишет Виталий Фили. Специально прилетел на большом самолете по просьбе российской стороны, чтобы показать, что не только к хохлам приезжают важные люди. О, тоже хорошее. Вот это да, забористое. Сам большой самолет. Ступ потом скажет, что предлагал бомбить лес прям по диким ягодам. А вот мне еще про Ступа написал Валерий. Китаист Вавилов и экономист Кричевский писали про Финляндию вчера. А что писали, не написал. Я допускаю, конечно, что писали. А что писали? Может, какая-то... Ну, там точно была какая-то мысль, что конкретно. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А, говорит Москва?
1: Да. Все, вы в эфире, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый
2: вечер. Я по поводу Прибалтов.
1: Да.
2: Тут на днях Науседа сказал... что мы в курсе прилета в Москву, ну, вот этого высокопоставленного человека, и наши партнеры нам о результатах сообщат в течение ближайших дней. Так что вот ждем, что там новости сообщат из Вашингтона о поездке.
1: Ну да, ждем. Я думаю, знаете, вот в новостях... больше всего, я думаю, ждет Науседа. Ой, как ждет Науседа, просто да, дождаться не может никак, но ждет. Очень сильно ждет. Я даже нашел эту цитату, он так сказал. Мы были проинформированы нашими партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно. То есть практически уже, наверное, на следующей неделе. Это, я честно говорю, это цитата. Это самая прибалтийская цитата из всех, которые можно себе представить. Незамедлительно. Будет там, ну, на следующей неделе, наверное, наверное, дойдут до нас. Дипочта, да, голубиная. Эти партнеры в одной с вами комнате, между Тальфили. Эстонский анекдот. Да, это реально он. Это реально он. Ну вот, Прибалтика. Значит, вот мне пишут... Я просто сначала прочитаю, это, значит, что писал экономист, да, где-то там у себя в канале. Ладно, я не понял, что это имелось в виду. Ну, хорошо, ладно. Писал и писал. Может быть, потом где-нибудь мне встретится, и я тоже это все прочитаю. Аборт могли в наше пространство не пускать. Получается, и наш интерес в этом визите был. Что значит не пускать? Почему не пускать? Пошел отсюда, так, типа, да? Пошел борт. Вон отсюда борт. Не пускаем. Понял? Это у нас договоренность была. Да, дома никого нет. Уходи. Тут нет, все спят. Ты спишь? Да. Вот этот вариант. Понятное дело, что у нас было. Это как сейчас комментируют наши разные журналисты. Где же я это видел-то? Что, типа, как мы отреагировали на это, на все, что, типа, наши комментарии, что это было в рамках... Нарышкина, по-моему, цитировали, что он сказал, что был рабочий визит, все было в рабочем формате. Но, как бы, это и потому, что его работа.

0: Понятное дело, что это было в рабочем формате. Это и есть его работа. Конечно, мы знаем. И спасибо вам за то, что делаете вашу работу. Мы на другое не рассчитывали. Поэтому вряд ли доставка. Я вам так скажу. Скорее всего, не она. Ну, а пока Науседа ждет, когда до него наконец-то дойдет информация, вы можете сходить в кино. А на что? В нашей рубрике «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн. Новая прокатная неделя принесла очередной боевик с Джейсоном Стейтемом, недооцененный фильм Павла Лунгина почти 20-летней давности и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. В последние годы Джейсон Стейтем начал специализироваться на незамысловатых боевиках, в которых обычный работяга вспоминает свои смертельные навыки, чтобы спасти невинных и наказать обидчиков. «Мятеж» — мини-революция в поздней фильмографии актера. В этот раз герой Стейтема не только лишен народной профессии, но и сам попадает в беду, становится подозреваемым в убийстве, которого не совершал. Одно неизменно – бандиты все равно получат по заслугам. Для этого телохранителю в исполнении актера, который не справился с ответственным заданием, придется забраться на грузовое судно и втихую вычислить человека, подло убившего босса. За постановку всего лишь 95-минутного боевика отвечает Жан-Франсуа Рише, который хоть и умеет снимать экшен, но явно не дотягивает до максимализма Дэвида Эйра, смакующего каждый кадр, где Стейтем ломает утварь или челюсти негодяев. 18+. Прошлым летом мы пересматривали в кинотеатрах отечественную классику нулевых. Сразу два фильма, в которых Евгений Цыганов бороздит улицы Санкт-Петербурга и влюбляется. В этом году будем провожать сезон историческими фильмами с любимым актером. 10 сентября в прокате «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, а на этой неделе «Ветка сирени» Павла Лунгина. Цыганов исполнил роль великого композитора Сергея Рахманинова. После каждого концерта ему преподносят букет белой сирени. Загадка с необычным подарком быстро превращается в городскую легенду, преследует музыканта даже во время эмиграции и начинает разрушать брак. Не стоит ждать от фильма строгого байопика. Режиссер «Острова» и «Такси Блюз» снял скорее романтизированную фантазию о ностальгии, выгорании и гениальности, в которой правда уступает место поэтической условности. 18+. Из аниме до отечественного проката доходит не только классика, компиляции нескольких эпизодов нового сериала или полнометражки по популярным франшизам, но и экспериментальные авторские проекты. И наступит рассвет как раз один из них. Это дебют Йоситоси Синамии, бывшего аниматора Макото Синкая, работавшего над «Твоим именем». В центре истории двое друзей детства, которые пытаются спасти от сноса старинную фабрику фейерверков с 300-летней историей и параллельно закончить создание мощного салюта. Премьера аниме состоялась в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Зрителей смотра особенно впечатлил визуальный ряд. Синамия скрещивает десятки различных техник, от подражания японской живописи Нихонго до 3D-эффектов, чтобы рассказать меланхоличную историю о прощании с уходящей эпохой. 18+. Свершилось. В прокате южноазиатский хоррор о проклятом жилище, до которого нам есть дело. «Пентхаус» – международный дебют Степана Бурнашева, одного из главных якутских режиссеров, автора «Айты» и «Черного снега». Психологический триллер был снят в жарком Куала-Лумпуре с необычным русско-японским кастом. В кадре два актера – Ирина Михайлова и Содзи Арай. Семейная пара переезжает в Малайзию и заселяется в роскошную квартиру, которая пугает не только стоимостью аренды. Женщина слышит странные шорохи и время от времени видит загадочную незнакомку. Возможно, не самую оригинальную завязку перекроет режиссура Бурнашева, особенно умение создавать клаустрофобную атмосферу, нагонять саспенс и выдерживать интригу. Просто в этот раз придется искать жуть не в пейзажах заснеженной тайги, а в гуле кондиционера. 16+. Киноафиша онлайн. Внимание!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке дрона ранена женщина. Удар нанесен по грузовому автомобилю в Шебекинском городском округе в районе села Графовка, сообщили в оперативном штабе региона. В результате взрыва пострадала мирная жительница, которая находилась рядом с машиной. У нее диагностировано осколочное ранение бедра и спины. Пострадавшая оперативно доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи ее перевезут для дальнейшего лечения во вторую Белгородскую городскую больницу. Транспортное средство повреждено. Минобороны Швеции планирует передать Украине 10 катеров. Сообщение ведомства опубликовано на сайте правительства. Сроки поставки в нем не приводятся. В документе уточняется, что плавсредства будут использоваться для работы спасательной службы, в том числе для разминирования русел рек. Россия квалифицирует масштабную военную помощь Киеву как прямое участие Североатлантического альянса в боевых действиях. В МИДе подчеркнули, что подобные шаги делают зарубежный транспорт с оружием легитимной мишенью для российской армии. Михаил Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для крымских предпринимателей. Правительство расширило меры поддержки для курортного сектора и аграриев Крыма и Севастополя. Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства. В список льготников также вошли предприятия, обрабатывающие промышленности и строительные компании. Для пострадавшего от атак ВСУ бизнеса полностью приостановят выездные проверки и взыскание налоговой задолженности. Государственную помощь дополнительно получат рестораны, кафе, гостиницы, санатории и детские оздоровительные лагеря полуострова. Данные меры помогут стабилизировать экономику в регионе. Число погибших в результате мощного наводнения в Непале достигло 389. По уточненным данным, пострадали 466 человек. Цифры приводят местные СМИ со ссылкой на полицию. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень, спровоцировавший резкий подъем воды в реке Бхоте-Коши. По данным управления Непала по туризму, в зоне бедствия пропали без вести 8 российских граждан, двоих удалось спасти. Официальный курс юаня на завтра 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Реклама.
1: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД
4: Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Имена поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем обсуждать очень такую актуальную тему, тему гораздо шире, гораздо дальше выходящую за пределы нашей Европы, я имею в виду, конечно, Балканы, чем обычно. Зачем прилетал в Москву на этой неделе директор ЦРУ? Ну и не только эту тему мы поднимем. У нас сегодня в гостях очень интересный гость, который за свою, в общем, пока что довольно не такую длинную жизнь успел перебывать в огромном количестве ипостасей. Я это все озвучу. Олег Волошин, прежде всего, мой друг. Но на сегодняшний день я Олега Волошина протитрую как политический эксперт и аналитик, чтобы вот никого не обижать.
0: Да, добрый вечер. Вот.
19: Олег большой специалист по политике Европы, Украины. Олег, ну вот первый главный вопрос, да, на который все всячески пытались, но мне кажется, никого не получилось ответить по понятным причинам, потому что никто не знает, что господин Рэдклифф обсуждал и с кем, что самое главное, да, потому что только, кажется, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался в том, что он встречался с директором ЦРУ в Москве. Информации о встрече с президентом не было, но информации о том, что и встречи с президентом не было, тоже не было. То есть она могла быть. Мы помним визит предыдущего директора ЦРУ в Москве Уильяма Бернса в ноябре 2021 года. Все провели параллели о том, что, очевидно, речь шла о каких-то... кто-то говорит ультиматумах, кто-то говорит красных линиях, кто-то говорит попытке договориться, пока не поздно. На твой взгляд, что это было и зачем, и какие далеко идущие выводы за этим могут последовать? Все-таки не каждый день прилетает в Москву директор ЦРУ.
0: Вы знаете, дорогой тезка, еще раз приветствую вас, уважаемых слушателей. Спецслужбы — это, наверное, те структуры, которые последние еще в этом мире, и одни из последних, не отказываются от добрых старых традиций формальной вежливости и формального конструктивизма, формальной конструктивности, точнее. В диалоге поломаны, казалось бы, уже все устоявшиеся каноны, что происходит в области дипломатии. Даже говорить стыдно, мы с вами помним на примере
4: близкого нам обоим, вам в первую очередь, конечно, регионам Балкан, когда Лаврова просто не пустили в Сербию, потому что просто не дали воздушный коридор, это немыслимая история, да. Слава богу, по линии спецслужб такого не происходит. Вот, казалось бы, те, кто на переднем крае постоянной борьбы, да, кому положено друг другу вредить, друг за другом следить, как показывают там многочисленные скандалы, раскрытие там публикации разные, и даже за союзниками, за друзьями, ну, так, такое профессион де фуа, как говорил герой известной комедии, да, то есть это их обязанность. Так вот, при этом они соблюдают некие правила. Да? Как многие говорили, да, что чем особенность там криминального мира иногда лучше, чем, например, там полный беспредел, да, потому что хотя бы в криминальном мире хоть такие искривленные, но хоть какие-то правила. Вот спецслужбы при всех жесткости их работы в этом плане, наверное, чем-то похожи на криминальный мир. Есть некие понятия. И в этом смысле обмен мнениями, диалог прямой, причем диалог с визитами, причем визиты есть в обратную сторону, как мы знаем, за время вот этой острой конфронтации между Россией и Западом было несколько поездок представителей руководства российских спецслужб в Соединенные Штаты. И никакие санкции там, никакие там в этот момент не включались. Более того, насколько я знаю, по канону обычно как бы разведчики, ну, если это не прямо на территории врага шпион, да, а вот высокопоставленные представители разведки, спецслужб, работающие в центральном как бы аппарате, других высокопоставленных представителей центрального аппарата там не арестовывают, даже если они где-то поблизости оказываются, не чинят им какие-то искусственные козни, если те там должным образом их уведомляют, там едут, там чуть ли не в отпуск, там, ну, я утрирую, конечно, никто там в здравом уме, но в третьи страны, допустим, человек может поехать, зная, что его там по американскому запросу, в отличие от многих российских граждан, которые справедливо опасаются такого ареста в том же Таиланде, представитель там спецслужбы знает, что с ними этого не случится, потому что завтра что-то подобное, не дай бог, случится с представителем американской спецслужбы. И у них настолько опасная работа, по сути, что она требует обставления флажками некого поля, в рамках которого можно понимать, что с тобой ничего такого не произойдет. Поэтому, конечно, господин Рэдклифф прилетел в Москву, прекрасно зная, что у него будет воздушный коридор, прекрасно зная, что никакая из громко гавкающих стран Прибалтики, а прилетел он через Ригу, как мы знаем, не позволит себе
19: из
4: там...
19: Из Риги, правильнее
4: ну,
19: сказать.
4: Да, ну, я думаю,
19: он
4: через
19: Ригу. Он был с визитом в Риге?
4: Ну, да, но я думаю, что визит... Можно догадываться, что визит в Ригу был привязан, как бы. Тем не менее, вот Рига, да, казалось бы, да, для нас с вами точно не, лично не самая гостеприимная столица, мягко говоря, но никому в голову не пришло, представьте вот себе завтра вот там самолет самого безобидного российского депутата, там, с делегацией российских депутатов, через территорию Латвии никуда не полетит. Здесь при желании, пожалуйста, вот, полетел себе человек в Россию. О чем это говорит? Есть действительно, слава богу, между двумя ядерными державами, обладающими самым мощным силовым и в том числе и в области разведок аппаратом, существуют до сих пор хоть какие-то правила. Это уже, думаю, такая заметка на полях для всех думающих людей, которые чем-то обнадеживают. Потому что если бы они совершенно исчезли, если бы уже полный был беспредел, да, и мы действительно предполагали, что там, как помните, рассказывали версии, там, если прилетит Путин куда-то, его там арестуют, ну, камон, давайте в здравом уме представим себе арест главы ядерной державы, там, привезите. Он, конечно, деликатно там...
19: А президента выкрасть с территории его страны, это каково вообще?
4: Да, ну вот с Венесуэлой,
19: да. Это было возможно себе представить?
4: Да, американцы многие правила, первые же, которые, да, rules-based order, они же как бы, ну, в этом, и, это, кстати, одна из главных причин оппозиции и в России, и в многих других странах, к порядку основанному на правилах, потому что правила так-то устанавливают, да, если правила устанавливают тот, кто их периодически ломает, соответственно, это не очень хороший порядок. Так вот, возвращаясь, зачем, да, почему? Мне, для меня показательно даже не то, о чем мы не говорили, а то, что такой диалог, слава богу, существует. Потому что моментами уже, знаете, вот слушаешь, когда риторику с обеих сторон, думаешь, ну, там уже ядерная кнопка, но уже там вот где-то она совсем рядом, и я думаю, любого здравомыслящего человека это не может радовать. На самом деле, все мы понимаем, что нету сегодня...
19: Олег, а вот с другой стороны, вот мы на «вы» будем в эфире или на «ты»?
4: Ну, можем на «ты»,
19: да, можем на «ты». Давай на «ты», я знаю, кажется. За правду. Значит, вот можно себе представить, когда мы говорим про ядерную кнопку, сколько об этом разговоров было с 22-го года, мне хочется спросить, ну давайте так, я совершенно далекий от военных дел человек, понимаю, что если вот кто-то там себе представляет даже в какой-то самой, так сказать, там нереальной перспективе применения тактического или какого-то иного ядерного оружия, я прекрасно понимаю, что для этого должны быть некие технические, технологические предпосылки, а именно учения. Когда в России последний раз происходили учения ядерным оружием? Ну, в 1990 году испытание, последние учения.
4: А, испытания, ну да.
19: Испытания, последний раз взрывали атомную бомбу в 1990 году. С тех пор уже 36 лет никаких ядерных испытаний не было. То есть, это первый сигнал о том, что, наверное, ядерная война вряд ли возможна, потому что никто не знает, а как оно вообще летает. Ну, ни у нас, ни у них. Кстати, у них тоже этих учений не было.
4: Есть одна из таких идей, я думаю, вы ее слышали, там некоторые эксперты ровно это и предлагают. А давайте хотя бы на новой земле где-нибудь просто бабахнем.
19: Но этого же не происходит.
4: Нет, бабахнем, просто покажем, что в принципе...
19: Что мы можем.
4: Да, что мы можем. Что,
19: но
4: что оно хотя бы работает,
19: происходит.
4: Да, что это не заржавевшие
19: этого
4: какие-то.
19: Этого же не происходит. Поэтому я это говорю к чему? Не к тому, что оно там не летает. Да, конечно же, летает. Все мы в этом абсолютно уверены. Но... Если бы это было реальностью, то, наверное, оно бы как бы было близко хотя бы к формату учения. Учений нет, значит, этой реальности нет. На мой взгляд, или я ошибаюсь?
4: Ну, знаете, тут вообще такая тема, она... Вот я жесткий сторонник того, чтобы, в принципе, особо не спекулировать по ядерной тематике, потому что ты либо как бы вваливаешься в абсолютно профанскую дискуссию, там, на уровне, там жахнем, не жахнем, там, ну, там, все этих комедий, да, фактически, либо сваливаешься уже в сферу абсолютно тотального цинизма, там, что и положено стратегам настоящим военным, которые буквально рассчитывают... сколько килотонн необходимо донести, каким носителям, до какой-то точки, чтобы донести такой-то ущерб, тогда это... То есть, если мы говорим то есть, просто бахнуть, чтобы кого-то испугать, но я с большим уважением отношусь к российскому военно-политическому руководству, понимаю, что там в таких категориях точно не мыслят. Более того, можно как угодно относиться к господам, панам там в Киеве и так далее, но тоже исходить из того, что они просто испугаются там или в Лондоне, если где-то что-то Россия бахнет, это тоже как бы не надо настолько недооценивать соперников. А, то есть нужно наносить какой-то урон, причем урон понятный, там, связанный с достижением каких-то военных целей. То есть как вообще предусмотрено тактическое ядерное оружие, да, наносится удар, который имеет необратимую, там, ну, то есть он в рамках зонных поражений действительно имеет колоссальную разрушительную силу, что почему вообще нужно существует тактическое ядерное оружие? Это тоже бомба, просто сверхмощная. Вот действительно, одной ракеты с ядерной боеголовкой тактической, да, не, с небольшим тактическим ядерным, можно снести пресловутый мост через Днепр, да, поскольку...
19: Ну, чисто теоретически.
4: Потому что рассуждаем. Мосты строили так основательно, что действительно обычные мостозатоки знаменитые, да, в Одесской области, которые там уже, там, по-моему, 15 или сколько калибров в него прилетало, и Б, то есть он до сих пор все время восстанавливается. То есть показывает, что эти конструкции строили в Советском Союзе на десятилетия. Разрушить сложно. Да, одного ядерного заряда хватит. А дальше что? У нас подготовленный сегодня десант, чтобы высаживаться на Печерских холмах есть. Ну, то есть, как бы, если просто снести мост, чтобы, типа, сказать Зеленский, ну, у него смотри, что будет завтра. Ну, это идиотизм. Я думаю, так никто не рассуждает. Поэтому, как бы, вся это рассуждение вокруг ядерной войны, мне кажется, это спекуляция. А вот то, зачем прилетал, возможно, Рэдклифф, не случайно появившиеся слухи вокруг рисков эскалации между Россией и Европой. Это возможно. Почему? О чем вообще, как бы, в моем понимании идет речь? Да, все мы знаем о том, что целый ряд производств беспилотников, которые являются действительно сегодня серьезной проблемой для российской экономики, для гражданского даже сектора, не говоря уже о военном плане, они производятся буквально прямо на территории европейских стран. В первую очередь, на территории Прибалтики, где они сами этим очень гордятся, хвастаются, там всем показывают. Вот здесь мы собираем беспилотники, которыми потом обстреливаем тут неподалеку находящуюся услугу, да, порт там и так далее. Сугубо военной точки зрения, потому как воюют американцы на Ближнем Востоке, даже вот недавно, и, конечно, все основания России нанести точечный удар конкретно по этому производству есть, да. Это не ядерный удар будет, это не ядерная война. Вполне можно так подгадать, что там даже вообще никто не погибнет. Но формально, естественно, тут никто не будет прятать, скрывать, рассказывать, что это какой-то там лесные братья или там какой-то там союз восстановления памятника там советским воинам сделал, там, или какой-то наш старый знакомый, там, депутат Мирский, пророссийский, организовал теракт. Понятно, что вот Россия нанесла удар. Дальше. Вот это почему американцев по факту может всерьез волновать? Не потому, что там кто-то там всерьез, там, Мурир-Пур-Нарва, да, там, умирать за Нарву, там, никто не собирается. А потому, что эта дилемма возникнет, которая для них крайне опасна. А будет ли действительно Соединенные Штаты воевать с Россией всей своей мощью или вообще что-то делать серьезное? Понимая, что, ну, это как бы в любом случае тогда уже прямая большая, по-настоящему уже не теоретическая, а фактическая ядерная война. Потому что российская сторона, имея для этого на самом деле все законные основания, нанесла удар по суверенной, да, формально суверенной территории страны-члена НАТО. с высокой вероятностью, но опять же, все это гипотетически, воевать не будут. Но, конечно, лучше не создавать прецедент. Потому что вот тогда это уже не риторика Трампа, не рассказы там про... Это тогда, тогда альянс просто не будет иметь никакого смысла. Потому что сегодня один завод уничтожили, завтра второй, послезавтра российский десант где-нибудь там высадился, какой-то завод взорвал через границу, даже ушел. Потом зашел и не ушел, ну и так далее.
19: А в какой-то момент НАТО вдруг решило и ответило, да?
4: Допустим, по Калининграду, да, решил. Но здесь, как бы, понимаете, вот у западных союзников понимание того, что Калининград неотъемлемая часть российской территории, и нападение на Калининград, нападение на всю Россию, и воевать будет вся Россия, оно есть. А понимание того, что история территории Эстонии это часть США, я думаю, большинство граждан США, у всех граждан США, отсутствует. Соответственно, зачем за нее воевать? С ядерной страной. Американцев кто-то спрашивал, когда эстонцы размещали у себя завод по производству беспилотников. Вот в этом смысле Россия действительно, почему они говорят там гибридные, то есть они не говорят, естественно, что речь идет о полномасштабном вторжении, что вдруг Россия решит присоединить Эстонию. Нет, но любой удар вот такого плана, он может создать даже не только своей самоценностью уничтожить завод, да, это тоже важно, но он создать вот эту дилемму. Будем ли мы в таком случае вообще каким-то образом отвечать? Да, можно. Раньше они могли бы ввести вот эти все жуткие там 25 тысяч там этих очередных раз санкций, гоняться за нефтяным флотом, что-нибудь такое, обвалить рубль, и красивый был бы ответ, мощный, да, сказать, а зачем нам воевать с Россией, мы сейчас их экономику. Но они это уже все сделали. И Россия до сих пор стоит. То есть тут уже взять, отделаться невоенными методами невозможно. А какой военный должен быть ответ? Американский просто ракетный удар, ну это же будет американский. То что Эстония не может такой удар нанести, это же всем понятно. Если бы была хоть какая-то теоретическая возможность в теории самой Эстонии ответить, никто бы вообще не влезал. Но вписываться придется американцам, а им не хочется. Вот ради этого, я думаю, он и приезжал. Попытаться нивелировать эту проблему. А с российской стороны логично звучит аргумент. Хорошо, да сдалась нам эта Эстония, закройте завод.
19: У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира во второй части программы. Будем рады вашим звонкам по номеру 8-495-7373-94-8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, ВК и где еще? Одноклассники? Где? Рутюб. А, в Рутюб. Да, конечно же. Набирайте там канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Напоминаю, нашим гостем сегодня является политический эксперт и аналитик Олег Волошин. Олег, есть еще одна тема, которая активно муссировалась в телеграм-каналах уже неоднократно, и эта тема, которая вызывала неоднократные опровержения, это тема возможной осенней мобилизации. Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, уже язык сточил опровергать, что нет, никакой мобилизации не будет. И Дмитрий Анатольевич Медведев делал то же самое. И много кто еще. Но как в известном анекдоте, чем больше опровергают, тем больше как-то становится тревожно. А вот это вот, этот сценарий обсуждения повода для визита директора ЦРУ, на твой взгляд, реален или нет?
4: Нет. Глубоко убежден. Опять же, во-первых, в силу высокопрофессионального характера такого рода диалога, он потому, собственно, и сохраняется, что диалог крайне профессиональный. То есть, опять же, я, естественно, никогда не был, думаю, никогда не буду причастен к подобного рода переговорам, в отличие от дипломатических, в которых мне неоднократно приходилось участвовать. Но, как бы, сталкиваясь там по роду службы в разные годы с этими товарищами, с разных причем сторон. Мне там и ФБРовцы в свое время в Вашингтоне допрашивали и так далее в аэропорту. Я как бы исхожу из того, что эти люди по своему ментальности не способны, значит, спекулятивно обсуждать абстрактные вещи. То есть для этого как раз есть там у нас господин Витков, там, да, там у нас есть там Кушнер, люди как бы свободных профессий во многом, которые могут себе позволить там поговорить на тему, там, вот, а вы там, а давайте мы там поменяем Украину на тоннель под Аляской, там, ну, и господин Дмитриев, то есть, ну, вот это их парафия в таких категориях говорить. Сам Владимир Владимирович, как известный в силу своей профессиональной подготовки, опять же, явно предпочитает разговор, хотя ему приходится 99% вести в другой, но внутренне он уважает людей, которые вот из его профессиональной среды ведут конкретный предметный диалог о конкретных, там, обменяйте там вашего там разведчика, там, скажешь, нашего разведчика на вашего шпиона, а тебе говорят, ну, давайте нашего разведчика на вашего шпиона, да, вот примерно такого рода, может быть, шутки в этой сфере, но не более. Поэтому говорить о том, что господин Путин там или там через Нарышкин либо Бортникова там а вы там мобилизацию случайно не планируете? Я вот из аэропорта ехал, мимо военкомат проезжал, что-то там многовато людей крутится. Ну, это смешно, то есть, как бы, я не думаю, что это такого рода звучат разговоры, а самое главное, если бы подобную дискуссию американцы даже спровоцировали, они бы тем самым только показали Москве главное. Значит, западные союзники Киева боятся. Я не думаю, что они, это то, что в их интересах сегодня делать. Я думаю, что вообще все эти разговоры, как бы работа журналиста, да, вот ты у нас журналист, как бы профессионал и по образованию, и много лет, хотя в многих разных сферах, но все равно журналистский далеко никогда не отходивший, я думаю, не будешь спорить. Задача журналиста заниматься спекуляцией. Чем более они как бы громкие, да, то есть чем более как бы он смотрит, есть поле версии.
19: Ну,
4: да.
19: Это история допущений.
4: Допущений, да.
19: Обсуждение есть
4: допущения. Вот поле версии, вот отсюда же тактическое ядерное оружие, да. То есть вот сколько будет длиться этот трагический конфликт, столько будет все время вспоминать, всплывать тема, а вот сейчас вот применит ли Путин ядерное оружие. Сейчас просто вот эта мобилизация. А что еще можно сделать? Это на уровне... потому что скучно обсуждать... это я помню, как на украинском телевидении постоянно обсуждали там Минский процесс, да, там. А вот там и там какие-то технические детали. И естественно, там всегда все свои... Как-то набор каких-то, ну, смотрите, абстрактных формул было. Вот сейчас тоже. Ну, скучно обсуждать вот просто текущий конфликт, как он сейчас есть. Что кто-то там в Кремле всерьез, а вполне выглядит, что именно так, рассчитывает просто медленно, тихо САПы передавить за счет там больше силы ударов, за счет большего насыщения личным составом на линии фронта, за счет постепенного там падения морали в ВСУ там, и так далее. Просто медленно, потихоньку, как оно идет, таким образом и довести дело, плюс зима на носу, до какого-то финала. Нет, ну это же как бы неинтересно это обсуждать. Интереснее обсудить, как может вдруг Россия эскалировать. Соответственно, всегда две эти опции. Вот за последние примеры. Раньше, ну, ядерное оружие давно уже обсуждается. Вторая, это вот теперь будет мобилизация. Потому что просто ничего другого в голову не приходит. Хотя, например, тоже закрытие фактическое судоходство из украинских портов, это очень себе серьезная эскалация и фактор весьма-весьма.
19: Ну, из российских тоже.
4: Ну, из российских, да, ну, как бы в Черноморской зоне.
19: Да.
4: Этот фактор почему-то, как демонстрация перехода руководства России к более жесткому подходу в отношении Украины, не рассматривается. Типа, как бы...
19: Ну, это же
4: как бы, между прочим, произошло, да, реакция.
19: Это же реакция.
4: Но по факту ведь можно было действительно
19: реакция.
4: Это сделать раньше,
19: это реакция,
4: да.
19: На то, что начали...
4: Правильно.
19: Да.
4: Но и применение ядерного оружия, это может быть только реакция, потому что я прямого военного смысла в этом никакого не вижу. Даже меньше, естественно, чем в блокировании портов, потому что действительно часть вооружений поставлялась по морю. То есть это не просто из вредства, не просто, чтобы наказать украинцев за то, что они там вредят новороссийскому порту и другим, а вот то же самое, как удары по складам. Понятно, что киевским там товарищам выгоднее рассказывать о том, что там просто жгут склады с туалетной бумагой, чтобы зимой там, значит, не только воды не было, но еще и там, извините, в отхожее место сходить не с чем было. Но понятно, что это не так. Понятно, что это огромное рассредоточенное производство беспилотников, оно функционирует только потому, что комплектующие из Китая каким-то образом через вот эти же огромные маркетплейсы приходят в Украину. То есть вот это самое массовое сегодняшнее оружие на фронте, оно на самом деле собирается из коммерческих комплектующих. То есть это не какие-то специализированные заводы, это не секрет Полишинеля. Поэтому обсуждать, ну, мобилизацию в этом смысле, то есть вот учитывая характер боевых действий сегодня, когда там с людьми, которые там бывают, когда разговариваешь, там сегодня там это фактически отсутствующая линия фронта, да, потому что из-за беспилотников все рассредоточены по опорникам, в каждом опорнике там один даже бывает, а два, три, там четыре, пять бойцов, раскиданных по большому пространству, между которыми просто вот это вот жужжащее поле беспилотников. В этом смысле бросить туда, ну, еще какие-то там колонны, там, сил, то есть очень трудно понять, зачем. Да, естественно, если бы Россия провела мобилизацию накануне своего начала и имела под Киевом там не 25 тысяч, а 125 тысяч, конечно, Киев был бы взят, и все бы закончилось очень быстро. Там действительно не хватило человеческого ресурса. Просто буквально. Сегодня человеческий ресурс — это просто дополнительные гробы. И я не думаю, что в этом смысле принципиально что-то вот такая вот прям буквальная мобилизация с массовым призывом в военкоматы может что-то изменить. Поэтому я даже с практической точки зрения не очень вижу. А зачем это обсуждается в Киеве? Ну, в конце концов, у сторонников как бы переговорной линии, а она там тоже присутствует, эта команда, хоть она и менее заметна, естественно. Хотя, я думаю, она составляет большинство сегодня и среди населения, и среди даже элит, особенно среди бизнеса. У них должны быть какие-то аргументы. Потому что там аргумент вот противоположной стороны, это что вот еще чуть-чуть, и в Москве будет Майдан. Чтобы я вообще как, ну, каждый раз вот меня больше всего удивляет масштаб, где, ну, хоть какие-то выкладки положите, почему вдруг, да? Почему? Ну, от у них вся как бы надежда на это. У той стороны аргумент, еще чуть-чуть, и Путин пройдет мобилизацию или примет ядерное оружие. Вот у них таких два аргумента.
19: Олег Волошин, политический аналитик и эксперт, является гостем программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, будет интересно.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В аварии на юго-западе Москвы пострадали 6 человек. «Мерседес» влетел в пешеходов после столкновения с «Хавейл». ДТП случилось возле торгово-развлекательного комплекса «Прайм Плаза». По данным столичного главка МВД, немецкий автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Машина сбила троих пешеходов и перевернулась. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Жители Ахтубинска эвакуируют из-за возгорания железнодорожного вагона с сжиженным газом. ЧП произошло вблизи станции Владимировка, сообщил глава города Александр Сиваков. По его словам, людей вывозят специальными автобусами в пункт временного размещения, развернутый в Доме культуры Речников. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают пожарные расчеты. В городе временно перекрыли автомобильное движение по улице Черноиванова. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. Данных о пострадавших пока не поступало. Флорида, первая в Соединенных Штатах, запретит тратить социальные пособия на порнографию и развлечения. Получателям материальной помощи заблокируют возможность оплачивать картами видеоигры, татуировки, порнографию, вейпы и другую никотиновую продукцию, а также услуги экстрасенсов и посещение парков развлечений. Федеральные власти уже одобрили этот план, сообщает Fox News. Губернатор штата Рон ДеСантис заявил, что деньги налогоплательщиков должны идти исключительно на еду, одежду и оплату электричества. В среднем малоимущая семья получает около $250 в месяц. Сумма выплат не изменится, однако тратить ее на товары не первой необходимости больше не получится. Ранее во Флориде также запретили использовать карты EBT в казино и алкомаркетах. Депздрав Москвы анонсировал проведение операции по трансплантации донорских ног. Столичные врачи планируют освоить пересадку нижних конечностей от посмертных доноров. Это может стать следующим этапом развития медицины в Москве, сообщили в ведомстве. Операции по пересадке рук доноров уже успешно проводятся в НИИ имени Склифосовского. Пациентам возвращают утраченные конечности, причем хирурги способны пришить сразу две руки в ходе одного вмешательства. В мире такие высокотехнологичные операции остаются единичными. Врачи подчеркивают, что донорские органы возвращают людям такое качество жизни, которого невозможно добиться обычными протезами. Пациенты снова чувствуют прикосновение, водят машины и полноценно занимаются спортом. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ощущается на 1 градус меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Ягушин, говорит Москва.
20: Говорит Москва. 94,8.
21: Реклама.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
24: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
26: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
27: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
24: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
24: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва, 94,8.
2: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
19: Продолжаем эфир программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко, а в гостях у нас Олег Волошин, политический аналитик, эксперт. А у нас есть уже первый звонок. Давайте его примем. Олег, надевай наушники, и к нам присоединится наш постоянный слушатель Вайс. Здравствуйте, Вайс, говорите, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте. У меня вот сначала предисловие. Понимаете, новая земля сейчас широко осваивается нашими компаниями, из которых хотят сделать... там сейчас устраивают объекты горнодобывающей промышленности. В том числе наши военные там уже не первый месяц, не первый год находятся. Если там сделать взрыв ядерный, о чем говорят наши болтологи на Первом канале, можно забыть о Севморпуте. Никто через этот путь не будет никогда проводить корабли, в том числе по политическим причинам после этого взрыва. Вот. А во-вторых, почему-то хохлам удалось разбить Антоновский мост обычными боеприпасами. И нам не удалось, как это констатировал Александр Костов, восстановить инженерными войсками данный мост. Насчитал 142 пробоины и повреждения. А у нас помимо есть вот этих атомных бомб, которые якобы ваш эксперт как бы размышляет о том, что мы можем сбросить там на какой-то...
19: Ну, мы не военные эксперты, я вам честно скажу.
5: Не только ФАБы, вес которых достигает 9 тонн планирующие боеприпасы, но и в том числе таких крупнокалиберных минометов и пушек, как «Малка», «Пион», «Тюльпан», которые тоже, их боеприпасы обладают ядерной начинкой. Я просто хочу, знаете, сказать, на самом деле Рэтлиф, когда вот приезжал, почему, у нас когда были инциденты... Произошла трагедия с Курском, тоже директор ЦРУ приехал, и Россия получила за это почему-то только не финансовую преференцию со стороны Вашингтона. Никогда Москва не дернется ни против Брюсселя, ни против Вашингтона. Вы что, не видите, что творится? И последнее хотел сказать. На самом деле, либо намечается грандиозный обмен очередной после американского пехотинца, который является мелкой сошкой, когда наших там, наверное, наверняка резидентов повязали в обмен на тех американцев, по которых тоже не афишируют то, что их сидит повязали. Либо это, ну, больше ничто на ум не приходит, когда Трамп еще в марте месяце, брызгая слюной, я бы заканчиваю, предупреждал не только Пекин и Москву, если они будут помогать Ирану, то чуть ли не умоются кровью, в том числе и наши военнослужащие на Украине. Я думаю, и по этой причине он сюда приехал.
19: Спасибо. Ну вот, у нас подкованные радиослушатели, да, как известно. Да, а мы не подкованные в военном смысле, поэтому вот про отличие фабов от там пионов, вот мы тут вам точно не союзники поговорить.
4: Не, ну конечно, слушайте, про Антоновский мост, это там известная история. Во-первых, там повреждалось полотно, он себе вполне устоял, и его для того, чтобы разрушить, пришлось российским войскам под опоры подводить взрывчатку. Уже, поэтому уже с пробитым полотном по нему вполне себе российские подразделения вышли из Херсона осенью 22 года, когда было принято решение оставить правобережную часть Херсонской области. Да, можно разрушать полотно, его будет периодически восстанавливать. Тут понятное дело, что естественно, что в ситуации с киевскими мостами, как, собственно, как и в Днепропетровске и Запорожье, здесь два момента. Во-первых, очень далеко от линии фронта, и надо применять специальным образом. Здесь нужно политическое решение, что мы сознательно хотим эти мосты разрушить. Я думаю, политического решения нет.
19: У нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Юрий, здравствуйте, говорите.
6: Добрый вечер, вернее. Я вот хотел уточнить. Вот я хорошую фразу услышал, что от вашего гостя, что в начале специальной военной операции мы 25 тысяч высадили под Киевом. А если бы было 125, то мы бы тогда взяли бы Киев. Так вот уже меня пятый год мучает мысль, почему не 125, и кто ответил, самое главное, за то, что мы всего 25 высадили, а не 125. Ваш гость знает, кто ответил за это?
19: Ну, кто ответит? Кто ответит? Это такой вечный русский вопрос. Не, ну, да, слушайте, кто виноват?
4: Кто-то может задавать делать? В этом сторону вопрос, кто-то может задавать вопрос, а кто ответит за то, что вообще дошло до необходимости проведения специальной военной операции, понимаете, когда можно было годами мирным путем обеспечить...
19: Нам жалуются на звук.
4: Да?
19: Да, слышно? Вот нас плохо слышно. Да? Вот, так, еще один звонок, давайте.
4: Нет времени на реплику, ну ладно.
19: Мы сейчас, ну, много звонков, это интересная тема. Запомни, что хотел сказать, да, и вернемся. Хорошо. Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите.
7: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Скажите, а вы верите, что в Москве на сегодняшний день может быть принято решение ударить по предприятиям, ну, например, Эстонии, где производятся беспилотники для ударов по гражданским объектам России? Ведь беспилотники там изготавливаются не сегодня, начали изготавливать, а много раньше. Спасибо.
19: Спасибо.
4: Начну с последнего. Во-первых, немного раньше. Вообще вся эта такая серьезная война беспилотников, особенно в том масштабе, как она ведется сегодня, недаром они это, так называемый, это великий стратегичный очередной контрнаступ начали только этим летом, когда, собственно, эти технологии появились, когда появилась возможность целевым образом это использовать. Ведь, опять же, нужно понимать, и это как бы в голове у политического руководства, в первую очередь российского, но у всех более адекватных лидеров в мире есть, вот идет боевые действия, да, сами по себе все, что происходит в рамках поля боя, к сожалению, прифронтовые города туда же попадают, а в этом смысле, конечно, и Белгород и так далее. Там как бы условно, очень условно, это цинично так говорить, но это так, действует как бы одна рамка восприятия событий. И если бы применение беспилотников массовое ограничивалось только вот зоной самого фронта и прифронтовых городов, никакой бы особой проблемы не было. Но в Киеве же действительно решили сознательно наносить, причем не единичные, ведь единичные были и ранее, да, многократно, а такие массовые ежедневные удары вглубь территории России, вот тогда уже только начали обсуждаться опции, а как, собственно, на это реагировать. Да, самое простое, казалось бы, нужно уничтожить производство. Пытаются, в том числе удары по складам, причем никто не может отрицать, что эти удары начались именно сейчас и ведутся массово, и все, у кого есть знакомые там в украинском бизнесе, свидетельствуют о том, что потери очень существенны. Действительно, складские помещения вокруг столицы Украины, там, других городов в значительной степени уже на сегодняшний день разрушены.
19: То есть, ну разрушены и склады Вальдберрис и Озона, разрушено и огромное количество нефтеперерабатывающих заводов. Я вот вчера, Олег, вечером приехал на заправку, увидел небольшую очередь.
4: Небольшую очередь.
19: И подъехал, и смотрю, как будто бы весь бензин, есть и 92-й, и 95-й, и дизель. Просто красота. Захожу, говорю, а можно полный бак? Так аккуратно уже интересуешься, потому что уже привыкли, что 20 литров в одни руки. И вот, и женщина-то радостная, веселая, прям лучится. Говорит, да можно. Говорит, вы знаете, началась, чуть ли говорит, не слава богу, началась избирательная кампания. Говорю, и, говорит, бензин дали.
4: О, вот. Слушайте, Олег, я, знаете, кстати, Олег, вот в этом плане поражаюсь, конечно, нет, это восхитительно, конечно, вот этот юмор и такой легкий такой оппозиционный скепсис нашего населения, да, здесь. Все всегда, чуть что, во всем винят власть, да, нет бензина, власть виновата, появился бензин, тоже плохо, значит, под выбор. Хотя вот именно это то, что каленым железом сегодня одна из сильных сторон сегодняшнего киевского режима, тем, что они умудряются своему населению внедрять, что нужно в любой ситуации видеть, ну, не благодарить, речь не идет о том, чтобы радоваться власти, там ненависть Зеленскому зашкаливает, но все равно вырыты в перемогу, да. А у нас чуть что всегда там... Это относится к этому скепсису. То есть, как бы настрой на победу, это тоже важный элемент для того, чтобы эту победу достичь. Что касается, вот опять же, решимся, не решимся. Вот в Киеве глубоко убеждены, что они решатся, могут решиться на все, что угодно. Хотя по факту, вот давайте будем откровенными. Вот мы все время, сколько было сейчас копий сломано, почему не ударили по параду на День независимости в Киеве? Вот сколько раз Украина грозилась. Грозилась, но по факту каждый раз 9 мая... К счастью, ничего такого не происходило. Можно говорить, что это заслуга ПВО, но мы прекрасно понимаем, что какая-то рамка сдерживания, она до сих пор действует. И в Москве это тоже учитывают. И тоже понимает, что как бы на любой удар, может быть, контрудар, тем более, что это контрудар будет не киевского режима, а контрудар всей западной коалиции за ним стоящей.
19: Ну, Олег, а кто мог себе представить взрыв северных потоков? Ну вот, я прекрасно помню, это была осень, не поздняя осень 21-го года, да, какой-то октябрь, условный месяц, и вдруг взрывают Северный поток. То есть никто близко не мог себе представить, в принципе, что это возможно, что кто-то до этого додумается, а самое главное, кто-то рискнет, кто-то будет настолько дерзок, что он это осуществит, несмотря ни на что. И вот сейчас мы видим, как... Кстати, ирония истории...
4: Против Германии, которая умылась и сделала вид, что она не знает, кто их взорвал.
19: Вот сейчас ирония истории, и мы возвращаемся к моим любимым Балканам. На съемках фильма, художественного фильма, в котором, кстати, играет задействовано известное количество американских звезд, и не помню, кто там, Шон Пен, еще кто-то задействован. В Хорватии сейчас, этим летом, снимали фильм, художественный фильм, боевик, о том, как взрывали Северный поток.
4: Да, да, да.
19: И на этих съемках, задержали настоящего участника взрыва Северного потока. Кстати, с абсолютно русской фамилией. Там один Колесников, другой Журавлев, кажется. Но запросу Германии. Того человека, которого запрашивали.
4: Но это же тоже показатель состояния умов на Западе. То есть открытый теракт. Причем теракт против собственного же союзника. Мы все время говорим о том, что Северный поток — это российский проект. Это российско-немецкий проект. И немецкого там даже больше. Поэтому про которую Германия и ведет, как, наконец-то, как, хоть какое-то худо-бедное расследование, кого-то, наконец, там пытается задерживать, сколько лет прошло. Но фильм американские союзники снимают с гордостью об этом. Ну, там, понятно, чуть-чуть искажен сюжет для вида. Шон Пен там снимается, великий герой, который к Зеленскому пролетал. И всем это нравится, потому что они подходят как бы с моральной, этической точки зрения. Это был источник зарабатывания денег государствам-агрессорам. Его взорвать — это не просто допустимо, это необходимо. Вот их
19: спасибо, оценка. Спасибо. Мне слушатели поправляют, в сентябре 22-го. Конечно, 22-го года взорвали Северный поток, я оговорился. Олег, ну мы с тобой так мало тем подняли, а времени все меньше. Как ты смотришь на отношения России и Европы вот хотя бы в краткосрочной перспективе 5-10 лет?
4: Да, я не ответил. На кто на что способен? Я уверен, что тот или те или иные силового характера действия против неких объектов в той же Прибалтике вполне могут быть на повестке дня. Опять же, ни я, ни вы, никто как бы из тех, кто может прийти к микрофону и высказаться, явно не присутствовал на переговорах Рэдклиффа с его российскими коллегами. И я уверен, что там не только Украина дело ограничилось. Да, то есть вполне возможно, что Иран обсуждался, может, и обмены какие-то действительно, это классическая история, хотя обычно для этого руководители разведслужб не ездят в гости, там есть другие каналы, чтобы эти обмены организовывать. Но то, что некие действия вполне возможны, я уверен. Опять же, для меня показательно то, что российские вооруженные силы стали открыто атаковать корабли под любыми флагами, идущие в порты Украины. Что еще вчера, я был, наверное, один из тех, кто долго объяснял, там, что Россия опасается реакции глобального юга, что для нее все равно важна позиция Индии, тоже Турции, и которая не, во многом помогает параллельный импорт организовывать, там, и обходить санкции и так далее, ну и прочее, прочее. Что это очень...
19: Олег, мало времени, да. Отношения...
4: Так что я еще раз считаю, что определенные силовые действия возможны. И, наверное, поэтому он и прилетел, потому что стало понятно, что таким действиям российское руководство, в общем-то, готово. Это раз. Теперь по отношениям с Европой. Ну, конечно, наверное, там самое простое и самое, ну, как бы осязаемое, что можно сказать, да, надо ждать смены власти. Или где? Надеяться в Европе, естественно.
19: Россия тоже Европа.
4: Тут, понимаете, давайте будем объективными. Очень многие наши товарищи либерального фланга, которые побежали в 22-м году махать флагом там «Stand by Ukraine», там, и там «Нет войны» и прочее, очень быстро убедились, что в Европе, в первую очередь, кстати, ну и на Западе в целом, отреклись от всего русского в целом, а не только от Путина. Поэтому, когда мы говорим отношения России и Европы, то тут речь идет как раз, то есть, гипотетически представить, что полностью была бы другая политическая вдруг система, они все равно в своей русофобии ушли очень далеко, намного дальше, чем это требовал любой здравый здравый смысл даже самой проукраинской позиции. То есть они реально стоят на позициях ненависти к России, а не конкретным политическим лидерам или конкретным действиям в России.
19: Исходя из этой логики, смена власти там не поможет.
4: Это речь идет об элитах. Я говорю, об элитах и о медиакомпаниях. Медиа,
19: смена которые... власти не меняет элиты.
4: Смотрите, давайте будем...
19: Смена власти тасует элиты.
4: Посмотрим, например, Чехию. Чехия — страна, где, в принципе, не мягко, ну, есть обида, да, за 68-й год, а она не прошла. Я часто общаюсь с чешскими политиками, этот фактор, который мы немножко забываем. У нас, кстати, вообще тут пошел некий ревизионизм, и там и от Катынь уже начали пересматривать, непонятно зачем, да, то есть, за 68-й год уже как бы вроде как чуть ли не гордимся тем, что мы это сделали тогда, да. И, соответственно, это нашим же друзьям, которые там говорят, русские вообще-то наши как бы друзья, прагматично, с Россией...

0: Вот за то, что предлагают другие, жестко не блокируют, естественно, никаких санкций там против России, но Украине оружие не поставляют, а кто мимо кого...
1: Но когда поменяется власть-то где?
0: Смотри, в Болгарии тоже произошло резкий поворот.
1: В Болгарии поменялось, да. Во Франции может поменяться в апреле следующего года.
0: В Германии может в перспективе поменяться. Я к чему? Надеяться на то, что вот эта вот компания либерально-демократическая, либеральная, сделавшая всю ставку уже на то, что нужно низвергнуть Россию в том виде, как она сегодня есть, как оплот, в моем понимании, это борьба не против там Путина, не против украинского курса России, а против, в первую очередь, консервативного отстаивания ценностей христианства и ценностей неприятия там ЛГБТ-повестки и всего прочего, вот в этом ключе.
1: Движение ЛГБТ запрещено в России.
0: Да.
1: У нас есть еще один звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите.
2: Да, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
1: Да, говорите.
2: Знаете, я немножко хочу заземлить вашу дискуссию, потому что вы говорите о высокой политике, а я вот вещал более практичных. Значит, в этом году практически на всей Европе стояла страшная жара. О чем, что, это, к чему я это говорю? Это может привести к большим проблемам с продовольствием. Как, по вашему мнению, насколько это серьезный фактор, который может повлиять на политику большинства европейских стран, полных смягчений их позиции в отношении Москвы, потому что Москва-то бомбила Одессу и практически перекрыла, значит, вывоз зерна. Значит, может ли вот этот фактор повлиять на смягчение отношений к Москве и на налаживание торговых отношений по линии продовольствия хотя бы?
1: Спасибо.
0: Вопрос очень разумный. Вообще, это наша проблема. Потому что мы очень рационально пытаемся оценивать, это логично, как бы, да, рационально оценивать мотивы своих оппонентов там или просто визави. А, вот это, наверное, и подвело в Кремль при расчетах, возможно, реакции Европы на... Вот ты говоришь, можно ли было представить взрыв северных потоков, а можно было представить без всяких взрывов добровольный отказ от российских энергоносителей там и еще кучу всего прочего во имя, как бы, солидарности.
1: Во имя ценностей.
0: Ну, во имя, да, неких ценностей, да, каких-то абстрактных. Причем нам это немножко кажется смешным, да, а вот они во многом, ну, некоторые действительно верят, и то, как оно было подано, в том числе вина и с нашей стороны.
1: Может быть, это не их проблема, может, это наша проблема, что мы стали такими циниками на уровне элит, что мы вообще не воспринимаем, ну, какие-то ценности.
0: Мы не стали циниками, мы просто смотрим на цены. Мы просто...
1: Говорим только о прагматизме.
0: Послушайте, мы просто не, в отличие от либеральной тусовочки, по крайней мере, вот, я скажу, что и ты тоже, мы не живем по принципу «это другое». Мы просто смотрим на действия Запада во многих других регионах и никогда не считали, и, думаю, не будем считать, силу недопустимым, как фактор, инструмент за отстаивание своих национальных интересов. Нас всех учат, знаете, даже в самых интеллигентных семьях, что иногда надо постоять за себя, да, за девушку, там, за свою там, мать, за свой дом. А дальше уже, как говорил Владимир Владимирович, если драка неуспешна, бей первым, да. Вот тут я полностью, будучи до мозга костей в чем-то, может быть, либералом, считаю, что это правильно. Поэтому не надо быть ханжами и ой-ой-ой, вы первые напали. Ну, во-первых, первая начала Украина, не Украина, а киевские власти бомбить Луганск в 2014 году. Первые бросили танки против протестующих людей. Они первые применили силу. А за них подписался Запад. Мы сколько времени говорили о том, выполните Минские соглашения, и все будет хорошо. Но это так, это о лирике. А если о практике, главное, что я все равно убежден, что они боятся победы России с ее нынешней консервативно-христианской идеологией. Таким образом, это будет положен край распространению либерального проекта.
1: Олег, ну, Россия при том, при всем, что у нас есть на официальном уровне абсолютное торжество, так скажем, того, что называется скрепами и всем прочим, да, но если дальше мы копнем чуть глубже, мы посмотрим, какое количество ходит на службы в церкви, хотя бы даже по праздникам, да, ну и много чего еще поймем. Да и вообще вся история 20 века показывает, что Россия это явно не страна, которая ценности блюдет, а скорее, которая их не спровергает. Россия это такая страна-панк, которая, значит, устроила одну революцию, вторую революцию, да. Много стран есть в мире, ну, слушай, которые в 20 веке, в 20 веке дважды полностью до основания, а затем меняла свой режим.
0: Да, да? Это называется два самоубийства национальных.
1: Таких стран очень мало в мире. И здесь как-то о ценностях говорить, о скрепах. Давайте, как бы, да, у нас сейчас только подросло второе поколение людей, выросших в новой России. Подожди. Только второе поколение.
0: Почему, вот смотри, самый простой вопрос. Почему, например, Орбан, там, Трамп, допустим, там, Ле Пен, там,

0: и Путин всегда вроде как в одной лодке. Они все действительно там, ну давай будем серьезно, да, без этой всех дебильной конспирологии. Им из одного центра деньги раздают? Конечно, нет. Потому что они воспринимают мир через примерно похожую призму. Для них действительно есть, есть в хорошем смысле национализм, да, то есть как бы государство должно быть самоценно, суверенное, никакие там новое историческое общество, народ людей их не интересует, да, они...
1: Национализм они верят, в России это слово запрещенное,
0: Ну, хорошо, патриотизм, сильное национальное государство, да, оно может быть мультинационально-этническим внутри, но имеется в виду, что оно не подчиняется неким наднациональным там мировым правительствам. Первое. Второе, четкое понимание, что семья — это союз мужчины и женщины, да, и, соответственно, не пытаются вытолкнуть в это союз не церковь как институт, а религиозное мировосприятие из обычной жизни общества, да. Девиации возможны, они к ним относятся с толерантностью. Но не более.
1: Олег, у нас осталось 3 минуты. Вот. Я должен...
0: И посмотри, приходит к власти в Венгрии, там сразу, допустим, мадьяр, он олицетворяет, и за него все сразу представители того сообщества, которое
1: запрещено в России. Олег, что с духом Анкориджа? Куда он испарился? И могло ли что-то на самом деле случиться после год прошел? Кстати, в этом августе уже с той встречи в Анкоридже. Встреча, безусловно, красивой. Но могло ли что-то произойти
0: дорогой
1: после...
0: Дорогой тезка, для меня, знаешь, дух Анкориджа, если так очень общий дать, это понимание того, что сегодняшняя трамповская администрация в Соединенных Штатах не является союзником тех сил, которые желают России стратегического поражения. Да, они не желают России стратегической победы, что было бы, конечно, странно, да, ожидать от, в принципе, конкурента на мировой арене в любом раскладе победы, что они должны желать нам победить, но они точно не желают, чтобы мы проиграли. И не готовы для этого, они по-прежнему помогать. Вот это из духа Анкориджа, в том смысле, что Трамп точно не будет присоединяться к любым усилиям, которые бы подталкивали к тому, что давайте будем побеждать. Максимум, на что он рассчитывает, это не дать России одержать знаковую победу, но не точно
1: Олег,
0: не проиграть.
1: А скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот эти промежуточные выборы в Конгресс, которые намечены на начало ноября, они положат конец, скорее всего, монополии Трампа на абсолютную власть, которая у него была до последнего момента, большинство в законодательном и в законодательной исполнительной власти, и, значит, сделают ситуацию еще хуже.
0: Нет, да, на самом деле все гораздо сложнее. Ну, во-первых, если, извините, среди трампистов был там... не будем плохо говорить о покойном, господин Грэм, то, знаете, зачем нам такие трамписты, да? Недаром эти адские санкции, вот он из этого ада, за эти санкции до сих пор где-то болеет. А с другой стороны, в рядах демократической партии сегодня там столько реальных социалистов, причем идейных, ну точно, которые на одном поле не сядут с Зеленским, что я бы все не упрощал. Там просто станет более сложная палитра. Этот Конгресс, имея там большинство республиканское, не сильно помогал мирному процессу, только мешал. Поэтому, если там даже у Трампа не будет большинства, я думаю, это не наша забота. В любом случае, вот опять же, о ценностях. Среди ценностей, которые есть не только у Трампа, у Вэнса, у всех представителей администрации, нет понимания, что нужно любой ценой сокрушить Россию. Вот этого точно нет. И это уже неплохо.
1: Олег Волошин, политический эксперт и аналитик, был гостем программы «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. С вами был Олег Бондаренко. Хорошего вам конца недели. Всем пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 39 украинских беспилотников. Атака над 5 регионами отражена в период с 8 до 20:00, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Мария Захарова обвинила Зеленского в провокации ядерной катастрофы из-за ударов по ЗАЭС. Так официальный представитель российского МИДа прокомментировала удар беспилотником по сухому хранилищу ядерных отходов накануне. Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, указала дипломат. Она отметила, что, находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на Запорожскую АЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям российской станции. Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры воздействия на Киев. Дональд Трамп подписал указ об изменении названия озера Онтарио. Согласно документу, водоем будет называться Америка. Президент США заявил о намерении переименовать пограничное озеро на фоне разгоревшейся торговой войны с Канадой. Американский лидер даже опубликовал видео, где перечеркнул маркером старое название на карте. Ранее Трамп в True Social написал, что Вашингтон не ожидает дальнейшего ведения бизнеса с канадской провинцией Онтарио. Он также назвал представителей руководства Канады клоунами и пригрозил им серьезным ухудшением отношений Вашингтона и Оттавы. Американский президент допустил переименование Атлантического или Тихого океанов. «Теперь нам нужен океан», – подытожил Трамп. Sky News сообщила о хакерских атаках на британские аэропорты. Под ударом оказались три крупных авиаузла Манчестера, Восточного Мидлендса и Станстеда. По информации телеканала, злоумышленники похитили личные данные пассажиров, которые указываются при подключении к Wi-Fi во время приоритетного бронирования. В администрации аэропортов добавили, что инциденты не привели к задержкам рейсов или приостановке работы служб. Безопасность полетов полностью обеспечена. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ощущается на 1 градус меньше, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
8: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
8: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Умные парни.
15: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 августа, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программа «Умные парни». С нами председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав, добрый день.
9: Здравствуйте, всех приветствую.
15: СМС-портал для ваших вопросов можно писать через мессенджеры, Телеграм или Макс. Звонки традиционно у нас чуть позже, во второй части программы. Но смотрите, совсем скоро, когда вас будут представлять, вас уже не будут называть депутатом. Это какая-то необычная история, потому что вот так, чтобы прям председатель Государственной Думы об этом...
9: Почему совсем скоро?
15: Ну как?
9: И кто будет представлять?
15: Ну, кто-то будет представлять.
9: А, вы имеете в виду...
15: Ну, конечно.
9: Забегая вперед.
15: Ну, конечно.
9: Ну, время покажет. Я действительно не иду на выборы.
15: Вот.
9: И я не участвую. Я, соответственно...
15: И время покажет, вы, может быть, опять?
9: Время все расставит на свои места. И пока... Я сохраняю статус депутата, возглавляю комитет по социальной политике. Работа не останавливается. Он буквально отсутствие один день в кабинете, это на час потом дополнительные работы с обращением граждан. В том числе обращение от бойцов, от родственников, выплаты, лечение, статус пропавшей без вести. Работа, она продолжается. Поступают законопроекты. И моя задача передать комитет в надежные руки, когда будет избран новый председатель, для того, чтобы... Все было гармонично, бесшовно, корректно, и работа, самое главное, не останавливалась, потому как любое обращение – это вопрос человека, вопрос семьи, вопрос социальной группы целой.
15: Ну, это же работа машины, она, конечно, не остановится. Поэтому,
9: нет, имеется в виду, если вот спустить, опустить руки и ничего не делать – это неправильно. Это, во-первых, не в моих принципах, во-вторых… От этого будут страдать люди. А я, сохраняя статус, просто обязан довести все до конца, пока статус не будет прекращен.
15: Ну, то есть, только работать надо до даты увольнения, это понятно.
9: До даты начала работы новой Государственной Думы. Вот будет избран новый председатель, я передам дела, после этого мой статус будет утрачен, и далее уже... Другой председатель комитета, я буду надеяться, будет приходить к вам или отвечать на звонки, комментировать, отвечать. Вот. Но я все равно буду оставаться с вами на связи, если я понадоблюсь.
15: Так вот, то есть вы таким образом говорите о том, что вы пока не готовы подводить итоги своей депутатской деятельности?
9: Нет, почему? Итоги можно подводить.
15: Так давайте это сделаем.
9: Итоги, в принципе, они подведены, и в телеграм-канале все давно размещено. И с трибуны Государственной Думы я подводил итоги работы комитета за этот созыв. Поэтому, пожалуйста, вам, если мы будем сейчас подводить итоги, нам просто даже времени не хватит. Я не думаю, что слишком это будет интересно нашим радиослушателям.
15: Не-не-не, тут разговор даже не об этом. Это часть жизни.
9: Часть жизни.
15: В которой вы были депутатом Государственной Думы. Так или иначе, это ведь не там рассмотрел 58 документов, инициировал столько-то. Что это было?
9: Это большая часть моей сознательной жизни. В сентябре... этого года будет ровно 29 лет, как я впервые пересек порог Государственной Думы, будучи школьником московской школы. Она находилась в Некрасовке, это московская школа, но на самом деле она находится достаточно удаленно от центра, за Люберцами, и многие туда приходили, жители именно Люберецкого района, учиться. Тогда была цель пригласить Жириновского. Вот на реализацию этой цели было потрачено полгода. Жириновский приехал, потом приехал Зюганов. Явлинский обещал, обманул. Мы его за это тогда, ну, можно грубо сказать, презирали, что он морочил голову и не приехал. Тогда представитель партии власти Рыжков Владимир, наш Дом России, тоже обещал, не приехал. И тогда вот началась общественно-политическая активная деятельность. И тогда же у меня поставлена цель стать депутатом Государственной Думы, к которой я шел 14 лет. Из этих 14 лет я отработал в разных структурах партии, возглавлял молодежную организацию и 8 лет государственной гражданской службы.
15: А потом вы добились чего хотели?
9: Да, потом я стал депутатом Государственной Думы. Сначала 5 лет я возглавлял комитет по делам общественных и религиозных организаций и вот 10 лет комитет по социальной политике.
15: И вот если попытаться говорить о том, вы добились чего хотели?
9: Ну, депутатом я стал. Цель так такая
15: вот,
9: была.
15: Так вот, когда вы стали депутатом, а теперь уже, когда вы собираетесь не быть даже депутатом, когда это станет историей, вот это было то, ради чего?
9: Нет, ну, конечно, глобальные цели, они сохраняются, но всегда есть определенная корректировка жизненного пути. Конечно, происходит переоценка каких-то ценностей, меняется мировоззрение, мироощущение, появляются новые знания, которые дают возможность тебе под другим углом смотреть на многие вещи, делать другие выводы, общаться с другими людьми, ставить новые цели. Поэтому это такой, знаете, вопрос философии жизни. Он очень где-то деликатно личный, а с другой стороны вопрос и общественно-публичной. И вот в этой части, конечно, с учетом того, как меняется общественно-политическая обстановка в стране, в мире, геополитические какие процессы протекают, это все, конечно, влияет в том числе на твое мировоззрение, мироощущение, восприятие, желание, цели, оценки и все остальное.
15: Если бы гражданин Нилов, понятно, что так невозможно, но попытаться, если бы гражданин Нилов поставил оценку депутату Нилову, это была бы какая оценка?
9: Мне сложно самому себе ставить оценки, поэтому я, наверное, все-таки воздержусь от этой, от этого процесса. И я считаю, что пределу никогда совершенству нет никакого предела. Всегда есть над чем работать. Но я всегда старался работать быстро, честно, открыто и на результат. Так меня учил Жириновский. Поэтому пусть меня оценивают мои избиратели, пусть оценивают те, с кем я вместе работал и в зале пленарных заседаний, и аппарат Государственной Думы, министерства, ведомства, некоммерческие организации. Поэтому я думаю, что было бы корректно, если эти люди, эти организации будут давать соответствующие оценки, а не я сам себе.
15: Говорят, во всяком случае, по этому поводу упоминания были, говорят, что из законодательной власти вы можете перейти работать в исполнительную.
9: Я, знаете, пока считаю, опять же, некорректно. Я, с одной стороны, человек суеверный, с другой стороны, есть хорошая русская пословица. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, давайте перепрыгнем. Тогда
15: мой вопрос был как раз не об этом. Люди говорят, действительно, пока никаких подробностей нет. Но о другом. Последние годы, как представитель законодательной власти, вы же много контактировали с чиновниками. Что вы можете об этом сказать? Насколько сложно, насколько просто?
9: Во-первых, я сам чиновник. Кто такой чиновник? Ну, это человек, у которого есть классный чин. Вот у меня есть классный чин.
15: Как у
9: государственного...
15: Да.
9: Нет, как у государственного гражданского служащего. У меня за плечами 8 лет государственной гражданской службы. Есть классный чин.
15: Еще до этого, да.
9: Да, поэтому у нас вот есть такое собирательное какое-то представление, что чиновники – это люди, обладающие властью. С одной стороны, наверное, так проще воспринимать, но и депутаты для кого-то тоже являются чиновниками. В целом, любой представитель публичной власти, это и государственные органы, и муниципальные органы, это люди, которые обладают соответствующими властными полномочиями. И, наверное, в глазах наших избирателей, наших граждан в целом, это все чиновники. Поэтому, конечно, мы взаимодействовали и с законодательными законодательными органами регионов, с исполнительными органами регионов, с муниципальными органами, с федеральными органами власти, министерства, ведомства, агентства, с Центральным банком, с различными службами, с некоммерческим сектором обязательно, с некоммерческими организациями. И у нас большой экспертный совет, группы экспертов по разным направлениям с нами плодотворно работают. Посмотрите, мое взаимодействие с автолюбителями, автоэкспертами, какие дали результаты работы, сколько было принято полезных законодательных инициатив, которые рождались в рамках наших встреч с автоэкспертами. Вот хотя бы взять полис, который можно сегодня оформить ОСАГО на один день, или там ряд других законов, которые были приняты в рамках системы защиты и оспаривания административных штрафов, а в рамках сегодняшних существующих возможности фиксировать правонарушения, когда камеры просто, ну, беспардонно, как грибы после дождя, растут на трассах и замучили наших автолюбителей, конечно, вопрос обжалования – это вопрос крайне чувствительный. Вопрос защиты наших пассажиров от дебоширов. Вот вопрос черных списков пассажиров-дебоширов – это была моя идея, которую в 2012 году я предложил, ничего не выдумывая. Я это увидел, как работает за рубежом. И долго моя инициатива, она обсуждалась. Первое чтение мы прошли, я благодарен тогда руководителю Аэрофлота Савельеву, который на встрече с президентом поднял вопрос, предлагая в России, наконец, это тоже установить. И президент Путин тогда сказал, да давно нужно было это сделать. Тогда эта инициатива была быстренько доработана, принята, и уже несколько лет успешно работает. И те дебоширы, которые себя противоправно ведут на борту воздушного судна, попадают в соответствующий список, они лишаются права приобрести билет в течение 3 лет.
15: А вот смотрите, вы даже сейчас, когда описываете эту историю, дошло до того, долго работали, дошло до того, когда Путин сказал, почему это не сделано.
9: Нет, он не сказал, почему это не сделано. Он поддержал предложение руководителя Аэрофлота Савельева, он сейчас вице-премьер.
15: Давно надо было это сделать.
9: Да, и дополнил примерно такой оценкой. Давно, но у нас вообще очень часто консервативно подходят к тем или иным изменениям. Начинает, ведь проще же не принимать решение, а отложить, пусть подождет. Некоторые вопросы решались еще дольше. Вот, например, инициатива введения ответственности за агрессивное опасное вождение на дорогах, да, прошло только первое чтение. Также в 2012 году еще были предложены первые законодательные решения. В 2015 году в правилах дорожного движения появились критерии опасного вождения. И ответственность в административном кодексе за опасное вождение отсутствует до сих пор. И вот только в первом чтении был принят мой законопроект, который я разработал с коллегами и внес в Государственную Думу.
15: Это потому что кто пытается сопротивляться?
9: Ну, есть определенные риски, есть определенная критика. Вот, например, если мы говорим про опасное вождение, то звучит критика в отношении тех критериев, которые прописаны в правилах дорожного движения. За это отвечает правительство, в частности МВД и Минтранс. Критерии необходимо уточнить для того, чтобы не было какого-либо злоупотребления. Хотя я считаю, что с учетом тех предложений, которые мы законодательно закрепили уже в первом чтении, надо начинать нарабатывать правоприменительную практику и тогда смотреть, как она работает. Там небольшие административные штрафы. У нас там исключается возможность привлечения через систему фото-видеофиксации, работающую в автоматическом режиме. Речь идет о единичных случаях, и речь идет о том, чтобы только через суд привлекался к ответственности тот гражданин, который нарушил.
15: Где вы рассматривали конкретные...
9: Где бы рассматривали, да, конкретные ситуации. В том числе было предложение в обязательном порядке, чтобы присутствовала видеозапись такого поведения, тогда вообще вопросов бы не было. Ну, рано или поздно все равно мы это сделаем, потому как юридически неправильно, когда у нас есть запрет, но нет санкции за нарушение запрета. Так же, как юридически неправильно, когда нет запрета, но есть санкция за подобные действия. Это тоже, я считаю, неправильно, но такие примеры есть, но это уже вопросы... к будущим депутатам, это дальнейший процесс совершенствования, и вообще законотворческий процесс, это непрерывный такой процесс, который содержит самые разные элементы, конструкции и подходы по совершенствованию. Что-то отменяется, происходит декриминализация, наоборот, криминализация. Поэтому если мы посмотрим вообще на историю формирования нашего правового поля, история очень интересная, есть очень много примеров, таких живых примеров, на которые стоит обратить внимание, там, когда пишут кандидатские, докторские, и ведь посмотрите, какое количество законопроектов правительство в соответствии с законом вносило и вносит в Государственную Думу после того, как Конституционный суд выносит соответствующее решение, указывая на необходимость поправить законодательство во избежание там, двойного трактования, во избежание... или указывая на существующий правовой пробел. Поэтому это нормальные процессы. Когда Совет Федерации накладывает вето, когда создается согласительная комиссия, это, слава богу, не часто, но такое есть, и я считаю, что ничего плохого в этом нет. Это нормальный законотворческий процесс. Когда президент накладывает вето, это тоже...
15: Я понимаю.
9: Этого меньше стало гораздо, и практически
15: почти нет.
9: Это потому как в диалоге происходит работа над законопроектами при рассмотрении до первого чтения, перед вторым чтением, там, перед третьим чтением. И это тоже правильно, когда по-партнерски мы садимся, создаем группы, сложные вопросы, и снимаем все те шероховатости для того, чтобы быстрее все принималось. И у нас есть приоритет для Государственной Думы, для страны в целом. Их обозначил наш президент. Есть перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Для Государственной Думы вопросы, связанные с миграционной политикой, они являлись приоритетными на протяжении практически всех лет работы Госдумы этого созыва. Посмотрите, какое количество законодательных решений Государственная Дума приняла. Это в основном были депутатские предложения. Межфракционная рабочая группа, которую возглавляет Ирина Анатольевна Яровая, вице-спикер Государственной Думы, вот она такая очень ответственная, очень по-хорошему въедливая, очень системная, и вот она собирает нашу группу депутатскую, приглашает представителей органов власти, и мы ищем вариант решения. Посмотрите, тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка, положительные результаты этого решения есть.
15: Вы полагаете, это положительный результат? Нет,
9: конечно, положительно. Ну, вы посмотрите, что говорили наши родители, которые просто за голову брали, что в классах у них дети иностранных граждан, которые порой на русском вообще не говорят, и своим присутствием они... опускает уровень образования нашим российским детям. А потом наши родители вынуждены платить репетиторам для того, чтобы готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.
15: А когда говорят, что в результате этих новаций не попадают дети, которые говорят по-русски?
9: Это единичный случай. Я с таким случаем одним разбирался. И, во-первых, есть видеофиксация. Вот в Тюмени, по-моему, год назад произошел такой случай. Тоже в СМИ это все прозвучало. Я, как один из авторов законодателей этой инициативы, я связался с Тюменью, с теми, кто проводил все эти тестирования. С моей стороны были направлены обращение потом в Рособорнадзор, в Министерство просвещения, для того, чтобы скорректировать программу, где нужно, и дать возможность убедиться в том, что была правильно поставлена оценка, и нет здесь никакого злоупотребления. Кроме этого, были проведены совещания, опять же, под руководством Марины Анатольевны Яровой, для того, чтобы убрать определенные предпосылки для неправильного толкования или интерпретации тех или иных результатов. Ведь проще всего сказать, да, вот к ребенку моему там излишнее внимание, хотя это не так, дома он разговаривает на русском абсолютно хорошо. Да, хорошо, но придя туда, заволновался, не смог ответить. Вот объективная сторона этого вопроса. Я тоже 7 плюс 4 сложу, и у меня получится правильный ответ. 7 плюс 4 получается 11, да? Но я переволновался, когда писал там контрольную работу, у меня получилось 12. И преподаватель, который видит, что у меня правильный ход мысли, я там вычислял объем геометрической фигуры, вписанный в другую геометрическую фигуру, и когда мы увидели, что вот абсолютно глупая ошибка, но переволновался я так, это естественное состояние организма, когда ты находишься в новых каких-то стрессовых условиях. Поэтому и здесь тоже, ну, я был виноват, но я доказал, что я знаю, я сам нашел ошибку, и мои знания были оценены, хотя я не должен был, по большому счету, допускать. А здесь была другая ситуация, когда тоже ребенок переволновался и не смог подтвердить свои знания. Но ничего, ему предоставили дополнительную возможность пересдать, и никакой проблемы здесь нет.
15: Но есть подозрение, что это потому, что Ярослав Нилов обратил на это.
9: Да нет.
15: Ну или СМИ.
9: А, вы говорите про корректировку? Нет, ну, мы на рабочей группе под руководством Яровой эту тему обсудили, в присутствии были представители Рособорнадзора, и вообще вот этот вот порядок как раз и утверждают органы исполнительной власти, поэтому здесь законодательно-то как раз все правильно прописано. А уже корректируя порядок, можно доводить его до совершенства, чтобы каких-то таких выявленных перекосов просто не было.
15: Виталий, наш слушатель пишет, возвращая нас к этой истории про Путина, Савельева и вашу инициативу, которая в результате стала действующим законом, говорит, ну вот смотрите, то есть получается, Путин поддержал идею от Савельева, а если бы этого не было, ваши коллеги-депутаты обосновали как-то и не пустили ее дальше.
9: Законодательная инициатива тогда прошла уже первое чтение. И была создана рабочая группа, куда вошли представители крупнейших наших авиакомпаний, министерств, ведомств, и была работа над текстом второго чтения. Шлифовка, корректировка, учитывали замечания. Просто тогда, когда этот вопрос был вынесен на уровень встречи с президентом, этот процесс настолько быстро запустился, что быстро было все доведено до логического завершения.
15: Получается тогда,
9: но это один из примеров, который меня лично касается.
15: Понятно.
9: Поэтому я его привел. А так, есть другие примеры, когда достаточно быстро принимается решение. Вот, например, я очень рад, что поддержали мою инициативу, которую с коллегами потом внесли, и сегодня это уже действующая норма, когда материнский капитал выплачивается только той семье, где ребенок имеет гражданство Российской Федерации, по рождению, когда мать, которая рожает, гражданка Российской Федерации, а ребенок получает гражданство по рождению в соответствии с законом о гражданстве. Это не тогда, когда он родился только на территории России. Нет. Он может родиться где угодно. Если мать россиянка, отец россиянин. Мать россиянка, отец иностранный гражданин, но ребенок выбирает только одно гражданство, гражданство Российской Федерации. Ну, весь перечень указан у нас в законе о гражданстве. Раньше у нас получалось так, что приезжают сюда большие семьи из стран бывшего Советского Союза, получает гражданство, начинает претендовать на материнский капитал. Дети вообще могут жить даже не в России. И это абсолютно было неправильно. Вот мы поправили. Теперь это уже несколько лет действующая норма. Еще одна моя инициатива, я надеюсь, Государственная Дума нового созыва доведет ее до конца. Полгода практически шел диалог у нас с правительством, с социальным фондом. Посмотрите, у нас сегодня иностранные граждане, у кого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство, они наравне с гражданами Российской Федерации имеют право получать социальные выплаты в рамках системы социального страхования на следующий день после трудоустройства. Вот вы сегодня трудоустроили, завтра заболели, и вам начинают выплачивать больничный. Но у вас нет никакого страхового стажа, это неправильно. Самозанятые добровольно, чтобы получать, начинать, полгода должны сформировать себе стаж. Иностранные граждане, которые работают по патенту, полгода должны себе формировать социальный стаж, то есть платить взносы, тогда им будут выплачивать больничные. А вот для тех, у кого вид на жительство или РВП, нет, это неправильно, мы поправили. Правительство поддержало, законопроект находится в Государственной Думе, и я надеюсь, первое чтение уже осенью мы увидим.
15: Объясните другое. Вы же наверняка сталкивались с историей, когда говорили, ну это вы депутаты, у вас другая жизнь, у вас другие деньги.
9: Какая другая жизнь? Какая у нас другая жизнь?
15: У вас другие
9: во-первых,
15: деньги?
9: Во-первых, депутаты все разные. У нас 450 депутатов, которые представляют разные регионы. У каждого из них своя предыстория. Кто-то пришел из некоммерческой организации, кто-то прошел путь партийного активиста, кто-то пришел из крупного бизнеса, кто-то пришел с министерского поста. У всех разные предыстории. Нельзя всех в данном случае под одну гребенку.
15: Но вы не сталкивались с тем, чтобы вам то, что вы живете жизнью депутата, причем не первый созыв, ставили в вину? Что вы не понимаете, как живут люди на обычном уровне? Вот 991 пишет, скажите, как можно жить в Москве на 33 тысяч?
9: Это вопросы к Артемию Лебедеву, видимо, оттуда. Этот вопрос, я понимаю, о чем говорится. И также у меня вопрос, и я пытался с моими коллегами менять ситуацию в лучшую сторону. У нас сегодня 4,5 миллионов граждан получают на уровне МРОТ. Это 27 тысяч, минус 13% еще. Да, хорошо, еще есть возможность получить налоговый кэшбэк, так называемый, семейный, но это касается только семей, где двое и более детей. Кстати, в сентябре месяце необходимо успеть подать заявление, потом уже будет поздно, и нельзя будет получить соответствующую выплату. Поэтому, обращаясь к тем, кто имеет небольшие доходы, кто платил подоходный налог в прошлом году, еще есть время подать соответствующее заявление для того, чтобы была возможность получить эту налоговую семейную выплату, кэшбэк. И подоходный налог, ставка будет тогда не 13%, а 6%. После единоразовой
15: выплаты
9: смотрите, обратно.
15: Вы об одном говорите, а вам пишут другой. Вот Елена, а как вы голосовали по вопросу распределения сэкономленных 4 миллиардов бюджета между депутатами в виде премий и субсидий?
9: Ну вот видите, вот это вот все, вот, понимаете, вот это все истории, которые рождаются слухами и транслируются СМИ. Да никак я не голосовал, потому что этот вопрос не ставился на голосование, такого вопроса просто не было. И никаких премий не было. Это вбросили, прокрутили, у людей создался вот этот неправильный образ. И это вот обсуждает, и, конечно, это вся информация, это все обсуждение наносит определенный репутационный ущерб образу депутата. А это вообще нет, понимаете? Это все создано некими вот интерпретациями журналистов, блогеров, ведущих телеграм-каналов и так далее. Поэтому я как депутат, у меня есть свои принципы, свои методы работы. Вот где бы я ни находился, у меня работа не прерывается. И ко мне обращаются и через социальные сети, и по электронной почте, и смс-ки, мой телефон там как-то узнают, он у меня давно. Я не отказываю в помощи, я прошу, обращайтесь. Да и сейчас могу сказать, что пока я депутат, пожалуйста, обращайтесь в мою приемную. Телефон 692-7650, там вам скажут электронный ящик, туда направляете обращение, и вы увидите, что эти обращения быстро, несмотря на то, что у нас еще сейчас находится отпускной, мы находимся в отпуске. Поэтому, но я присутствую, и это не влияет на скорость рассмотрения обращений. Поэтому, пожалуйста, особенно если там что-то касается здоровья, жизни, здоровья, безопасности, это вообще в приоритетном порядке быстро направляется, рассматривается. Пробуйте и посмотрите, насколько все это соответствует тому,
15: но
9: как
15: вот эта
9: я
15: история,
9: здесь
15: вы говорите,
9: обозначаю.
15: Этого нет, люди говорят, но запоминают.
9: Я согласен, что запоминают.
15: Сколько раз вам наверняка задавали вопрос, почему вы с мигалкой передвигаетесь?
9: Я с мигалкой не передвигаюсь.
15: Вот.
9: У депутатов, значит, у нас только у отдельной категории депутатов в соответствии с занимаемой должностью есть мигалка. У председателя Думы, у зампредседателя Госдумы, у руководителей фракций.
15: Но все уверены в обратном.
9: Да, но нет у депутатов. У председателя комитета есть закрепленная машина. У депутатов есть право вызова разгонной машины. Все.
15: Но она без мигалки.
9: Без мигалки, конечно.
15: Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новости далее, потом реклама, потом продолжим.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва.
3: 4,8. 21:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Дональд Трамп исключил возможность нападения России на страны НАТО. Президент США сослался на личные переговоры с Владимиром Путиным, а также отметил эффективные рабочие контакты между главами спецслужб двух стран. «У меня были с ним хорошие переговоры, он не станет атаковать территорию НАТО», заявил Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду успешные контакты с российским лидером. Президент США также подтвердил, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф и руководитель российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин поддерживают очень хорошие отношения и встречаются раз в полгода или год. Трамп добавил, что не видит необходимости вводить новые санкции против Москвы, поскольку Россия ведет себя конструктивно, в том числе в ситуации вокруг Армузского пролива. Захарова обвинила Зеленского в провокации ядерной катастрофы из-за ударов по ЗАЭС. Так официальный представитель российского МИДа прокомментировала удар беспилотником по сухому хранилищу ядерных отходов накануне. Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей станции в Европе, указала дипломат. Она отметила, что, находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на Запорожскую АЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям российской станции. Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры воздействия на Киев. Штурмовой полк ВСУ «Скала» сформировал подразделение из бывших заключенных женщин. Они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений. Бывшие арестантки вошли в состав специальных отрядов под названием «Шквал», сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Уточняется, что полк принимает активное участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях. Ранее родственники украинских бойцов обвиняли командование этого подразделения в жестоком отношении к солдатам и проведении местных штурмов. Жители Ахтубинска эвакуируют из-за возгорания железнодорожного вагона со сжиженным газом. ЧП произошло вблизи станции Владимировка, сообщил глава города Александр Сиваков. По его словам, людей вывозят специальными автобусами в пункт временного размещения, развернутый в Доме культуры «Речников». Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают пожарные расчеты. В городе временно перекрыли автомобильное движение по улице Черноиванова. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. Данных о пострадавших не поступало. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15. Ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
17: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
21: Повтор лучшего.
22: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15: продолжаем. Четверг, 27 августа, сейчас 15.35. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». С нами сегодня Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который, и он уже об этом объявил, в следующем созыве Государственной Думы работать не будет. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или звоните по телефону. Параллельно следим за новостями. Только что стало известно, что Ратко Младич умер, бывший командующий армией боснийских сербов, умер в тюрьме. Об этом пишет, соответственно, РИА Новости. В эту минуту пока никаких подробностей нет, но вот молния есть. Еще одна молния – заявление Мишустина, который говорит, что доходы российского бюджета растут и превышают прогнозы. Возвращаемся к разговору. Много сообщений от наших слушателей. Ну, во-первых, все спорят по поводу ваших заявлений насчет мигалок. Например, Сергей пишет, что у вас такие номера какие-то на машинах, которые, в общем, все знают, и они еще лучше мигалки работают.
9: Ну, это все из одной и той же оперы. Вы поймите, камеры, системы фото-видеофиксации, они фиксируют правонарушения. Сегодня у нас сотрудников ГАИ, посмотрите, по пальцам пересчитать можно на дорогах.
15: На дорогах, да.
9: Камеры фактически систему ГАИ, ну, можно сказать, частично разрушили. И дорожные правонарушения, они фиксируются, штрафы присылают на базу, и привлекается, соответственно, водитель к административной ответственности за правонарушение. Поэтому при чем здесь номера, которые камеры не знают?
15: Люди контролируют, пишет Сергей. Он уже все написал вам.
9: Ну вот, Сергей, вы заблуждаетесь. На самом деле, если взять там лет, может быть, 20 назад, действительно, система, она по-другому работала. У депутатов были флаговые номера. Но тогда же было принято политическое решение, и флаговые номера, они ушли. Никаких больше
15: особых номеров. Теперь у всех флаговые номера, как мы помним.
9: Да, теперь флаговые номера, даже за отсутствие флага, выписывают штраф водителю. Если маленького флага там, где код региона отсутствует, это уже является использованием номера регистрационного не установленного образца. Поэтому все это не так, это все в прошлом. Но, к сожалению, вот эти вот все стереотипы, которые навязаны были СМИ, фильмами, рассказами, реальными историями, они сегодня до сих пор работают. И еще много пройдет время для того, чтобы эти стереотипы можно было разрушить. И вообще мы должны, конечно, стремиться к тому, чтобы все вот эти вот атрибуты, которые ранее выставлялись на показ и считалось это так престижным, модным, чтобы они все уходили в прошлое. Давайте мы будем брать примеры другого характера, когда, наоборот, демонстрируют чиновники свою, и многие сегодня так себя ведут, так и делают. И такие проявления поведенческого формата, они приветствуются гражданами. Когда звонок совершает руководитель региона неожиданно, останавливает свой автомобиль и заходит пообщаться, когда это не подстроено, когда все это по-настоящему. Губернатор вышел, в магазин зашел, посмотрел, на рынок зашел.
15: И вот смотрите, да. Сергей продолжает. Сегодня, говорит, на заправке «Лукойла» нет бензина. Заезжает автомобиль с какими-то номерами, его заправляют. В том смысле, что есть машины, которые могут заправлять. Есть же правила.
9: Вы знаете, я не могу прокомментировать. Возможно, что у нас есть перечень автомобилей, которые обеспечивают работу соответствующих служб,
15: вот
9: спецтранспорт. У них топливные карты есть, и возможно, что есть специальные отдельные колонки для того, чтобы заправлялись автомобили скорой помощи, полиции, Следственного комитета, органов прокуратуры. То есть все те транспортные средства, которые обеспечивают функционирование органов госвласти местного самоуправления.
15: Ладно, это уже не про мигалки. Теперь дальше. Значит, депутат, вот, Виталий, это тоже отдельная история, да. Потому что мы уже неоднократно говорили о том, что люди очень часто обвиняют депутатов в том, что они очень много запрещают. При этом, когда мы начинаем обсуждать те или иные вопросы с людьми, с аудиторией, первым делом люди дозваниваются и говорят, а давайте еще больше запретим. Так вот, Виталий говорит, депутат предложил запретить, эта инициатива никуда дальше не пойдет. Депутат поднимает популярность, будоражит граждан и оказывает образу депутата медвежью услугу.
9: Я частично соглашусь и хочу подчеркнуть, мы все подсажены с вами на фрагментарную информацию. Мы открываем страницу в интернете, да? Нам что бросается в глаза?
15: Заголовок.
9: Заголовок. Вы, наверное, и наши радиослушатели наверняка сталкивались с ситуацией, когда заложенный в заголовке посыл, смысл, да, в корне отличается от того, что потом раскрывается в теле статьи. Но подсознание запоминает заголовок и его посыл. Мы пробежали так вот по диагонали статью, она нам показалась неинтересной, но определенный образ у нас уже заголовком сформировался. И мы идем дальше. Так вот, подобными методами как раз и сформировались определенные такие вот штампы, да, определенные стереотипы, о которых мы сейчас с вами и говорим. Запрещают, да, мы предложили запретить въезд мигрантам, трудовым мигрантам с судимостью. Плохо. Мы предложили запретить, и не просто предложили запретить, мы довели это до логического завершения, и эта норма работает.
15: Но это так говорит о том, что раньше было мало запретов.
9: Да нет, просто в свете всех событий, в свете всего происходящего, у нас очень высокий уровень тревожности в обществе и напряженности. И любые какие-либо заявления, на которые вы еще вчера вообще не обратили внимания, в обществе воспринимаются с таким определенным чувством. С определенным чувством, кроме этого, очень серьезный запрос в обществе, я это поддерживаю, на справедливость. И когда происходит формирование некого посыла обществу, когда тебя в личном плане это может трогать, у тебя сразу же возникает соответствующая реакция, которая выражается в появлении соответствующих комментариев, сообщений, высказываний, обсуждений. Сегодня любой человек – это источник информации. Даже если у тебя нет социальных сетей, у тебя есть рядом друг, у которого есть социальная сеть, которая может информацию мгновенно донести до очень широкой аудитории. Информация очень быстро распространяется. Посмотрите, это история в Тульской области. Ведь еще бы недавно, может быть, мы с юмором воспринимали вот эту историю, связанную с тем, что ребенок нарисовал смешариков мелом, да? Вы мелом не рисовали в детстве? Я рисовал.
15: Ну, все рисовали.
9: И рисовали, конечно. Я не понимаю вот эту вот заскорузлость чиновников, которые зачем-то предостережение, да еще заявление, да правоохранительные органы. Во-первых, там водой смыть можно, раз. Второе. Вы тем самым дискредитируете себя, потому как вы начинаете бороться не с реальными проблемами, которые просто граждан замучили. Проблемы с ЖКХ, проблемы с ценами, тарифы, значит, доходы, пособия, все остальное. А вы боретесь с рисунком ребенка. Это выглядит просто, ну, неубедительно и странно, как минимум. Поэтому и реакция соответствующая. То же самое касается отдельных заявлений отдельных депутатов. Но это его частное мнение. Депутат заявил, это не значит, что это позиция Государственной Думы. Кстати, Вячеслав Викторович Володин, представитель Государственной Думы, буквально на днях в очередной раз проинформировал СМИ и сказал о том, что не нужно поддаваться на разные провокации, возможные заявления отдельных депутатов. Есть официальная позиция Государственной Думы, как коллегиального органа.
15: Нет,
9: есть
15: подожди,
9: позиция фракции.
15: Секунду.
9: Есть принятые решения,
15: тогда
9: за которые проголосовали.
15: Что мы не можем говорить напрямую с Ярославом Ниловым.
9: Нет, вы можете говорить, но я не имею права говорить от имени всей Государственной Думы и говорить о том, что Государственная Дума считает вот так, если это решение не было принято. Государственная Дума – это коллегиальный орган. И я в разговоре с вами не сейчас, не до этого, я регулярно прихожу, я благодарен вашей радиостанции за то, что вы меня приглашаете. Я никогда не говорю от имени Государственной Думы, потому что меня на это никто не уполномочивал.
15: Так, как правило, никто не говорит, но люди воспринимают,
9: да,
15: раз ты депутат, значит, сказал.
9: Депутат сказал, неси ответственность за свои слова, очень внимательно относись к тому, что ты говоришь, и должен осознавать, что сегодня неправильно сказанное слово может принести определенный репутационный ущерб не только тебе лично, но и органу, который ты представляешь, Государственной Думе, и вообще всей системе публичной власти, потому что для многих граждан, как вы сказали, все чиновники, и они не разбираются. Исполнительная, законодательная, судебная власть. Вы сидите, принимаете решения, управляете, а ваши представители несут какую-то ерунду и нас раздражают.
15: Кстати, уже спросили, когда вы сказали в первой части программы, что вы чиновник, при этом вы депутат.
9: Ну, конечно.
15: То есть,
9: я
15: же
9: сказал, что до депутатства я 8 лет был на государственной гражданской службе.
15: А если человек когда-то побывал на государственной службе, он всю жизнь остается чиновником.
9: Нет, ну, опять же, кого мы считаем чиновниками? Вот в моем понимании, чиновник – это гражданин, который обладает чином государственной или муниципальной службы.
15: А увольняясь с госслужбы?
9: Увольняясь, он сохраняется.
15: Ага.
9: Это как воинское звание.
15: Чиновник в отставке. Подполковник в отставке.
9: Ну, можно так сказать. И поэтому, если у тебя это сохраняется, то в целом ты бывший чиновник. Твой классный чин, он сохранился. Конечно, депутат – это особая категория, которая регулируется специальным законом, Это, во-первых, прописано в Конституции, формирование Государственной Думы, статус депутата, и законом раскрывается, специальным федеральным законом раскрывается статус депутата и сенатора.
15: Бензином заправляют спецтранспорт, он не обязательно должен быть в раскраске, пишет Дмитрий
9: 640. Я не знаю, я не отвечаю за работу. Я разделяю обеспокоенность и недовольство граждан, когда ты стоишь, я сам, когда проезжаю и вынужден стоять долго в очереди, сам злюсь. И было такое, что я один раз в 3 часа ночи искал, где же можно заправиться, и с трудом нашел, для этого пришлось проехать
15: в Подмосковье. Сейчас кто-то напишет, такого не может быть. То есть,
9: ну, не может быть.
15: Ярослав Нилов ночью едет за бензином и стоит в очереди?
9: Не за бензином, за дизелем. И
15: дизель такая... вроде у нас...
9: Нет.
15: А была... мы все думаем, который из бензиновой.
9: Но была такая ситуация,
15: да, была.
9: Ведь не было, нет отдельных же дизель, он же... Ты же не приедешь с другого входа и скажешь, я дизелем приехал заправиться, правильно? Когда там колонка заправляет 95-м, 92-м, и рядом дизель, поэтому...
15: Очередь общая, да?
9: Я понимаю, что сегодня вот на этих вот, на этих заправках очень высок уровень, например, сколько конфликтов. Люди морды друг друга бьют. Ни в коем случае. Потом вы друг другу доказываете, а потом один в больнице или на инвалидной коляске, а другой в тюрьме. Поэтому я призываю все-таки более спокойно, более внимательно, более уважительно. И лучше сегодня работают социальные сети. Вот это вот общественное порицание. Открываешь, когда социальную сеть, ты видишь, вот какой-нибудь хам там прорвался все-таки, спровоцировал. Его засняли, и помните потом, чем закончилась история, когда там один кричал, угрожал и объяснял, что ему все можно, приписывая себя какой-то особой касте. Чем закончилось? Уголовным делом. Вот это, кстати, к вопросу о пассажирах-дебоширах. Вот если мы сейчас порядка на бортах гораздо больше, а если вспомнить, что было там 20 лет назад, когда там эти рейсы, пьяные рейсы так и назывались, Турция, Египет, куда-нибудь еще, популярные направления, заходят туристы через дьюти-фри, заправляются, открывают алкоголь на борту и начинается. И потом бедные наши граждане с детьми, пожилые, в невыносимых условиях ждут, когда же самолет приземлится.
15: Да, у нас перед законом все равны, но есть равнее, пишет Александр 491. И с этой проблемой действительно, как кажется, надо что-то делать. С вашей точки зрения, что можно сделать?
9: Ну, во-первых, благодаря тому, что сегодня усилен общественный контроль, вот эта формула, она работает меньше. Хотя, конечно, я согласен, что и сам сталкивался с такими ситуациями. Действует и телефонное право, и действуют определенные такие вот подходы, когда понимают, что ну, здесь надо закрыть глаза, здесь не нужно обращать внимание, здесь надо... Как, разойтись, или вот получая обращение от наших граждан, вот сейчас помогая одному инвалиду из Приморского края, он ДЦПшник, у него семья, жена попала в аварию, вот он мне пишет обращение. Я, пользуясь своим депутатским полномочиями, обращаюсь к уполномоченным по правам человека, в органы прокуратуры, пытаясь защитить права, потому что для них автомобиль – это их хлеб, это их способ заработка. И плюс еще он сам инвалид, кормилец семьи. Вот тоже он, я не знаю, надо все проверять, но он обращает внимание на то, что его права ущемляются, он маленький человек, столкнулся с большой системой. Соответственно, я привлекаю внимание уже. Или другой пример, когда девушку-водителя, она блогер в Екатеринбурге, у нее номера на магнитных рамках. По закону это можно. Есть официальное разъяснение МВД, есть уже и позиция Верховного суда, изложенная публично, но ее... Такие сотрудники полиции, которые, видимо, решили так вот продемонстрировать знание закона, знание правил дорожного движения, хотя они не правы абсолютно, но они прикрываются теперь все тем, что это судебное решение, что они составили административные материалы и все передали в суд. Суд первой инстанции вынес решение, а чаще всего суды встают на сторону дорожной полиции, и вот теперь эта женщина, она отстаивает свое право уже в кассационных инстанциях. Я надеюсь, что все это закончится положительно для нее, и Верховный суд поставит точку, во-первых, будет вынесено в отношении нее соответствующее решение справедливое, но и я получил ответ, где говорится о том, что в обзоре судебной практики будут соответствующие вопросы раскрыты, и это положительно. Я напомню, что Государственная Дума приняла, я считаю, хороший закон, это была инициатива нового председателя Верховного суда Краснова, для того, чтобы было единообразие правоприменительной практики. Но недопустимо, когда у нас... По подобным вопросам один суд принимает одно решение там, на районном уровне, а другое диаметрально противоположное решение. То есть есть позиция Верховного суда, вот на нее и нужно ориентироваться. Это касается и дел превышения пределов допустимой самообороны. Это касается и вот этих магнитных рамок. Это касается и подобных дел, как с квартирой Долиной. Ведь посмотрите, вся страна была на дыбах. Просто стала на дыбы. Почему? Ну, потому что явно была продемонстрирована какая-то юридическая такая непонятная конструкция, когда человек мог одномоментно лишиться и денег, и имущества, и не знал, что дальше делать. И вот тут... в этом вопросе была, слава богу, поставлена справедливая точка.
15: Но это ведь
9: точка.
15: Не только в истории с продажей квартир.
9: Макс но это пишет... была громкая история, поэтому я ее
15: нет, обозначу. Понятно, но Макс пишет о другом повороте этой же истории. Человек, получается, страдает, бегает по судам, потом в итоге с горем пополам доказывает свою правоту, а все это потому, что где-то кто-то свое дело не сделал. Ну вот Макс говорит, в данном случае, в каком-то его, видимо, случае, потому что сотрудники полиции были недостаточно грамотны. И вот, но ведь их потом не накажут.
9: Вы знаете, накажут. Все зависит от того, как ты защищаешь свои права. Я на днях получил ответ от руководства Московской автодорожной инспекции. Я благодарен принципиальной позиции руководителя, который после моего запроса уволил этого сотрудника МАДИ. Появился ролик в интернете, а я такие ролики не обхожу стороной. Я связался с

0: примеры, они показывают, что благодаря общественному контролю ролик снял общественный активист, который выставил это потом в разных социальных сетях. Я это увидел, связался и отреагировал.
1: Ну, обычно...
0: У нас есть общественные организации, у нас есть просто неравнодушные граждане. И если гражданин защищает свои права, моя общественно-политическая деятельность в том числе началась с того, что я защищал свои права жилищные. У меня ЖЭК в доме находился. Я туда заходил практически каждый день. Требовал, чтобы у меня лампочки горели, вот, чисто было,
1: смотрите,
0: стекло разбитое заменили и так далее.
1: Я хотел это сказать, а тут уже человек, пока я не собрался, а тут человек уже это написал. То есть вот вы рассказываете историю вот эту с эвакуатором, да? То есть повезло. Видео было записано, видео было выложено, и на видео обратил внимание Ярослав Нилов. Из этого, наверное, исходят люди,
0: ну,
1: потому
0: хорошо.
1: Что пишут, накажут, если ты обратишься в специальную инстанцию. Почему она сама не наказывает своих неправильных?
0: Откуда руководитель Москвы знает про эту ситуацию? О ней нужно надо проявлять гражданскую активность, и свои права нужно защищать. А если сидеть, молчать, под нос себе критиковать, ничего не делать, опустить руки... Ну, тогда складывается впечатление, что все устраивает,
1: а
0: ничего
1: момент,
0: не нужно.
1: А в этот момент звучит другое. Человек говорит, подождите, стоп, я вам заплатил налоги, и вот организуйте, чтобы все работало без моих обращений.
0: Ну, знаете, не нужно идеализировать. Вот как бы все и работает без ваших обращений, но если где-то барахлит, надо вовремя на это указать. Для этого и есть надзорные органы, судебные инстанции, есть депутаты разного уровня. Сегодня нет никакой проблемы написать своему депутату, особенно сейчас выборная кампания, все депутаты сверх, ну, которые являются кандидатами, сверхактивны. Пожалуйста, проверяйте сейчас, пишите, но... обращайтесь. Информацию нужно донести. Если информация не доносится, о ней знает только вы, знаете вы.
1: Это работает чуть иначе. Вот смотрите, вы в начале программы объявили телефон.
0: Да.
1: Я подозреваю, что этот телефон не закрыт, и он везде опубликован.
0: Ну, пожалуйста, можно в интернете на мою фамилию выйти и направить обращение.
1: Ну,
0: можно...
1: вот, а человек пишет, ну, пусть повторит телефон.
0: Пожалуйста, имейл мой, как фамилия, nilov@duma.gov.ru. Телефон 8-495-692-7650. Пожалуйста, да никакой проблемы нет при желании зайти в интернет и узнать все телефоны. Все это есть в открытом доступе. И имейлы, и телефоны, и электронные приемники.
1: И бюджеты, и
0: сегодня
1: цифры, но люди их не изучают. Они
0: сегодня
1: говорят,
0: нет проблем в коммуникации. Коммуникации стали совершенно иными. Раньше, для того, чтобы мне достучаться до приемной Жириновского, которого я отвечал за приглашение в мою школу, я просил маму с работы отправить факс. Сегодня ты зашел с телефона, все сделал и сидишь, ждешь ответа. Но никакой проблемы. Надо просто проявить активность, инициативность. И самое главное, вот это у нас есть, к сожалению, порочная такая вот черта. Мы начинаем думать, что у нас ничего не получится, искать причины,
1: я
0: почему
1: не
0: будет.
1: Я начну это делать, все равно не получится.
0: Вот это нытье. Ну, уберите это нытье, оно мешает вам. Ставьте цель позитивно, все получится у вас. Ставьте цель, мобилизуйте свой ресурс, к этой цели идите, и все у вас будет хорошо. А если начинается нет. Вот это рассуждение, разговоры, вот это какая-то такая, знаете, непонятное желание поговорить вместо действий, ну, вот и результата тогда не будет. Поэтому
1: с другой стороны,
0: все
1: иначе.
0: Получится.
1: С другой стороны, иначе. Вот Макс пишет, помогите. Видимо, к вам обращается. У моего ребенка выход из школы прямо на проезжую часть, там нет тротуара, а правительство отказывается его делать, потому что земля им не принадлежит.
0: Значит,
1: может быть, это нельзя?
0: Значит, пожалуйста, вот он говорит, помогите. Для того, чтобы помочь, пожалуйста, я продиктовал имейл. Вот давайте проведем социальный эксперимент, а вы потом направите результаты работы сюда, в редакцию радиостанции «Говорит Москва». На мою электронную почту nilov@duma.gov.ru. Или найдите меня в телеграм-канале по фамилии и имени.
1: При желании можно
0: найти,
1: это не проблема.
0: Не проблема, да, кто хочет, найдет. Соответственно, скиньте мне обращение туда, сделайте фотографию, скиньте адрес, где это находится школа, номер школы. Я обязательно направлю и в органы внутренних дел, потому как за безопасность дорожного движения отвечает у нас орган внутренних дел. И местным властям направим, в органы прокуратуры.
1: Но согласитесь, это не ваша работа.
0: Да почему не моя? Если гражданина волнует эта проблема, и он обращается ко мне, это моя работа. Другое дело, что я не могу приехать расчертить, сделать лежащий полицейский. Для этого есть органы соответствующие.
1: Для этого нужен депутат Государственной Думы?
0: Я подобное уже проводил, когда у нас в одной из московских образовательных учреждений

0: требовалось, соответственно, там была дворовая территория, и между выходом из детского садика и школьной, и, значит, площадкой, где играют дети, была проезжая, ну, это двор. Сделали лежачий полицейский, начертили пешеходный переход, повесили знак. Все. Информация была доведена. Разные совершенно вопросы ставят наши граждане, поднимают. Кому-то пенсию пересчитать, у кого-то незаконно возбуждено уголовное дело, кому-то отказали незаконно в выплате, у кого-то завис вопрос, связанный с рассмотрением его обращений. То есть самые разные вопросы.
1: Это правда, но Виталий вот пишет, это как на прямой линии Путина просить починить водопровод где-то, ну, в провинции.
0: Опять, хорошо, вы что предлагаете? Не просить? Я говорю о том, как работает
1: каждый
0: система.
1: Каждый должен выполнять свою работу в этой системе.
0: Ну, хорошо.
1: Видимо, об этом говорят люди.
0: Ну, еще раз, вот тогда, если каждый должен выполнять свою работу, но если гражданин понимает, что это небезопасное место, на это необходимо заострить внимание ответственных должностных лиц. Депутаты Государственной Думы в этой части могут быть помощниками. Государственная Дума является органом законодательной власти и представительным органом власти. Мы представляем интересы наших граждан. Если права нарушаются, мы помогаем и защищаем права гражданина. Пожалуйста, направьте мне информацию по этому детскому садику. Мы постараемся помочь и разобраться, почему там созданы небезопасные условия. И не дай бог, там произойдет какой-нибудь ДТП, когда пострадает ребенок или даже взрослый. Этого допустить нельзя. Поэтому, пожалуйста, раз вы тем более этот вопрос озвучили, напишите, скиньте фотографию, постараемся.
1: Напишу. Он уже все принял. Да.
0: Ждем. Не опускаем руки и доведем это до конца. Вот и проверим.
1: Тут теперь говорят, помогите снести там каток где-то в парке. Ну, не важно. Еще один вопрос я хотел вам задать. Мы сегодня через час будем здесь в прямом эфире обсуждать заявление о выделении бесплатной выдачи земли под индивидуальное жилое строительство, о котором говорят на уровне Хуснуллина.
0: Да.
1: Можете объяснить, как это может работать?
0: Ну, я так же, как и вы, наверное, видел эту информацию в заголовках. Причем, опять же, полноценную эту информацию мы с вами пока не можем понять, пока мы не видим. Мы из контекста видели,
1: ну,
0: что
1: да.
0: Вы... Но я что хочу сказать. В 2013 году, поддерживая инициативу одной большой общественной организации, я внес с коллегами проект закона о родовых усадьбах. Когда выделяется земля, она передается по наследству, ее нельзя там взять в залог, отобрать. Мы должны привязать человека к земле. Но другой вопрос. В Москве земли вообще нет. У нас есть очереди из тех граждан, кто должен получить землю в соответствии с законодательством. У нас в отдельных регионах компенсации деньгами происходит вместо выделения участка.
1: Главный
0: где-то
1: вопрос
0: нет,
1: землю
0: где,
1: найти.
0: Да, и земля. Одно дело земля где-нибудь на севере, куда не проехать, и земля Подмосковья. Совершенно разная стоимость, и уже земля поделена, уже действительно, может быть, и нет в свободном доступе.
1: Спасибо.
0: Этой земли. Поэтому надо выделять.
1: Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Благодарю вас.
0: И я
1: спасибо.
0: Вас.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Получившие ранения при падении обломков сбитого беспилотника на автобус, женщины скончались. Обе умерли в реанимации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, шестерых пострадавших медики переведут в специализированный ожоговый центр Симферополя. Туда же врачи планируют перевести 18-летнюю девушку, как только это позволит ее состоянию, уточнил глава города. 22 августа в ходе отражения атаки ВСУ в Севастополе обломки сбитого дрона упали на рейсовый автобус номер 98. В результате транспортное средство загорелось. Два человека погибли, еще 10, включая подростка, пострадали. Уточняется, что беспилотник был начинен поражающими элементами. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Дональд Трамп подписал указ об изменении названия озера Онтарио. Согласно документу, водоем будет называться Америка. Президент США заявил о намерении переименовать пограничное озеро на фоне разгоревшейся торговой войны с Канадой. Американский лидер даже опубликовал видео, где перечеркнул маркером старое название на карте. Ранее Трамп в True Social написал, что Вашингтон не ожидает дальнейшего ведения бизнеса с канадской провинцией Онтарио. Он также назвал представителей руководства Канады клоунами и пригрозил им серьезным ухудшением отношений Вашингтона и Оттавы. Американский президент допустил переименование Атлантического или Тихого океана. «Теперь нам нужен океан», — подытожил Трамп. Михаил Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для крымских предпринимателей. Правительство расширило меры поддержки для курортного сектора и аграриев Крыма и Севастополя. Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства. В список льготников также вошли предприятия обрабатывающей промышленности и строительные компании. Для пострадавшего от атак ВСУ бизнеса полностью приостановят выездные проверки и взыскание налоговой задолженности. Государственную помощь дополнительно получат рестораны, кафе, гостиницы, санатории, детские оздоровительные лагеря полуострова. Данные меры помогут стабилизировать экономику в регионе. Штурмовой полк ВСУ «Скала» сформировал подразделение из бывших заключенных женщин. Они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений. Бывшие арестантки вошли в состав специальных отрядов под названием «Шквал», сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Уточняется, что полк принимает активное участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях. Ранее родственники украинских бойцов обвиняли командование этого подразделения в жестоком отношении к солдатам и проведении местных штурмов. Официальный курс юаня на завтра 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт
10: говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 27 августа. Я приветствую вас. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. У нас продолжается лето. А что, не видно, что ли? Как вы это называете? Планы по строительству космического порта Starbase Луизиана анонсировала компания SpaceX стоимостью 100 миллиардов триллионов секстиллионов долларов, который будет поддерживать тысячи запусков корабля Starship в год. Кораблей, наверное. Но во множественном. Согласно плану, это будет отдельный гигантский космодром, включающий в себя как минимум 10 стартовых площадок Starship. Производство Starship, компонентов ракетного топлива, генерацию электроэнергии, аэропорт и морской порт. Строительство планируют начать в следующем году. Первый запуск Starship из Луизианы должен состояться уже в 29-м. Ага, что тут есть у нас? Вон тут вот. Камера летит. Вы в трансляции? Вы в трансляции, вы на связи, вы это видите? Земля, вы видите это? Это невероятно! Это что это такое вообще? Это побережье Луизианы, там много зеленых крокодилов, болот и всего такого. Джаза черного. И вот, пожалуйста, старшипы стоят. Вот их везут. Пока один везут, второй уже взлетает. И полетел, голубчик, полетел. Но куда? И зачем? Куда ты полетел, Starship? Потому что ведь уже 11 тысяч спутников выведено на орбиту. А к тому моменту, когда этот порт закончит строить, будет же вообще просто караул. И куда мы собираемся летать в таком случае? Вопрос. Куда? Это орбита Земли будет, вероятно, выглядеть так, как она выглядела в мультипликационном фильме «Валли». Помните, люди загадили настолько абсолютно и окончательно планету, что им пришлось однажды улететь и уже не возвращаться, потому что ну, невозможно было улетать больше с нее. И все, и кранты. ООН и США осудили кровавую бойню в Гаити, в которой погибло 47 человек. Вот кровавая бойня. Коалиция банд совершила варварскую атаку на фермеров и граждан недалеко от столицы страны. Вот такая вот история. Генерал Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хаксет и директор ЦРУ Джон Рэдклифф были замечены выходящими из Белого дома после вчерашних переговоров по вопросам разведки между США и Россией. Джон Рэдклифф, глава ЦРУ, слетал в Москву. Зачем-то за таким, что нельзя было сделать по звонку, нельзя было передать курьером, нельзя было отправить дипломатической почтой, нужно было только встретиться лично. С кем-то здесь у нас, кто по статусу был примерно схож с главой ЦРУ. ЦРУ, наверное. Но с президентом, как утверждает Песков, но там так обтекаемо было сказано, не было запланировано встреч. Не было запланировано и не было встречи. Это же, по-моему, не одно и то же. Так что, ну, не было запланировано. СМИ подводят итоги вторых всемирных игр человекоподобных роботов, которые завершились в Пекине. Там ряд рекордов. Существенные технические ограничения устройств выявили эти рекорды. Некоторые рекорды побили человеческие рекорды, там в скорости бега, к примеру. Роботы не могли вовремя останавливаться после финиша, врезались в ограждение, ломались, взрывались, падали. Ну, в общем, все как мы любим. А что, мы разве не для этого все устраивает? Кому интересно смотреть на робота, который просто проехал и все сделал как надо? Это глупость. Зачем? Это что в этом прикольного? Мы не хотим смотреть чистый спорт роботов. Вы что, организаторы, зачем? У нас есть Олимпийские игры людей, мы болеем за людей, все. Нам нужно, чтобы это было драмеди, чтобы это была драма, замешанная на комедии, чтобы они взрывались, выходили из себя. Еще их нужно снабдить огнеметами, чтобы, вот, видите, вот бежал, и второй в него тут же врубился. Значит, он бежал, и он словно Форест. Помните, как Форест играл в американский футбол? И ему кричал весь стадион: «Беги, Форест, беги!» А потом весь стадион кричал: «Стой, Форест, стой!» Потому что остановиться он не мог. Он убегал со стадиона и убегал дальше. Вот это робот такой. Он бежал, дорожка уходит налево. Ну, вокруг стадиона, она же круговая вообще. А он прямо бежит. И он такой, и тут специально были поставлены маты, такая мягкая стена для него. И он такой со всего разгона в нее сложился пополам и загорелся. И тут второй падает робот еще, который бежал за ним, наверное. Видите, вспышки какие-то, электричество. Ну, батарея, вероятно, повредилась. И все, лежат два трупика такие. Так, а ты что? Ты что нам покажешь? Здесь какой-то в тюремной одежде робот в рыжий. А, нет, это просто Чикс и сломал футболист. А, это вот всякие косяки и баги, которые с ними происходили на этих играх. Класс. Вот это я понимаю. За этим мы можем смотреть на игры роботов. Только вот хоп, развалился. Так, а вы поняли, что эти маты поставлены специально, потому что они не могут останавливаться. Их когда, ну, могут, но только им нужно гораздо больше места, чтобы остановиться. И поэтому они бегут, бегуны эти, там, 100-метровку пробегают, а потом в конце стоит мягкая стена, и они все в нее бьются. И они таким образом останавливаются. Вот. И некоторые, удар у некоторых такой силы, что они самовозгораются. Смотрите еще раз. Один просто пополам развалился, не добежав до стены. А тут вот этот бамс. И все, на инвалидной колясочке увезли. Гимнаст тоже уносит кого-то. Вот это я понимаю шоу. Как попасть туда? Как купить билеты? Как купить билеты на это шоу? Да приезжайте вместо Кэнни Веста. Привозите сюда эту Олимпиаду к нам в Лужники. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
13: Рома, здравствуйте.
12: Да, вот доброе утро.
13: Вчера, по-моему, Гришина.
12: Ага, да. Слушаю.
13: Вот, хотел, ну, заруба, не заруба, но, может быть, что вы скажете. Вот у подруги. Ага. У нее Nissan X-Trail. 21-го года, сейчас, внимание, пробег 33 тысячи.
12: Uh-huh.
13: Вот. Значит, и она такая была в салоне, там и ТО насчитали, что-то большое, не стало ничего, 150 тысяч, не стало ничего делать. И всем ей так понравилось, и хавейл. Вот.
12: Uh-huh.
13: И вот, как бы в наших реалиях, когда, скорее всего, и всем, наверное, турбит, там китайцы же все, по-моему, турбированные. Вот, турбированные. Она сейчас там евро, там, один будет заливать. Потом у нее, причем она мне год назад звонит, машину продавать уже. Какой пробег? 27 тысяч. Я говорю, ты охренела? Вот этот X-Trail. В общем, вот что в наших реалиях? Ну, я консервативный человек. Я говорю, да, ставь, ты же у тебя обкатку прошла только машина, блин. Вот.
12: Нет, ну тут, ну а что, в нашей, это надо, чтобы она звонила и рассказывала, что ей нравится, какой бюджет с этого нужно исходить. Автоматы, полный
13: пилот. Тут 3 миллиона стоит этот новый, а этот берут за 2.
12: Ну, за 3 миллиона надо брать и валюту iSpace, iSpace полноприводную.
13: А, iSpace. Ну, розетку, которая, да?
12: Ну, он и на бензине, и через розетку, конечно. И все. И...
13: В наших
12: реалиях. Абсолютно. Я так вот сделал бы. И сделаю, наверное, однажды. Да.
13: А, Рома, а он за 3?
12: Он за 3. Он за 2 и 9.
13: За 2.
12: Ну, он стоит под 4, но у него субсидия миллион, и, соответственно, он на миллион дешевле.
13: А вот и он же у нас собирается, да, и он такой сравнительно новый. Тут, ну, как бы, я всегда боялся чего-то нового, чтобы его не было.
12: Ну, новая итерация. Не-не-не, спасибо большое, Гриш. Он итерация новая, модель не новая, а итерация новая. Он получил обновленную внешность немножечко, он получил новый абсолютно интерьер уже соответствующий тем. Да что ж все поумирали, я смотрю, тот умер, этот умер. Умер Юрий Цурило, актеру было 79 лет. Цурило. Вот. Широкую известность принесли работы в кино, в том числе роли в фильме «Хрусталев», «Машину», «Поп», «Ви-3D». Ну, это так. «Дурак» в августе 44-го. Юрий Дурило. А, ну, он такой. На Лукашенко чем-то похож. Я смотрю на фотографию. Ему было 79 лет. Еще умер вот этот глазастый актер, который... В «Один дома два», помните, играл портье в отеле, такой, с глазами. Еще написано, что он играл якобы Пеннивайза в «Оно». Но это, наверное, то базовое «Оно», которое первое самое, да, которое. Его зовут Тим Карри. Его очень любили в Индии, потому что каждый раз, когда говорили: «О, в этом фильме играет Карри», они такие: «Карри, Карри, Карри, Карри, о, Карри, хорошо». Тим Карри его звали. Ну и продолжают звать. Хотя, я не знаю. Да-да-да, это старый Пеннивайз. Тим Карри Пеннивайз. Ага, ну он прям похож на Пеннивайза. Вот сразу так вот смотришь на него, на выкате выпученные вот эти зеньки его, и сразу видишь, это страшный клоун Пеннивайз. Или нельзя зеньки говорить про мертвого. А почему? Он все время играл в комедиях. Я не помню его в серьезных ролях вообще. Он играет какого-то такого все время чувака на грани. Поэтому, я думаю, он обрадовался бы, если бы люди вспоминали его как нечто, нечто прикольное, классное. Так, Карри, Карри, Карри, Карри. Нам тут Карри тоже подвезли, если что. Криш, Криш, Карри, Кришна, Карри, Кришна, Карри. Нет. Кришна, так называется эта штуковина, которой мы сейчас начнем себя пробуждать. Случайно так совпало. Не то чтобы здесь религиозное песнопение мы устраивали. Это просто пилюля такая.

Сергей, как вы сегодня заправились? Пишите или звоните, но звоните потом после пилюли. Ладно, как и где? Что с бензином? Я вчера проехал несколько заправок, где автомобили были уже только на территории заправки. Пробка не выходила за территорию АЗС. Это днем было, и это внушало определенную надежду на то, что вторая волна тоже заканчивается. Как бы подтверждая этим фактом истину, известную аксиому, ничто очень плохое или очень хорошее не длится очень долго.

0: Так это потому, что вы запись смотрите. У меня идет сегодняшняя. Сейчас я помашу вот так рукой, и надо будет подождать какое-то время. У меня сегодняшняя идет трансляция в ВК. Сейчас, если я помашу так рукой, то значит она сегодняшняя.
1: А, вот.
0: Все, размахивает чувак в экране у меня рукой, так что трансляция сегодняшняя. Может, ссылку другую, ну, неправильную поставили в анонс, который я перекинул в Телеграм. Только что заправился, стоял 10 минут в очереди, но очередь прибавилась после моей заправки. Виктор Пурич, и мы не знаем, где это произошло. Интересно, есть ли у этих роботов допинг-контроль? Ну, я думаю, да, конечно, там. А вдруг их каким-то термоядерным электричеством их заряжают, и они такие прямо...

Что, ведущего не очень хорошо слышно? Что, извините, я буду погромче! Верунчик Моисеенко, доброе утро. Андрей Скорпион, Алекс Антон, Алекс Игорь Гудини, Григорий СПБ, Виктор Пуричи. Александр Первый, просто Алексей 762-й, товарищ Зе, тоже здесь с нами. Доброе утро.

Говорит МСК-бот, вот здесь читаю. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. В Санкт-Петербурге туман. У нас тучи наползли. Ощущение такое, что хорошая погода была. Была в последнее время. Например, сегодня ночью. Она была хорошая. А вот днем снова наползло что-то такое свинцово-темно-черно-фиолетовое на небо. 7373948, уже через минутку буквально я попрошу вас позвонить и отчитаться, где и как вы заправили свой автомобиль. Мы продолжаем создавать нашу настоящую в реальном времени карту работающих заправок и топлива, его наличия.

0: У Бандераса получилось. На территории заправки был в третьей очереди. Есть все виды топлива. Озерный на территории перед улицей «Газпром», на МКАД перед улицей Озерной. На территории заправки был третий в очереди. Все, видите, на МКАД закончилось. А в Раменском продолжается бензиновая засуха. И все. Вот она продолжается, но что это значит, что вообще нет, или очередь, или тяжело, мы не знаем.
1: В движении.
0: Так, коротко про движение вам, коротенечко я сейчас вам про движение. Как расскажу все. Внутренний МКАД авария, но из-за аварии стоит внешний МКАД тоже. Это между Верхними Полями и Беседами. И оттуда все стоит. Потом на Липецкой улице, где железная дорога у вас, и Буянова больница такая, знаете, центр крови имени Гаврилова, ГКБ Буянова. Вот здесь из города как бы в сторону МКАД, прямо на эстакаде на этой какая-то такая авария, что все черное. Эстакады, они вот тем и не хороши, тем, что там, если что-то происходит, то блокируется полностью движение. Еще въезд по М-12 СВХ МСД тоже авария. И Ярославка перед МСД, там, где этот большой торговый центр, тоже ДТП. И до МКАД уже движение стоит. Все, там вы не проедете.
1: Моторы.
0: Давайте коротко, быстро дайджест, где, как заправился, не получилось. А что же вы бросаете-то трубку? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Ну, блин, такое ощущение, что юг Московской области самый плохой место, бензин. Потому что вчера опять еду с работы, проезжаю, Газпром нет, только дизель. Роснефть, только дизель. Погнал в город, и на весь город работал только на заправку Роснефть. И я попал под перерыв в час. В общем, заправился через 2 часа только. Вот такая вот история.
0: Понял, спасибо. Да, юг это... Юг это, знаете ли... Не зря сейчас люди продуманные, просчитанные, вовсе не на юг ездят отдыхать, а на север вообще-то, да. В Карелию, например. Или в Калининград. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сейчас заправился на Красин, на Газпром нефти. Был вторым. К сожалению, работает только 2 крана, но проблем нет.
0: Ага, понял, спасибо. На Южном Урале по-прежнему второй бензин 115, пятый 130, но его вообще нет. На трассе Челябинск-Екатеринбург на ЗС есть только дизель. В Екатеринбурге есть топливо, но очереди большие. Перед метро Алтуфьево не работает светофор. Стоят сотрудники и... регулируют. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, это Дмитрий нам сообщил. Я слушаю вас, здравствуйте.
4: Да, Роман, доброе утро.
0: Доброе.
4: Максим, бизнес-такси.
0: Да, Максим,
4: возвращаюсь с Шереметьево. По движению все нормально, Химки проехал нормально. Заправка Газпромовская возле вашего дома, возле Мерседес-центра. 12 машин в очереди стоят, есть и 92-й, и 93-й. На въезде в Москву там есть это татарская Татнефть. Заправка. Там очередь подлиннее, ну, машин 20. Но в целом чувствуется, что очередя стали покороче. Уже, да, только на этих, на территории самой заправки, как бы, народ.
0: Да, торопится. Да, уже таких пробок, чтобы на дороге стояли, такого не было. Хотя я такую увидел где-то в районе, вот где Молодежное метро на Рублевке. Вот там вчера как-то, ну, там территории самой заправки мало, и они стояли. А на Аминьевке, вот Лукойл на Аминьевке, только у колонок были машины. Удивительно вообще, я думал, что нет бензина никакого, потом смотрю, даже как-то захотелось в что-то такое внутреннее, как это же жаба такая внутренняя, которая, а это мне на помидоры, помните этот анекдот, и бросает камень. Так вот это, внутренняя жаба говорит, ну давай заправимся, раз такое дело, а, говорит она. «Давай развернемся», — говорит она. «Сейчас вот тут вот направо под эстакадой разворачиваемся и на заправку сюда, и заливаем». На что я сказал ей: «Спокойно, жаба, не ты за рулем». И поехал дальше. Не стал заправляться. А так захотелось. Плесну хоть чего-нибудь, пользуясь случаем. Вот. И там вообще только на территории стояли автомобили, а бензин весь есть. Весь на стеле. А напротив, на противоположной стороне, там, где... BP раньше была, сейчас там Роснефть. Но там много колонок, И, возможно, из-за этого, из-за того, что колонок много, создалось ощущение, что много автомобилей, но они тоже все стояли там на территории. Никто, никакой очереди, выходящей на дорогу, ничего такого не было. На М4 с 52-го километра в сторону Домодедово «Газпром» бензин есть. Пятый и второй, очереди нет. На М4 объезд Домодедово в сторону Москвы «Татнефть» бензин есть. И там небольшая очередь, Илья сообщает. Спасибо, Илья.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области в результате прямого удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи погиб фельдшер. Еще 4 человека получили ранения. В городе Шебекине беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю. Об этом официально сообщили в оперативном штабе региона. Погибшим оказался фельдшер, второй медик и водитель машины получили осколочные ранения головы, плечи и ног. Также пострадали двое пациентов, которых перевозили в автомобиле. Все раненые оперативно доставлены в центральную районную больницу, им оказывают необходимую помощь. Сама машина полностью разбита. Кабмин обсудил защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Минпромторг совместно с крупным бизнесом подготовил список из 167 критически важных объектов. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание специальной подкомиссии, сообщили в пресс-службе правительства. Главной темой встречи стала безопасность отечественной экономики. Участники детально обсудили вопросы защиты крупных объектов, логистики и торговли. В Кабмине подчеркнули, что создание этого списка позволит обеспечить бесперебойную работу ключевых предприятий и защитить внутренний рынок от любых внешних угроз. Министерство обороны разработало проект о расширении запрашиваемых военкоматом сведений о призывниках и их семьях. Документ предусматривает раскрытие практически полного досье на граждан. Госорганам и частным компаниям предлагается безвозмездно передавать военкоматам информацию по первому запросу. Речь идет о банковских счетах, долгах и сведениях о доходах, участии в политических партиях, наличии судимостей и дорожно-транспортных происшествий, регистрации или расторжении брака, а также загранпаспорте. Медицинские учреждения обяжут раскрывать диагнозы, включая психиатрические расстройства и расстройства поведения, наркозависимости, алкоголизма и токсикомании, туберкулеза, ВИЧ и вирусного гепатита. Приказ предусматривает получение всех этих сведений не только в отношении самого военнообязанного, но и его близких – супруги, детей, родных братьев и сестер. Акцию «Ночь» в поликлинике посетили больше 8 тысяч человек. Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, 70% пришедших были моложе 40 лет. За 4 часа на 10 площадках столицы профилактику прошли в 3 раза больше человек, чем посещают кабинеты профилактики всех поликлиник города за день. Вторая акция будет проходить 29 августа с 20:00 до 00 часов на тех же площадках. Посетители смогут пройти импедансный анализ состава тела, получить рекомендации по физической активности и проконсультироваться с врачами, а также сдать кровь в рамках московского чекапа. По погоде сейчас в российской столице плюс 15. Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
1: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.36, 37 практически. Моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Четверг, 27 августа. В Непале, конечно, да, в Непале, конечно, конец света какой-то произошел. Катаклизм невероятного уровня. Вероятно, такое происходит, может быть, и часто, но не часто попадает на камеры. А здесь, поскольку это все происходило в местности чрезвычайно, как это сказать, насыщенной, в местности обжитой, в местности, где таможенные пункты, где населенные, вот, я вспомнил слово, населенная местность. Все это, там поселки какие-то, городки такие небольшие. Это, конечно, но давайте так, моторов у нас часик-то сейчас всего, и поэтому Непал, Липен, что там еще рифмуется, и прочие вещи, не связанные напрямую с автомобильным миром, на потом оставим, на после восьми, после девяти, ладно? А сейчас сосредоточимся на тематике автомобильной, около автомобильной. Тем более, что здесь тоже есть что сказать. Здесь тоже происходят вещи большие и значительные. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Роман. Забавную историю хотел рассказать по поводу заправки. Mm-hmm. А, у нас в районе есть заправочка такая местечковая, красно-белая. А, ездил туда заправлять.
0: В каком районе, сразу говорите, у нас в районе в каком?
8: Медведково.
0: Понял, вот другое дело.
8: Угу. Да, ездил туда заправлять дизельный автомобиль свой и обратил внимание, что заезжают машины и заправляют бензин.
0: Угу.
8: Вернулся, взял свой автомобиль, заехал. На стеле только дизель.
0: Угу.
8: А по факту был 92-й и даже немного 95-го. В итоге вот на прошлой неделе и на этой неделе заезжал, заправлялся там бензином. Очереди нет вообще, потому что на стеле только дизель.
0: Но поговаривают, что они такое придерживают для того, чтобы заправлять ведомственные автомобили. Ну, все те, кто имеют право вообще без очереди проезжать, и для них держат вот этот бензин, запас такой.
8: Но версия девчонок-сотрудниц была такая, что перегорела лампочка.
0: А, может так. Ну, кстати говоря, а почему нет? Просто лампочка перегорела, и все. Ну, все, просто перегорела. Просто вот была и не стала. Все. Надо было предложить им, давайте я сгоняю в Ашан, сейчас куплю лампочку в Кручевом. Так, Маломосковская, Лукойл, очереди нет. На этом «Лукойле» сейчас две машины и весь бензин, пишет мне про «Аминьевку». Все на «Аминьевку!» Граждане, вступайте в авто... Да, граждане, все на «Аминьевку». Там, на «Аминьевке», перед съездом, сразу после съезда на Дорохова, по той стороне, которая идет от Кутузы к Мичуре, сразу после Дорохова «Лукойл» маленький стоит, притаившийся. Он так в глубине, деревья закрывают стеллу. Рубить деревья дорого и жалко, правильно? Жалко и дорого. Поэтому ты видишь стеллу и видишь, что на ней написано, уже тогда, когда ты, скорее всего, проехал заправку эту. В этом секрет того, что на ней никого нет. Ее не видно, стеллы не видно, людей очереди не видно, и поэтому по умолчанию ты думаешь, что ну вот еще одна мертвая заправка без бензина. И такой проезжаешь, а там люди стоят, заправляются, и все есть, а тебя там только нет уже, ты уже проехал. Все. Бутово, Лукойл, третий в очереди, Андрей сообщает. Внешний МК, 26 километр, Газпром, бензин, второй, пятый, очередь маленькая. Архитектор Власова, Лукойл, 5 минут на заправку, есть все. Роснефть, Домодедовский округ. Я читаю это, Андрей, Илья, Алексей сообщает. Роснефть, Домодедовский округ, село Ям, возможно, такое даже есть. Второй, пятый есть, очереди нет. Роснефть видная напротив рынка, бензин есть. Очередь маленькая. Перед метро Алтуфьево не работает светофор. Это мы уже говорили. Вам в 32.10 нужно звякнуть и про светофор им рассказать. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
9: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
9: Помните, я как-то тему поднял, что заправляясь на, ну, скажем, на Роснефти и на других заправках, расход разный. Угу. Как-то замяли все это.
0: Возможно, возможно.
9: Ну, я более кардинально подошел, стал просто записывать, сейчас вот езжу. Ну, маршрут примерно одинаковый каждый раз, и езжу, как бы, темперамент у меня тоже. Угу. Все одинаковый. Автомобиль Fiat Ducato.
0: Угу.
9: Разница получается, в общем-то, приличная. Сегодня заправился на Татнефти, там машина, она даже не дымит вообще. Угу. То есть люди смотрят, там по ценам там стоят очереди большие, там на заправках. То есть это как бы не очень, мне кажется, оправдано, потому что по расходам цена как бы она выравнивается. Я думаю, там качество разное просто топлива.
0: Но это
9: смысл стоять там.
0: Возможно, возможно. Здесь мне нечего сказать, кроме как развести руками и говорить, что всем нам в этом вопросе нужно надеяться на лучшее и на то, что ничего драматически скверного не случится с мотором. И там что-то мы можем потом почистить, что-то заменить. Понедельник в минеральных водах был Денис. Бензин есть на каждой заправке. Второй 65 рублей. Нет, второй 62, а пятый 65. Ничего себе. Там наладилось все значительно мощнее, чем у нас. Алекс присылает Хьюстон Москвич 3, специальная цена 1 344 000. Да, это новость две недели назад, по-моему, или неделю назад, уже как-то так в эфире мы здесь обсуждали. А Москвич, да, вот это к вопросу, что тут был упрек такой прозвучал, опять же, на днях, что, дескать, что же это такое, экономическая наука не очень работает в вопросе автомобильного рынка, регулирования автомобильного рынка в России. Машин становится больше, насыщение рынка продолжается, а на ценах это никак не сказывается, они только растут и растут. Это субъективное ощущение, построенное на личном опыте и узкотоннельном взгляде собственного мнения. Это не должно никого обижать, потому что это присуще всем людям. Мы можем судить о глобальных больших процессах структурных, вот если лично смотреть на них, то мы можем прозревать только узенький тоннель нашего мнения, нашего взгляда, потом источников, из которых мы черпаем информацию. Как правило, это источники, не хочется никого обижать, но очень похожи на ОБС, агентство информационное. Одна бабка сказала. Вот у меня друг там сказал, а еще вот это вот, а еще все пишут, как вот накручивают дилеры цены, допы туда привинчивают, и цены такие, вот все пишут об этом. А сам-то Я был только в одном, в двух дилерских центрах и вижу, что цены вот растут. Но в интернетах-то все пишут, что все же растет, а еще утиль же такой высокий. И все это формирует твою полную убежденность в чем-то. В данном случае в том, что цены растут, цены дикие, и они продолжают расти, они дикие продолжают расти. Все. И ничего не происходит хорошего. Так как же тогда наука работает, если машин больше, а цены выше? Это один из вариантов ответа на этот вопрос в том, что мнение субъективное. Оно строится исключительно на источниках, которые вам доступны, и не все из них вообще имеют отношение к реальности, эти источники. А по факту для того, чтобы, понятное дело, что вам не нравится доверять агентствам, там, информационным, еще кому-то, а по факту лучше все же доверять тем, кто статистикой занимается профессионально, для кого это работа. Не какая-нибудь правильная статистика, а вообще статистика как таковая. И такие организации есть. К примеру, вот «Автостат». Это такое специальное агентство, которое занимается статистикой профессионально. У них механизмы, методики и прочие вещи. К примеру, автомобили с пробегом за полгода подорожали на 4%. Вот я сейчас открыл «Автостат». Один из «Автостатов». Потому что есть глобальный «Автостат» какой-то общий, а есть «Автостат» «Статистика и аналитика рынка» называется. Здесь он только вот именно по цифрам. В июле 26 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в нашей стране составила 1 448 тысяч рублей. Такие данные получили эксперты «Автостата» в ходе подготовки ежемесячного обзора мониторинг цен на вторичном рынке. То есть это работа людей, там целый штат сидит, они занимаются по специальной методике, используют алгоритмы, специальные инструменты, базы, аналитикой, и потом все это суммируется и в виде удобного поста или удобного аналитического материала, если вы заказываете его, публикуется. В начале года, это январь нынешнего года, средняя цена автомобиля с пробегом была равна 1 миллиону 391 тысячи рублей. За полгода на 57 тысяч увеличилась цена, или на 4%. Подержанные автомобили в нашей стране дорожают третий месяц подряд, то есть с мая. При этом в июле по отношению к июню они стали дороже на 11 тысяч рублей. Понятно, что это средняя по больнице, это же понятно. А вот еще статистика. Мировой автомобильный рынок в июле сократился на 3%. Однако масштаб мазков, которыми рисуют картины, от рынка подержанных в России до мирового. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей во всем мире по итогам июля 26-го составили 7 216 193 единицы. Это на 3,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вот. Лидеры по продажам автомобилей в мире в прошлом месяце остается Китай лидером. С показателем 1 536 926 экземпляров. В США за этот же период реализован 1 378 464 автомобиля. На 1,2% меньше, чем в прошлом году. Ну, в смысле, в этом же месяце прошлого года. А в Китае падение на 22,9% к июлю 25-го. Авторынки стран Западной Европы в июле выросли суммарно на 2,9. 1 127 099 автомобилей. А в Восточной Европе в середине лета сократились на 3,3. Ну, такая любопытная и, в общем, по большому счету, для обывателя ни о чем не говорящая статистика. Так, что тут еще статистически интересного? Около трети или 31% владельцев автомобиля «Лада» считают их компромиссом между ценой и качеством. Ох, какой хороший опрос. Результаты опроса «Автостат» приводит, приняли участие 500 респондентов, являются участниками клубов «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Лада Искра». То есть опрашивались исключительно владельцы автомобилей, реальные, настоящие, живые. Выяснилось, что ключевой причиной покупки автомобиля «Лада» является их цена и стоимость владения. Этот вариант ответа набрал 29% голосов. Значит, отвечая сразу на ваш сарказм. Здесь у кого-то сейчас у вас с клыков сарказм капает. Или это не сарказм? Или это не клыки? Значит, отвечая на ваш сарказм сразу же, вы просто, опять же, ориентируясь на вот это показание агентства ОБС и мифы, слухи, отсутствие личного опыта, когда слышите про АвтоВАЗ и цены в одном предложении, у вас тут же возникает цифра 2,5 миллиона за Весту! 2,5 миллиона! Что, где же это видано? Во-первых, таких Вест не существует. Кроме Весты CNG, о которой мы вчера говорили, то она не 2,5, там скидка 500 тысяч на нее можно получить, и она будет все равно 1 900 000, что такое. Вот, не существует таких цен в прайсе, в принципе. Самая дорогая Веста SV Cross 2,2 стоит. Но потом еще скидки там какие-то могут полагаться ей. Но даже если она вот столько и стоит, в общем портфеле продаж такие автомобили занимают очень незначительную долю. Поэтому, когда люди говорят, это компромисс между ценой, там, оснащением и еще ремонтопригодностью, стоимостью владения, ликвидностью на вторичном рынке, потому что нужно ли вам рассказывать, насколько «Лады» на вторичке ликвидны? Очень сильно «Лады» на вторичке ликвидны. Гораздо ликвиднее каких-нибудь китайцев, не очень известных, не очень массовых. Так вот, люди, как правило, находятся внутри ценового ряда автомобильного. То есть основные приобретения делаются внутри. И тогда становится понятно, что приобретаются гранты не по максимальной цене, а где-то в районе миллиона или дешевле. С учетом того, что они участвуют в программе господдержки. Там, сейчас, помните, мы вчера смотрели, там вообще 600 сколько-то там тысяч гранта стоит. От или 700. Вот, «Искра», «Веста», все то же самое. Берутся комплектации средние, а это где-то в пределах там полтора миллиона, 1,6, плюс кредит там и все остальное. А что еще за эти деньги вы возьмете? Новые, с гарантией, ликвидные на вторичном рынке, потому что ликвидность на вторичном рынке — это же ключевой момент для вас, судя по, опять же, по комментариям многих. Потому что все, покупая... Вы все, выбирая себе жену, выбираете ее такую, чтобы она, когда будет старенькая, чтобы была красавица, правильно? Чтобы ликвидная была, работящая, борщ,

комплектующих, этих запчастей, вообще чего угодно. Ну, то есть вообще никаких вопросов, ни логистических, никаких не существует. И еще плюс ликвидность. Ну, вот, собственно говоря, потому и выбирают. На бабку смотреть надо, если что. Это если вы себе молодуху берете, 20-летнюю, у которой мама 38-летняя, 39-летняя, тогда смотреть, конечно, на бабку надо. А так-то, если вы уже в зрелом возрасте, уж как-то. Каширы Тамбов, туда одна заправка за налик по 140, обратно две заправки за налик по 120. 408 сообщает. Окей. Ну вот, пожалуйста, как я и говорил. Вот появляется тут слушатель. Бомбило. Китайцы — это не ликвид. Вот он пишет. Понятно все. Китайцы — это не ликвид. Поэтому, товарищ, они стали самыми, этими самыми, главными производителями мира и продают больше всего машин в мире и за рубеж в том числе. Именно потому, что весь мир — идиоты. Китайцы захватили Британию, Бельгию, продают автомобили по всему миру. Ровно потому, что весь мир — идиоты, набирают себе не ликвида, правильно? Бомбил, правильно. Все-таки все кретины такие покупают не ликвид, чтобы потом выбрасывать его, весь выбрасывать. Скажите, а когда? Вопрос у меня к вам. Тут вот пришло уточнение, что типа на вторичке. А когда закончится тот период, который вы обозначаете, посмотрим на них через 3 года. Вот когда он закончится, этот период? Потому что вы напоминаете этих украинских военных, у которых у России в 22-м, у России ракет осталось на 2-3 недели. Все, ракет осталось на 2-3 недели. Вот это люди, которые рассказывают, посмотрим на них через 3 года. Ёлки, китайцы здесь с 18-го года. С 18-го. С 18-го года по сейчас сколько прошло лет? Вы все еще ждете, когда 3 года пройдет с 18-го, чтобы посмотреть на них. Идите посмотрите. Ну, елки-палки. Ну, серьезно, граждане. Но со 2-го года уже сколько прошло, когда они пришли сюда ультрамассово. Да все вон на этом самом, на рынке, на вторичном, все в китайцах. Что здесь нет запчастей? Господи. Хватит мне, вы что, вы бот, что ли, бомбило? Простите, пожалуйста. Вы пишете мне какие-то кликбейтовые вещи из интернета. Это я читаю у этих самых, у 18-летних диванных, как их называют, блогеров. Но нет запчастей! У них ломаются педали! У них кресло с отваливающейся спинкой. У них дрожащие... Вы что вы мне присылаете какие-то эти заголовки роликов из Ютуба? Серьезно, ну хватит. В смысле нет запчастей? Здесь заводы стоят полного цикла, производят. Они из чего их производят? Комплектация, это самое, наполнение складов, это официальные лица официально заявляют. За это их подтянуть можно юридически, если это не соответствует действительности. Поэтому просто так ляпать они не будут. Официальные лица. Значит, комплектация склада. Вот сейчас появляется у нас Эстео, который там Эксидом был раньше, новой модели. Комплектация, укомплектованность склада запчастями 96-98%. 96-98%. Вероятность того, что в те 2%, в которые попадет что-то вам необходимое, крайне мала. А если это попадает и ремонт срочный, его нельзя отложить, то существует авиадоставка. Так делают в Ханчи. Авиадоставка в течение от 7 до 10 дней. Авиадоставка. Прекратите питаться слоганами из Ютуба. Поймите, вам обязаны продавать говнецо. Потому что говнецо так пахнет... Прикольно. Это так выглядит, что на него слетается максимальное количество людей. Максимальное количество людей. Как мухи на какашку слетаются. Понимаете? Это выглядит вот сейчас то, что вы делаете, как вот эта Олимпиада роботов. Вы так серьезно относитесь к тому, что вам продают подрастающие блогеры, чья задача привлечь внимание максимально, а как уже было сказано, именно, ну, такое, именно что-то... Выходящее за рамки, экстра-рамочное, привлекает внимание. Так на дороге вам почему-то так хочется посмотреть, что там с аварией произошло, что там размята машина, в хлам разбита, и чем больше она разбита, тем больше внимания это привлекает.

0: здесь. Вам продают фигню, которая обязана только привлечь ваше внимание. За ней ничего не стоит. А вы это съедаете так, как если бы это было информационное агентство какое-то вам это подавало. Но вы можете с долей, иронии, аналитики к этому относиться. Это как на полном серьезе смотреть вот эту Олимпиаду роботов сейчас. Это же для прикола это сейчас сделано. Конечно, производители что-то выясняют для себя, гоняют их, делают какие-то там открытия научные, может быть, технические заключения получают. Да, для них это тест. Но вы-то что с серьезными лицами такими смотрите за этим? Можете серьезно относиться к тому, что вам дается официально? Нет, официально нам соврут обязательно. У них же задача официально только соврать нам всем, навешать лапши на уши. Только для чего? Этому блогеру на вас плевать, который снимает ролик. Вообще, плевать полностью. Ему надо, чтобы было просмотров в районе 150 тысяч, чтобы продавать себе интеграцию и рекламу в этом блоге. А эти люди, которые официально делают заявление, они пришли сюда на годы. Они репутацию себе зарабатывают. Они хотят, чтобы вы у них остались из поколения в поколение, меняли тачки. Чтобы вы стали ультралояльным покупателем. И поэтому им нельзя верить, правильно? То есть они вам будут фигню рассказывать. А тот, кому, 18-летнему мальчишке с телефоном, который вам продает свои эти самые измышления в блоге, этому можно верить. Вот он точно правду даст. Потому что, он же, правильно? Не знаю я, граждане, серьезно. Опять же, по ханчи. Это официальная информация. Я прямо с руководителем бренда в России говорил. Они не могут просто языком молоть то, что не соответствует действительности. Потому что я же первый его и подтяну за это. Все, склад. На складе вообще разобраны там десятки автомобилей. По комплектующим, если захотите, можно собрать несколько десятков автомобилей с того, что на складе хранится, с тех комплектующих. Это у ханчи так. А если что-то срочное нужно, так мы привезем самолетом в течение недели. Это официальные данные. Поэтому, простите, я вообще не понимаю, о чем говорить.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю скорой погиб фельдшер. Второй медик-водитель получили осколочные ранения головы, плеч и ног. Также пострадали два пациента, которых перевозили в автомобиле. Все раненые оперативно доставлены в центральную районную больницу. Им оказывают необходимую помощь. Атака совершена в городе Шебекине, сообщили в оперативном штабе региона. Спецавтомобиль полностью разбит. Майя Санду наградила Владимира Зеленского высшей государственной наградой. Глава киевского режима получил орден республики со специальной формулировкой «за весомый вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте». Во время торжественной церемонии президент Молдавии сделала громкое заявление. Она подчеркнула, что сегодня ее страна может спать спокойно исключительно благодаря тому, что Украина продолжает сражаться на Востоке. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Кишинев за солидарность и всестороннюю гуманитарную поддержку украинских граждан. Минобороны Швеции планируют передать Украине 10 катеров. Сообщение ведомства опубликовано на сайте правительства. Сроки поставки в нем не приводятся. В документе уточняется, что плавсредства будут использоваться для работы спасательной службы, в том числе для разминирования русел рек. Россия квалифицирует масштабную военную помощь Киеву как прямое участие НАТО в боевых действиях. В МИДе подчеркнули, что подобные шаги делают зарубежный транспорт с оружием легитимной мишенью для российской армии. Sky News сообщила о хакерских атаках на британские аэропорты. Под ударом оказались три крупных авиаузла Манчестера, Восточного Мидлендса и Станстеда. По информации телеканала, злоумышленники похитили личные данные пассажиров, которые указываются при подключении к Wi-Fi во время приоритетного бронирования. В администрации аэропортов подчеркнули, что инциденты не привели к задержкам рейсов или приостановке работы служб. Безопасность полетов полностью обеспечена. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,81 секунды. 26-летний спортсмен превзошел достижение норвежца Карстена Вархольма на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Он показал результат 45,94 секунды. Этап престижной бриллиантовой лиги проходит в швейцарском Цюрихе. Официальный курс юаня на завтра 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Сейчас в Москве плюс 15, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
3: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 27 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа О лучших друзьях каждого мужчины, женщины, ребенка, о здравом смысле, логике, происходящем в ваших информационных, в наших информационных пузырях, потому что каждый из нас живет в своем информационном пузыре, в котором ему уютно. Кто-то живет в домашнем чате, кто-то в городе, кто-то в стране, кто-то в мире во всем. Всем интересуется. Вот, и попробуем рассмотреть интересы всех и каждого сегодня. Ну, насколько хватит наших ресурсов. Андрей Лав, доброе утро, приветствую. Шихте, зачем вы мне это пишете? Как вы относитесь к заборам из профнастила? Вот никак вообще. Если честно, заборы из профнастила в пирамиде моих интересов или того, что меня интересует, находится где-то... Ну, термитники их опережают в этом. Термитники, воробьи, водомерки, резиновые сапоги. Вот, все это их опережает. Забор из профнастила. Поэтому, простите, у меня нет моей позиции по этому поводу. Возможно, это одна из очень немногих вещей, по которой мне сложно высказаться. А я бы Туарег свой 18-го года не променял бы на какую-нибудь Чунга-Чангу. Ну, понятно, бомбило. Знаете, как бы вам сказать, уберите от своих радиоприемников детей сейчас. Есть такой анекдот. Можно я вам расскажу шутку такую? Она проктологическая, о проктологе. Проктолог — это вы сами знаете, чем занимается этот человек. Вот. Это когда на прием пришел к нему пациент и говорит: доктор, вы знаете, у меня постоянно как-то неприятные ощущения такие. Вот как-то зуд такой. Вот, сейчас, вот. Он говорит: а где конкретно? Он говорит: ну вот где-то здесь, вот в районе входа, вот здесь, вот здесь. Как-то что-то так. А что доктор ему говорит: дорогой пациент, вот это у вас будет продолжаться ровно до тех пор, пока вы будете считать, что это вход. Понимаете, какая история. Вот, пока вы будете считать Чунга-Чангой какой-нибудь то, чего вы не знаете вообще, а вы же не знаете, правильно? Вы даже не пробовали. И не хотите. Вот, так вот, пока вы так будете относиться к этому, это действительно будет вашей данностью, той реальностью, в которой вы живете. Но поверьте человеку, который вам ничего не продает. Я вам сейчас ничего не продаю вообще. Даже названий не буду никаких говорить. Но вы заблуждаетесь. Потому что с 18-го года по сегодняшний 26-й год бренды, которые территориально находятся в Китае, вот для вас, я так понимаю, само слово Китай, китайский автомобиль, это уже ругательство, все это уже приговор. Окей. Так вот, бренды, которые находятся там, сделали не просто скачок. Они опередили все то, что делается сейчас в мире. Это просто вот, мнение человека, который профессионально занимается автомобилями, журналистикой на протяжении последних 20 лет. И смотрит на то, что как развивается за последние 20 лет промышленность всех производителей. И европейских, немецких в частности. Британских, которых не осталось вообще ни одного. Американских, корейских и японских. И китайских. И на этом основании я делаю заключение, которое подтверждается фактами. Ну, фактической продукцией, то, что они делают. Это же, ну, как вы узнаете, что там условный iPhone — это крутой аппарат технически? Как? Исходя из репутации компании Apple, так ее не было еще несколько десятков лет назад. А телефонной репутации у них вообще не было никогда. Как вы узнаете, что какое-то устройство классное, если у него, к примеру, нет 80-летней истории выпуска до этого? Просто вы этим пользуетесь. Вы берете и начинаете эксплуатировать. И по ходу эксплуатации оцениваете эксплуатационные качества, технические параметры, комфорт, удобство, эргономику, вес, температуру, греется, не греется. Вы просто берете и пользуетесь этим. Поэтому, когда вы рассказываете про то, что там Чунга-Чанга, я свой, 16-го года, это все понятно. Это значит, слушал я этого вашего Шопена, мне Изя насвистел, полнейшая фигня. Полнейшая. Просто нечего там вообще слушать. Вот это ваш случай. Я вас не переубеждаю. Я просто хочу понять, что, ну, в смысле, сообщить вам, что мир развивается, и рядом с вами происходит масса любопытных, интересных, потрясающих историй, а вы живете в 18-м году. И все. Пожалуйста, пожалуйста, я не против. Я абсолютно, вы что? У меня у самого много знакомых, которые ездят на европейцах, там еще на чем-то. Вот. По разным причинам. В основном только из-за того, что нет денег на автомобиль новый. Все. Только из-за этого. Потому что те, у кого есть деньги на новый автомобиль, но они не верят в китайцев. Они ездят на Туарегах 25-го года, а не 18-го. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте, друзья. Лимузин.
0: Да, Лимузин.
10: Спорить с вами не буду, потому что спорить с вами трудно, не, да и не
0: за что. А я и не хочу спорить.
10: Смотрите, какая история. Меня, например, устраивают автомобили, ну, чтобы был мощный мотор, это понятно, но развитие, ну, например, каких-нибудь там начала нулевых годов, там должен быть кондиционер, печка, музыка, кожаный салон, ну, и, собственно, там какие-то еще гидроусилители руля, условно говоря.
0: Да, да, понимаю.
10: Но мне не нужны помощники никакие, мне не нужны вот эти логические кнопки. Я спокойно крутилочку на радио покручу, это займет одно мгновение времени. То есть вот эти вот удобства, которые... Я ездил на разных автомобилях, ну, в силу профессии, и действительно, это круто, действительно, когда там какая-нибудь Toyota Camry новая, там, держит дистанцию сама, что-то подруливает. Это да, да, да. Но мне это не надо.
0: Понимаю.
10: И это платить деньги за это я тоже не хочу, в общем.
0: Понимаю. Просто. Нет, но на этом же основании вы не считаете, что адаптивный круиз-контроль — это такая фигня, это вообще мрак, нет, который вы не понимаете. Нет, просто вам нет, это нет. не нужно. Вам это не
10: вот,
0: нужно.
10: Вот, вы Все. Правы. Вот именно я и хотел донести эту мысль. Но я вариантов понял. Нет. Мне предлагаются за большие деньги вся вот эта вот накрутка непонятных там вещей, вернее, понятных, и они, да, это круто.
0: Нет, ну, это не накрутка, нет. Они просто стали базой. Они базой стали. Это как вот, вот если бы вы в 50-х годах жили, да, и ездили на тачке у вас 50-го года. А потом Volvo придумали ремни безопасности, и они стали базой. А вы говорите, мне не надо вот это всего, я жил как-то 20 лет, ездил без этого. Можно не накручивать мне за ремни безопасности только. А это базой стало.
10: Ну, это просто как база. Со старой женой. Вот она мне нравится, старая жена. И вот хоть
0: не, ну, это, ну, это понятно. Ну, послушайте, тут я не готов спорить. Я просто... А для кого-то, прикиньте, кондиционер не нужен. А сейчас пойди найди без кондиционера автомобиль вообще. Ну, найди. А кто-то реально скажет, что мне не нужен. Он не так скажет. Слушай, мне не нужен. Мамой клянусь, не нужен. Потому что ты, когда на Кавказ приезжаешь, ты точно видишь, что никому там кондиционеры, а уж тем более климат, и уж, конечно, трехзонный климат не нужен вообще. Мы же все с открытыми окнами ездят, причем сразу, на новых автомобилях. Ну, так надо же, чтобы рука там торчала, вот это все. Но не нужен. Но не продается сегодня вот такое. Тоже, понимаете, в чем дело. Так устроен, ну, вот так вот устроен мир капитализма, что вам для того, чтобы добавочная стоимость была выше, вам продают всякое. Вот. Но, с другой стороны, есть вещи, где добавочной стоимости меньше, потому что вот этого всякой этой фигни нет. Это надо идти покупать Нивушку, там, УАЗик, что-то такое. Вот там, ну, ничего этого нет. Все, пожалуйста, вот берите, ничего нет. Но то, о чем вы говорите, становится просто, как я уже сказал, это просто база. Это такая новая реальность. И, конечно же, проблема сменяемости поколений, в том числе и технологических, итераций новых, ровно в том, что всегда есть люди, которые помнят, как было до. И они недовольны. Это же, ну, это же не я сказал. Это сказал вселенский злодей Танос. Пока будут те, кто помнит, как было до, всегда будут те, кто не примет никакого после. Никакого. Не просто им не нравится, что стало, а нет варианта, который бы им понравился. Потому что то, как было до, это и есть тот вариант единственный, который им нравится. Но это же проблема не эволюции, и не развития, и не технологического прогресса. Это проблема этих людей, которым это не нравится. А ваши дети, наши дети, вырастут в мире, в котором это и будет данность. И они будут биться за другое. У них будут руль забирать. А они будут сражаться за то, чтобы... Вот вы сейчас говорите, мне ассистенты не нужны. Зачем мне это все? А мне это продают за деньги. Но я вас уверяю, это уже не стоит очень больших денег. Это не сильно добавляет стоимости автомобилю. И компании, ну, я имею в виду, вот как только любая технология становится сверхмассовой, она в цене превращается в какие-то совершенно понятные расходы и не очень сильно добавляет цены. А эта технология уже очень массовая. И производство всех этих радаров, датчиков и платформ, они уже изначально проектируются автомобили сейчас, чтобы быть такими. Вот. И вырастут дети наши, которые пойдут сейчас покупать себе автомобили. Для них это будет данность. А он, к примеру, уже не будет понимать, по какой причине он должен, выезжая на оживленную магистраль, за кем-то смотреть и налево-назад внимательно, вот так вот, чтобы там, ну, свободно, могу я в этот ряд встроиться. И при этом смотреть за впереди идущим автомобилем, не остановился ли он резко, потому что это очень распространенный вид ДТП, вы же знаете. Ты выезжаешь на магистраль оживленную какую-то, да, так и вливается. Ты смотришь налево, не едет ли кто-нибудь по крайней правой, а чувак перед тобой тоже делает это же и резко остановился почему-то. И ты в него въезжаешь. Так вот, ваш ребенок уже не поймет, почему он должен контролировать и справа, и слева. Он скажет, это же невозможно. Зачем мне это делать, когда у меня есть уже радар, у меня есть датчик, у меня есть система автоматического торможения. И это ДТП превратится... Ну, превратится в историю. Оно просто исчезнет как данность. Их уже не будет, таких аварий. Когда кто-то в кого-то медленно въехал, потому что затупил в телефоне, или потому что отвлекся еще куда-то и не заметил, как автомобиль его въехал впереди стоящий. Все, закончились такие ДТП. Вот вы ребенку своему объясните, а почему у меня, он скажет, что я должен без этого-то ездить? Ну, а они сражаться в своем будущем будут за... руль. Потому что сейчас на большой премьере Esteo, вот этого самого нового бренда, который теперь опять стал российским. Ну, в смысле, еще несколько брендов получили российскую прописку, и это гибриды, электрички, высокотехнологичные автомобили, это круто. У них в планах вообще-то на 27-й, 28-й, 29-й год те модели, которые будут выводиться, это уже третий и четвертый уровень автопилотирования. Третий. И четвертый. Сейчас пока что мы второго даже по-настоящему не увидели. Вот, потому что второй — это когда все то же самое, как сейчас у нас у всех, но только ты можешь не принимать участие в управлении, в смысле не держать рукой руль. Адаптивный круиз, удержание в полосе, все это работает совместно. Автомобиль, да, может двигаться сам, держать себя в полосе сам. Технически, да, это возможно. Но с точки зрения правовой защищенности брендов, ты должен держать руль рукой. И через 20-30 секунд после того, как ты его рукой не держишь, у тебя появляется сигнал. Примите управление. Вот если ты этого не делаешь, ассистент отключается. Что само по себе, мне кажется, крайне странным. Потому что, ну, если ты отвлекся так, что не можешь вернуться к управлению, именно в этот момент тебе и нужна помощь электроники. А электроника в этот момент отключается. И говорит такая, ну, дальше ты сам, как знаешь. И все. И ты такой, в кювет улетел куда-то. Второго уровня — это когда все то же самое, но ты можешь не держать руль. Не принимать участие непосредственно в управлении. А у них уже третьего-четвертого. А третий-четвертый — это уже когда ты точку А ставишь и точку Б ставишь. И между точкой А и точкой Б он сам будет ехать автомобиль. Включая пересечение перекрестков, светофоров, пешеходных этих переходов, пропускать всех, перестроение, движение по магистралям, городским улицам, переулкам, односторонним, чтение знаков, дорожные работы и прочее, прочее, прочее. Сам будет делать. И вот тут намечается еще один конфликт поколений. Будут поколения, которые ездили со всеми ассистентами, когда нужно, передоверяли им управление. Я, к примеру, еду по шоссе, мне нужно открыть бутылку воды. Все, я активировал круиз, все удержание, он сам держит. Я могу открыть бутылочку воды. Этих 20 секунд, пока он сам все держит, достаточно, чтобы я попил, закрыл, поставил на место, взял телефончик, подключил зарядочку к нему двумя руками, а не держать его подбородком и втыкать туда провод. И все, и вернулся, и снова рукой взял руль. Взял, электроника это почувствовала, отпустил его снова. И дальше могу отвлечься еще там на 10-20 секунд что-то сделать, зная, что автомобиль себя держит. Вот, вырастет поколение, для которых это будет норма. А руль полностью передавать я не хочу, будут спорить они. Зачем мне это надо? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Доброе, доброе, приветствую вас.
11: Знаете, у нас, мне кажется, такого не будет. У нас вон Измайловское шоссе уже 2 месяца скрыт асфальт, никакой разметки. И как этот робот там будет ехать, я даже себе не представляю.
0: Но ему не нужна разметка, он же по камерам ездит, оценивает все.
11: И а там... по камерам там, понимаете, вот выезд бывает закрыт, выезд на трамвайные пути. Как он сообразит, что по трамвайному пути под кирпичом можно ехать?
0: Нет. Ну, слушайте, вы такие приводите примеры, вот поставить робота в тупик. Вы же, наверное, должны понимать, что существует колоссальное количество примеров, которые ставят человека в тупик. Ну, всегда можно придумать какую-то ахинею, которая поставит в тупик всех и человека в том числе. Ну, вы же видите роверов, которые доставка ездят сейчас они. Роверы ездят. По улицам у нас, по тротуарам, пешеходный переход, там светофоры переезжают. Да, порой нелепо, но ездят. Маск выпускает робот-такси, Киберкэп, у которого вот это уже 4-й уровень, 5-й. Это, по-моему, 5-й. Когда нет органов управления уже, все, нет. Ни руля, ни педалек, вообще ничего нет. Ты садишься в капсулу, в которой ты не в случае чего там, ну... Может, какая-то тревожная кнопка есть? Катапультирование! И все. А так все, это робо-штука, которая сама принимает участие и тебя не допускает вообще ни при каких обстоятельствах до управления. На Лукойле все еще только дизель, пишет Влад. Вот, вот, пожалуйста, пожалуйста, пример тоннельного зрения. Человек за весь Лукойл сказал. За весь. Это, Влад, это на всем Лукойле вообще? По стране, на всех заправках Лукойла? Или на одной, или на двух, которые вы увидели? Потому что я вчера проезжал Лукойл, на котором было все топливо, включая дизель, второй и пятый. И только что люди мне пишут про эту заправку, на которой тоже все есть. Не верите? Поезжайте, проверьте. Аминьевское шоссе после Дорохова, по пути к Мичуринскому и Озерной, и Большой Очаковской. С правой стороны, за деревьями, там спрятана заправка. Лукойл. На... Раз, два, три, четыре. На 4 колонки. Маленькая. И там весь бензин есть. Все. Поэтому смотрите, вы говорите, на Лукойле только дизель, а я говорю, на Лукойле все. Вот и все. Понимаете, как? Вот так это и работает. Те самые пузыри информационные, в которых мы живем. Вот я вижу вот это сейчас, вот это и есть реальность. А вот то, что я не вижу, так ее и нет реальности. Этому посвящена аж целая серия смешариков. Помните, там этот Бараш придумал так, что все не существует, когда он закрывает глаза, и все прекращает существовать, и все существует только для него, когда он их открывает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну вы же не Бараш-то.
12: Да, Роман, доброе утро.
0: Да, я слушаю, здравствуйте.
12: Меня Денис зовут. Смотрите, небольшие 5 копеек по поводу китайских автомобилей. Тилиэм Гранд, X7, редкий автомобиль, 1.8 мотор на механике. 21-го года, владею.
0: Угу.
12: Одна лампочка и колодки. Все.
0: Отвратительно. Скукота вообще.
12: Ездит и ездит и ездит. Вообще никаких проблем. Она, правда, такая утилитарная. Там нет никаких помощников, ничего, кроме климат-контроля. Вот. Ну, вообще без проблем.
0: А как 21-м вас угораздило? Потому что это же тогда надо было Весты покупать. А вы М-Грант.
12: Это теща подарила. Я вам когда-то писал, вы все еду, теща дарит машину.
0: Вот этот человек, вы все спрашивали. Вот это с тещей душа в душу, кто это? Вот это он, вот он, вот.
12: Да,
0: вот
12: этот человек. Это моя любимая теща. Теща купила Хавал.
0: Теща подарила. Ладно, мы не будем спрашивать, чем теща занимается. Понятно? Что? Что вы говорите? Что он делает теща, что она ему машину дарит? Он хороший муж ейной дочери. Вот и все. Он просто хороший человек. У него добрые глаза, справедливые намерения всегда. Теща подарила ему автомобиль. Это, ну вот видите, это как бы развенчивает мою позицию, что это же неправильно смотреть на тещу, когда выбираешь себе жену. Иногда это правильно. Выбирать себе сначала тещу, а потом уже вместе с ней, ну, если повезет, если у нее есть дочь. Хуже, если сын. Такое мы не поддерживаем. Москва, архитектор Власова, Лукойл, 5 минут на заправку есть. Все. Вот, пожалуйста, тоже про Лукойл. На этой заправке сейчас второй дизель. Все, пятый подзакончился немножко. Это вот на Аминьевке как раз. Но еще недавно весь был. А вчера вообще весь был. У меня вторая машина Солярис 13-го года с завода без кондиционера. Александр пишет. Да. Но сейчас-то вы где без кондиционера тачку-то возьмете? Есть статистика отказа этих помощников внезапное, которое привело к аварии? Нет, в смысле... Да нет такой статистики, потому что... Что значит отказы? Понимаете, там вот по каждому конкретному случаю... Во-первых, ассистенты, они ассистенты. Вот, и они не могут быть причиной аварии, потому что вы соглашаетесь, у вас в правилах эксплуатации и везде указано, что вы принимаете решение, каждый из ассистентов — это помощник, человек всегда главный. Ассистент не может пересилить волю помощника, ну, этого владельца, сейчас, во всяком случае, при автопилотировании первого-второго уровня. Они помощники. Он ограничивает скорость до тех пор, пока вы не захотите поехать быстрее. Он удерживает скорость до тех пор, пока вы не захотите затормозить. Он держит вас в полосе до тех пор, пока вы не захотите переехать. Захотите. Он будет рулем чуть-чуть придерживать себя, если вот думая, что это вы случайно делаете, поворотник надо включить, чтобы отпустило. Чтобы его чуть-чуть он расслабил руль, нужно споворот. Без поворотника он будет продолжать удерживать. Но до тех пор, пока вы не приложите чуть больше усилия. То есть вы так, ну, раз вот повернули, и все, и вы поехали. То есть вы всегда, всегда вы принимаете решение, какая статистика, что из этого было действием человека, а что из этого было действием ассистента. Нет, такой я не слышал о такой статистике.
13: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Получившие ранения при падении обломков сбитого БПЛА на автобус женщины скончались. Обе умерли. В реанимации сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, шестерых пострадавших медики переведут в специализированный ожоговый центр Симферополя. Туда же врачи планируют доставить 18-летнюю девушку, как только это позволит ее состояние, уточнил глава города. 22 августа в ходе отражения атаки ВСУ в Севастополе обломки сбитого дрона упали на рейсовый автобус. В результате транспортное средство загорелось, 2 человека погибли, еще 10, включая подростка, пострадали. Уточняется, что беспилотник был начинен поражающими элементами. Семьям погибших окажут помощь. Российские войска поразили крупный транспортно-логистический центр под Киевом. Под огонь попали ключевые предприятия военно-промышленного комплекса, а также морские порты и суда, задействованные в интересах ВСУ в городе Бровары. В Киевской области ударные беспилотники успешно поразили крупный транспортный комплекс «Равен Украина». Объект использовался противником для хранения и распределения комплектующих для дронов различного назначения, включая беспилотники самолетного типа. Цели ударов полностью достигнуты. Число погибших в результате мощного наводнения в Непале достигло 389. По уточненным данным, пострадали 466 человек. Цифры приводят местные СМИ со ссылкой на полицию. Причиной крупного паводка стали землетрясения и последовавший за ним оползень, спровоцировавший резкий подъем воды в реке Пхотекоши. По данным Управления Непала по туризму, в зоне бедствия пропали без вести 8 российских граждан, 2 их удалось спасти. Создатели смешариков начали подготовку к 25-летнему юбилею. Празднование годовщины анимационного бренда запланировано на 2028 год. Уже этой осенью творческая команда соберется для разработки детальной стратегии, сообщила гендиректор группы компании «Рики» Юлия Немчина. По ее словам, зрители ждут яркие и неординарные проекты. Ряд задумок авторы уже обсудили со своими ключевыми партнерами. Кроме того, готовятся новые крупные коллаборации смешариков, однако подробности пока держатся в строжайшем секрете. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 11. Ясно, в ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: А вы говорите «милит».
16: Я его что?
15: Мне «милит».
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
19: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
18: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Москва.
21: 94.8 FM.
13: Повтор лучшего. Моторы.
0: 8.36, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас приветствую. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 27 августа. Так хочется сказать мая, а? Да? Да, хочется 27 мая. Вот это, скажите, как одно слово меняло бы полностью настроение. И даже если вот такая же мерзость, как сейчас на улице, была бы. Но это было бы 27 мая, то это было бы совершенно иначе. Даже, да, это все мелочи. Да, сейчас, ну, сейчас пасмурно, потом распогодится, все нормально. Ой, господи, 27 августа. С другой стороны, лучше, чем 27 ноября. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
16: Доброе утро, меня зовут Федор.
0: Федор, привет.
16: Я хотел спросить, что вы думаете насчет того, что вот у меня четверка машина, я боюсь выезжать на дорогу в темное время суток, потому что такой свет...
0: ВАЗ-2104 вы имеете в виду? Четверка.
16: Что?
0: ВАЗ-2104 вы имеете в виду?
16: Да, да, да, ВАЗ.
0: Класс, класс вообще.
16: 0,4. Ага. Я боюсь выезжать на дорогу, потому что ничего не видно, потому что все эти новые Хавалы, Ауди и все машины... У них дебильный свет, яркий, белый с синевой. И все едут, чем круче машина, тем у них сильнее противотуманки, тоже с белым светом.
0: Да.
16: Это вот когда безобразие, убийственное безобразие, это когда оно прекратится в дороге.
0: Никогда.
16: Вот такой вопрос.
0: Никогда. Надо что-то повыше вам покупать. А ее оставить, консервировать, и через 30 лет она целое состояние будет стоить, эта четверочка.
16: Хорошо, но у меня друзья есть, которые тоже есть машины, недорогие машины, все. Они покупают специально противотуманки с мощнейшим светом и выезжают на дорогу, и когда их слепят, они включают этот свет.
0: Ну да.
16: Но это же война получается.
0: Война, и ничего хорошего из этого не выйдет. Это угроза для всех. Согласен, согласен, большая проблема, но во всяком случае... Регуляторы знают об этой проблеме, и поэтому у нас и борьба с колхозным ксеноном, и у нас борьба вообще со значительными техническими изменениями в автомобилях, а по свету, по оптике это технически значимые изменения, и поэтому... Другое дело, что одно дело декларировать борьбу, и совершенно другое дело, иная история, эту борьбу фактически проводить. Проще говоря, это называется правоприменительная практика, когда нормы написаны красиво, но если нормы никто не контролирует их соблюдение, то они ничего не значат, эти нормы. Если в двух словах, это отражено в нашей поговорке, что суровость законов в стране компенсируется необязательностью их исполнения. Но мы боремся. Прозвучал вопрос, а что же он будет делать, когда объедет ли он люк? Объедет ли он еще что-то там, эти автопилоты, электронные ассистенты? Еще раз, мы должны с вами точно понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим об ассистентах. Мы имеем в виду помощника, который только помогает тебе. Там, я не знаю. Ну, это ассистент. Это не система, которая забирает у тебя часть твоих обязанностей. Обязанности твои остаются твоими. Или же мы говорим действительно о системах, где вы передоверяете пилотирование, и там другой уровень юридических последствий для компании-производителя, другой уровень ответственности с точки зрения технического оснащения и их работы. Но у нас уже есть целая масса примеров. Вот я сейчас один вам продемонстрирую. Американский пример. Действие происходит, очевидно, на хайвее. Это бетонная дорога такая, видите, бетонные полосы. Поток автомобилей. Снимает камера Теслы. Может, даже звук есть какой-то. Нет, звука никакого нет. Ну и ладно, бог с ним. Видели? Ой, я не заметил, что произошло. Сейчас еще раз. Так быстро все случилось. Со встречной полосы кто-то утерял колесо. Утеряно было колесо автомобилем. Колесо прыгает, перепрыгивает жесткий бетонный отбойник, ударяется о бетонную дорогу, подпрыгивает, летит прямо в сторону ветрового стекла, в лобовое, в сторону водителя. И за долю секунды до того, как оно врезается в водителя, автомобиль делает маневр уклонения в сторону. Раз. И вот здесь теперь камера, которая зеркало назад снимала, показала. Вы видели, с какой... Кстати говоря, дальше, по-моему, оно там в какие-то автомобили врубилось, это колесо, которое не оборудовано системой уворачивания от колес. Вот. А Тесла, видите, оборудована системой уворачивания от колес. Увернется, да. Потому что в отличие от там, автомобилей, которые используют радары, лидары и все остальное. Вообще, однажды, когда у Маска спросили, какая суперспособность ему кажется самой крутой. Ну вот там условно невидимость, умение летать, еще что-нибудь. И он сказал суперзрение. Это самое крутое. Суперзрение. Ну, как маркетолог, который маму продаст, если нужно было, описывая ее параметры очень круто. Конечно, думаю, что он продавал в этот момент, когда он об этом рассказывал, свои автомобили. Но тем не менее, суперзрение имеется в виду, что ты не очень хорошо видишь, а ты вообще все видишь. Вообще. Вообразите себе зрение, при котором ты можешь видеть все, включая радиоволны, невидимый диапазон света, все. Видеть с возможностями Хаббла телескопа или микроскопа. И раз и ты рассмотрел молекулы какие-то на столе и все остальное определил. Все видеть, вот такое суперзрение, когда ты видишь вообще все, что захочешь. В разных длинах волн, на разных расстояниях, где угодно. Через туман, через там, препятствия, потому что ты еще инфракрасным зрением обладаешь. И так далее. Вот. И вот эта история с тем, что зрение имеет ключевое значение, вылилась в то, что Теслы оборудованы камерами. И ключевой упор в технологии автопилотирования делается на камере. У них есть свои ограничения, безусловно. Ограничения, связанные с тем, что они при этом не видят препятствий, которые не выглядят как препятствия. Это был опыт вот, с человеком, который нарисовал дорогу на кирпичной стене. Ну, кирпичи были из этого, как он называется, пенопласта. Но стена и на стене, как с гонщиком, вот этим мультфильмом американским. «Ми-ми». И вот он, помните, он рисовал тоннель на горе, туда в него бы убегал, а койот его преследовал, бился о гору. Вот такой тоннель, дорога нарисована просто на стене на этой, на плакате на большом. И Тесла спокойненько в эту стену рубанулась от всей души. А радар или лидар определил бы стену и остановился. Вот это такая... Так, Тесла пробивает стену, нарисованная дорога. Сейчас я быстренько посмотрю. Вот. А, вот, видите, я это нашел. Фальшивая стена, вот этот чувак.
4: Пилот Теслы, чтобы он врезался в эту разрисованную стену, как в мультфильме.
0: То есть она продолжает полностью дорогу.
4: Автопилот Теслы использует только простые оптические камеры. Для водителя это может выглядеть убедительно, но какой бы ни была обманчивая картина, наш мозг все-таки заметит несоответствие, и мы не врежемся.
0: Ну, линии, несовпадения по небу, там все это.
4: Она распознает стену с помощью облака точек, не видя нарисованное изображение. Итак, хотя моя уловка не обманет человека или лидар, вопрос в том, смогу ли я обмануть Теслу, чтобы она врезалась в стену.
0: Why?
4: Как сторонник научного метода, я знаю, есть лишь один способ проверить.
0: Why? Тесла, why? У него. И вон он поехал в стену.
21: Шах!
0: Сквозное пробивание полностью.
4: Оказалось, что моя Тесла скорее хитрый койот, чем дорожный бегун.
0: Да, это не дорожный бегун. Вот такая история. Вот, с этими Теслами. Но при этом увернулся бы лидар от колеса, который летит на скорости и меняет траекторию. Бог его знает. Эта штуковина увернулась. Ну, в общем, давайте так. В научном мире, вообще, если говорить о научном мире, никогда ничего не бывает на 100%. Вообще никогда ничего. В том, что касается научных разработок, научных теорий, гипотез и всего остального. Хотя есть, конечно, вещи непреложные, такие как, к примеру, энтропия, допустим, да? Вот здесь на 100% вероятно она работает. И вероятно, в результате все будет разложено на атомы, а потом и они исчезнут, и дальше будет ничто. Но в том, что касается нашего повседневного опыта, обыденности, на 100% ничего никогда не работает. Соответственно, у каждой технологии есть свои плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Что-то лучше работает в одних условиях, а в других работает что-то хуже. Но в чем задача ключевая? К примеру, у нас есть некое явление, при котором, при этом явлении, мы в стране получаем 30 тысяч жертв ежегодно, которые гибнут в ДТП. Вот 30 тысяч их. И есть... Ну, вообще, надо брать мировую статистику. К примеру, та же мировая статистика утверждает, что ремни безопасности спасли... Там, что, сколько-то миллионов жизней. Вот миллионов. Это статистика. То есть, без, если бы их не было, то погибло бы миллионов, вот настолько больше людей в ДТП. Там, условно, статистика по детским удерживающим устройствам 50%. Использование детского удерживающего устройства для детей на 50% снижает риск гибели или получения серьезных травм детьми в результате ДТП. Статистика, сколько детей погибло из-за удерживающих устройств. Не знаю, я про такую статистику не слышал, но думаю, ну как вы ее? Если ребенок погиб, вероятно, ДТП было такое, что физически невозможно было его пережить. Ну, то есть понятно, что все ассистенты работают в определенном диапазоне. Диапазоне скоростей, диапазоне видимости, диапазоне сцепления колес с дорогой. Если этот диапазон нарушен, то есть вы вышли за пределы, никакой ассистент ничего не сделает. Можно разогнаться 200 км в час, рассчитывая на систему предупреждения столкновения и автоматическое торможение, но ничего не сработает, потому что ну, это, физически это невозможно. Соответственно, мы говорим о неких нормах и неких усредненных параметрах. Так вот, если мы получаем без всего этого 30 тысяч ежегодно мертвых людей, а использование ассистентов, которые работают, как вам кажется, может, не всегда корректно и неудачно, и что-то он не увидел и не заметил. Но при использовании мы сократим это число хотя бы на несколько процентов, это уже оправдано. Все, это уже оправдано. А речь идет не о том, что мы на несколько процентов сократим, а мы сократим это на десятки процентов. То есть там, на 30, на 40, на 50 процентов. Как я уже сказал, по детским креслам и удерживающим устройствам статистика примерно 50%. То есть, понимаете, в половину сократилась гибель детей благодаря тому, что промышленность наша, которая занимается безопасностью и автомобильными аксессуарами, в том числе детские кресла, это целая промышленность, отрасль, спасла каждого, спасает каждого второго ребенка в аварии. Ну, это того стоит? Да, это того стоит. Поэтому, если даже чуть-чуть мы улучшим статистику трагическую и на несколько процентов повысим не просто выживаемость, а отсутствие серьезных, получения серьезных травм и инвалидности для людей, и в той аварии, где он должен был стать, остаться живым, но вышел бы оттуда инвалидом, а он просто получил травмы, от которых восстановился полностью. Уже все эти технологии оправданы. Все. Тут, ну, о чем вы, ну, о чем еще говорить? Они уже оправданы. Просто если вы ждете от них стопроцентной гарантии, так ее не будет никогда. Она, ее просто не существует. На Новорижском, в сторону центра, напротив фишпоинта Татнефть, второй по 94, пятый по 100. Молодцы, ребята! И здесь не хватает таблички «Сарказм». Это сарказм про «молодцы, ребята» или норм, или нормально? Потому что сам-то я по 120 заправлялся вторым, поэтому я бы, честно говоря, когда вот я это вижу, да, ну, молодцы. Так, смотрел ли я фильм «Апгрейд»? Там есть тема про использование всех ассистентов, помощников, и на критический момент мозг человека работает все-таки круче и быстрее всех этих роботов. Не согласен, Светлана. Ну, в смысле круче и быстрее этих роботов. Параметры круче сложно мне понять. Параметры быстрее точно, совершенно нет, не быстрее. Нет, не быстрее. Потому что у меня был такой опыт с автомобилем, который не просто активировал автоматическое торможение, а он мне, гадюныш, потом статистику выкатывал, сколько раз электроника вмешивалась незаметно для меня, когда я думал, что это я начал торможение, а это он делал. И таким образом унижая меня, показывая, как часто она включалась в управление. Точно не быстрее. Точно не быстрее. Вам сейчас Олимпиада роботов, вот этих в Пекине, уже вторая Олимпиада роботов, чемпионат какой-то там, ну или это Олимпиада была, показывают, что уже по многим параметрам вот эти нелепо выглядящие железки, которые находятся в самом начале технологического развития, уже превосходят людей. И точно совершенно скорость реакции не на стороне людей. Посмотрите, пожалуйста, видео с аэрохоккеем. Сделали студенты робота аэрохоккей, который... Ну, вот шайба летает по полю, где воздух выдувается из стола. Его невозможно обыграть. Человек не может его обыграть. Физически не может. Потому что там скорость реакции... Ведь скорость реакции, она же рассчитывается. Она, понятно, не одна у всех людей. Пилоты Формулы-1 обладают реакцией на порядке более высокой, чем обычный человек. Но это они натренированы. Там Брюс Ли со своей реакцией «Как у воробья!» тоже был где-то там вот в числе первых.

0: Доброе.
1: Да, Роман, доброе утро. Игорь меня зовут.
0: Да, Игорь, слушаю.
1: Да, Роман. Ну, собственно, вот тема с бензином опять. Вот Киевка в районе Мартемьянова. На Лукойле бензин есть весь. Ну, очередь машин, наверное, 10-15 стоит. Ну, если в очередь не стоять, то можно вот на такая заправочки такие тоже сетевые, черно-красные. Там по 125 рублей можно заправиться в очереди вообще. Никого нет.
0: Ну, есть такое дело. Спасибо большое. Видите, тут я говорю, что бензин в какой-то момент в разгар кризиса второй волны, цена перестала быть фактором важным для приобретения бензина. В первую волну она еще была важным фактором, во вторую уже нет. Уже факт наличия, просто наличия и физической возможности его получить стал значить гораздо больше, чем стоимость. На Новорижском Стерн, так, это было, спасибо, жаль, я не знаю, про что это, спасибо, 699-й, программа онлайн или не онлайн, Фед спрашивает. Если вы смотрите ВКонтакте, мне несколько человек написали, что ВКонтакте какая-то запись почему-то идет. Это неправильно. У меня ВКонтакте идет прямой эфир. В чем я там? Сегодня я в коричневом поло. Там в этой записи я в чем? В каком? Если в коричневом, то это все... то это сегодняшнее. Вот. Возможно, ссылка, просто ошибка с ссылкой была. Ссылка, по которой вы перешли. Но у меня в самой трансляции, у меня идет трансляция ВКонтакте, в том числе моя. Собственная, личная, прямоэфирная прямо сейчас. В сентябре будет какой-то новый бензиновый этап, когда все выйдут из отпуска, учебный сезон и так далее. Нилс Майкл сообщает. Ну, вообще, специалисты утверждают, что станет попроще, а не похуже. Попроще в том смысле, а как учебный сезон повлияет на топливо? Вот, ну, фактически, как это произойдет? Ведь люди же никуда не исчезли, правильно? Люди, те, кто ездил на автомобилях, те ездят на автомобилях. Так он ездил по Москве и Подмосковью, а так он поехал в те регионы, где и так были проблемы с бензином, еще больше усугублять эти проблемы. И по пути еще заправляться где-нибудь. А потом он снова локально будет обитать в каком-то регионе. Дети в школы, не знаю, это хорошее голосование. Приходится ли вам возить своего ребенка в школу? Когда совсем маленькие и большие расстояния, да. А с какого-то периода сами уже добираются. Очень многие ходят пешочком в школу или общественным транспортом и не пользуются бензином. Поэтому такой вот прямой связи между началом учебного года и количеством топлива, вот прямой, непосредственной, я не вижу. А вот то, что мы перестанем ерзать на дальние расстояния и дополнительно нагружать топливную инфраструктуру регионов, которые и так нехорошо, на юге, к примеру, а мы туда еще едем постоянно, вот это прекратится. И в этом смысле, наверное, более прогнозируемый расход станет. Потому что сейчас мы аудитории, ну, в смысле, вот эти массы покупателей, пользователей бензина, они перетекают по стране как-то волнами. А мы локализуемся снова в тех местах, где мы должны обитать, и этот расход станет более прогнозируемым. Для Москвы, напомню, это что-то около 10 тысяч тонн в сутки. Я тут спрашивал своих мозговитых электронных подсказчиков. Говорю, вот а Москва, к примеру сказать, в сутки, сколько ей необходимо бензина, потребление? 9-11 миллионов литров в сутки. Да, Непал впереди, про Непал надо обязательно сейчас будет поговорить, посмотреть. Но на самом деле, что говорить, что смотреть, это... подсокать языком только и поудивляться тому, насколько буйство стихии может быть невероятным, что даже мозг отказывается верить в то, что это правда, и многие считали, что это нейросеть, потому что, ну, не может такого масштаба быть бедствие. Может! И это не самый большой масштаб, если честно. Но заканчивая тему статистики и вообще автомобильный сегмент, я хотел бы в следующем часе вообще уйти от него. Нужно напомнить об автостате. Я уже говорил, что если доверять статистике, так лучше доверять статистике профессионалов, а в автостате работают такие. Я в ТАСе увидел новость, в телегу уже перекинул ее. Волга может войти в следующем году в топ-10.

0: 5 наиболее востребованных брендов на российском рынке. Это Сергей Целиков, а он директор аналитического агентства «Автостат», в преддверии Восточного экономического форума делает заявление. «Волга», я напомню, это бренд, который производится сейчас в России. Техническое партнерство, сами знаете, с каким, «Джили». И модели, сами знаете, какие. S50 седан, он же в девичестве «Префейс». K40 кроссовер в девичестве «Атлас». И К50 в девичестве, опять же, фамилия по маме, Джили Манжара. Сейчас это «Волга», «Волги» S50, К40, К50. В Нижнем Новгороде производится там же, где производились немецкие автомобили концерна ВАК. Теперь там делают «Волги». По словам Целикова, все три модели бренда востребованы рынком. Если компания продолжит держать конкурентоспособную цену, продажи будут расти, считает эксперт. С чем я совершенно согласен, познакомившись с качеством автомобилей. И хочу напомнить, я не зря же сейчас говорю о технических партнерах, о тех самых «Джили». Стоит посмотреть на те позиции, которые эти модели занимали на рынке, будучи «Джили», чтобы понять перспективы. Если у них все было хорошо, когда они были оттудошние, так почему у них не должно все становиться лучше, когда они теперь местные? Так что я думаю, что в этом не просто рациональное зерно в этом высказывании есть, а это как бы прогнозы крепкого аналитика.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп исключил возможность нападения России на страны НАТО. Президент США сослался на личные переговоры с Владимиром Путиным, а также отметил эффективные рабочие контакты между главами спецслужб двух стран. «У меня были с ним хорошие переговоры, он не станет атаковать территорию НАТО», заявил Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду успешное взаимодействие с российским лидером. Президент США также подтвердил, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф и руководитель российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин поддерживают очень хорошие отношения и встречаются раз в полгода или год. Захарова обвинила Зеленского в провокации ядерной катастрофы из-за ударов по ЗАЭС. Так официальный представитель российского МИДа прокомментировала атаку беспилотника на сухое хранилище ядерных отходов накануне. Дипломат отметила, что, находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на Запорожскую АЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям российской станции. Захарова призвала МАГАТЭ принять меры воздействия на Киев. В Дагестане из-за масштабной аварии без света остались больше 15 тысяч жителей. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам, которые планируют завершить завтра около 16:00 по Москве, уже сегодня. Отключение зафиксировано сразу в 4 районах: Кизлярском, Буйнакском, Хивском и Цумадинском, сообщили в республиканском главке МЧС. Всего без электроснабжения остается 21 населенный пункт. Это больше 3500 жилых домов и 27 социально значимых объектов. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,81 секунды. 26-летний спортсмен превзошел достижение норвежца Карстена Вархольма. Его показатель 45,94 на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Этап престижной бриллиантовой лиги проходит в швейцарском Цюрихе. Первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе во второй декаде сентября. Пока холодных ночей в Подмосковье не прогнозируется. При этом в первые дни осени жители столицы ждет очень комфортная погода. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в дневные часы воздух будет прогреваться до 25 градусов. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 11, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
3: Мотор,
2: мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 27 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем самом важном, животрепещущем, интересном, трагическом. Ну, в общем, о том, чем мы живем. О жизни, вселенной и вообще. Ты Бойл, Вейпарк, МКАД, сотый, 99, без очереди. Спасибо большое. Здесь уже продолжается по инерции рассказы о топливе. Хотя я считаю, что это правильная тема, потому что в отсутствии сколько-нибудь подтвержденной, доказанной объективности всех порталов, сайтов, программ, приложений, которые рассказывают что-то там о бензине, наша, в хорошем смысле слова, сарафанное радио и наша коммуникация, горизонтальная солидаризация нас, всех потребителей топлива, это, по-моему, самое оперативное, самое объективное и быстрое. Вот когда вы прямо сейчас рассказываете про то, что прямо сейчас там происходит. Дочке сегодня исполнилось 22 годика. И вот сижу в машине и думаю, где мои 22 годика? Так быстро пролетело, как никогда. Виктор, как я вас понимаю? У меня одному 24, второму 16 сейчас исполнится. Сидишь вот так вот и думаешь, как это произошло? Смотришь потом, тут приехал я. Старший уже живет в квартире в первой, где прошло все детство их, и наше первое десятилетие. А сейчас старший там живет. Вот. И вещи как-то остались все. Ну, из той жизни. Вот. И тут на днях приехал туда зачем-то, так зашел в детскую комнату, а там лежат все вещи. Конструктор, там конструктор, лего, все это. Мяч лежит футбольный, который мне коллеги презентовали с чемпионата мира. Ну, то есть, ну, так, настоящий тот, вот, которым играли у нас, когда чемпионат проходил. Вот. И еще накачанный даже. Ну, чуть-чуть подспустил, но такой, но тверденький еще. Вот мяч, которым вот только что вот здесь, вот на площадке вот дома набрасывал я ему мелкому, когда на воротах стоял, ему еще совсем малюсенький такой, все, играли в мяч, выходили, все это. Вот оно лежит, все еще, на нем еще кусочки вот покрытия этого мягкого, который, где мы говорим, какие-то травиночки на нем все это осталось. А этот дядька уже, все, уже какие с ним игры, что-то. Совершенно другой человек, другая жизнь. А было вот, я трогаю это прошлое руками сейчас. Какое-то совершенно дикое вообще ощущение. В этой связи я вспомнил этого мужчину. Здесь нейросетевой перевод. Не расстраивайтесь. Если вы смотрите радио, а я надеюсь, вы смотрите радио, вы еще и увидите, потому что это нужно смотреть, конечно. Это, ну, во-первых, это о времени, о том, о чем вы говорите, а во-вторых, о двух мирах, о двух планетах, на одной из которых живут мужчины, а на другой живут женщины. Послушайте только, посмотрите на эту драму.
5: Я вышла смогу проверить. Ли я обмануть Теслу?
4: Так, а что ты тут? А чувак все это время до сих пор Теслу обманывает. Да все уже, успокойся, мы уже поняли. Вот это природа всех блогеров, понимаешь? Пока не загасишь его физически, он не успокоится и будет все время рассказывать что-то. Вот, это драма человеческая. Ну, давай.
6: Делаешь? Я вышла проверить тебя.
4: А он сидит что? Такой, держит что железную палочку с проволокой.
6: Я думаю, ты работаешь.
7: Я смотрю на это.
6: Что это?
7: Это провод.
4: Ну, проволока.
7: Это катушка провода.
4: А там и совсем чуть-чуть осталось. Видишь
7: эту катушку провода? Она у меня почти закончилась. И эта катушка провода у меня уже лет 40. Я купил ее вот такую.
4: Большой.
7: Это было так давно. Но этот кусок как 40 лет моей жизни. В этом проводе, которого больше нет. Знаешь, что имеет смысл? Это то, что осталось.
6: Мне, конечно, жаль, но я подумала, что у тебя что-то случилось. А ты мне рассказываешь про какой-то кусок железа.
7: Ладно, я закончил.
4: Чувак такой, на лице написано: «Твою дивизию, что ж ты, женщина-то, несешь? Я тебе экзистенциальные свои, эти самые... пропасти показываю, в которые мое сознание обрушивается». Он держит эту палочку, на которой была катушка огромная, проволоки была, и говорит: вот 40 лет она у меня была, и теперь осталось вот сколько. И на самом деле важное то, что вот осталось, прикинь, вот это. «Я думала, у тебя что-то случилось, а ты сидишь, проволоку, придурок, перебираешь», — говорит она ему, женщина. Вот это женщина. Вот это, думаешь, ты повезло мужчине, конечно же. В одном из интервью упоминала невозможность промахиваться роботизированным оружейным системам. Будущее за ними. Лабаев упоминал, Гзар пишет. Возможно, возможно. Я допускаю, что даже такое. Ну а чего ему промахиваться? Зачем? Студенты, вы видели этих студентов? Ну, вообще всякие студенты, особенно технических вузов каких-то, которые занимаются в том числе робототехникой. А все сейчас этим занимаются. Конструируют у себя просто вот из проволоки, разбирают какие-то радиоприемники и, используя их детали, делают каких-то дубляж иишный. Да, я сразу предупредил, что дубляж иишный. Ну да, зачем гонять человека живого, чтобы он дублировал это все, если иишшечка тебе спокойно все это сделает. Так вот, и причем тупой иишный, потому что сейчас иишный дубляж на самом деле правильный, он переводит интонациями не просто живого человека, а того человека, которого он переводит, и говорит его голосом. То есть ты спокойненько слушаешь Роберта Дауни-младшего, который что-то тебе рассказывает своим голосом, только на русском языке. Вот это прямо шикардос. Так вот, возвращаясь к этим студентам. Там, не знаю, урна. Пожалуйста, урна какая-нибудь, которая на колесиках, и как бы он ни бросал мусор, стаканчик, бумажку, она такая вжу, подъезжает и ловит это все дело. Или наоборот, маленькая такая штучка, пушка, которая стреляет конфетками небольшими, как только ты открываешь рот. И она так быстро поворачивается, все, камера там все считывает. И ты так сидишь, рот откроешь, и она выстреливает тебе прямо в рот. Потом в 3 метрах от нее сидишь, траектория рассчитывается мгновенно и выстреливает, и снова попадает прямо вот... Ну, в смысле, это же машинное видение, это цифра, и в конечном итоге это математика. А математика — это язык, на котором с нами разговаривает Вселенная. Математика — это основа вообще мира и Вселенной. И, собственно, если в основе этой робототехники лежит математика, так а чего она должна промахиваться? Только если какие-то внутренние сбои, внутренние ошибки произойдут, а так причин промахиваться у нее нет. Ровно так же, как не промахивается робот-баскетболист, который тоже сейчас там презентовал сразу несколько производителей. Он тоже не промахивается. Зачем ему промахиваться? Это как, если бы ты сказал, что ну вот, сейчас у меня 2 плюс 2 будет 4, а потом, может быть, я подумаю, 2 плюс 2 будет у меня 5. Нет, это всегда будет 4 в обычной арифметике. Я не говорю сейчас о ваших там этих самых сверхматериях, о ваших квантовых каких-то эффектах. В обычной всегда будет 2 плюс 2 — 4. Он всегда будет бросать мяч и попадать в кольцо, откуда бы он его ни бросал. Так, значит, про Калифорнию. Я знаю, у нас есть сразу несколько слушателей из-за океана, и из этих несколько живут в Калифорнии непосредственно. Мигранты, скорее, таун, что-то мы тут все волнуемся, все ли у вас нормально, второе утро нет вестей никаких. В любом случае, это ваши, там, Лос-Анджелеса, вышли с инициативой люди. Предложение было вынесено на рассмотрение городского совета Лос-Анджелеса в рамках реализации социальной политики. Вот когда слушаешь «в рамках реализации социальной политики» что-нибудь особенно калифорнийская. Тут же готовишься к чему-то увлекательному. И в этом случае не подвели. Городские власти не подкачали. Предлагаю городу подумать... Он это говорит. Предлагаю городу...
8: This means equality, it means private sexual relief through masturbation or where appropriate and consensual.
4: Masturbation – это не, вы не ошиблись. Предлагаю городу подумать над запуском пилотной программы по открытию клиник для безопасной сексуальной разрядки населения с соблюдением всех социальных норм. В первую очередь речь идет о лицах без определенного места жительства. Бомжи, они так и называются, без определенного места жительства. Это бомж — это не ругательство, вообще-то это аббревиатура. Без определенного места жительства. Это к вопросу о создании равных условий для всех слоев граждан в форме предоставления им возможности получить сексуальную разрядку вдали от посторонних глаз. Не делайте это просто так на улице, чтобы вот это все. Хотя некоторым именно это и доставляет удовольствие. При помощи мастурбации или половых сношений по обоюдному согласию. То есть он пошел дальше. Это не просто, чтобы передернул там, нет. Или полых сношений. Предлагаю финансировать программу из горбюджета и обеспечить надлежащий надзор за ее реализацией. То есть чувак предлагает за счет городского бюджета, мигрант, вы слышали это? У вас организовать там бордели. Он говорит, давайте мы организуем бордели, вот, и в этих борделях там вот, ну, по сексуальной разрядке, чтобы люди разряжались, и все это за счет городского бюджета.

я просто хочу немного лета вам продлить чуть-чуть. Растормошить немножечко витамин D в организме, чуть-чуть его немножечко, капельку. Поэтому и немного летней музычки. Это не музыка, нет, что я говорю, какая музыка? У нас нет музыки. Мы же станция информационная, поэтому это так, просто взбодриться. Yeah.

Сегодня четверг. Не пятница, не волнуйтесь, нет, пока только четверг. Но пилюлю я решил выбрать такую, нашу пятничную, настоящую. Ну, как намек. Как анонс, может быть, даже. Как превьюшка надвигающейся пятницы.

0: Самое страшное, что сюжет с катушкой проволоки — это не из кино, ни из какого. Это просто хоум-видео такое. Жена снимала, потому что она думала, что у него реально что-то случилось трагическое, и пошла его снимать. И получился вот такой вот душещипательный сюжет. Так что нет, это не фильм, это просто жизнь.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Так, воу-воу-воу-воу, зачем так громко? А ну-ка, потише, давай-ка, потише. Значит, у нас умер американский актер Тим Карри. У них умер Тим Карри. Говорят, что его ключевая... Сейчас скопировать. Его ключевая роль — это... Ну, на самом деле, здесь я склонен согласиться, потому что, когда видишь его лицо, первым делом ты вспоминаешь «Один дома два». Вот, и потому что... а он в молодости был похож на композитора на какого-то. Вот, вспоминаешь персонажа из «Один дома два», он был портье, там он играл портье в отеле, в котором заселился этот мальчишка. Нужно ли показывать, что делает время вообще с людьми? Вот это он недавно.
2: The end of your life? Are you afraid of it? Are you?
3: No, I'm not. I don't fear death.
0: В коляске.
3: I try to avoid it.
0: Разбитый после инсульта, потому что вот это с ним случилось. Вот, как напоминание, как одно из напоминаний о скоротечности жизни. А чего вы вообще взялись вот это про скоротечность жизни и все такое? В общем, отмучился. Это Тим Карри, значит, умер. Потом у нас еще, это я иду по новостям, потом у нас еще есть, конечно, Непал. Непал — это вообще что-то запредельное, потому что сознанию вообще довольно тяжело. Вот почему всякие космические эти все тематики, Вселенная, бесконечность, размеры, расстояние, масса, черные дыры — все это вызывает ощущение у неподготовленного разума какой-то сказочности. Да все это вы, да какие-то вы сказки рассказываете, что вы несете? Потому что это никак не связано с повседневным опытом человеческим. Ты никогда в жизни не сталкиваешься с такими масштабами, с такими категориями, и сознанию крайне сложно относиться к этому серьезно. Именно, ну вот нам очень просто относиться к чему-то, вот к чему-то в километрах уже тяжелее, а в метрах лучше. Потому что специалисты утверждают, дескать, вот, потому что мы, когда были еще теми охотниками-собирателями, мерили все категориями, примерно равными человеческому росту, человеческой руке, и это осознавать очень просто. А что-то, где требовалось воображение, уже было сложно. И до сих пор это сложно. Вот. И поэтому, когда ты видишь какой-то катаклизм природный, там, наводнение, да, или еще что-то, или лавина, то есть какой-то масштаб происходящего, когда это все еще выглядит реальным. Да, ну ничего себе камнепад какой. Но есть такого масштаба катаклизма, когда ты не веришь, просто буквально не веришь своим глазам, что такое может происходить. Такое, ну как это может быть вообще? Как в каком-нибудь фильме «Катастрофе», когда там волна, небоскребы закрывает, все остальное, вот это вот все. И в Непале произошло именно это накануне. Там случился именно такой катаклизм. Что я абсолютно уверен, что многие относились к этому, ну, как бы увидели новость наводнения, оползень, там еще какой-то. И в последнее время этого так много, что ты на это можешь даже не обратить внимания. Я просто на секундочку привлеку ваше внимание. Щукин, и все, вы можете зайти в телегу. Листнуть чуть-чуть повыше, но вчера, и там я собрал подборку ключевых умопомрачительных каких-то запредельных видео, как это выглядело. Но вот последний раз похожее что-то я ощущал, и вот это несоответствие реальности И мозг твой говорит, да нет, ну такого не может быть, вот чтобы вот так вот было. В 2011 году, когда происходило цунами после землетрясения в Японии, март 2011-го, стоит посмотреть, ну просто везде, в любых там, где вы смотрите видео обычно, просто забейте, 2011-й цунами Японии, и посмотрите, как это, масштаб, ну не понимаешь, что, как это вообще возможно. И то же самое здесь. Вот, пожалуйста, ущелье, по которому пошла волна. Там целый комплекс происходил событий. Драматическая цепь была запущена сначала дождями, потом сходом ледника и дальше. Вот. Ущелье. Вы видите, какое огромное ущелье? И вот сейчас будет понятен масштаб этого. Видите, внизу столб стоит, ЛЭП, линия электропередач. Он высотой метров 30, наверное. Вот грузовик едет внизу. Посмотрите масштаб этого всего. Дальше. Следующая драма разыгралась у здания таможни. Таможенный пункт. Он тоже как-то так вот расположен в ущелье. Значит, высота. Видите, это такое здание основательное. Высотой, ну, я думаю, этажей в 9, наверное, да, такой огромный, большой. Вот здесь трехэтажное здание вокруг пункта. Там магазины, палатки, люди бегут. Вот. И трансляция идет у нас, радио, ВКонтакте и в Рутубе. Или, да везде в интернете вы найдете просто, везде. Непал, сель, Непал, наводнение, Непал, лавина, ну, вот сейчас, везде. Ух, здание, видите, масштаб. А теперь обратите внимание на то, что происходит дальше. Просто черная, черная, огромная волна, облако и волна накрывает все это, перехлестывает и сносит, и дальше камеру заливает, все, ничего уже не видно. Этот же таможенный пункт, но камера, направленная в другую сторону, мы видим площадку, на которой стоят автобусы. Автобусы большие, пассажирские автобусы, их тут штук 15, наверное, больше. Машины, внизу стоят фуры, здание, пятиэтажное здание, огромное здание, гараж, на крыше которого парковка автобуса. Вот начинают сносить эти автобусы, и дальше вот что произойдет. Сметает волна, все это превращает в мясорубку, все автобусы, фуры, просто все полностью со зданиями, со всеми. Видите, что это происходит?
4: Ой, это просто...
0: Я глазам своим не верил вчера, когда смотрел на это. И первое сообщение, там, 9 человек погибших, 15 человек погибших, 200 человек погибших. Теперь речь идет про 500 погибших, и есть ощущение, что несколько российских туристов тоже попали в зону этого катаклизма.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
5: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:36, четверг, 27 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Говорите по-русски, пожалуйста. На русском. Что-то он на китайский переходит периодически, мой умный помощник. Да, время от времени. Где смотреть? Да везде смотреть, Виктор Пурич. Если вы о Непале, то непальская катастрофа, она везде. У меня вот Щукин и все в Телеграме, там, пожалуйста, заходите. Вот еще, вот это не видео, это фотография, но она просто просто потрясает масштабами. Здесь одно и то же ущелье и населенный пункт. Ну, деревня, наверное, но деревня, состоящая такая из 3-5 этажных построек. Капитальными домами это не назвать, но вы знаете, если вы видели Индию, Непал, это такие, как бразильские фавелы, многоэтажные, но они не очень капитальными выглядят. И все склоны ущелья, с одной стороны, заставлены этими домами. Видите, вот эти все постройки. Это верхняя фотография. А на нижней фотографии это же ущелье, но после того, как сошел сель, или, ну, он продолжает сходить и сошел уже. И видны масштабы. Господи, просто, ну, я бы сказал, по высоте это даже не десятки метров какие там, сотни метров. Это прошло просто, вот этот вал снес все. Все постройки, все дома полностью, все. Деревья, все. Видно по следам грязевым на склонах, какой высоты был удар этот. Значит, как оно образовалось? Образовалось оно из-за схода. Вероятно, сирак сошел какой-то. Сираками называют такие, вы знаете, да, в альпинизме. Это огромные, огромные шапки, карнизы такие огромные, ледниковые, которые намерзаются. Один из самых известных на К2, гора Убийца. Такой, невероятного размера этот карниз, в котором, я не знаю, сколько там, миллионы тонн, в общем, льда. И когда это все сходит... Иногда все заканчивается тем, что, ну, если долина не имеет дальнейшего уклона вниз, да, то все сошло и как-то там вот внизу осталось. Но если объем огромный, то все это, конечно, сходит дальше по склону уже на горе, не только самой горы, но и на горе. И в данном случае сошел вот такой ледник какой-то и заблокировал реку. То есть вот то, что мы видим, то, что нанесло ущерб, это не сам ледник, который сошел. Ледник своей массой заблокировал, создал огромную плотину на реке, из-за чего накопилась вода, то есть получилась такая плотина и водохранилище. Вода, а поскольку плотина не из бетона, железобетона, а из снега, льда и камней, то водохранилище, это накопившись, прорывает эту плотину, и уже вот эта волна, которая несет в себе камни, грязь, все это, и огромные объемы воды, уже эта волна пошла по, дальше по долине, по ущелью вниз. Но масштабы просто невероятные. Сейчас уже, вот в новостях вы слышали, там уже к 900 погибших подбирается, их будет больше. Мы не можем сейчас установить связь, по-моему, там с 3 или с 5 нашими туристами. Добавляет остроты, конечно, то, что я буквально вчера, вот, ну, за несколько часов до того, как стали появляться первые новости об этом, общаюсь с коллегой из автомобильного мира. А он, оказывается, сменил хобби. Быстренько переобулся, мясо надоело. До этого у него грили были какие-то, массы грили, разные монстры какие-то огромные стояли во дворе, все. А теперь, оказывается, он полюбил уходить из дома в походы всевозможные, какие-то сплавы на реках, по рекам, трекинг по Гималаям, там, Анапурна и все. А меня эта тема очень увлекает. Я люблю любить эту идею о том, как это круто. Но все заканчивается на этапе подготовки. Вот там с Федоровым, с Пашкой, с моим другом и коллегой, с которым мы снимаем для Автоплюса программы сравнительных тестов. Вот весной на Эльбрусе, рядом с Эльбрусом, ущелье, какие-то перевалы, проезжаем. Ну, у нас автомобильная была тематика. И Эльбрус вот так вот, вот он весь. Я первый раз в жизни увидел Эльбрус полностью с перевала Гумбаши. Он открывается, потрясающий вид на всю гору, предгорье. И вот он стоит перед тобой. Федор говорит, ну что, пойдем. А сам альпинист ходит. Я говорю, ну, конечно, я бы с удовольствием. Тем более, выглядит это совсем несложно. Тем непонятнее все эти истории, и только в этом сезоне, сколько там экспедиций потерялось, уже какие-то погибшие есть, замерзшие. Ты так смотришь на него, кажется, что так а что туда взойти-то? Это тебе не Анапурна, не К2, это не даже не Эверест. Это, ну, он пологий такой, кажется, что там забежать на него. Она говорит, пойдем, пойдем, пойдем. Ну все, начинай ходить по лестнице. Вот тут и заканчивается моя идея куда-нибудь идти. Вот на стадии первичной подготовки, когда нужно начинать ходить по лестницам вверх. Все, нет, не пойдем. Ужасно, прости, пожалуйста, значит, не пойдем. Какие лестницы? Вот, поэтому для меня это всегда какая-то такая история, которая очень внутренне резонирует в душе желание. Вот хотя бы трекинги, я уж не говорю о восхождении. Хотя бы трекинг, ну, просто трекинг — это, значит, хождение рядом, вокруг горы там обойти, еще что-то. Такой, вот, но надо ходить, и все, значит, не пойду. И вот я общаюсь с этим своим коллегой, а он мне говорит, прикинь, я сегодня в отпуск уезжаю, мы по рабочим вопросам общаемся, а он говорит, хорошо, ты меня застал, напомнил про этот вопрос, потому что я улетаю сегодня в отпуск. Я говорю, что там, как, куда? Он говорит, на Арарат поднимаемся. Идем на Арарат, причем с гидом, с экспедицией, которую возглавляет чувак, которого я просто смотрю его видеообзоры, как это назвать, сюжеты. Он поднимался и на К2 тоже вводит группы, и на Анапурну, вот недавно совсем свежий. Он говорит, а я именно с ним и иду. Я говорю, ничего себе, а я смотрю его, эти все программы, все. И вот мы общаемся, он такой, ну, смотри, есть варианты сходить в Непал, съездить, там, изучить Гималаи, но в лайте. Там, на 9-11 дней ты отправляешься туда, там, национальные парки, на этих автобусах тебя возят везде, в отелях живешь. Но при этом духом пропитываешься Непала. Есть несколько дней, где трекинг небольшой на перевал, откуда на Эверест открывается вид, там еще на несколько вершин, очень красиво. Все. Но все в лайте, вот именно так. Кроссовочки, там, костюмчик какой-то спортивный, да, пуховичок, чтобы если зима, ночью. То есть вообще для всех, для любого возраста, для любого темперамента. Любишь ходить, не любишь ходить, можно. Я так посмотрел еще. И, кстати говоря, цена тоже так не выглядит драматической. Там что-то от 1200, по-моему, долларов на человека. Ну, 100 тысяч рублей на 9 дней. Гималаи, Непал, храмы, национальные парки, на слонах. Тут и тигры какие-то, еще что-то. Сплав небольшой, перевалы. Ну, в общем, все классно. Вот мы с ним говорим про это. И через какое-то время я вижу Непал в новостях. Непал, Непал, начинаешь смотреть, и вот это все. И задумываешься о скоротечности жизни, о том, как это происходит. Тут же мне жена раз... Я говорю, представляешь, вот только что мы пообщались с Сашей, и тут вот Непал. Она говорит, да, а представляешь, в этом самолете, который на кукурузное поле сел. Она говорит, недавно читаю историю про одну из пассажирок, которая... До 30 лет не летала на самолетах, потому что боялась, что с самолетом что-то произойдет. И это был ее первый рейс. Первый раз села, полетела и вот вдоль рядов кукурузы на солнце. Ну, хорошо, живая осталась. Вот. И тут же с самолетом вот эта история. А? То есть самолет 30 лет ждал ее, пока она решит полететь. А Анапурна-то поглавнее Эвереста будет, Илья Сергеевич пишет. Да, судя по тому, сколько не доходит туда, и судя по тому, сколько доходит на Эверест, на вершину, Анапурна, конечно, да. Ну вот К2 и Анапурна, мне кажется, это главные горы-убийцы. Вот вы вчетвером идете на Анапурну, один из вас точно не вернется. Это примерный уровень смертности. Втроем или вчетвером, если пойдете. То один точно, вам нужно бросить жребий. Кто? Кто там останется? Кто не вернется? Это уровень смертности просто на горе. А? Вот это да. Почему в Максе нет анонса на программу «Моторы» с ссылками на трансляции? Это очень хороший вопрос, Андрей. Потому что в Максе я не видел, есть ли в Максе они вообще как таковые, эти анонсы. Но если из Телеграма перебрасывать в Макс... ссылку на пост, то почему-то в Максе эта ссылка остается просто ссылкой. Ну, просто на пост. Не пост публикуется сам, как ссылка, понимаете, да? То есть картинкой с информацией в этом посте. А просто как ссылка публикуется. И это настолько странно, что я не публикую ссылки из телеги в Макс. Но нужно попробовать. Может быть, я давно не делал этого, и сейчас там все по-другому. Гипотеза защиты хронологии Стивена Хокинга, наверное. Термодинамики оставляет нам перемещение в прошлое только в воспоминаниях, ну и, конечно, третья часть «Назад в будущее». Да, спасибо, Уна Бабенте. Кстати говоря, о людях, о больших людях. Тут еще высказался накануне человек, который занимался жесточайшей популяризацией искусственного интеллекта, робототехники, рассказывал нам про то, как это важно, как люди будут жить и заниматься творчеством исключительно, а роботы будут вкалывать, а мы будем пожинать их плоды, и государство будет нам платить деньги просто за то, что мы люди, а они роботы. И добавочная стоимость, которую получает бизнес на них, колоссальная, и она обусловлена только тем, что они должны отбиться по вложениям в самих роботов, а больше ничего вкладывать в них не нужно, никаких социальных пакетов, трат, ответственности, всего остального. И, соответственно, люди будут получать деньги только потому, что они люди. Так думал Билл Гейтс. И накануне что-то его торкнуло. Резко изменил тон в отношении искусственного интеллекта, заявил, что технологии уже перешли опасные границы в биологии, кибербезопасности, работе и человеческих отношениях. Если раньше считал будущее потрясения на рынке труда управляемыми, когда роботы станут вытеснять людей из профессии, то теперь предупреждает об экономической катастрофе и мире, где рабочих мест будет значительно меньше. По его словам, проблема не только в скорости развития искусственного интеллекта, а в масштабе. Почти не остается профессий, в которых так или иначе искусственный интеллект не задействован. Почти не остается. Во многих сферах люди могут оказаться намного слабее машин. Что же делать, Билл? Как же быть нам? Срочно готовить подземное убежище. Нет, срочно готовить правила игры. Защищать работников. Создавать международное регулирование. Вводить налоги на использование искусственного интеллекта и роботов. Закреплять часть профессий как исключительно человеческие. Считает, что ни благотворительность, ни индустрия сама по себе не смогут регулировать и справиться с теми побочными эффектами, которые возникают из-за развития робототехники и в первую очередь, и искусственного интеллекта. Вот до человека дошло. Понятно? Дошло то, что доходило до всех уже очень давно. Было понятно абсолютно всем. Так, дальше. Что у нас еще здесь? Я же прям вот заготавливал из того, что привлекло внимание, спрогнозировал дальнейшее снижение количества вакансий в Российской Федерации HR-эксперт. А это уже мы писали накануне, говорит Москва, наш телеграм-канал. Число вакансий в России упадет не из-за наплыва роботов. Иногда технологическое отставание, оно влечет за собой некие преимущества. Иногда. Так бывает. Ну, например, вот мы. Какое-то время мы технологически отставали с точки зрения развития бигдаты, цифры какой-то. Я сейчас говорю о своем личном мнении. Мне кажется, что вот так это происходило. То есть принципиальное развитие событий было таким. Отставали какое-то время от всего, что касалось цифровизации, введения там безналов, банкинг онлайн и все остальное. И за счет этого у нас не успел сформироваться некая прослойка вот всех этих услуг, которые стали бы для нас нормой, которая бы удовлетворяла всех и как следствие в такие моменты развитие эволюционное, оно замедляется. Ну, если тебе и так все хорошо, оно как-то работает, мы можем направить ресурсы куда-нибудь еще. А здесь как бы у нас уже есть, немножечко работает. А поскольку вот эта норма не сформировалась, то когда возникла острая необходимость в создании цифровых сервисов, создании того, что и называется Big Data, и в попытках как будто бы догонять западный опыт, мы смогли взять из него все самое лучшее, инновационное, добавить туда нашу креативность и сделать все таким образом, что стали первыми в мире просто. Именно за счет того, что в какой-то момент отставали. Мне так кажется, еще раз, вот вы можете спорить, пожалуйста. Кстати, Странно, что вы не делаете этого по другим поводам. 7373948 это телефон прямого эфира. Сюда можно звонить, если что. Вы чего? У вас испуганные глаза. Вы чего хвосты поджали? Нормально, можно позвонить, сказать, ты чего? Все не так. Мы всегда хронически отставали, а теперь хронически опережаем. И вот это все. Так вот. И это отставание можно обратить в свое достоинство. К примеру, в этом же, как мне представляется, в этом же кроется ответ на вопрос феномена взрывообразного роста Китая как технологического государства, технологически развитого. То есть когда низкая база всего была, низкая база, а подготовительный период включал в себя несколько десятилетий, при правильном подходе, регулировании, вливании финансовых, ты не обременен некими технологиями, которые формировались у тебя десятилетиями, весь 20 век. И тебе не нужно переделывать что-то, что, как правило, кажется всегда сложнее. Что-то переделывать. То есть сделать что-то с нуля зачастую гораздо проще, чем что-то переделывать. Потому что при переделывании существуют некие моменты структурные, которые невозможно изменить. А разрушить как бы жалко, они же занимают важное место в этой структуре. И тебе приходится идти на компромиссы. Когда ты создаешь что-то новое с нуля, никаких компромиссов... Ну, компромиссы тоже могут быть, но уж точно не в том, что касается ключевых элементов. Здесь ты можешь сделать так, как считаешь нужным на сегодняшний день. И в результате вот мы видим этот взрыв Китая. Так, между прочим, делала одна немецкая автомобильная компания, свои автомобили выпускала. Угу. Ну, мне, опять же, мне так казалось. Потому что каждый раз поступательно, когда ты видишь о новинках в большой немецкой тройке, Audi всегда идет сзади. Всегда идет по самой последней. BMW представляет семерку. Но сначала с Mercedes начинает. Mercedes представляет S-класс. BMW представляет семерку. Потом ничего не происходит. У этих должны уже обновления появиться. И тут Audi выпускает новую A8, допустим. Сейчас A9 уже у них появилась. Вот, то есть как бы... А мы посмотрим, что вы сделаете. Какие технологии будете использовать. А потом сделаем так, чтобы... Ну, взять, чтобы опередить вас тихонечко. Вот так вот. Вот в этой связи, может быть, технологическое отставание в том, что касается и робототехники, тоже сыграет нам на руку. А мы пока не будем заменять всех людей роботами везде. Вот полы в торговых центрах моете, и хорошо. Вот тут пока и остановимся. А дальше не будем. Все. Но в данном случае речь идет не о замещении искусственным интеллектом, а о трудовых мигрантах. И здесь проблема чуть посложнее, потому что она завязана еще и на демографии, и на том, что, окей, хорошо, пусть работают люди, классно, но где взять столько людей, чтобы они работали? Компания предпочитает нанимать иностранных специалистов по трудовым квотам, поскольку те не могут перейти к другим работодателям, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. Речь о российском рынке, я хочу напомнить, чтобы Гарри вас не ввел в заблуждение своим именем. Это люди, которые предсказуемо работают 2 года, их невозможно переманить. Это предсказуемая рабочая сила, опыт работы в зарубежных компаниях, не убегают с этого места работы, соответственно, работодателю не надо постоянно искать новых работников, заполнять эти вакансии. Снижение будет продолжаться, то есть все большее количество трудовых мигрантов будет завозиться, то есть меньше будет приезжать людей из Средней Азии, а будут приезжать из... визовых стран Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеш, стран Азии, Африки. В чем проблема? Я думаю, что проблема, конечно, мы глядя на Европу, первое, что приходит в голову, а вот не хотелось бы, да, чтобы в какой-то момент те, кто приезжают сюда помогать нам и решать какие-то рабочие вопросы, при тотальном нежелание, речь не об ассимиляции даже, а тотальном нежелании принимать культурные паттерны места, в котором ты живешь. То есть они привозят с собой свою культуру, свои маленькие сообщества, которые возникают здесь, образуя какие-то анклавчики небольшие. Потом они становятся больше, их становится больше. Потом ты вдруг не замечаешь, как по всей стране, в каждых регионах, и даже там, где ты думал, что живут какие-то коренные северные народности, приезжаешь, а там все в индусах. Да? Плохо это?

0: Не хотят. Как мне какие-то мои там знакомые из сельскохозяйственной отрасли, отвечая на вопрос, почему у них появляются вот такие пришельцы в их бизнесе, в то время, когда люди жалуются на стоимость газа, стоимость хлеба, стоимость жизни в деревне. Я говорю, ну у тебя же зарплата-то нормальная была бы у него. Нормальная. Но почему он не придет? Ты же трактористом, там, механизатором. Нормальные зарплаты у них в хозяйстве в твоем. И тут же начинаются рассказы про, про проблематику алкоголя, нестабильности в рабочих процессах, что ты не можешь рассчитывать на него, что он всегда будет стабильно работать. А когда ты критически привязан к определенным периодам, в том числе и погодным, в том числе и по времени года, да, по этапам определенным, и тебе нужна гарантированность этой рабочей силы, ты на них не можешь рассчитывать. Вот и возникает такая проблема. С одной стороны, колоссальное количество людей, которым нужны деньги, они хотят деньги, думают, что готовы работать. При этом работодатели, которым нужны люди, они готовы платить деньги, но только между ними все время происходит какое-то недопонимание, из-за которого работодатели вынуждены завозить сюда людей. А те, кто нуждаются из местного населения в работе, у них перспектив найти эту работу становится еще меньше, и денег, как следствие, становится еще меньше. Это выглядит как некий порочный круг, который надо было бы разрывать. Но при этом, напротив, здесь появляется все больше ценных специалистов из Индии в последнее время. Любопытно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже. Держитесь там. И будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
0: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Поющее сердце столицы.

0: борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
3: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
2: Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Есть трамвай.
1: Хорошо.
3: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз.
1: Хорошо.
0: Пароход.
1: Хорошо.
0: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй.

0: Гончий, борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
3: Верблюд, между прочим, так себе.
4: Но в олене лучше. Эй-эй!
5: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

мы куда-то все спешим, друг друга ждать не хочется, пока свой путь не

Дети мелькают города, проходят годы лучшие, пока не пройдена черта. Остановись, присучи, остановись и оглянись.

Девочка вдаль дорог.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

кукарачу, за кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебя не прощу. За кукарачу, за кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу. Коль соперницу я встречу, ссору с ней не завяжу. Я ни слова не отвечу, даже дура не скажу.

буду, и я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, я отомщу и проведу, и я дурачу, как я только захочу.

0: сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ноги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернул

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит